0: Целью нашего сегодняшнего путешествия по Святой Земле является один из значимых центров отдыха и международного туризма Герцлия. Здесь на высоком уровне будут удовлетворены все запросы современного и даже весьма прихотливого туриста. Богатая древняя история, загадочное средневековье, крепости, рыцари, крестоносцы и, конечно, современный город с прекрасной туристической инфраструктурой, пляжами, отелями, бутиками и большими супермаркетами. В городе имеется крупная гавань для яхт и аэродром для небольших частных самолетов. Добраться до самой Герцлии можно поездом, на такси, автобусе или автомобиле. Наша же телевизионная редакция предпочла автомобиль. Из аэропорта мы выехали по указателям на трассу номер 1 и двигались в западном направлении. Через 6 километров, повернув направо, двигались по трассе номер 4 в сторону Хайфы, а через 12 километров повернули на 5-ю трассу и по указателям приехали в Герцлию. Вся дорога у нас заняла не более 35 минут. Чтобы узнать побольше об удивительном городе Герцлия, в нашем путеводителе по Израилю мне назначили встречу в Центральном парке около колодца. Ну где же он, этот колодец?
1: Владимир, шалом, дорогой!
0: Шалом, Андрей,
1: как
0: шалом!
1: Как поживаешь?
0: Спасибо, приехали узнать побольше о Герцлии. Сказали, встретимся около колодца. А где он, колодец?
1: Добро пожаловать! На самом деле очень просто узнать. Вот эти вот парни пытаются выкопать колодец, потому что история началась с этого места, историческое место, Герцлия. Или Герцлия, на русский манер название. Естественно, город назван в честь Герцля. И если вы посмотрите наверх, вы можете увидеть Герцля, который смотрит на новый город, плоды своего воображения, о котором он мечтал. Так что современный город, пойдем погуляем.
0: Обязательно. И познакомим наших телезрителей.

Национальный парк Аполлония. Историческое интересное место, которое берет свое начало из периода Финикийского царства, в то время, когда евреи оказались в плену у вавилонян в районе Ирака и Ирана, здесь происходили интересные события. Но мы с вами пробежимся по истории из периода Персидского царства, 6 век до нашей эры, и придем в итоге к крестоносцам, которые построили здесь очень красивую крепость. Итак, друзья, мы с вами идем в историю. Не так много осталось, к сожалению, от финикийцев в этом месте. Они построили здесь достаточно большой городок, порт, который обслуживал корабли, которые путешествовали со стороны Ливана. Если вы посмотрите на карту Ливана, вплоть до Египта, корабли возили свою продукцию, пшеницу и так далее. И они останавливались здесь, как и южнее в Яфо, чтобы пополнить воду, купить какую-то еду. Но мы с вами сейчас наблюдаем немножко более поздний период. Спустя почти 5 веков пришли сюда римляне. В этом месте они построили свои какие-то строения. И вот буквально за мной можно увидеть внизу остатки руины римской виллы. Один из аристократов мог позволить себе построить большое сооружение. Римский период, который мы знаем, начался в Израиле 62 года до Рождества Христова, первый век до нашей эры, и продлился вплоть до византийцев, до того, как римляне стали христианами. Этот город, Аполлония, был, естественно, также под римлянами. Мы с вами перейдем на то место, откуда открывается шикарный вид на море, и откуда мы сможем с вами увидеть более поздние периоды. Итак, идем со мной дальше. Как вы можете себе представить, если там была вилла с богатым человеком, скажем так, феодалом, должны были быть и простые люди, которые спонсировали богачей. Так всегда было, и, к сожалению, пока так оно и есть. Итак, мы с вами смотрим уровень римского византийского периода. Это был достаточно богатый период, когда Аполлония или Арсуф разрослась очень сильно. Городок, который здесь обосновался и расширился в период византийского владычества над Святой Землей, достиг размеров почти 3 гектаров земли застроено было. По тем временам это был большой город. Вы видите, сколько здесь было домиков. В этот период Арсуф был знаменит своей сельскохозяйственной продукцией и также производством стекла. Мы знаем из истории, по крайней мере, то, что мы изучаем в школе, знаменитые венецианские стекла. Но в период римлян уже стекло было знакомо людям. И здесь, в Арсуфе, на Святой Земле, производили стекло в достаточно больших промышленных масштабах. Еще очень интересный момент, откуда же пришло это название Арсуф или Аполлония. Это римское название, но в оригинале Арсуф финикийцами был назван в честь бога Арсаф. Это бог войны и бури. Мы знаем, что финикийцы – это была империя, которая кормилась и существовала благодаря морю. И мы видели с вами, что Аполлония или Арсуф находится как раз на прибрежной линии. Поэтому финикийцы назвали это место в честь своего бога Арсаф, который был бог моряков и бурь. Поэтому жертвы, которые они приносили Арсафу, было как раз, чтобы он благотворил их морским походом. Итак, римский город Аполлония, который достиг своего могущества и величия в период Римской империи. Это первый век до нашей эры, как я уже сказал вам, 62 год до нашей эры, до буквально византийского периода и включая византийский период вплоть до прихода мусульман, которые пришли на Святую Землю в 7 веке. Итак, мы с вами переходим от римско-византийского периода Аполлонии к мусульманскому и крестоносскому. Друзья, вы понимаете, что в древности, чтобы выжить, нужно было уметь защищаться. Поэтому почти все мужчины умели драться, естественно, обладали способностями сражаться каким-либо оружием.
начиная от дубины, кончая мечами, арбалетами, сегодня это огнестрельное оружие. Чтобы защитить поселение в те времена, нужно было построить какую-то оборонительную стену. И так как буквально слева от вас, вы видите Средиземное море, здесь находился своего рода порт, который был использован финикийцами, мы с вами говорили, начиная от 6 века до нашей эры. Потом их сменили греки, последователи Александра Македонского, Селевкидская империя. Потом пришли римляне, после римлян византийцы, те же римляне, только верующие в Христа. И короткий период мусульмане, в период которых Аполлония или Арсуф немножко зачахла, было очень маленьким поселением. От 3 гектаров сократилось до территории меньше, чем 1 гектар. Но здесь, где я стою сейчас, вы можете увидеть останки стены, которая окружала это поселение, которое должно было защитить от пиратов, которые могли подплыть ночью к берегу и попытаться захватить город. Или от других врагов, которые могли прийти со стороны суши. Это стена, которая была, в принципе, долгий период здесь. И, естественно, более массивный вариант этой стены попадает уже на период крестоносцев. Мы знаем, что крестоносцы пришли на Святую Землю в конце 11 века. Но если в 1099 году был захвачен Иерусалим, то Арсуф или Аполлония была захвачена только в 1102 году, спустя почти 4 года после Иерусалима. Крестоносцы развернулись здесь, естественно, очень сильно. Почему? Мы знаем, что крестоносцы, они

выходцы из Европы. И в основном оружие, еда, пополнение войск они получали через Средиземное море. Поэтому Арсуф, как и Яфо, как и Ашкелон, и Газа были стратегические места, куда приходили войска пополнить армию крестоносцев. Естественно, Арсуф было использовано ими очень мудро. Они построили очень широкую оборонительную стену. Естественно, здесь был ров, который вы можете наблюдать сейчас. Оборонительный ров, но, к сожалению, он был сухой ров. Рвы были сухими, потому что воды у нас в Израиле немного. Итак, мы с вами двигаемся дальше. Будем наблюдать с вами непосредственно саму крепость, которую построили крестоносцы, чтобы защитить свой городок. Итак, друзья, мы с вами видели уже оборонительную стену, которая окружала город и в период крестоносцев также. Сейчас мы с вами можем наблюдать крестоносскую крепость, которая была построена внутри укрепленного города. Получается, это крепость внутри крепости. Мы знаем, что в это время, когда крестоносцы пришли на Святую Землю, ислам уже правит в этом районе. И крестоносское царство в Израиле длилось с перерывом. Получается, два крестоносских периода мы наблюдаем в истории Израиля. Первый с 1099 года по 1187 год, когда Саладин недалеко от Галилейского озера победил крестоносскую армию. Естественно, как результат основной победы мусульман над крестоносцами, он пришел Арсуф, Аполлонию, захватил город, разрушил очень сильно все оборонительные сооружения, потому что он не хотел, чтобы крестоносцы вернулись. Но, к сожалению, в 1191 году был следующий крестовый поход. Крестоносцы возвращаются в Святую Землю, конечно, уже в более уменьшенном варианте, захватывают части территорий и отстраивают Арсуф заново. И вы видите, что между крепостью и нами есть как бы котлован, яма. На самом деле, это здесь проходил еще один ров, только уже внутренний, который ограждал территорию города от самой крепости, что давало возможность защищаться тем, кто окружен крепости, более длительный период. И, естественно, уже из самой крепости у них была возможность убежать на корабли вниз в порт. Мы знаем, что мусульмане в основном передвигались на конях, легкая конница, и как таковых кораблей они не имели, поэтому у крестоносцев был последний шанс убежать в море и достигнуть своих уже в Европе. Итак, сухой ров, который окружал крепость внутри укрепленного города, крестоносцы, более поздний период, в основном мы уже говорим с вами с 1191 года по 1265 год, когда уже приходит империя мамлюков под предводительством Байбарса, и они захватывают уже Аполлонию в 1265 году и, естественно, очень сильно разрушают город. Но это, к сожалению, история Святой Земли. Постоянно здесь были войны. Кто-то приходил, кто-то уходил. Итак, крестоносцы просуществовали здесь, в Аполлонии, до 1265 года. И мы с вами видим развалины крепости крестоносцев. Давайте с вами посмотрим, как же она была устроена внутри. Это тоже достаточно интересно. Итак, идем.

Итак, друзья, мы с вами входим в крепость крестоносцев. Вот тут есть очень интересный мужчина, как вы видите, крестоносский щит, почти треугольный, кольчужная одежда. Примерно так они выглядели. Естественно, большинство из них были крупнее, европейские люди были крупные, не как арабы, которые в основном были низкорослыми. Итак, мы входим с вами вовнутрь, мы с вами перешли фактически мост, тут был подъемный мост, мы видели с вами сухой ров, который окружал эту крепость. Итак, мы входим вовнутрь, и здесь были две полукруглых башни, которые контролировали вход в замок. Естественно, с этих башен велся обстрел тех, кто пытался напасть, которые смогли пересечь вот этот вот сухой ров с подъемным мостом, который при нападении в основном был сжигаем. Добро пожаловать в крепость! Итак, друзья, мы с вами вошли в крепость Аполлония, или же Арсуф. И при входе, как я вам уже сказал, было две больших башни, которые защищали вход. И мы с вами находимся сейчас внутри этого сооружения. Как вы можете себе представить, это не было что-то башенка. Это было массивное сооружение, которое частично использовалось как арсенал, где хранилось и вооружение, и дополнительная какая-то пища, потому что и когда начинается атака, скажем так, вражеских войск, то эта атака может продолжаться день, а то и два. И поэтому солдаты зачастую могли отдыхать внутри этой большой башни. И поэтому мы сейчас видим, что она достаточно хорошо сохранилась. К сожалению, очень сильно была разрушена арабами. Но вплоть до сегодняшнего дня мы можем видеть эти стены, которые сохранились, которые были построены из песчаника, достаточно твердый камень. Очень хорошо было построено изнутри, выложено обтесанными камнями, но внутренняя часть была сформирована из просто кусков бесформенных, просто забито было внутри, что давало большую прочность. Крестоносцы были побеждены мамлюками, как я уже вам сказал, в 1265 году. Мамлюки сильно разрушили это место, чтобы не позволить крестоносцам вернуться. Следующий этап, мы с вами переходим в период Турецкой Османской империи, которая также оставила небольшой отпечаток в этом месте. Перейдем с вами дальше из крепости к туркам. Итак, крестоносцев выгнали со святой земли, естественно, мусульмане. Империя мамлюков, штаб-квартира которых был Египет. Мы знаем, что мамлюки не просуществовали долго. Их сменили в 15 веке на святой земле, по крайней мере, турки с их турецкой империей, османской империей. И на этом самом месте в период турков, это 4 столетия, считай, с 1517 по 1917 года турецкая империя контролировала святую землю. Здесь было сформировано поселение, арабская деревня в турецкий период, небольшая, несмотря на то, что в прошлом это место знало более величественный период. Турецкая деревня была небольшой, и кроме рыболовства, они построили небольшой заводик по производству извести. И вот это вот странное сооружение на самом деле было круглым. Внутрь закладывалось уровень дровяной, то есть сложились достаточно толстые бревна. Сверху ложились куски известняка, накрывалось это все еще раз слоем древесины. Все это поджигалось, и этот известняк пережигался в течение многих часов, пока он не превращался фактически в труху, из которого потом производилась известь. Мы знаем, что известь использовалась для строительства вместо цемента. Здесь очень много известняка в этом районе, в принципе, весь холм известняковый, поэтому они брали куски этого известняка, накладывали на древесину, пережигали, и здесь был своего рода завод по производству извести. Так что эта деревня просуществовала турецкий период вплоть до 20 века. Сегодня это национальный парк. Очень интересное место. Приходите, погуляем здесь вместе с вами. Будет очень интересно. Итак, друзья, мы с вами находимся в историческом месте.
1924 году Герцелия, современный и интересный город, начал существование отсюда. Еще нету государства Израиль. Вокруг пески, пустыня, немного арабов, небольшие еврейские поселения. Приезжают сюда 7 человек, которые решают основать городок здесь. Поселение, 1924 год. 7 человек. И чтобы выжить в этой территории, им нужна была вода. В Израиле очень жарко, поэтому настоятельно советую на ваших экскурсиях пейте много воды. Итак, мы можем лицезреть процесс копания колодца. Это была очень сложная процедура, потому что вокруг очень много песчанистой почвы. Выкапывая этот колодец, земля осыпается вовнутрь, поэтому это сизифовая работа, очень тяжелая. Как вы можете понять из названия «Герцелия», от Герцель, Теодор Герцель, который был родоначальником движения сионизма, которое аргументировало за то, чтобы евреи переезжали на Святую Землю и создавали здесь свое государство. Город был построен после того, как Герцель уже умер, к сожалению. Он написал книгу о том, как он себе представляет будущее еврейское государство. И поэтому этот новый город назвали в честь Теодора Герцеля, Герцелия, чтобы показать на то, что желание одного человека способствовало тому, чтобы создалось это государство. Естественно, не только Герцель аргументировал за то, чтобы евреи приезжали сюда, но движение сионизма сыграло очень важную роль в создании этого современного молодого города на прибрежной территории Средиземного моря, чуть-чуть севернее Тель-Авива. Итак, современная Герцелия, интересное место, приезжайте, узнаете историю более глубже. Добро пожаловать в интересный город Герцелия.

город Херцля, малозаметный на географической карте Израиля, но он очень интересен и важен как для туристов, так и для тех людей, кто интересуется израильской историей. Можно сказать, отсюда началась новая эпоха развития израильского общества. И, конечно же, это курорт комфортабельный, хорошо приспособленный для туристов, для гостей, для приезжающих, с лифтами на пляже, с хорошими кафетериями, с замечательными пляжами, с защитой от морских волн и течений. Вы здесь можете спокойно и безопасно и комфортно отдыхать с семьей, с маленькими детьми и тоже насладиться историей, вкусить вот эту изюминку древней истории. Добро пожаловать!

если вы уже много раз побывали в Израиле, посетили такие известные города, как Иерусалим, Хайфа, Тель-Авив, Вифлеем, побывали на всех вот общеизвестных исторических местах, то для вас может стать удивительно то, что в Израиле и малоизвестные города не менее интересны. Человечество жило на этих землях на протяжении многих тысяч лет. Эта земля этим и удивительна, и уникальна. Добро пожаловать в Израиль!

И, наверное, сейчас, когда я молился о том, что мы будем говорить с вами о детях сегодня, кто-то из вас подумал так: ну, сейчас мы будем говорить, сколько должно быть детей в семье, 5 или 6, или 3, или 2, да. Ну, нет, не об этом мы сегодня будем с вами говорить, но послание, в принципе, о детях, да. Мы будем говорить о детях сегодня, и тогда проповедь называется так: «Станьте как дети», да. И это хорошо, чтобы мы с вами подумали так: дети, да, вот какие они. Я не знаю, как вы, но я много сталкиваюсь с детьми, они всегда меня окружают в самолетах, они окружают меня где-то, где я хочу побыть один в тишине. Да. Однажды я летел в самолете, слева и справа села по одному ребенку, один сел сзади. И сзади тот, который сидел, он так сильно пинал в стул, что он нашел щель между, когда спинка заканчивается, сидушка начинается, что начал толкать туда ноги аж даже. Я подумал, что, чему меня Господь хочет научить в этот момент, да? Что там происходит? Но когда мы говорим про детей, конечно же, мы понимаем, что детей надо воспитывать, защищать, кормить и так далее. То есть дети подразумевают ответственность в нашей с вами жизни. И, конечно же, дети, когда появляются в нашей жизни, и рано или поздно они у вас появятся, и вы столкнетесь с детьми, да, или, может, вы уже сталкиваетесь с младшими братьями, с младшими сестрами, да, может быть, родственники там, может быть, брат или сестра, у них есть дети, вы для них дяди, они для вас племянники, ну, в общем, какая-то такая вот история. Мы все сталкиваемся с детьми, и когда мы с ними сталкиваемся, мы понимаем, что их надо учить, воспитывать, кормить, защищать, оберегать и много-много-много всего. То есть мы понимаем, что мы что-то должны делать для детей. Это понятно. Да? А в каждой церкви есть воскресная школа, и мы стараемся для них стульчик какой-то сделать в кафе. То есть мы много стараемся сделать для детей с нашей стороны. Но сегодня вопрос, который я хотел бы задать всем нам: а чему мы можем научиться с вами от детей? Или чему дети могут научить нас с вами, когда мы находимся в церкви, в мире, в жизни и так далее. И Евангелие от Матфея, это ключевой стих, который мы сегодня будем с вами читать. 18 глава, 2 стих, написан так. Иисус, подозвав маленького ребенка, поставил его посреди них и сказал так. «Говорю вам истину», — сказал Иисус. «Если вы не изменитесь и не станете такими, как маленькие дети, вы никогда не войдете в небесное царство. Потому кто смирит себя и станет таким, как этот ребенок, тот самый великий в небесном царстве. Кто ради меня принимает такого ребенка, тот принимает и меня». Знаете, я думаю, так это интересно. Иисус поставил маленького ребенка в центр и сказал: вот нам таким с вами нужно стать. И знаете, это пример, который приводит Иисус, и мы все его знаем, и в воскресной школе этот пример часто приводят, да, что дети, они более чувствительные, они более расположены к Богу. И вот так вот Иисус ставит на первое место ребенка среди всех взрослых.

взрослых людей, говорит, нам чему-то нужно от него научиться. Или мы должны стать подобными, как этот маленький ребенок. И знаете, Библия не всегда говорит так, что мы должны быть похожи на детей. Есть места Писания, которые говорят, что мы, наоборот, должны не похожи быть на детей. Например, в Ефесянам 4 глава, 14 стих говорит так. «И тогда мы уже не будем маленькими детьми, колеблемыми волнами и носимыми ветрами разных учений, которые делают нас жертвами хитрых обманщиков, вводя в людей в заблуждение». С одной стороны, Иисус говорит, станьте как дети, с другой стороны, Библия говорит, не будьте как дети. Или как, возрастайте, да, как дети. И знаете, вот этот момент очень тонкий, когда с одной стороны ты понимаешь, что тебе нужно быть как ребенок, но с другой стороны ты понимаешь, что тебе нужно духовно расти и возрастать. Но как возрастать духовно и при этом остаться маленьким ребенком для Бога? Вот как это совместить вообще? И ты думаешь, Библия с одной стороны говорит так, с другой стороны говорит так, и сама себе противоречит. Нет, в Библии нет противоречий в данном вопросе. Есть вопрос разных времен в нашей с вами жизни и нашего отношения. Я возрастаю духовно, но всегда стараюсь оставаться маленьким для Бога. Или всегда стараюсь оставаться простым, как ребенок для Бога. Но при этом я возрастаю духовно. И знаете, сегодня я хотел бы, чтобы мы поговорили с вами на такую тему. Как нам с вами... или чему мы с вами можем научиться от детей. Дети нас чему-то учат, и, наверное, одна из самых простых вещей, конечно, это смирение, но мы где-то в течение проповеди об этом поговорим. Но чему учат нас дети? И первое, чему учат нас дети, ребенок знает, что ему нужна помощь. Он сам без себя не справится. Я не знаю, вы встречали это или нет, но я, по крайней мере, и сам переживал это, и сам это вижу до сих пор, когда маленький ребенок тянет кого-нибудь за руку и говорит, помоги мне, мне нужно что-то. Плачет. Вот сейчас у Тимофея с Инессой есть маленький ребенок. Вы, наверное, понимаете, что ему когда надо, да? Мама понимает, когда он плачет, это ему, вот в этот момент ему это нужно. Или когда он, вот в этот момент ему это нужно. Тут что-то другое нужно. Для нас, для всех это один и тот же плач, но мама понимает, что когда нужно. И она говорит, у него вот это происходит. Ну как она поняла это? Он же просто кричит. То есть он ничего не сказал, да? Но дети, они нуждаются в нашей с вами помощи. И маленький ребенок понимает, что он один сам по себе не справится. То есть, когда мы смотрим с вами на детей, мы понимаем, что они сильно зависимы от взрослых, от родителей, очень сильно зависимы. Они понимают, что мир очень большой. И знаете, что самое интересное? Каким бы ни был бы этот ребенок в будущем, когда он маленький, он нуждается в помощи взрослых. И ты скажешь, а как это мы подтвердим Библией? Все очень просто. Исход 2 глава. Открыв корзину, дочь фараона увидела младенца. Он плакал, и она пожалела его. Это один из еврейских детей, сказала она. Это речь про Моисея. Моисей становится величайшим лидером, но однажды его запустили в корзинке, и Моисей сам по себе не справился. Ты скажешь, ну он же Моисей. Мог там разобраться уж сам? Чего ревет-то? Моисей, он же поведет народ израильский из Египта. Там уже не до плача будет. Там уже, ну он тоже, мне кажется, плакал все время от них. Но Моисей, маленький в этой корзинке, он нуждается в помощи взрослого человека. И знаете, вот эта нужда в помощи, это то, чему мы можем с вами научиться от детей. Когда мы понимаем, что насколько мы греховные, когда мы понимаем, что мы без Бога не можем ничего, когда мы понимаем, что если Бог не придет к нам на помощь, мы не справимся сами по себе. И тот момент, когда ребенок сильно зависит от взрослого, что ему нужна его помощь, мы этому можем научиться, что мы без помощи Бога в своей жизни не справимся. И вот точно так же, как ребенок зависит от взрослого, что ему нужна помощь, точно так же мы, как дети Божьи, должны понимать, что без Бога мы не справимся. И нам нужна эта помощь все время. Я никогда не стану в своем духовном состоянии таким, что я уже сам по себе могу справляться. Я никогда не стану уже настолько... Я не воспитаю так сильно свой христианский характер, что мне уже Божья благодать больше не нужна. Вы знаете, чем я сильнее воспитываю свой характер, тем я больше понимаю, что я нуждаюсь в Божьей помощи и милости. Аминь. И вот как ребенок нуждается во взрослом, так же и человек нуждается в Спасителе. И когда мы смотрим с вами на крест... Мы понимаем свою греховность. Мы понимаем, что Иисус умирает на кресте за нас с вами. И без Него жертвы ничего бы не случилось в нашей жизни. И Бог понимает это и приходит на эту землю для того, чтобы умереть и стать одним из нас. Как на кресте мы видим с вами Божью благодать и милость к нам, которая покрывает наши грехи, точно так же ребенок видит помощь, нуждаясь во взрослом человеке, который может помочь ему. И вот Римлянам 12 глава. Третий стих апостол Павел говорит так. «По данной мне благодати говорю каждому из вас, не воображайте себе слишком много, судите о себе здраво по мере веры, которую Бог каждому из вас дал». И вот «не воображайте» — это означает «не становитесь слишком мудрыми в своих глазах». Думайте о себе по мере веры, которую Бог вам дал. И это хорошо, когда мы с вами также размышляем, и Павел говорит, что человек, который думает слишком высоко о себе, слишком духовно о себе,

он может попасть в проблему, потому что ему уже помощь не нужна. Но когда тебе не нужна помощь, тогда тебе больше всего нужна помощь в жизни. И когда ты думаешь, я сам справлюсь, никто из нас сам не справится. Нам нужны братья и сестры, нам нужен Бог, нам нужна церковь, нам нужно все это для того, чтобы оказаться в небесном царстве. И вот как ребенок нуждается в помощи взрослого, так же и мы с вами, как верующие люди, должны посеять в себе мысль, что мы также нуждаемся в Боге, как ребенок нуждается во взрослом человеке. Аминь. И когда ты имеешь крепкую веру, это хорошо. Но иногда обстоятельства вокруг тебя, они могут тебя смирить. Например, у нас мы все с вами оказались в ситуации на этой неделе, когда у нас была ночь хвалы и поклонения. У нас вообще все было готово. Вы знаете, я думаю про нашу команду, и думаю, мы настолько организованы, что когда пастор Кэшлуна был у нас на молодежной конференции, он сказал, я даже переживаю за вас. Он говорит, вы настолько все хорошо знаете. Он говорит, у меня к вам вопрос, а вы не знаете случайно, когда Иисус придет? Ну, потому что вы все знаете, он говорит. То есть, понимаете, мы очень хорошо организованы. Но даже при нашей хорошей организации случилось то, что мы не ожидали вообще. И в тот момент мы начали полностью уповать на Бога. Молиться начали крепче, там еще делать разные вещи. Да, мы понимаем, что без Бога мы не справимся. И Бог дает нам идею. Не мы сами, но Бог дает нам идею. Почему? Потому что мы нуждаемся в Его помощи. И знаете, когда ты взлетаешь высоко, жизнь может тебя смирить. Я помню несколько смиренных моментов в нашей жизни. Я помню, вот Наташа, может быть, про эти концерты говорила или нет сегодня. Но я помню, однажды мы были в туре, мы ехали на автобусе по 70, сколько-то городов, короче, мы проехали очень много. Мы выехали в начале июня, вот примерно в эту же дату, и вернулись в середине августа в Москву. И у нас был один концерт, я помню, это был Кисловодск. И на концерте, наверное, был, ну, наверное, почти весь город пришел. Это было на центральной площади, на центральной улице, было очень-очень много людей. И мы там выступали. И когда концерт закончился, мы покушали вместе и потом отправились домой, где мы должны были жить. И мы сели в такси и поехали в этом такси в место, где мы живем. И когда мы сели в такси, мы начали разговаривать с водителем, он спросил, вы кто, вы куда там? Мы говорим, а это вот мы только что выступали на концерте. Он сказал, а, да, это вы, ну, здорово. Начал с нами разговаривать, потому что был большой концерт. И он подумал, какие-то серьезные люди выступали там на этом концерте. И по мере того, как мы приближались к тому месту, где мы живем, метров за 250, мы попросили его, можете, пожалуйста, вот здесь нас высадить, мы дальше пешком дойдем. А он нас увез из Кисловодска куда-то за город. Ну, то есть вы должны понимать, мы были в городе и уехали за город. Куда-то он нас вез. Где вы живете? Мы говорим, ну, тут скоро, мы хотим пешком прогуляться, мы ему говорим. Он говорит, нет, давайте я вас довезу. Мы говорим, да не надо нас довозить, мы пешком хорошо дойдем, все в порядке. Остается 150 метров, остается 100 метров, остается 50 метров. И он привозит нас на заброшенную коровью ферму. Мы жили там, на заброшенной коровьей ферме. Я помню, один из наших артистов, он себе диван занял, а мы на полу. Там раньше животных убивали где-то, и вот теперь мы на спальниках там живем. Я подумал, мы только что были артистами, такими хорошими, уважаемыми, и тут же нас в коровник привезли жить. И знаете, вот жизнь тебя смиряет порой с какими-то вещами. Когда ты вроде бы только что был популярный, и тут ты в коровник приехал жить. Я не знаю, Карен, ты был с нами-то или нет? Не было тебя с нами, да? Карен на такие авантюры не соглашается. Да. Я помню, когда мы такие смиренные вышли, и этот таксист говорит нам, вы сюда? Мы говорим, да. И пошли туда. Я, Миша на Карашвили, вся наша команда. И пошли туда жить. Но Библия говорит следующее, 16 глава, 18 стих притчи. Гордость предшествует гибели, надменность духа падению. И Матфея написано 23 глава, 12 стих. Потому кто возвышает себя, будет унижен. А кто понижает себя, будет возвышен. Петра 5:5 говорит, вы же молодые, подчиняйтесь старейшинам. И все будьте смиренные по отношению друг к другу. Потому что Бог противник гордых. Но смиренным Он дает благодать. Поэтому то, чему мы научиться можем от детей, это их зависимость от взрослых, и это их смирение перед взрослыми. Ребенок без взрослого не справится. И поэтому он смиряется, понимая, что он зависим сейчас от взрослого человека. И нам такая же необходима смирение в своей жизни от Бога, потому что мы без Него не справимся. Никогда не стань в таком положении, что тебе больше Бог не нужен. Никогда не встань в таком положении, что ты дальше сам справишься. Пускай твое отношение к Богу всегда будет смиренным. И это первое, чему мы можем научиться от детей. Они сильно зависимы от взрослых. Аминь. Первое. Ты зависим от взрослого человека, или ему нужна помощь. Второе, чему мы можем научиться от детей, ребенок может просить. И знаете, как порой сложно просить что-то друг у друга. Вы сталкивались с таким или нет? Иногда, знаете, ну, особенно это в нашей какой-то, может быть, российской ментальности или культуре. И я видел, как многие русскоязычные люди попадали в эту историю. Когда ты спрашиваешь, ты будешь кушать? Он говорит, нет. Ты говоришь, будешь кушать? Он говорит, нет. А потом спрашиваешь, ты будешь кушать? Он говорит, да, и съедает две порции. Думаешь, ты же не хотел. То есть вот это наше как бы
ну, да я потерплю лучше. В европейском мире, когда ты скажешь «нет», тебе второй раз не предложат. Но мы как бы же любим, когда нас уговаривают. Но нам сложно попросить. И знаете, вот этот момент, когда нам сложно попросить, и я часто вспоминаю своего одного из друзей, которого я про него эту историю все время рассказываю, когда у него были в очередной раз проблемы с деньгами, я его спросил, ну, ты обратись к Богу. Он говорит, да как-то неудобно уже. Я подумал, у Бога что, какой-то расчетный лист, что ты к нему уже больше не можешь обращаться. И знаете, вот эта наша неспособность или трудность обратиться друг к другу за помощью, она проявляется и в отношении с Богом. Я замечал, как часто мы можем молиться о пробуждении в стране, и можем молиться об этом с полной верой, с полным сердцем, с полной уверенностью. Но чтобы Бог дал нам новые кроссовки, нам это трудно помолиться. Но себе зачем я буду просить у Бога? Как-то неудобно, как-то некомфортно. И вы знаете, дети расшибают все это полностью, потому что они совсем по-другому. Ребенок просит с полной уверенностью. Мы сегодня разговаривали с Арменом. Он говорит, у него Патрик. Он говорит, купите мне игрушку. Они говорят, у нас нет денег. Он говорит, ну у вас же есть карточка. Я думаю... Он же не знает, что туда что-то класть, надо, чтобы там что-то снять потом. Он говорит, Армен говорит, у нас нет денег. Он, Патрик говорит, ну у вас же есть карточка. Вот эта логика железная, да, вот она вот срабатывает. Недавно моя дочь мне написала, папа, мне уже очень неудобно, но мне опять нужны деньги. Вот она такие, да, и все использует. А потом она поняла, что как-то по-другому надо писать, и несколько дней вообще назад написала так, что папа, я нахожусь в золотом яблоке, мне нужно кое-что купить, мне это очень необходимо. Как я, мужчина, могу проверить, что это очень ей необходимо? Вот так они просят. То есть, да, очень неудобно, но мне это очень необходимо. Да, и все. И знаете, у ребенка есть способность просить смело и просить с уверенностью. Мы порой взрослые, у нас столько барьеров, что мы обращаться к Богу нам сложно. И именно такая детская вера нам нужна для того, чтобы обращаться к Богу и понимать о Его заботе и о Его любви. Бог нас любит. Мы часто поем там, мы дитя царя, там, мы то другое, пятое, десятое. Но мы порой стесняемся или боимся обратиться к Богу с какими-то нуждами, потому что у нас слишком много барьеров. И вот Матфея 7 глава 7 стих написано, «Просите и дадут, ищите и найдете, стучите и вам откроют». Ты скажешь, так вроде все просто. Но для того, чтобы так делать, порой нужно прилагать много усилий. Ну как просить? Ну как стучать? Ну как искать? Ну как это все происходит? Это очень сложно. И порой вот у нас эти барьеры, когда мы обращаемся к Богу, и нам сложно обратиться к Богу с какими-то настоящими нуждами, которые есть в нашей жизни. Нам очень сложно просить у Бога что-то, потому что мы настроили себе кучу разных барьеров. И вот Матфея 7 глава 9 стих, Иисус говорит, если из вас такой человек, который даст своему сыну камень, когда тот просит хлеба, и когда даст сыну змею, когда тот попросит рыбы. Знаете, я подумал, правда, если сравнить то, когда мои дети ко мне обращаются, ты порой делаешь что-то, что ты даже не мог бы сделать, но раз они к тебе обратились, ты это делаешь. Почему? Потому что отец любит своего ребенка. Если мы думаем о Боге точно так же, если мы обращаемся к Нему за помощью, Он нам камень дает. Если мы обращаемся к Нему за хлебом, Он нам змею дает. Ну что это происходит тогда? С Богом так не происходит. Нам необходима эта уверенность, что мы можем смело обращаться к Богу, и Бог слышит нас. Аминь. Нам это просто необходимо. И дети, им намного проще в этом плане, потому что они не такие, как взрослые. И книжники, первосвященники, они жаловались на Иисуса, что он так вот с детьми, все это происходит у него там и все прочее. И знаете, я вспоминаю сам, как было несколько историй в моей жизни, когда мы с детьми где-то путешествовали. И одно из них было, мы оказались, я помню, мы были в Грузии вместе с семьей, и мы хотели пойти купаться, но шел дождь. И мы, как взрослые, знаете, сразу придумаем план «Б». Дома сидим, кино смотрим, куда-то в гости поедем. Наша старшая дочь подошла к нам и сказала, а давайте мы помолимся. Вот этого у нас в плане «Б» не было. Мы как бы, зачем Бога беспокоить, правда? Ну, то есть мы еще придумаем кучу разных вариантов. У него так там проблем хватает. Еще мы пойдем к нему просить погоду в Грузии, чтобы солнце было. Да? Но я помню, мы согласились с ней, что давай помолимся. И когда мы помолились, ну, дождь перестал. И она сказала, ну, вот видите. Я подумал, вау, это очень интересно. Мы порой, у нас есть сложности, но зачем я буду к Богу сейчас с этим обращаться, потому что, да у него и так там проблем хватает. Там есть куча разных людей, которые молятся о разных других вещах. И, наверное, моя молитва где-то будет в последнем списке про дождь. Это не самое сложное, что может быть. Но послушайте, Бог не выслушивает нас по очереди, Он слышит нас всех одновременно. Он не так, что у него там, как у Моисея, знаете, очередь длинная стоит, и ты, ага, за дождь иди там в конце стань где-нибудь. Да, там, или еще что-то тебе надо, еще там где-то подальше встань. У Бога так не существует. Я ехал однажды, вез их в школу утром. В 8 утра в понедельник. Для нас, для служителей, 8 утра в понедельник, это, ну, я не знаю, как после силовой тренировки, наверное, ты просыпаешься. То есть ты не понимаешь, что происходило. И мы едем с ней в машине, она говорит, папа, с тобой когда-нибудь Бог разговаривал? Я думаю, хорошо.
8 утра, понедельник.

Гуру разговаривал. Она говорит, а как это было? Я думаю, зачем ты второй-то вопрос задаешь? Ну, спросила и спросила. Я говорю, ну Бог со мной разговаривал через Слово Божие, через обстоятельства, через людей, через то другое. Мы начали с ней разговаривать. И знаете, для нее это важно. И она не думает так, что в понедельник в 8 утра это неудобно спросить. Она так не думает. Она меня увидела, и она меня спрашивает. И знаете, интересная вера какая. Мы с вами порой, чем больше знаем Божьего Слова, тем меньше у нас способности обращаться к Богу и чего-то просить. Мы доктрины знаем, теологию знаем, библейскую школу закончили. Я у Лизы спрашиваю, мы с тобой Библию будем читать? Она говорит, зачем? Я и так все знаю. То есть ее не сильно много знания Библии не мешает ей сильно много обращаться к Богу. Наше сильно много знания Библии порой мешает нам обращаться к Богу. Я думаю, где тут баланс найти? Как найти баланс между тем, как ты много знаешь о Боге, не перестать быть ребенком, который может обращаться к Нему и спрашивать у Него, что тебе необходимо, или просить у Него о каких-то вещах, которые тебе необходимы в жизни. Аминь. И вот вторая вещь – это обращаться к Богу или просить у Бога то, что нам необходимо. И ребенок имеет эту способность просить. Третья вещь – ребенок может принимать. Не знаю, было у вас такое или нет, но тебе что-то дают, если ты, конечно, не Карен. Ты отказываешься. С Кареном у нас другие отношения. Мы можем спокойно разными вещами меняться. Но тебе что-то дают, и ты такой, ну нет. Я помню, однажды я сильно комплексовал по этому поводу, когда мне что-то давали, я никогда не брал. А потом меня Олег Попов научил. Он говорит, когда тебе дают, бери. И я теперь так действую. Что бы мне ни давали, я беру. Недавно у меня была интересная история. Мне подарили одну вещь. Один брат, дорогой мне брат, мы с ним знакомы почти 20 лет, он подарил мне, мы с ним встретились, он пришел с таким, знаете, черным пакетом, таким, знаете, помятым. Ну, ты не знаешь, ожидаешь что-то от черного помятого пакета или нет? Черный пакет помятый. Он говорит, я вот много лет, мы с тобой дружим, я хотел сделать тебе подарок. Я думаю, ну, хорошее начало. Смотрю на черный пакет и понимаю, что, ну, как бы, у меня разные подарки были в жизни. Однажды мне подарили, знаете, подарили так и сказали, вот мы тебе это даем, потому что мне это не надо, в принципе. Такие у вас были подарки, нет, конечно? Ну, тебе на, потом мне это не надо, вот тебе на. Ну, если тебе не надо, мне зачем это? Да, то есть, ну, это такая вещь. И однажды мне предложила одна парикмахерская, сказала, мы хотим тебя постричь за рекламу. Я говорю, зачем? Ну, у меня все в порядке. Да, ну, в общем, какие-то такие подарки иногда бывают. И он с этим пакетом стоит, с черным, и говорит, хочу тебе сделать подарок. Я смотрю на него, смотрю на черный пакет. Он переживает, нервничает. Пакет этот у него в руках, он теребит его. Открывает этот пакет и достает оттуда кофту. И говорит, вот хочу тебе кофту подарить. И говорит, вот тут вот я купил ее себе, она мне маленько не подошла, говорит, но тебе хочу подарить ее. Но ты, говорит, не подумай, это хорошая кофта. И начинает все это рассказывать. И говорит, я ее сам лично покупал, она стоит 170 тысяч рублей. Я стою, смотрю на эту кофту и думаю, куда я в этой кофте пойду теперь? Как я могу взять у него кофту за 170 тысяч рублей? Я говорю, не надо, пожалуйста. Он говорит, нет, пожалуйста, возьми, я уже решился. В чеке мне все эти показывают, все это мне отдает. Я смотрю и думаю, слушай, ну, футболку из секонд-хенда легче принимать. Че ты взял ее, да и все, и пошел с ней. А вот за 170 тысяч рублей кофту сложно взять как-то. Ты с такой стоишь и думаешь, не, я этого не достоин. Ну, у тебя такое чувство появляется. Но послушайте, детям нет такого, что они смотрят на тебя, ты говоришь, хочу тебе подарок сделать. Вот у меня дочь, да, у меня с ними много было разных историй. Вот это, может быть, к пункту просить. Она однажды копила себе деньги на iPhone. Ей подарили на день рождения какую-то определенную сумму денег, и она копила себе деньги, сумму на iPhone. Она написала своему старшему брату и сказала, Петя, у меня есть просьба. Он сказал, какая? Она сказала, я коплю на iPhone, мне немного не хватает. Петя, он из нашей семьи, он сразу спросил Софа, а сколько тебе не хватает? Она говорит, у меня 15 тысяч есть, мне 45 не хватает. Он говорит, тебе сильно не хватает. Она вот она не переживает, то есть такие вопросы задавать, да? Я не знаю, смог бы ли ты прийти куда-то и сказать, я накопил тут, мне маленько не хватает, да, в 3 раза больше, чем я накопил, правда. И вот нам сложно, мы как бы находимся в таком положении, когда нам сложно принять какие-то хорошие вещи от Бога в нашу жизнь. Но дети, они не спрашивают, ты им даришь что-то, и они говорят, это точно мне? Ты подари им сегодня хорошую машину или хорошую игрушку или какие-то хорошие вещи, и они скажут, не. Вот, да, у Тимофея Сенессы маленький сын, и они ему купили памперсы дорогие, там эти японские, он говорит, не, я не достоин их. Мне, пожалуйста, попроще какие-нибудь. Да даже, в принципе, можете постирать прошлые, да? Что-то еще сделать. Ну, я готов, как бы, да, такой. Нет, он, наоборот, себя хорошо чувствует в хороших памперсах. Они не боятся принимать.

Но мы, как взрослые, порой боимся принимать какие-то вещи или не способны принимать. И нам необходимо научиться этому у детей. Да, и смотрите, вот первое послание к Коринфянам, 1 глава, 8 стих написано: «Те, кто идет по гибели, считают это, что весть о кресте – это безумие. Для нас, спасаемых, сила Божья». То есть, когда мы слишком загромождены в своем разуме, и мы думаем, это какая-то, ну, не то, не так, и не то, и все прочее, начинаем думать такими категориями, но для Бога это совсем по-другому. Это сила Божья. Для нас это сила Божья. Для кого-то это кажется безумием. Но для нас это так не является. И написано, Марка 8 глава, 11 стих, к Иисусу подошли фарисеи и стали с ним спорить. Они хотели испытать его и требовали от него знамения. Иисус глубоко вздохнул и спросил, почему это поколение требует знамения. Говорю вам истину, ему не будет дано никакого знамения. Дети знамения не просят. Они проще. Они просто просят, и они уверены. То есть им доказательства не нужны. О чем бы ты с ними ни договорился, они потом у тебя спросят, почему ты это не сделал. Или почему ты должен был сделать это и не сделал. У них все очень просто. Они не смотрят на обстоятельства, которыми ты можешь быть окружен. Все, что я пообещал своим детям, я должен это исполнить. И все. Почему? Потому что они не принимают внимание, во внимание все те вещи, которые порой с нами случаются. Моя жена научила их очень простой вещи. Когда у них деньги заканчиваются, написать папе. Они жили до 12 лет без этого знания. И знаете, какая была прекрасная жизнь? Ты даешь им 300 рублей в неделю, и все. Но потом они уже на кассе находятся и пишут, что им нужны деньги. Да? Такие моменты. Но Иисус, мы видим с вами здесь, 4 глава, 48 стих, сказал так. «Пока вы не увидите чудес и знамений, никогда не поверите». Это про взрослых. Мы порой сложно нам принять, что что-то может случиться от Бога, пока мы это реально не почувствуем, пока мы это реально не пощупаем, пока мы реально это не потрогаем своими руками. Но Библия говорит, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот эта уверенность в невидимом, она очень легко присуща детям и очень сложно присуща взрослым. Мы взрослые, мы нам сложно принимать, нам сложно принять какие-то вещи в своей жизни от Бога. Почему? Потому что слишком много преград или слишком много границ. Но нам необходимо стать как дети. И Иисус начинает, или как говорит в своем, или как начали мы с вами этот стих, который мы читали, Матфея, 18 глава, Иисус подозвал маленького ребенка и поставил его посреди них. «Говорю вам истину», — сказал Иисус, «вы, если вы не изменитесь и не станете такими, как маленькие дети, никогда не войдете в Царство Небесное». И вот вопрос, который я хотел бы сегодня задать в самом конце, и мы помолимся с вами через какое-то время. Если так сильно зависит от того, окажусь я в вечности или нет, чтобы я изменился, как этот ребенок, тогда мне необходимо этим стать. Мне необходимо научиться просить у Бога, мне необходимо научиться принимать от Бога вещи, которые Он дает в мою жизнь. И мне необходима эта уверенность или зависимость от Бога в моей жизни. Поэтому сегодня, когда мы вечером или сегодня, когда мы в течение всех выходных говорим о дне защиты детей и смотрим на детей, и видим детей повсюду, мы видим, как они, ну как, много получают от взрослых людей. И при этом вообще не переживают об этом. Они не переживают, что они нарушат чью-то атмосферу. Нет такого, что ты сидишь в кафе где-нибудь, и маленький ребенок плачет, он поворачивается и говорит, ой, извините, пожалуйста. Они вообще не переживают. Знаете, мне вот эта вот их бестактность иногда нравится. А мы слишком тактичные. Мы не обратимся, если мы чувствуем, что мы не вовремя. Или мы там, может, нам кажется, что нас не готовы принять или не готовы выслушать. Мы вот понастроили себе кучу всего. Дети ничем этим не обладают. Они понимают, что они зависимы от взрослых. Они умеют просить, они конкретно знают, что они когда хотят. Моя дочь, я про них много рассказываю, хорошо, что их нет на этом молодежном собрании, иначе мне пришлось бы дорого это сегодня все. Она говорит, папа, я записалась на 5 июля перед отпуском сделать себе ногти. Мне очень нужны будут деньги, она говорит. Ну, хорошо. 5 июля, ей 13 лет, как она могла записаться, да? То есть мне вот это сложно представить. У нас есть много людей в год для Бога, которые не знают, что такое записаться куда-то. Да? В 13 лет ребенок уже куда-то записался. Но она точно знает, что она когда хочет. И знаете что? Они умеют принимать. Я помню, однажды у меня была интересная история. Одной из них было 9 лет, другой было 10 лет. И вот младшая сестра нарисовала старшей сестре, я не помню сколько, то ли 15, то ли 16 открыток. И она нарисовала ей много открыток на день рождения. Чтобы вы понимали, старшая рисует хорошо, младшая не очень. Но младшая нарисовала 15 открыток старшей. И старшая все время смотрит на открытки младшей и говорит, каляку-маляку какую-то там нарисовала. То есть она вот так ей говорила. Постоянно. Но в день рождения, когда Софа принесла этих 15 или 16 открыток, Лиза открывала каждую открытку и говорила так. Вау! Вау! Я смотрел, думаю, когда она устанет? Да? Ну, я смотрел, вау! Ну, то есть она так была восхищена этим. Я подумал, вот иногда нам также необходимо научиться принимать что-то от Бога.
с восхищением, с благодарностью и с радостью. Вы знаете, сегодня так много людей, которые неблагодарны Богу за то, что происходит вокруг. Жарко – плохо, дождь – плохо, холодно – плохо, это – плохо, то – плохо, это – все плохо. Так никогда не получится. Послушайте, если мы просто благодарны Богу за то, что Он нам дает –

Помоги мне, Господь, увидеть это, осознать, что я без Тебя ничего не могу. Господь, помоги нам осознать в своей жизни, что Ты, правда, нужен нам в разных процессах. Будь то в работе, будь то в жизни, будь то в отношениях, будь то в вопросах, на которых мы не знаем ответы. Бог, Ты нужен нам. Господь, сегодня мы исповедуем свою зависимость от Тебя во имя Иисуса. Господь, помоги нам, чтобы наша жизнь всегда зависела от Тебя. Если мы где-то отрываемся, Бог, верни нас снова во имя Иисуса. Господь, помоги нам быть настолько сильно зависимыми от Тебя, как дети зависят от взрослых. Помоги нам, Господь, быть такими же людьми, которые всю свою жизнь зависят от Бога. Научиться этому у детей во имя Иисуса. Господь, также мы молимся к Тебе сегодня, чтобы наши молитвы или разговоры с Тобой были с верою от всего сердца. Я прошу Тебя, Господь, чтобы сегодня мы могли просить у Тебя все, что нам так необходимо в жизни, и иметь веру для этого, уверенность, что наш Бог, Отец, ответит нам точно так же, как дети, они уверены, что папа или мама может сделать для них любые вещи в жизни. Я прошу Тебя, Господь, чтобы точно такая же уверенность сегодня и в наше сердце поселилась во имя Иисуса. Господь, молюсь Тебе, чтобы когда мы просим что-то у Тебя, мы делаем это с верою, от всего сердца, что Бог может это совершить. И о чем бы мы ни молились сегодня, будь то брак, будь то отношения с родителями, будь то, может быть, работа или какие-то вызовы, которые есть перед нами сегодня, и нам нужна Твоя помощь, Господь, мы молимся к Тебе, чтобы нам быть теми людьми, которые с верою, как дети, обращаются к своим родителям, обращаться к Тебе, зная, что Бог нам поможет. Бог не оставит нас во имя Иисуса. Господь, я молюсь Тебе, чтобы мы также научились в своей жизни принимать вещи, которые приходят в нашу жизнь от Тебя. Прошу Тебя, Господь, чтобы у нас не было этих барьеров, когда бы мы стояли и говорили: это невозможно, я недостоин этого. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам не быть такими людьми, но с радостью принимать все, что Ты, Бог, посылаешь для нас во имя Иисуса. Господь, мы благодарим Тебя. Помоги нам, Господь, и научи нас быть людьми, которые берут пример с детей, которые искренне могут обращаться к Тебе и получать ответы на все свои молитвы, на все свои вопросы, быть зависимыми от Тебя и принимать с верой все, что Ты, Бог, даешь нам во имя Иисуса. Я молюсь, Господь, чтобы эта мысль о том, что если мы не станем как маленькие дети, то мы не сможем наследовать Царство Божьего, смирила нас сегодня и обратила нас к тому, чтобы научиться от детей во имя Иисуса. Верим, Господь, что дети на этой земле являются хорошими преподавателями для нас, как сохранить настоящие, искренние отношения с Тобою во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя, Господь, благословляем Твое великое и святое имя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Давайте мы воздадим славу нашему Богу. Аминь.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Сегодня в христианском мире есть мнение, что существуют некоторые виды спорта, заниматься которым верующий в Бога человек не может. Например, можно ли верующему человеку сегодня заниматься йогой или боксом? Какова вообще философия йоги? Не противоречит ли бокс религии? И что это, самозащита или, может быть, вообще избиение невиновных? А что насчет спорта в восточных культурах? Считается ли занятие боевыми искусствами в целях самообороны нарушением закона Божьего? Сегодняшняя наша тема звучит так – философия спорта. И разобраться в этой теме нам поможет инструктор по здоровому образу жизни, мастер спорта, серебряный призер России по баскетболу Павел Меженин. Встречайте. Павел, здравствуй.
1: Здравствуйте. У каждого дела есть своя философия, и спорт не исключение. Философия — это то, на чем основано дело. Поэтому, мне кажется, вопросы, которые подняли вы, они очень интересны, и наша дискуссия будет интересная.
0: Спасибо большое. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы по ходу программы, поднимайте руки, либо же можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто смотрит нас онлайн, вы нам можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который сейчас у вас виден на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А все эти вопросы мы обязательно в прямом эфире нашему специалисту передадим и постараемся на них ответить.
1: Спасибо.
0: Ну что ж, Павел, я передаю вам слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Еще раз рад приветствовать всех вас. И действительно, тема, она интересная, потому что она позволяет посмотреть не на поверхность, а в глубину, философия. То есть то, что лежит в основании. И апостол Павел однажды сказал: «Каждый поступай по удостоверению ума своего». То есть у каждого из нас есть своя позиция, свой ум. Но в то же время Священное Писание говорит о том, что достигайте ума Христова. То есть каждый хочет, чтобы... Или Священное Писание предлагает нам иметь те же самые чувствования, то же самое состояние или понимание основных базовых вопросов жизни, какое есть у Господа, и которое приносит человеку счастье. Поэтому нам нужно посмотреть немножко глубже на философию, для того, чтобы делать правильные выводы и делать правильные шаги. Я сначала хотел бы рассказать одну историю, которая случилась в моей жизни. Я занимался спортом, ну, не один год, профессионально, и баскетболом. И однажды на YouTube я посмотрел один ролик. Этот ролик на внимательность. Команда баскетболистов бегает и передает друг другу мяч. И задача была следующая – посчитать, сколько раз они передают друг другу мяч. Они делали это с финтами, ну, как-то перемещаясь. И это было достаточно сложно, но не для меня. Ну, я для интереса нажал кнопку и посмотрел этот ролик. Они передали 8 раз, наверное, голос за кадром по завершению. Был задан вопрос: сколько раз у вас получилось? Ответ – 8. Голос за кадром – правильный ответ – 8. С чувством глубокого удовлетворения я про себя подумал: еще бы меня и обмануть. Голос за кадром задал следующий вопрос: заметили ли вы человека, который в шкуре медведя ходил между игроками? Это был неожиданный вопрос. Какой человек и какая шкура медведя? Я включил ролик еще один раз, и в середине сюжета я увидел, как в кадр входит человек в шкуре медведя и начинает ходить между людьми, а я его не заметил. Я был шокирован, насколько, будучи профессиональным человеком, имея там периферическое зрение и все остальное, наблюдая за мячом, я пропустил самое главное в этом сюжете. Так и в жизни очень часто происходит. Поэтому, когда мы сегодня будем говорить о спорте, о разных видах спорта, о философии спорта, мне бы хотелось, чтобы мы не пропустили человека в шкуре медведя, не упустили самое главное, на чем основан спорт, вся эта индустрия. Вы знаете, что естественная игра — это природный инстинкт человека. Маленький ребенок, когда рождается и встает на ноги, он что делает? Он играет. Он лепит из грязи какие-то там пироги, он берет игрушечные поезды и что-то там куда-то ездит. И каждый из нас встречался, да и сам этим занимался. Когда он вырастает, ему свойственно, ему нравится трудиться по-настоящему, что-то строить, куда-то ездить. Есть такой стих: «Пусть не сердятся родители, что измазались строители, и не важно, что пока этот домик из песка, потому что тот, кто строит, тот чего-нибудь достоит». Как-то вот так, да? То есть не важно, что дети, они трудятся. Когда человек вырастает, он начинает заниматься по-настоящему. Дух соревнований — это дух конкуренции, это другой вид дела какого-то. И дух соревнований, где соревновательный процесс, в этот процесс приносится дух самоутверждения на фоне самоутверждения, уничтожения другого человека. То есть твой противник, ты радуешься тому, когда твой противник проиграл. Ты радуешься тому, когда твой противник споткнулся. Абсолютно противоречит библейской философии. Философия спорта противоречит. В притчах 24:17 я люблю повторять этот текст: «Не радуйся, когда упал противник, тот, кто напротив, и не веселись, когда он споткнется». Ну, представляете, вы футболист, да? И кто-то пенальти пробивает, и разбегается, спотыкается, и не может ударить. Вы радуетесь этому или нет? Ну, конечно, радуюсь, потому что он не смог ударить. Но в Библии написано: «Не радуйся, когда споткнулся». Непонятная философия, но на этом основаны принципы Царства Божьего. Этот дух превозносит победителя и уничтожает пораженного. Естественная игра — это имитация работы. Запомните, пожалуйста, это естественная игра — это имитация работы, а искусственная — это имитация боя или войны. Дух естественной игры — дух труда, а дух соревнований — дух войны. То есть мы берем основы какой-либо деятельности и видим о том, что правильное направление, когда есть дух вот этого строительства, работы какой-то. Человек что-то делает, что напоминает работу. Сегодня делится спорт на профессиональный и непрофессиональный. И они отличаются лишь только тем, что дух один и тот же. Дух соревнования, дух соперничества, но в профессиональном спорте есть еще и один фактор – деньги. Отношение к спорту менялось, и у каждого из нас может свое отношение к спорту быть, и в течение моей жизни отношение к спорту у меня тоже менялось. Как, в принципе, и в Библии, многие постулаты библейские со временем менялись, и когда Иисус говорит: «Вы слышали, что сказано древними: глаз за глаз, зуб за зуб, око за око». Всем известен этот принцип, кто читает Библию, кто не читает Библию. Какой смысл, какое наполнение этого принципа было уже во времена Иисуса? Отомсти тебе в глаз и ты в глаз, правильно? Но когда мы читаем изначально Священное Писание, где записано в книге Исход в 21 главе, там абсолютно нет этого принципа. Там написан другой принцип, заложен: возмести. Этот принцип защищал незащищенные слои населения. И человек, который ударил своего раба в глаз или в зуб и выбил зуб, он должен был отпустить раба на свободу. То есть этот принцип защищал человека. И этот принцип в этом принципе было заложено замечательное правило: возмести, если ты нанес ущерб. Но потом, уже ко времени Иисуса, этот принцип поменялся. И сегодня мы тоже так воспринимаем. Глаз за глаз, зуб за зуб — это что? Это месть. По сути, это не возмещение. Так и в других сферах жизни такие метаморфозы происходят, и то же самое и в жизни. А представьте себе спорт без соревнований. Ну, если бы не было соревновательного момента, соперничества. Ты играешь, вернее, ты тренируешься, а соревнований нету. Вообще, это интересно было бы или нет? Смысл вообще пропадает. Сам смысл заключается в чем? В противостоянии друг другу. И когда мы принимаем какие-то библейские ценности, которые становятся фундаментом нашей жизни, то рано или поздно мы сталкиваемся, внутренний конфликт происходит. Как же так? Как это совместить? И еще раз говорю о том, что я пережил это в своей жизни, и к своей большой радости хочу поделиться ею и с вами, хочу сказать о том, что когда ты встаешь на другую платформу, на библейскую платформу, то все то, что можно достичь в спорте, воспитание себя, преодоление себя, формирование себя, своих качеств, терпения, выносливости, силы и все остальное — это то, что присуще и побуждаемо в христианском пути. И апостол Павел говорит: «Я бегу, сравнивая себя со спортсменами, не так, как спортсмены, а намного сильнее». он понимал, наверное, философию спорта. Это интересный момент. И вы знаете, при всем этом сегодня многие спортивные сюжеты мне, человеку из спорта, очень близки, до слез близки. Когда иногда я смотрю какие-то сюжеты, я вижу, как человек преодолевает себя, и в этом Бог открывает мне духовную какую-то глубину. То есть, глядя сегодня, если я где-то случайно стал свидетелем какого-то сюжета, истории спортивные, это мне помогает понять глубоко духовные какие-то ценности. Давайте посмотрим, у нас сегодня тема бокс. Для ребят, наверное, это то, что, ну, поднимите руку, кто из вас ни разу не смотрел бокс. Да, есть, да, такие люди. Вот. Но и таких людей мало. Да, что такое бокс? Один из видов спорта – это бокс. Я задам вам, ну, извините, может быть, глупый вопрос. А что в боксе хорошего? Ну, вообще, а что в боксе хорошего? И вы знаете, ответы будут разные, потому что все зависит от твоего духовного состояния, от того, чем ты живешь, от твоих принципов, от твоего окружения. Поднимите руку, ребята, скажите, пожалуйста, кто из вас когда-нибудь курицу рубил? Есть несколько человек, да? Вот когда я переехал в деревню, и мы завели курочек, да, я испытал уже во взрослом возрасте вот это состояние, когда я взял рубить курицу. Это непросто на самом деле. Хотя для людей деревенских это как, ну, как бы, это как семечки, да. То есть отрубил голову, одну, вторую, третью, курица там даже может побежать без головы. Что такого в этом? Ну, кого-то из вас здесь уже немножко как-то так вот, представьте себе, вы взяли курицу, она еще смотрит и крылышками машет. Все зависит от окружения, да, и что-то становится нормой, если мы постоянно смотрим на это. Посмотрите сегодня наши фильмы, да, и вот этот культ вот этого насилия или победы добра над злом идет через насилие. Победа добра над злом идет через насилие. Каких-то хороших людей обидели, и какой-нибудь Рэмбо взял, и что начал делать? Всех убивать за правду. Какую-нибудь группу миссионеров, христиан захватила какая-нибудь теоретическая группа, и кто? И Рэмбо пошел там их всех спасать. Вы понимаете, да, где происходит подмена? То есть предлагается какой путь? Путь силы для того, чтобы добиться правды. Верен ли он или нет? Библейский он или нет? Однозначно мы можем сказать, что нет. Но на этом строится наша философия, поэтому, когда в жизни мы встречаемся с подобными ситуациями, мы считаем это правильно, это нормально, и у нас есть склонность пойти этим же путем. Но это факт. Есть спортсмены, ударить за правду. А вы у кого-нибудь ударяли по лицу? Поднимите руку, кто у кого-нибудь ударял по лицу. Больше людей уже, да? Вот. Но так происходит в жизни, когда нервы не выдерживают, да, уже. Но слово «лицо» и «личность» имеют одинаковый корень. Поэтому ударить по лицу – это покуситься на личность, да? Это святое, это образ Божий и подобие Божие. Вот. Но это культивируется в сознании. Люди молятся для того, чтобы хорошо ударить, для того, чтобы отослать человека в нокаут, да, и когда мы смотрим послужной список боксеров, мы смотрим, сколько побед, и сколько побед каким образом? Нокаутом. То есть досрочно, да, что человек не мог встать. И тогда этот спортсмен какой? Крутой. Он хороший, он успешный, он сильный спортсмен, имеющий нокаутирующий удар. Вот. В боксе есть таких три состояния: нокаут, нокдаун и грогги состояние. Состояние грогги – это самое слабое потрясение, когда человек на долю секунды теряет ориентацию. Я хочу вам прочитать физиологию, что происходит с человеком, когда он попадает в состояние грогги, то есть когда ему ударили в нижнюю челюсть. В момент удара в нижнюю челюсть внезапно противоестественное происходит перемещение мозгового вещества. При этом между мозгом и оболочкой образуется свободное пространство. В затылочной области происходит смещение мозжечка и подвижка ствола мозга в черепной коробке. То есть там очень много чего происходит, да? Это может сопровождаться внутримозговым кровоизлиянием. И мы говорим, классно, этот человек имеет такой удар, который может достичь большего, чем то, о чем мы прочитали. И философия Христа. Да, философия Христа. Возьмите библейские истории, мы чуть-чуть позже, может быть, обратимся к некоторым, мы знаем, как Христос с этим поступал. Когда его окружали, Христа окружали? Враги окружали. Мы коснемся этого вопроса самозащиты или помощи другим людям во время этой передачи. И мы смотрим, самое главное, на все это, аплодируем и, по сути, сами в этом участвуем. И посмотрите, сколько зрителей собирается на такие шоу, когда люди дубасят друг друга при свете Юпитеров, вот, получая огромные деньги. А скажите, пожалуйста, если бы, как вы думаете, если бы люди собрались друг с другом биться, а никто не пришел? Ну, вообще-то, было бы интересно или нет? Я думаю, им бы самим было это неинтересно. Да? Почему? Потому что они, в принципе, это делают все вот для этого. И поэтому, когда вот в последний год этой пандемии чемпионаты были закрыты, и команды некоторые все-таки играли при пустых трибунах, вообще как бы зрелищность спорта, она пропала. И люди начали чаще задумываться, а для чего мы все это делаем? Ну, понятно, что финансовый фактор имеет не последнее значение. Пусть платят, мы будем делать все, что надо, да? Вот. Но, опять же, сравнивая с библейскими позициями, мы видим о том, что очень часто мы, смотрящие по телевизору и находящиеся на трибунах, по сути, являемся мотиваторами того, чтобы это все продолжалось. И даже не надо самому участвовать, достаточно, ну, достаточно купить билет, и ты становишься тем, кто продвигает эти идеи в этом мире. Поэтому болельщики тоже, как и спортсмены, делают это в мыслях. И вот мы сегодня смотрим такие там бои. Там Тайсон, Холифилд, да? Один христианин, другой мусульманин. И как история говорит, один вышел там и говорит, да я твоего Бога, да? Другой написал, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Один там ухо другому откусил, да? А где там Бог? На чьей стороне Бог вот в этой... Если мы понимаем, что у Бога нет границ, и все для Него дети, и Тайсон, и Холифилд, и черный, и белый, и желтый человек, да? Вы представляете, люди что, надевают на себя какое-то клише «я с Богом» и начинают что, убивать практически другого, которого тоже Бог любит. Вот это серьезный сдвиг такой парадигмы в жизни человека, когда люди в этом участвуют и говорят о том, что это возможно, и я, будучи христианином, я буду этим заниматься. Поэтому бокс и религия, да, они могут существовать, потому что религия — это форма, но бокс и вера, я считаю, что нет. Потому что вера — это то, что есть у тебя внутри. Религия — это внешняя оболочка. Мы можем позиционировать себя, как хотим. У нас могут быть политические партии и все, что угодно. Надписи какие-то, да? Это религия. Но твоя вера — это твоя внутренняя позиция относительно основания твоей жизни. И в этой вере ты не позволишь себе многих вещей, что ты можешь позволить себе, и будучи религиозным человеком, для достижения своих целей. Есть другие виды физической активности, где не бьют и не убивают, и в нокаут не отправляют. И, ну, допустим, йога. Там же никто никого не ударил еще ни разу. Да? Это такая миролюбивая, ну, философия спорта, и не только спорта. Вот. И часто люди говорят, я хожу на йогу. Вы слышали таких? Может быть, сами ходили, да? Давайте мы немножко коснемся, потому что формат не позволяет нам много времени уделить этому, но хотя бы мы посыл дадим, да, то есть направление, в котором можно размышлять. Это, хочу сказать, что это право каждого, ну, ходить туда, куда он ходит. Но мы должны понимать причинно-следственную связь. То, что мы думаем, то, что мы делаем, становится нашей привычкой, становится, формирует наш характер и сказывается на нашей будущности и вечности. Все понимают, что йога появилась не в Вологодской области, да? И не в Ярославской, и даже не в Нижегородской области, что это Восток, а Восток — дело тонкое. Правильно? Вот. И в йоге есть духовная составляющая, которая не скрывается. Йога является одной из шести ортодоксальных школ философии индуизма. Там есть хатха-йога, раджа-йога, да, там, карма-йога и так далее. Может быть, мы в это не вникаем, потому что на нашу территорию часто йога приходит в виде асан, то есть физических упражнений, физической составляющей вот этой философии большой. И люди говорят, ну или так кажется, на поверхности. Потому что все равно, когда человек занимается этим, то он потихонечку и слушает, и вольно или невольно становится, ну, размышляет над той философией, которая преподается. Но коротко, философия восточных практик здоровья и исцеления, потому что мы же занимаемся йогой для чего? Для того, чтобы быть здоровыми, чтобы растяжка была, чтобы там что-то там циркулировало, да, вот, и все там было хорошо. Она следующая, и она берет свое начало, все восточные религии, философии здоровья берут свое начало в книге «Бытие» в 3 главе. Когда сатана предложил Еве некоторый опыт. Потому что философия здоровья и счастья Бога была следующая. Нужно слушаться Бога, быть в заповедях, и тогда будет все хорошо, ты будешь счастлив. Но сатана сказал нет. Вкуси другую сторону, попробуй непослушание, и тогда станешь как Бог, выйдешь на другой уровень счастья и здоровья. То есть, вот такую, то есть в формуле сатанинского принципа счастья нужно познать и добро, и зло. Вот такой, как бы, если взять круг и посередине его разделить, и черное, и белое. Постепенно это трансформировалось в этот инь-янь. Кружочек, да, понимаете вы? Женское, мужское, там, живая, мертвая. Баланс между хорошим и плохим является залогом успеха и здоровья в восточных философиях. Поэтому все восточные философии стремятся к уравновешиванию энергии, чакр, меридианов и всего остального. Йога в этом не исключение. То есть при помощи этих асан что достигается? Открываются там какие-то каналы, да, и для того, чтобы уравновесить. Чего уравновесить? Хорошее и плохое, полезное и неполезное. Это философия сатанинская, которая берет свое начало в Бытие 3 главе. Потому что Бог сказал не так. Счастье не от этого. Поэтому люди вольно, а скорее всего невольно, становятся вот причастниками таких практик. Да. И где-то физически это помогает, физически. Но не все то, что помогает, оно правильно, и по этому пути нужно идти. Если бабушка закатывает яичком там какую-то грыжу, это не означает, что она делает правильно. Вот. Поэтому нам нужно серьезно подумать, стоит ли. Хотя, когда часто я делаю упражнения, мне говорят, вот твои упражнения из йоги. Я сто лет не знал, что оно из йоги оказывается, да, и кто откуда. Поэтому сегодня все восточные философии очень наукообразные. Там столько обоснований, это так все переплетено. Поэтому нужно быть очень внимательным для того, чтобы случайно не зашагнуть на ту территорию, где библейские принципы абсолютно противоречат в корне принципам восточных философий, где гармония и счастье достигается путем уравновешивания энергии, что является мистической медициной и абсолютно противоречит библейским принципам. Возвращаясь к боксу, хотел бы и другим боевым искусствам, хотел бы затронуть вопрос защиты и самозащиты. Ну, интересный такой вопрос, актуальный этот вопрос в нашем непростом мире. Однажды я подвозил очень продвинутого спортсмена. Он сел ко мне в машину, был вечер, я спросил, откуда ты едешь? Он говорит, я еду с тренировок. Он рассказал свой путь, там, у него там были очень серьезные регалии. Вот, он рассказывал, как это круто быть способным как бы защитить себя и другого человека. Вот. А я рассказывал ему еще и тоже о самом крутом человеке на земле, об Иисусе. Я не говорил, что это Иисус, но я рассказывал, как он побеждал. Да? Этот человек меня спросил, слушай, да какая школа у него там, и что вообще ты про человека рассказываешь? Я сказал, что это Иисус. Он был немножко разочарован. Да? Вот. Но на самом деле люди, которые читают Священное Писание, могут увидеть во Христе вот того, кто никогда не бросал никого, кто шел на помощь и который всегда побеждал. И поэтому сегодня та школа, которую предлагает Иисус, те принципы, на которых жил сам Иисус, по которым он предлагает нам, это путь победителя. Это путь победителя. На самом деле это путь победителя. Один из самых главных принципов – это оставаться Богу верным и дать Богу право на чудо. Потому что по-человечески, когда мы берем в руки оружие, вот, то мы начинаем полагаться на самих себя. Ну, возьмите, допустим, Елисей однажды проснулся, и его в Библии есть история, когда пророк Елисей проснулся и увидел, что они окружены врагами. Они окружены врагами. И его слуга Гиезий сказал, «Увы, господин мой, увы». Я не знаю, если бы с сегодняшней позиции размышляли над этим вопросом, то, наверное, Гиези мог бы задать Елисею такой вопрос. А что ж мы школы пророков развивали, а не школы восточных единоборств? Как же мы сейчас будем защищаться? как же мы будем сейчас отбиваться? Елисей, ну мы не так двигались с тобой. Наверное, он это об этом подумал, может быть, да, что надо было бы уделить время и этой части своей жизни. Но Елисей говорит Гиезию, и он говорит Господу: «Господь, открой ему, пожалуйста». Открой, пожалуйста, ему духовный мир. И когда этот мир был открыт, они увидели, Гиезий увидел сон ангелов, который защищал их от противников. Вы знаете, евреи трижды раз в год приходили на поклонение в Иерусалим. Все мужчины должны были прийти на поклонение в Иерусалим. И как вы думаете, у них же враги всегда были вокруг? Как вы думаете, если бы вы были врагом израильского народа, когда бы вы пошли завоевывать Израиль? Ну, наверное, в эти времена бы вы и пошли. Мужиков нету, мужчин нету, женщины, дети, скотина. Да? Как вы думаете, евреи знали, что враги знают? Знали. Как вы думаете, когда они пели, подходя к Иерусалиму, «Господь, наша защита и крепость», они серьезный смысл в это вкладывали? Серьезный, намного серьезнее, чем мы. Почему? Потому что им приходилось полагаться на Бога на 100%. Да? Вы вспомните, те, кто читает Священное Писание, было ли хоть однажды, когда они пошли в Иерусалим на Пасху, к примеру, и в это время пришли мадианитяне или филистимляне и завоевали их? Бог был верен. Бог был верен. Он мог поставить границу. Евреи пошли на поклонение, и вокруг Израиля огненная стена, и все враги знают, что туда идти сегодня нельзя. Мог бы, но не сделал этого. А что он сделал? А в Библии написано: «Если ты трижды будешь приходить на поклонение ко мне, то я отвращу врагов твоих от земель твоих». Поэтому надо было верить. Это была лучшая защита. Поэтому сегодня, когда мы смотрим на философию Бога и Библии, мы видим о том, что Бог готов защищать своих. Но для этого нужна что? Вера. И тогда в своей жизни произойдет чудо. Вот формула. Проявив доверие, ты увидишь чудо в своей жизни. И Иисус очень часто сталкивался с ситуацией, когда его хотели побить камнями. И мы читаем об этом в нескольких местах. А в Иоанна 8:59 написано, что они взяли камни побить Иисуса. И там не написано, он раскидал всех и ушел. Там написано, но он прошел между ними и ушел. Да? А как нам хотелось бы по сегодня, если бы мы сегодня писали Библию, то, наверное, бы мы вот такие интерпретации были бы нам ближе к сердцу. Иоанна 10:31. Иудеи опять схватили камень, чтобы побить его. Побили? Нет. Они побили. Когда ученики с этим состоянием ума, а там же были такие ученики, да, которые готовы были что? И в огонь, и в воду за Иисуса заступиться, сыновья Громова, да, Яков и Иоанн. И Бог трудился над ними, чтобы поменять их парадигму, их мышление, их способы защиты. И когда они там видят, что Иисусу угрожает, они говорят: «Дайте посчитаем, сколько у нас там кулаков набитых, там, да, сколько у нас спортсменов в команде». Вот. Они говорят: «Два мяча есть». Иисус говорит: «Довольно». Причем он говорит: «Довольно, хватит уже об этом говорить». А не в том, что ну ладно, два мяча хватит, да, нам отбиться. И потом, когда уже к делу приступило, все, когда Иисуса уже схватили, его любили,

исцеляет его. Вот она философия библейская в жизни. Это все интересно в теории, а на практике. Вы знаете, в моей жизни, ну, это же все можно, ну, это приходится применять в жизни, да? А еще если ты умеешь это все как бы себя защитить, как тяжело не пустить в ход кулаки, когда они у тебя чешутся, и когда ты умеешь, да, вот. Лет, наверное, 10 подряд уже, ну, в течение 10 лет я останавливаюсь на трассах для того, чтобы подвозить людей. Для меня это такое еще одно служение. Я подвожу всех людей ночью, там, мужчин, женщин, разницы нету, да. Вот. И люди говорят, это же опасно, потому что тебя же могут обидеть. Люди-то разные бывают. Я сталкиваюсь с разными ситуациями в жизни. И вот и за все эти 10 лет был один случай. Такой, ну, угрожающий. Когда я был в одном городе, вот, далеко от дома, и ночью уже, где-то в час ночи, машет один мужчина рукой, вот, и садится ко мне в машину. Он стоял на остановке, с какой-то девушкой спорил, и когда он сел, я понял, кто ко мне сел. Это был, ну, как бы, знаете, вурдалак. Руки вот такие, вот тут такой шрам, глаза у него безумные. Я понимаю, что это человек, который просто не отвечает за себя сейчас, у которого огромная сила, и который мне сказал, поехали туда. А я говорю, я еду туда. Он говорит, я сказал, поехали туда. Вот, да? Что в этот момент делать? Да, я помолился Господу и говорю, Господь, дай какой-то мудрости и защиты. Я выключил зажигание, вышел из машины, обошел, говорю, выходи, мы дальше никуда не поедем. Он вышел. Вот как бы я сел в машину и поехал. Минут через 5, наверное, я только отошел от всего этого и думаю, Господи, это что такое было? Да? И так оно легко все закончилось. То есть человек, который имел такое как бы настояние, ну такое прямо у него было такой приказной тон, он спокойно вышел, и я спокойно уехал. Когда я откручивала назад эту ситуацию, я вспомнил, что когда я подъезжал, он действительно стоял с девушкой. И когда он выходил, этой девушки уже не было. Наверное, Бог использовал меня для того, чтобы она могла уйти в этот ночной час, куда-то уехать на другом автобусе, а меня использовал для того, чтобы вот как-то эту ситуацию разрешить. Я не знаю, какие ваши ситуации могут быть, какие наши ситуации могут быть, но однозначно я могу сказать, что решить проблему путем силы — это нарваться на еще большую силу. Это не испытать опыт с Богом. Один мой друг, он сейчас является служителем церкви, руководителем церкви на северо-западе, он говорит, в моей жизни был серьезный опыт. Я занимался борьбой, я жил в Дагестане. У меня была сестра, ну и есть сестра, и к ней часто могли там приставать какие-то ребята. И перед тем моим своим актом заключения завета с Господом у меня был один вопрос. Если ее начнут обижать, то я там всех разорву. Вот, да. И как я, ну, я не мог себя обмануть. Я понимал, что так оно и произойдет. Это был серьезный вопрос, прежде чем я вступил в воды завета. Но он крестился и говорит, в своей жизни у него было несколько моментов, когда такая ситуация назревала. И он бежал на эту ситуацию, но все происходило без рук и без сил. Он молился Богу, и все это происходило без кровопролития. Бог являл чудо свое. Я слышал одну историю, когда один служитель ночью в парке шел и услышал голос «Помогите!». «Помогите!» — кричала девушка, а он не был Шварценеггером или там Брюсом Ли. «А что делать в этой темноте? Ты можешь пройти, никто тебя не заметит. Вот, или пойти туда и еще тоже, может быть, получить, да? Вот, нож в спину». Он побежал туда, он начал что-то кричать, и люди испугались и убежали. И он спросил девушку, «Вы в порядке? Девушка, вы в порядке?» И голос из-за кустов ответил, «Папа, это ты?» Оказывается, это была его дочь. Вот, оказывается. Поэтому если мы говорим о том, что нам делать, нам нужно идти и помогать людям, но идти с силой Божией, с помощью Божией это делать. Да, мы можем много поднимать вопросов по поводу или Ветхого Завета, когда кровь проливалась. Сам же Бог говорил этим заниматься, да? Может быть, надо брать в руки меч и всех вырезать. Но нужно посмотреть опять от начала. Нужно посмотреть о том, что каков был замысел Божий в отношении израильского народа. И когда Бог их в Исходе в 14 главе написано, «И сказал Господь Моисею, разверни свой народ, и пусть они обратятся и встанут станом там-то, там-то и там-то». Представьте ситуацию, евреи убегают, чтобы утром фараон уже сказал, «У, их не догнать». А у Бога совсем другой замысел. Он говорит, разворачивайтесь назад и вставайте станом там-то, там-то и там-то. Господи, зачем?
А фараон увидит, что вы заблудились, и погонится за вами. Бог приготовил.

0: готовил им путь беспрепятственного вхождения в Ханаан. Потому что то, что дальше произошло, вызвало ужас во всех народах и приготовило им путь беспрепятственный. Они готовы и могли бы зайти по вере без крови. А Бог говорит, если они не захотят уйти, я пошлю шершней. И в замысле Божьем не было кровопролития. Недоверие человека не позволило исполнить Богу свои замыслы. Поэтому сегодня имейте веру. Поступайте по удостоверению ума своего. Имейте ум Христов. И тогда в вашей жизни будут победы. Победы над всеми врагами силою Божией. Пусть Господь благословит всех вас.
1: Павел, спасибо большое за эту тему. Давайте мы перейдем к рубрике «Вопрос-ответ» и ответим на те вопросы, которые к нам пришли. Также вы тоже можете, наши зрители, можете готовить свои вопросы. Подготовьте их, и мы после вопросов от зрителей перейдем к вопросам из студии. Итак, первый вопрос. Хожу на бокс по разным причинам. Мне нравится, что я могу так расслабиться и быть уверенным, что я защищен. Разве это плохо?
0: Ну, в свете того, о чем я говорил, плохо это или хорошо, вопрос относительный. Все зависит от твоей позиции, фундамента твоей жизни. То, что человек занимается спортом, и он свободен, он на что полагается? Он полагается на свою силу. Да? В Библии написано про одного человека, когда он заболел, о том, что он в этот момент воззвал к врачам, а не к Богу. И это было его поражением, потому что в первую очередь человек должен воззывать к Богу и получать от него поддержку и мудрость. Поэтому, когда человек полагается на свою силу, в Библии написано «проклят человек, который делает опорою другого человека и надеется на плоть». Не надейтесь на плоть. И поэтому этот человек, который сейчас задал этот вопрос, по моему мнению, он нуждается в том, чтобы разобраться в себе, в его жизни. Бог какое место занимает, какое место он дает Богу, и что делать с его спортом, который на самом деле, как я уже, это мое мнение, это библейское мнение, имеет абсолютно другую платформу. Спорт и религия, и вера имеют разные основания, разную философию. Нужно ему эти философии как-то уместить, что невозможно в одном человеке сделать. Это будет раздвоение личности.
1: Спасибо большое. Давайте к следующему вопросу перейдем. Вы говорите, что философия Востока — это язычная и сатанинская. Почему тогда они счастливее других людей в мире? Люди тянутся на Восток за самопознанием и миром в сердце, и они его там находят.
0: Угу. Что такое счастье? Или что такое успех? Я думаю, что вот я скажу коротко, в моем понимании успех — это успеть ответить на один вопрос в жизни, где я проведу вечность. Потому что наша жизнь 70-80 при большей крепости лет — это начало жизни. Поэтому Библия открывает нам, что такое жизнь, какую жизнь дал Бог. И поэтому сегодня Бог предлагает быть счастливым уже в этой жизни и дает будущность в дальнейшем. И люди некоторые считают, что будет реинкарнация. И как пел Владимир Семенович Высоцкий: «И если дуб как дерево, родишься баобабом, и будешь баобабом 1000 лет, пока помрешь». Да? Философии много. Вопрос в том, что если мы имеем библейскую концепцию, то мы видим те принципы, которые Бог дает для настоящего счастья. Сегодня христиане тоже могут быть здесь счастливыми. Но сегодня есть грех, и понятие греха вносит в жизнь христианина войну. Вот, да, противостояние. Апостол Павел говорит: «Бедный человек, чего хочу, доброго не делаю». Когда человек уничтожает или уводит из своей позиции грех, да, и делает его нормой, то тогда он счастлив. Но вопрос его будущего, его вечности, встает очень важным.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Да, у меня есть один вопрос. Это все, конечно, прекрасно, что вы говорите. Я согласна с этим, но в моем понимании мир немножечко жесток. Не немножечко, сильно жесток. К женщинам особенно. Вот, например, возвращаясь домой поздно вечером, да, уже почти ночью, не знаю, по каким-либо причинам, 10 часов уже темнеет, да, вечера. И я всегда наготове.
0: Например, на каком готове?
2: Если на меня вдруг нападут, все, я уже...
0: То что вы будете делать?
2: Я буду отбиваться.
0: Вы знаете, моя жена, она говорила, что до 20 лет она думала, что примерно силы мужчины и женщины, они равны. Пока однажды со своим родственником пьяным не встретилась. И она поняла, что шансов нету. А как вы будете отбиваться против сильного мужчины?
2: Я всегда с собой ношу ключи.
1: Качественные.
2: Но это не важно. Хорошо, ладно. Например, я верующая, я могу уповать на Господа, да, и как бы своей верой спастись. Что делать людям, которые не верят в Бога и которые не знают о том, что Он есть, и им не на кого уповать, кроме как на себя? Как им отбиваться, например, от мужчины, который на них напал?
0: Вы понимаете, мы сегодня же разбираем о том, что, конечно, у каждого человека по его... Люди живут сегодня без Бога, а потом начинают к Богу претензии предъявлять. Очень интересно, да? И начинают говорить, а как же, где был Бог? Так погоди, ты не живешь по этим принципам. То ты взял для себя основанием своей жизни полагаться на себя, на свои силы, на свое здоровье. Так ты пожинаешь то, что сеял. Поэтому людям, которые без Бога, что им посоветовать? Приходить к Богу надо. Вы расскажите ему этот опыт, какой-то, если у вас он есть опыт, как Бог вам помог в той ситуации, где человек, Бог не помог. Вот, и тогда это будет интересно. И тогда это будет для него привлекательно. Если у вас есть эти опыты, а у вас есть эти опыты победы в сложных ситуациях с Богом? И тут получается то, что на поверку мы, как христиане, наше христианство, оно немощным является. А апостол Павел говорит, мы возвестили вам силу Евангелия. Не просто Евангелие, а силу Евангелия. Меня, говорит, 10 раз побивали. И что? А я живой, говорит. Вот он опыт, понимаете? А у нас есть эти опыты?
2: Ну вы понимаете, что я не могу защитить всех женщин мира своим опытом. Я не могу всем. Я могу одной рассказать, второй рассказать, все.
0: Да, мы должны иметь сейчас позицию, готовность, да. И я тоже понимаю, что если завтра мою жену начнут обижать, это тяжелый момент в моей жизни. Я надеюсь и верю, что моей веры хватит для того, чтобы библейскими принципами, да, вот не взять оружие для того, чтобы защищать свою супругу. Потому что оно не имеет продолжения. В сознании в первую очередь. Готовность убить человека — это не от Бога.
1: Давайте к следующему вопросу перейдем. У меня есть знакомый, который просто, напрашивается. Как быть? Понимаешь уже, что человеку все сходит с рук, и эта несправедливость угнетает.
0: Да, мы сталкиваемся с тысячами вопросами сложными, да, в практической сфере. Что делать? Ну что вы предлагаете, его побить? Ну побьете вы его, и что? Вот сегодня функции государства и функции церкви, они разделены. Да, и в государство оно призвано усмирять таких людей. Есть милиция, есть там чего-то еще, да, есть какие-то законные формы, которыми, наверное, можно пользоваться. Но сегодня функции государства и церкви разделены, они имеют разную природу свою. Поэтому Иисус, поглядите, Он никогда не возмущался. Вы знаете, к Нему пришел римский сотник и говорит, у меня слуга больной. Он говорит, убирайся с моей территории. Вы тут натоптали уже. К Иоанну Крестителю пришли люди-воины. Говорят, а что нам делать? Что бы мы посоветовали им? Он говорит, убирайтесь к себе в Рим. Что вы тут пришли? Тут этот? Ведь такого нету. Они совсем по-другому относятся к людям, которые пришли и зашли в их дом. Поэтому мы должны так и поступать, как поступал Иисус. Использовать государственные органы для того, чтобы решать эти вопросы, но природа Царства Божьего, она другая. Почему? Потому что в тот момент, когда мы возьмем в руки оружие, когда мы возьмем на себя эти функции возмездия, мы позволим еще другим соседям, другому, мы откроем двери вот для этого злого, что в итоге нас тоже сокрушит, и против лома нет приема, да, и найдется другой человек, который будет еще сильнее. Поэтому мой путь, мой выбор — это уповать на Господа, молиться и видеть, как Бог защищает, и видеть руку Его в своей жизни, в том числе и в вопросах защиты. Был момент, я извиняюсь, да, когда мой дом, и мы помогали одному человеку. Вот. И сделали для него все, что возможно. Мы прописали его, мы приютили его, он жил несколько лет. А потом почему-то во всех бедах он начал винить нас. И этот был человек с Кавказа, и дошло до того, что он сказал при всех, что я ваши дома все сожгу, вот, я возьму в руки топор и тебе в спину его как бы воткну. Был момент, когда мы встречали своего сына со школы, потому что мы боялись, потому что этот человек, будучи не в себе, он мог это сделать. И когда мои друзья говорят, давай мы тебя защитим, я говорю, а как? Они говорят, ну мы будем дежурить хотя бы несколько дней, потому что поджечь мои дом, где я жил, деревянный, это все ну, проще простого, никто не догадается. Да? А я говорю, вы понимаете, ну какой дух у этого человека? Сей дух изгоняется чем? Постом и молитвой. Вы готовы?

0: встать в пост и в молитву. Если вы хотите мне помочь, давайте встанем в пост и в молитву. Но одному другу я говорю, чтобы встать в пост, тебе нужно отказаться от своих, извиняюсь, косяков. Тебе от своих, а мне от своих. То есть в чистоте попросить у Бога защиты и помощи, что будет действеннее, чем вы будете неделю дежурить у меня. Вы готовы? Они говорят, нет, мы кулаками готовы. Говорят, а так не готовы, да? Вот я избрал тогда вот такой путь, когда моей жизни и жизни моей семьи угрожало. Вот. Я даже не пошел в милицию. Поэтому это опыт, потому что до сих пор я жив и здоров. И с этим человеком, вы знаете, слава Богу, отношения как-то стабилизировались. Я не скажу, что мы друзья, но мы разговариваем с ним. Это мой опыт. Для кого-то это может быть сказка, но для нас это было тогда серьезно. Поэтому в жизни много разных ситуаций бывает.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
2: Павел, ответьте, пожалуйста. В Библии очень много войн происходит руками своего Божьего народа. Ну как Бог тогда чудеса не делает, а заставляет народ идти, уничтожать другие народы, и там разные операции, там, допустим, Авраама. Пошел там у своего брата, там на него напали, он отобрал потом. Все, как так тогда? Почему Бог чудеса не
0: производит? Частично я уже ответил, да, о том, что Божий замысел был не в этом, а о том, что если бы у людей хватило веры, к чему Бог и призывает, то тогда, вы помните, когда евреи вышли, а в эту ночь Бог возбудил в стане врагов противника друг на друга, и они даже не воевали. Бог такого хотел. И поэтому не руками человеческими последние события будут совершаться. Камень, оторвавшийся без содействия рук человеческих, будет это все совершать. Это был план А у Господа. Когда люди не поверили, когда они усомнились, то тогда Богу пришлось следовать за ними и сохранять их, и тогда уже пролилась кровь. И при всем этом мы должны понимать, что устройство государства тогда тоже было разное. И сегодня я еще раз говорю о том, что функции вот такого ношения меча возложены на государственную власть, которую мы тоже должны прибегать к помощи власти для того, чтобы восполнить всякую правду на этой земле. Спасибо за
1: большое.
0: Вопрос.
1: Да, еще вопрос, пожалуйста.
3: Я сейчас расскажу одну историю, она реальная, я прочитал ее в книге. Это было давно. Один священник находился в сталинских лагерях, и однажды туда пришел студент молодой. Он еще не знал никаких порядков этих лагерей, и к нему подошел такой вандал, забияка главный, и потребовал, чтобы он отдал ему свою одежду, этот студент. Студент отказался, и его начали бить. Священник в это время увидел это и подошел к этому вандалу и стукнул его по руке, потому что у него в руке был нож. Нож выпал, он опешил, и, ну, и как-то ситуация это решилась. Я помню просто, что решающая роль была вот в этом ударе священника. Угу. Вот как вы считаете, у него не доставало веры, чтобы полагаться,
0: вы знаете,
3: на Бога?
0: Мне тяжело судить, я не читал эту историю, но мне кажется, что в тюрьме, когда тебе кто-то ударил по руке, это не имеет решающей роли. Потому что этого священника тоже бы замесили, как говорят, да, и похоронили бы вместе с этим студентом. Поэтому, наверное, у этого человека была большая вера, великая вера, да, которая какие-то его слова, его поведение остановило, Бог остановил через этого священника. Но мне что-то сомнительно, что человек ударил кого-то там по руке, и вандал там остановился. То есть это наоборот бы его, представляете, девушка что-то там сделала. То есть это как ужаливание комара, который еще больше раззадоривает. Вот. Поэтому в таких моментах, когда я и говорю о том, когда люди начинают обороняться, то это становится еще каплей для агрессии, еще как бы топливом для агрессии, когда вы начинаете обороняться, потому что это чаще приводит к самым плохим результатам, что вам еще больше достается. Мой такой ответ, я не знаю.
1: Давайте прочитаем вопрос, который к нам пришел. Я люблю медитировать. Это расслабляет, это успокаивает. Более того, я считаю, что йога и медитация — это один из лучших способов снять стресс. Почему бы нет?
0: Это ваше право. Я еще раз говорю о том, что сегодня мы говорим о библейской позиции. И в библейской позиции философии есть вопрос молитва, которая молитва к Богу приближает, дает радость и покой. Да? Поэтому сегодня есть много альтернатив. И поэтому мы опять же смотрим на корни и смотрим на последствия, откуда это произошло и к чему это ведет. Поэтому сегодня я нашел для себя лучший путь. Это путь молитвы и общения с Богом, который дает то же самое, что вот пишет тот человек, который написал это. Поэтому в восточной философии, то есть вы человек, который идет этим

0: путем, он, значит, и готов к тем последствиям, которые предлагает эта философия, или он не углубляется. А эта философия к чему ведет? К вечной жизни или к вечной смерти? Нужно дать ответ на этот вопрос и жить так, по тем принципам, которые дают жизнь и жизнь вечную. Это мой ответ.
1: Спасибо большое. И последний вопрос в студии.
2: То есть вы считаете, что счастье без Бога — это грех?
0: Нет, я считаю, что счастье без Бога невозможно. Это смерть. А вы считаете, возможно счастье без Бога? Нужно дать определение, что такое счастье. Вот. А потом тогда увидите, возможно это с Богом или нет.
1: Спасибо большое. Спасибо, Павел, за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо вам.

0: из ТВН, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями», ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях Питер Шембрук. А сейчас оторвемся с Леоном Патиловым.
1: Got a great show for you today. But we want to start off talking about the two best commandments.

0: are we talking about? What you got is love! Yes, yes, yes!
1: Добро пожаловать на передачу «Леон и друзья». Я ваш ведущий Леон Патило. И у нас сегодня будет замечательная программа. У нас в гостях парень из далекой Австралии. Я был в Австралии много раз. С 1970 года я ездил туда почти каждый год. Это было самое хиповое место на планете. И я думал, что если я когда-нибудь оставлю Лос-Анджелес, я перееду в Австралию. Так или иначе, этого брата зовут Шембрук, и я хочу, чтобы вы поприветствовали его сейчас. Питер Шембрук.
2: Yeah, ready to rock.

0: Peter, Peter. Right, high five. What's up, man? Very good. I want to have a seat here. Boy.
1: Садись сюда. Знаешь, я люблю страну, я люблю Австралию. Да, ты был там, да? О, я побывал там везде. Я был в Перте, в Брисбене. А мы Перт очень нечасто посещаем. Я живу на юге Брисбена, час езды. Действительно, знаешь, я вскоре туда поеду с гастролями. Я буду там 3 недели, а оттуда прямо в Россию. Это длинный перелет. Да, это длинный перелет. Когда я прилечу оттуда, я очень устаю. Я обычно, когда устаю, я начинаю делать ошибки, ссылаясь на Писание. Я, скажем, начинаю цитировать что-то другое, или я говорю другой адрес и так далее. То есть я не буду очень сильно рассказывать от притчи или еще что-нибудь. А ты чем занимаешься? Ты все еще живешь в Австралии? Нет, я уже живу здесь, в Штатах, примерно 7 лет. 7 лет будет в мае. У меня есть жена и сын, ему около 2 лет, мы ждем еще одного ребенка. Так что сейчас для нас волнующее время. Это здорово. А ты встречался когда-нибудь с этим парнем из фильмов? Как его? Как его зовут? А, Крокодил Данди. Да, он мой двоюродный брат. Он твой двоюродный брат? А, да, конечно. А, ты шутишь, как всегда, ты меня поймал. Ты любишь эти фильмы? Да, мне нравились эти фильмы, они замечательные. Они довольно-таки приличные и так далее, в них изобилие плохих слов, секса и так далее. Это просто прекрасный, классный такой фильм. Он был, знаешь, как ниндзя из Австралии какой-то. Это было здорово. Да. Я не со многими разговариваю с Австралией, так что, знаешь, я скорее всего, неправильно себя веду и так далее. Да, знаешь, многие люди себя так ведут. А много таких людей. Мы называем их бушами. Знаешь, я уже 6 лет ездил в Австралию, и я до этого ни разу не видел кенгуру. И я думал, что это просто что-то легендарное, знаешь. Потому что я никогда не видел кенгуру. Я спрашивал, где же кенгуру? Мне говорили, что можно идти по дороге и натолкнешься на них. И я слышал, что они могут ударить тебя, знаешь. Один брат рассказывал, что однажды в малонаселенной местности он столкнулся с кенгуру, и она испугалась, и как даст ему. И он пролежал без сознания 24 часа. Да, он от хорошего пинка так и получится, конечно. Да. Но знаешь, действительно, Австралия очень красивая, и я рад, что ты... Я рад, что ты переселился сюда, и ты захватил с собой что-то оттуда, знаешь. Да, спасибо. А ты выпустил какие-нибудь альбомы новые? Да, мой новый альбом сейчас вышел. Второй должен выйти скоро. Я в восторге от этого, если честно. Да, а ты вырос в христианской семье? Где ты вырос? Нет. Знаешь, говорят, что только 2% австралийцев действительно христиане. И в стране живет 16 миллионов человек. Она не похожа на Соединенные Штаты, которые были основаны на христианстве и на иудео-христианских ценностях. Австралия же сформировалась как уголовная колония, так что у нас довольно-таки ужасные корни. И мы очень циничны, особенно по отношению к религии. Очень возможно, что тебя ударят сзади бутылкой по голове, если ты начнешь говорить о религии. Да, действительно. Очень цинично, конечно. Так что я думаю, что ты пришел к Господу здесь, в Соединенных Штатах, или же... Да, я встретился со своей женой, и она очень деликатным образом привела меня к Господу. Я наблюдал также и за другими людьми. И, между прочим, все они австралийцы. И для меня было важно увидеть, что кто-то живет этим, а не только все на словах, знаешь. И теперь это также и моя философия, когда я проповедую людям. Бог заставил меня засевать семена, и я пытался собрать урожай, но Он как будто сказал мне, это не твоя сфера, твоя вот здесь, ты должен засевать семена, не собирать урожай. И он сказал мне, что делать. И я этим занимаюсь. И знаешь, австралийцы могут быть очень циничными по отношению к религии.

А живя здесь, на этой стороне океана или мира, как ты смотришь на нас, американцев? Когда ты приехал сюда, как ты смотрел на нас? То есть ты говоришь, что ваши люди циничны, а мы показались тебе такими же или... Особенно здесь, в Лос-Анджелесе, как будто мы говорим попусту, конечно, иногда. И ты почувствовал, мы искренне или как? Я считаю, что у каждого есть свой стереотип. Американцы для австралийцев — это туристы. В носках до колен и в гавайских рубашках, выходящие из автобуса, знаешь, постоянно. Они как будто бы, «Эй, иди сюда!» И это странно, потому что, когда я посетил Австралию, уже живя здесь, все меня спрашивали, «Ну что ты думаешь о янках?» А я отвечал, «Вам нужно поехать туда самим посмотреть, потому что наш стереотип о них ошибочный». И я в этом убедился сам. Всегда говорят о Калифорнии как об очень агрессивном месте. И это действительно агрессивное место, но я обнаружил, что люди очень дружелюбны. Так что я не думаю, что они слишком уж отличаются от австралийцев, только я считаю, что они впереди, конечно, по развитию на 10 или 15 лет. А я бы не сказал, время скатываемся, но... по развитию, что ли, я не знаю. Я верю, что человек, как существо, может терять свои ценности. Да, знаешь, такие понятия, как мораль, этика и так далее. Таким образом, я считаю, что они определенно впереди австралийцев в этом плане. Но и Австралия не так уж позади, так что эта страна очень настроена против христианства, знаешь. А ты считаешь, что тебя здесь хорошо приняли? Приняли тебя вообще? Знаешь, что ты думаешь о том, как ты считаешь о твоем принятии? Считаешь ли ты, что люди здесь просто сразу же обняли тебя, так сказать, и приняли, или... Да, я приехал сюда, когда «Крокодил Данди» шел на экранах, все подходили ко мне и спрашивали, «А ты знаком с «Крокодилом Данди»?» Я говорил, «Да, он мой двоюродный брат». Так что я приехал сюда как раз в то время, когда австралийцы были здесь довольно популярны. Я слышал на каждом году, «Ты из Австралии?» «Да, да». Да, и просто удивительно. Так что это было замечательно. Я обнаружил, что люди здесь очень дружелюбны. Забавно, когда ты посещаешь разные страны. Я был в России уже 3 раза, и у нас также был стереотип о России, который у тебя всегда в голове, знаешь. Когда я и мой инженер Винс приехали туда, это было действительно что-то. Мы поехали туда в первый раз в 90-м году, и мы думали, что они нас просто там задержат, потому что... Они, знаешь, люди непостоянные, особенно власти и так далее. И кончилось все тем, что нас просто приняли там как звезд. В России нас приняли одинаково, потому что он мексиканский индеец. Но мы вдвоем ходили по улице, за нами могла собраться целая толпа людей. Потому что они никогда не видели, допустим, мексиканского индейца или черного так по улице, который идет. И у них прекрасный фильм вышел об индейце, и все думали, что Винци был этим человеком. Знаешь, потому что он был очень популярный там и так далее. Они думали, что он инженер. И когда бы мы везде не ходили, все подбегали к нему, чтобы получить автограф. И я не понимал, потому что я должен был получать... все внимание и так далее, потому что я был на сцене. Да, ну конечно, я шучу. И иногда ты попадаешь в другую землю, у тебя в голове какое-то представление о том народе. Но очень часто это не так, это все неправда. Ты уже здесь живешь 7 лет, и тебе там, наверное, нравится здесь. Я приехал сюда, чтобы заниматься музыкой. Фактически, я раньше занимался популярной музыкой, но по убеждению из-за других вещей. Но Бог действительно убеждает меня в том, что нужно заняться христианской музыкой, чтобы стабилизироваться и научиться ответственности. Главным образом, ответственности, конечно. Я все еще играю в барах и в барах-ресторанах. Не могу сказать, что всегда это очень весело и здорово, но самое большое веселье приходит, когда я открываю, чтобы меня использовали. Могу честно признаться, что каждый раз, когда я просил Господа использовать меня, Он использовал. И даже в разговоре с кем-то я сам не начинаю говорить об этом, и для меня важно знать, что Бог работает в этих местах, потому что нам нужно разговаривать с этими людьми, потому что Бог помогает мне, Он работает через меня.
Знаешь, мое писание, самый любимый отрывок от Матфея, глава 9, стихи 10-13, там говорится о том, что Иисус ел вместе со сборщиками налогов и грешниками, и фарисеи спросили у него: «Эй, что ты делаешь с такими людьми?» Иисус ответил, что он пришел не к здоровым, а к больным, и нездоровым нужен врач, а больным. Если мы можем прийти туда, чтобы осветить этих людей и показать им, кто мы такие, чтобы они не услышали, но, главное, увидели, кто мы такие. Знаешь, это почти стало темой этой программы, которую мы составляем. Это действительно так. В мире так много христианской музыки. И опять-таки, это же новая эра, как и все то, что сейчас происходит. И не то, чтобы мы раньше этого не делали, но теперь мы можем говорить об этом и по телевидению. Я считаю, что люди поняли это послание, что нам нужно бывать в различных местах. Либо мы секретарши, плотники и так далее. Эти люди, когда становятся спасенными, не обязательно должны оставлять свою работу, чтобы работать в церкви сразу же. Нужно оставаться на том месте, где вы можете проливать свет, потому что мы — свет мира. Это довольно серьезная концепция. Я знаю, что люди борются с этим, особенно поколение, которое впереди нас. Они немного борются с этим, потому что они не пришли к этому тем же путем. Но я считаю, что для того, чтобы церковь действительно смогла овладеть этой планетой и всеми людьми, как и должно произойти, нам нужно выходить к людям. Знаешь, я недавно разговаривал с Полом Джексоном, младшим, о том, как он участвовал в выпуске альбома Майкла Джексона. Знаешь, он в стратегическом месте, оттуда он может распространять слово о Господе. Тогда христианин сможет войти в студию Майкла Джексона и сказать: «Я хочу посвидетельствовать». Конечно, их не пустят туда, но он там уже. Да, в этом и главное. Как ты сказал, большинство из тех христиан, которые работают в миру, они там сейчас, и я считаю, что это хорошо. Это просто особенный вид свидетельства. Это не то же самое. Нам нужно быть смелыми, но нам также нужно быть чувствительными к этим людям. Я хочу задержаться на этом на минутку. Я хочу обратиться к тем, которые сейчас смотрят, потому что многие из вас просто чувствуют пустоту внутри. Вы ходите в клубы, в бары не для того, чтобы свидетельствовать, а для того, чтобы наполнить себя там. Наполнить себя тем, от чего избавляетесь на следующее утро. Это все проходит. Вам не нужно наполняться этим, потому что это временное. Это не даст вам той жизни, которую приготовил для вас Иисус. Он сказал, что Он пришел для того, чтобы дать вам изобильную жизнь. И хотя многие из моих друзей, как и я сам, зарабатывают на жизнь другим путем, мы все же пытаемся распространять Слово там, где находимся. Я надеюсь, что те из вас, которые отошли от Господа и только и делают, что проводят время в клубах не для свидетельства, чтобы заполнить эту пустоту, захватив с собой жену своего соседа или еще что-нибудь в этом роде, я хочу, чтобы вы знали, что в этом как раз и пустота. Нет никакого удовлетворения, например, во внебрачном сексе. Вы можете пытаться получить его, но это не принесет вам удовлетворения, потому что Бог запланировал сексуальные отношения между мужем и женой. Я хочу, чтобы вы сейчас просто подчинились Господу Иисусу Христу. Позвольте Ему очистить все эти сферы вашей жизни и заполнить эту пустоту, потому что Он создал для вас для того, чтобы вы были с Ним одним целым. Сделайте это прямо сейчас. Я вижу, как вы сидите сейчас и смотрите нас. Сделайте это прямо сейчас и повторите за мной. Господь Иисус, я хочу исправить свою жизнь. Дорогой Бог, я молюсь, чтобы Ты пришел и спас меня. Омой меня кровью Иисуса Христа. Я прошу Тебя об этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Питер, было очень приятно познакомиться с тобой. Спасибо. Можешь ты спеть для нас еще что-нибудь? Давай. Итак, Питер Шемброк. Я хочу, чтобы вы нам написали, хорошо? Напишите, нравится ли вам наша передача. Пишите нам на TBN.
Я хочу, чтобы вы сейчас... Я знаю, что вы пытались переключить каналы, но ничего хорошего сейчас нет, правильно? Самое лучшее. Итак, Питер Шенброк.

силовая команда с участием Джона Джейкобса.

Как сказал Джон, мое свидетельство отличается от тех, которые вы слышали раньше. Дело в том, что мой отец был неверующим, а мать верующая. Ребята и девушки, если вы встречаетесь с неверующими людьми противоположного пола, то помните, что Библия говорит: не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Я вырос в городе Гэри, штат Индиана, и моя семейная жизнь, как сказал Джон, была не слишком сладкой. Я приходил домой и слышал пререкания моих родителей. Родители, не ругайтесь при детях, потому что это разрывает детские сердца. Знаете, разрушенные семьи сокрушают сердца. И я рос с сокрушенным сердцем, с разбитым сердцем. Но что-то со мной произошло, когда я принял Христа в свою жизнь. Я пошел в баптистскую церковь, посмотрел фильм об аде, и мне не захотелось туда идти. И я принял спасение. И я родился свыше. И как говорит Библия, когда вы принимаете Христа в вашу жизнь, старое проходит, и все в вашей жизни становится новым. И я скажу вам, что моя жизнь стала совершенно новой. В начальных классах я читал хуже большинства детей. Меня каждый день бил забияка из нашего класса. Но Бог полностью изменил мое положение. И знаете что? Когда я учился в старших классах, я жил для Бога. Я не стыдился быть христианином. И я был полностью предан Господу. Меня возмущает, что этот мир внушает молодым людям, чтобы они страшились мирских стандартов. Я хочу привести пример. Например, девочки 13-14 лет. В следующий раз, когда к тебе подойдут подруги и посмотрят на тебя и спросят: «Ты еще девственница?» Не опускай голову, посмотри им прямо в глаза и спроси: «А вы что, уже нет?» Вырастая в семье, где отец не был христианином, я начал обвинять его. Видите ли, я принял Христа в 7 лет и был предан Господу, несмотря на серьезные проблемы в семье. Мои братья, кстати, тоже не были верующими. Помнится, когда мне было 16 лет, я сделал самое трудное в моей жизни. И сегодня я расскажу вам об этом. Это было труднее, чем поднять это бревно над головой, труднее, чем все, что вы увидите сегодня на сцене. Я боролся с олимпийскими чемпионами, играл в американский футбол, который сейчас играет в Национальной футбольной лиге. Но в 16 лет я сделал то, что было труднее всего. Как я уже сказал, мой отец был неверующим, он был крупным, сердитым человеком, всю жизнь он был жестоким человеком. И я помню, когда мне было 16 лет, единственным примером мужчины-христианина, которого я помню, был мой футбольный тренер. Он тоже был крупным мужчиной, похожим на моего отца, только у него было мягкое сердце, любящее Иисуса. Он знал, что я христианин, и всегда ожидал от меня самых лучших результатов. И он говорил: «Берри, ты христианин, это дело ответственное. И если ты христианин, то я ожидаю от тебя, чтобы ты был лучше всех в беге, чтобы ты заранее приходил на тренировки, потому что ты христианин, и ты должен показывать всем пример». Помнится, у меня было много проблем в семейной жизни. Мой отец продолжал спорить с матерью, и казалось, что Бог не слышал моих молитв. И в жизни моего отца ничего не менялось. Я таил злобу на моего отца за все то, что он делал в семье. И однажды, когда мне было 16 лет, я оставил дом и не собирался туда больше возвращаться. Я убежал из дому. Я сильно поругался с отцом и пошел к пастору, который одновременно был и моим тренером по футболу. Я помню, как я зашел в его кабинет, и я посмотрел на него и сказал: «Тренер Джонсон, я больше не могу терпеть того, что происходит в моей семье, что происходит с моим отцом. А мой тренер по борьбе думает, что я стану следующим чемпионом штата и могу получить бесплатное обучение в любом колледже Америки. Но он говорит, что я должен уйти из моей семейной обстановки, и он предложил мне пожить у него». Я посмотрел на тренера и спросил: «Что мне делать, уйти из дому?» Он посмотрел мне в глаза и спросил: «Берри, ты когда-нибудь говорил твоему отцу, что любишь его?» И я сказал: «Тренер, вы не понимаете, это трудно. Видите ли, мой отец никогда не говорил мне, что он любит меня. Сказать отцу, что я его люблю, это мне даже трудно себе представить». Но он сказал: «Мой отец просто неправильно меня поймет».
Он посмотрел на меня и сделал нечто очень странное. Он встал со своего кресла, распростер вот так вот руки. И я не понял, что он имеет в виду, но он повторил это еще раз. И потом он посмотрел мне в глаза и сказал слова, которые я никогда не забуду. Он сказал: «Берри, висеть на кресте тоже было нелегко, но Иисус сделал это 2000 лет назад, и ты должен пойти и сказать твоему отцу, что ты его любишь». Эти слова меня поразили. Потому что, согласно Библии, то, что мы христиане, должно быть видно из того, что мы имеем любовь. А я никогда до того не говорил отцу, что люблю его. И знаете, Библия говорит, что нет больше любви той, если кто-то положил свою душу за друзей своих. Иисус положил за меня свою душу. Как же я могу не сказать отцу, что люблю его? И это не давало мне покоя. Я сердился на отца, на тренера, что он мне это сказал, но я не мог успокоиться, потому что я не мог сказать моему отцу, что люблю его. Я мог поднять 180 килограммов, но не мог подойти к отцу и сказать ему, что я его люблю. Я был слишком слаб для этого, и я размышлял часами над этим. И было летом как-то раз, я косил траву в нашем дворе, и это был большой двор, отец находился на другом конце двора, и я косил траву, и я репетировал в уме. И я принял решение, что я подойду к отцу и скажу ему, что я его люблю. И я косил и продолжал представлять себе, как я это сделаю. Хорошо, я подойду к нему, коснусь его спины и скажу: «Я тебя люблю». Нет, это глупо. Я продолжал размышлять дальше. Наконец-то, через 3 часа, я набрался смелости. Я выключил косилку, я побежал через поле. Мой отец сбивал сорняки специальной машиной, которая делала много шуму. Я подбежал к нему, я коснулся его спины, я посмотрел на него, и я сказал ему: «Я тебя люблю, отец». Он не расслышал, и он сказал: «Что? Что?» Я сказал: «Ну нет, неужели мне придется еще раз сказать?» Я сказал: «Папа, я люблю тебя». Но он снова не расслышал. Тогда я почти закричал: «Отец, я люблю тебя!» И я заметил, что эти слова его тронули на секунду. Но для него это было непривычно, потому что его отец никогда ему этого не говорил. И знаете что? Он не знал, как реагировать. И поэтому он с грозным видом сказал: «Иди работай». И знаете, это было не похоже на Голливуд, где люди обнимаются и целуются. Но что-то произошло с моим отцом в тот день. И знаете, что-то более важное произошло в тот день со мной. В наши отношения, в нашу жизнь вошла любовь Иисуса. Что-то изменилось в моем сердце. И в следующий раз мне было легче сказать ему об этом. Я помню, как 2 года спустя... Видите ли, ему понадобилось 2 года. 2 года спустя, когда я победил в чемпионате штата по борьбе, мы шли вместе с отцом, и на моей шее была медаль. Мой отец был очень возбужден, обнял меня и сказал: «Сын, я люблю тебя». И знаете что? В отношении вошла любовь Иисуса. Библия говорит, что Слово Божье живо и действенно, даже сильнее, чем Рика. Оно живет и действительно острее всякого меча. Оно проникает в нас до разделения души и духа, составов и мозгов. И Библия говорит, что оно судит помышления и намерения сердечные. И я начал разговаривать со своим отцом, и при каждой возможности я говорил ему, что я его люблю. И знаете что? Я не прекращал молиться о моем отце. И вот 4 года назад я пригласил его на выступление нашей силовой команды, и он пришел вместе с моей матерью. Он никогда бы не пришел на церковное богослужение, но он согласился прийти посмотреть, как ребята разбивают кирпичи и надувают грелки, и как они разрываются. И Джон начал свидетельствовать. И Библия говорит, что мы побеждаем дьявола, верую в Агнца и кровью Агнца и словом нашего свидетельства. И когда Джон сделал призыв к покаянию, я помню, как мой отец со слезами вышел вперед. Никогда не раньше я не видел, как отец плакал. Со слезами на лице мой отец посвятил свою жизнь Господу. Бог силен, и Он может это сделать. Он дает нам больше, чем мы просим или думаем. Но позвольте мне сказать, некоторые из вас таят злобу на семью, или, быть может, к вам плохо относились родители. Но знаете, Бог призвал нас к прощению. Знаете, отец моего отца никогда не говорил ему, что он его любит. Но теперь цепи разорваны. Мой отец спасен, и у нас прекрасная жизнь. Но это не имело значения не только для моего отца. Это имело большее значение для меня, потому что я таил злобу на моего отца, и Бог освободил меня от этих цепей.

0: Кит Дэвис. Кит будет бежать с того угла сцены. Он будет бежать на полной скорости, и он врежется в эту стену льда. Пусть эта ледяная стена символизирует ваши проблемы. Знаете, если вы христианин, это не значит, что Бог устранит ваши проблемы. Бог допустит в вашей жизни некоторые проблемы. Бог не выравнивает горы, Он просто делает вас отличным альпинистом. Но знаете, Бог обещал провести вас через проблемы невредимыми и вывести вас в лучшем состоянии. Бог обещал нам это. И пусть эта ледяная стена символизирует проблемы некоторых из присутствующих. Решение не в том, чтобы убегать от проблем, а в том, чтобы во имя Иисуса разбить их и верить, что Бог превратит эти камни преткновения в ступени лестницы. Кит Дэвис имел проблемы, когда ему было 3 года. Его отец был убит при торговле наркотиками. Это проблема. Впоследствии, когда он был мальчиком, ему пришлось защищать свою жизнь, отбиваясь бейсбольной битой от любовника своей матери. Он вырос среди вооруженных грабежей, торговли наркотиками, уличных банд. Его дом был в центральном восточном Лос-Анджелесе. Там летали пули. Но когда ему было 17 лет, кто-то подарил ему евангельскую брошюру о втором пришествии Христа. И прочитав это, он осознал, что если Иисус придет, то он не будет к этому готов. И в тот же вечер он посвятил свою жизнь Господу. Он поступил в университет Южной Калифорнии, где вместе с 2 друзьями-христианинами за 4 года привел к Иисусу 75 футболистов и закончил университет первым по успеваемости в студенческой футбольной команде. Бог может провести вас через любые проблемы. Вы готовы? Сразу после того, как он пробежит через ледяную стену, он возьмет этот телефонный столб и положит его себе на голову. Он поднимет его. Это бревно тяжелое. И как тяжел груз греха. И когда мы не могли справиться с этим грузом, Иисус взял его на себя на кресте. И когда он воскрес из мертвых, он поднял этот груз. И что вы можете его поднять? А сейчас начинаем. Хорошо, ребята, сомкнитесь вот здесь. Берри, Грег, поставьте ногу здесь. Приложите все силы. Больше скорости, чем когда-либо раньше. Больше скорости и силы. Не бойся. Скажите все, Кит Дэвис. Мы это сделаем.
1: Will be on one side, Craig on the other. Put your foot up at the bottom, Rico.

Послушайте меня. Знаете ли вы, что силовая команда не напрасно работает? Вы знаете, что мы вырываем людей из ада и вводим их в благодать Божию? Слушайте меня внимательно. Посмотрите мне сейчас в глаза. Я основал силовую команду 14 лет тому назад в тюрьме, когда я начал ходить по тюрьмам, разрывая наручники и грелки. И Бог открыл двери по всему миру. И знаете, что произошло на прошлой неделе? Директор одной школы в Анкоридже, штат Аляска, сказал мне: «Я организую ваши выступления по всем школам Анкориджа». Несколько месяцев назад мы были в Далласе, штат Техас. Школы в Далласе были закрыты для христианских групп, но нас пустили в 8 школ. И знаете почему? Потому что наше выступление производит такой положительный эффект, что руководство школ само приходит к нам и просит нас посещать школы. Когда Крэг Лэмли рассказывает о своей жизни, он говорит ребятам, что он знает, что это такое прийти домой и не найти в холодильнике ничего съедобного, только пиво отца. Он знает, что это такое, когда отец принимает наркотики, вставая утром и ложась спать вечером. Эти ребята слышат об этом, и мы начинаем им говорить, что им незачем следовать за толпой. Если вам приходится что-то делать, чтобы завоевать чьи-то симпатии, то вам эти симпатии не нужны. Я начинаю призывать их прекратить использовать друг друга и начинать любить людей и оставать любовь к вещам. И знаете, что происходит? Это трогает сердца всех школьников. Потому что молодые люди ищут кого-нибудь, кто бы сказал: «Вот правильный путь, идите по нему». Они ищут кого-нибудь, кто сказал бы им слово Бога. Мы не можем оставить это поколение Мадонне и разврату. Если мы это сделаем, знаете, что произойдет со следующим поколением? Миллионы гомосексуалистов окружили Белый дом и сказали: «Мы образец для современной молодежи». И если церковь не подаст своего голоса, то нам придется с этим примириться. Лучше нам что-то сделать. Я хочу вам что-то сказать. Знаете, что меня поражает? Знаете, что меня поражает? Смотрите мне в глаза. Меня поражает, что несколько извращено мышление американцев. Знаете, кто попал недавно на первую страницу одной нью-йоркской газеты? Однолетняя девочка без руки. Она стала героиней Нью-Йорка. Ее пытались абортировать, но ее не вырезали до конца. Ее мать пошла на аборт, заплатила врачу $1500, а потом мать испугалась. Ребенок начал биться в ее животе, и она отказалась от аборта. Врач потратил 1.5 часа, уговаривая на аборт. После этого она согласилась, и врач сделал процедуру. Я не знаю, как они сделали аборт острыми инструментами. Ее отпустили домой. Через некоторое время у нее началось кровотечение, и она позвонила врачу и сказала, но врач сказал: «Ничего страшного». Но ее отвезли в больницу, и в ту же ночь она родила девочку без руки. Рука была отпилена. Послушайте, весь Нью-Йорк разгневан на доктора. Снимок девочки поместили на первой странице газеты. Врача арестовали, лишили квалификации, и его посадят в тюрьму. Все возмущены. Но подождите! Знаете, что в этом ненормально? Если бы его нож прошел намного дальше и коснулся сердца, то все бы сказали, что эта процедура прошла успешно. Этот доктор по-прежнему работал бы и продолжал бы убивать младенцев. И все говорили бы, что это нормально. Понимаете ли вы, что-то не в порядке с мышлением американцев? Послушайте еще одну историю. Недавно в Калифорнии около банка была зарезана насмерть женщина. Она была зарезана на 18-й неделе беременности. И суд теперь подумывает о том, чтобы судить убийцу за 2 убийства, не за одно. А знаете, что аборт – это убийство? И послушайте еще, смотрите мне в глаза. Меня возмущает то, что нам многого не говорят. Что девочка-подросток совершит самоубийство, повышается этот шанс в 4 раза из-за того, что она делает аборт. Нашей молодежи лгут. Уолл-стрит зарабатывает на ней миллионы долларов.
И знаете, если церковь будет вариться в собственном соку, то нам с этим придется примириться. Знаете ли вы, что сейчас в городе Нью-Йорке в учебниках для первого класса изображают гомосексуалистов как мужчин, спящих друг с другом и с маленькими детьми? И это показывают по программе новостей CNN. Это не какое-нибудь христианское преувеличение. Это по новостям показывали. Показывали картинки из учебников. Хотите ли вы, чтобы американским первоклассникам и дальше представляли гомосексуализм как нормальное поведение? Церковь в Америке должна загореться огнем Святого Духа. Америка в беде, поверьте мне. Есть ли здесь такие, которые сейчас сидят и чувствуют, что я как раз говорю вам, и вы говорите, что Бог говорит мне сегодня? Может, кто-то был разочарован в жизни, или у вас есть проблемы, или дьявол нашептывает вам ложь, или с вами что-то происходит. Тогда позвольте мне порвать эти цепи для вас, и для вас, и для вас, и для вас, и для вас, и для всех вас. Я хочу порвать эти цепи для всех вас. Пастор, в эти выходные дни я приведу Господу 1000 душ. 1000 душ. Может быть, мы не сможем на этой неделе достичь весь мир, но мы можем достичь Халком Сити прямо здесь. И Бог вознаградит нашу веру. И найдутся другие люди, которые будут делать то же, что и мы. И мы сделаем свою часть. И пусть друзья с вами придут завтра. И это будет одно из самых лучших выступлений силовой группы. И потом я хочу молиться со всеми вами. Я люблю вас, и Иисус вас тоже любит. Не хлопайте, не играйте музыку, просто слушайте. Слушайте звук разрывающихся цепей. И не расходитесь, потому что я хочу помолиться со всеми вами. Спасибо, вы отличная аудитория. Поехали.

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Давид сказал, чтобы ему принесли меч, и он отрубит голову великану. Так говорит Господь, я дам вам меч, которым вы отрубите голову истукану.

0: Я родилась в семье военнослужащих. Мама часто била и обзывала меня и двух моих братьев. Это насилие нанесло урон моей самооценке. В 10 классе я с друзьями начала посещать вечеринки. По воскресеньям мы ходили в церковь, а всю неделю ходили на вечеринки. Это продолжалось и в колледже. На втором курсе я совсем опустилась. Я принимала участие в конкурсе «Мисс Теннесси». Я мечтала о победе, чтобы доказать себе, что я красива, чтобы заполучить одобрение мужчин. Я очень старалась добиться победы. Но когда ничего не произошло, когда ничего не получилось, меня постигла страшная депрессия. Я начала сильно пить. Я практически стала алкоголичкой. Однажды в церкви я встретила женщину по имени Мэрилин. Она пригласила меня в зимний лагерь Рэмп в 2008 году. И я поехала туда вместе с братом. Я вспоминаю, каким ощутимым было присутствие Божье, даже по дороге к входной двери. После служения пригласили выйти на покаяние тех, кто хотел исправить свою жизнь. Взывая к Богу, я бежала вперед, не обращая внимания на других. Я просто подняла руки к небу. После молитвы я поднялась. Слезы текли по моему лицу. Впервые я могла поклоняться Богу в свободе. После собрания я пошла в дамскую комнату, взглянула на себя в зеркало, и Бог показал мне, как Он видит меня. Бог показал мне, что я красивая. Он сказал мне, что любит меня. Впервые в жизни я осознала себя красивой. С того времени я полностью посвятила свою жизнь Богу. Теперь я целиком завишу от Него. Я живу для Него и исполняю Его призвание в своей жизни.
1: В 6 главе Бытие говорится о том, что в одни Ноя на земле жили настоящие исполины. Они жили также и после потопа, когда сыны Божии брали в жены дочерей человеческих и рождали славных детей. В Сирии был выкопан древний храм, внутри которого найдены метровые следы исполинов. Так вот, согласно Библии, некоторые великаны были настолько огромными, что у них было большое расстояние между средним пальцем и локтем. Гигант по имени Ог был настолько огромным, что его кровать была 18 исполинских локтей длины на 4 ширины. На иврите упоминается именно 18. Локоть — это расстояние между средним пальцем и локтем. Рост Голиафа был по крайней мере 3 метра. Эти великаны на самом деле существовали. Это доказывают древние дощечки и другие предметы. Великаны жили на планете. Даже велась полемика об их происхождении. За 5 минут я попытаюсь вам сегодня рассказать материал, который рассчитан на 2 часа. Во-первых, первая часть Библии появилась только через 2500 лет после Адама. Речь идет о Торе, Пятикнижии Моисея, написанном в пустыне. У Авраама или было видение, или же ему явился ангел. Также и у Исаака, Иакова и у всех его сыновей, упомянутых в книге Бытие. Так они получали слово от Бога в течение 2500 лет. В послании Иуды, 6 стихе, сказано, что ангелов, оставивших свое жилище, Бог соблюдает в вечных узах под мраком. Во втором послании Петру говорится о падших ангелах. Кто же это был? До начала времен, еще до появления Адама, сатана жил на небе, будучи архангелом. Когда сатана взбунтовал, его поддержала треть ангелов, которых Бог изгнал с небес. Это и были падшие ангелы. После того, как сатана искусил Адама, эти ангелы заполучили доступ к земле. До грехопадения они действовали ограниченно. Но после все изменилось. И Богу тогда пришлось послать на землю ангелов в виде людей. Если вы этому не верите, то прочитайте историю о Лоте в Содоме и Гоморре. И вы тогда в этом убедитесь сами. Бог послал на землю ангелов в виде людей, чтобы те научили людей праведности. Но когда ангелы увидели дочерей человеческих, они начали брать их себе в жены, и от них родились великаны. Вы можете возразить, что на небесах ангелы не женятся. Правильно, на небесах они не женятся. Но там ангелы имеют духовные тела. На небесах у них нет нашего с вами физического тела. Если вы не верите мне, то вы не верите и в то, что Иисус жил на земле. А ведь Он, будучи Богом, одел на Себя плоть и был искушаем во всем, подобно нам с вами. Но при этом, в отличие от нас с вами, Иисус не согрешил. Вы никогда не задумывались об этом? Оставайтесь со мной. Я хочу вам это все сегодня объяснить. Таким образом и началось поколение великанов. Послушайте, это, конечно же, материал на 2 часа, но я попытаюсь его сокращенно рассказать. Причиной потопа является то, что, об этом сказано в Бытие 6.5, «великим было развращение человеков на земле, и все мысли и помышления их были зло во всякое время». Все это из-за истуканов. Богу пришлось искоренить род истуканов с помощью потопа. Виной тому стали не только злые люди, но и целый род неких существ. Об этом упоминают отцы ранней церкви в первом и втором столетиях. А также данную тему поднимают еврейские историки и ученые, которые, в частности, заявляют, что из-за падения ангелов Бог произвел потоп. Но другие источники сообщают нам о том, что они все равно жили после потопа. Они остались жить. Я исследовал данный вопрос. Бог послал 200 ангелов обратно на землю, на гору Ермонскую. Она же гора Клятвы, Северный Израиль, Голландские высоты. Бог хотел научить людей истине. На земле не было никого, кто бы мог это сделать. Но все опять повторилось, и они вновь начали рождать истуканов. Вот почему в Библии упоминается 5 гигантов, которые жили в земле израильской во времена человека по имени Давид. Голиаф, Лахмий, его брат, Ишбибенов, Саф. Вы знаете, у этих великанов было по 6 пальцев на руках и ногах. Они стали последними в своем роде. Никто, кроме Давида, не хотел сразиться с 3-метровым истуканом. А теперь еврейская история. Когда Давид увидел гиганта, то спросил, «Кто с ним сразится?» Давид услышал, как он поносил Бога. А согласно закону Моисея, поносящие Бога должны быть заброшены камнями. Таков закон. Давид бежит к ручью. Он берет 5 гладких камней, кладет их в пастушью сумку и направляется прямо к этому великану, который внушал ужас в израильскую армию. Он получил разрешение царя свести концы с этим негодяем. Саул же предложил ему одеть свой мундир. Лично меня интересует, почему Саул сам не одел свои доспехи, ведь он царь. А царю подобает быть примером. Но нет же, Саул потерял помазание. Он был высокомерным, и он даже пытался заставить Давида надеть на себя царские доспехи, чтобы в случае победы все подумали, что это он победил, что это победил Саул. Царское обмундирование отличалось от других. Его знают абсолютно все. но оно не пришлось Давиду по душе. Давид предпочел знакомое ему оружие — 5 камней. 1 камень для Голиафа. Но на пути домой ему может встретиться брат Голиафа, так что нужен и 2-й камень, на всякий случай. После 2-го забитого может встретиться еще и Исав. Нужен 3-й камень, 4-й для Ишби-Бенана. Давид все рассчитал. После триумфа над Голиафом к нему могут прийти остальные 4 гиганта. Помню голливудский фильм по этому поводу. Помахиваю своей рогаткой, сейчас застану 2-й камень. Давид попал истукану в голову с 1-го раза. Но позвольте напомнить вам, что это не убило его. Прочитайте, исследуйте это место Писания. Давид тогда попросил меч. После того, как истукан упал, Давид обнаружил, что из-за плотного обмундирования единственное открытое место на нем находилось выше глаз. Именно туда он и целил. Но Давид увидел, что враг еще жив. Позвольте мне теперь проповедовать. Настало для этого время. Вы приехали в Рэмп с проблемой, и теперь вы ощущаете Бога, и вам стало хорошо. Вы думаете, что ваш истукан уже мертвый. Только из-за того, что вам нравится Рэмп, исполин еще не умер. Он еще не умер. И тогда, когда вы лежите в церкви на полу 3 часа под помазанием, он все еще не умер. Вы нокаутируете Голиафа камнем хвалы поклонения, молитвенного собрания, на котором решаются ваши проблемы, и он все еще не умер. Но эта нужда еще не заявит о себе, если она будет полностью просто лежать с дыханием в груди. И поэтому Давид сказал, чтобы ему подали меч. Он взял тот меч, которым враг хотел его убить, и отрезал голову этому великану. Меч — это Слово Божье. Некоторые из вас продолжают забрасывать проблему камнями. И она даже уже лежит месяц или, может быть, даже 2. Но Бог пытается сказать: «Вернись к моему слову, и я дам тебе меч, которым ты убьешь». То есть, ты должен своего великана убить. Я дам вам сейчас одно место в Писании. 99% из этой аудитории не знакомы с этим местом Писания. Принесите мне голову Голиафа. Принесите мне ее. Подними ее, подними голову. Смотрите. Смотрите на меня. Это настоящий размер головы Голиафа. Положи ее, Робби. Положи. Хорошо. Давид отрубил голову врага. Я задам вам следующий вопрос. Мне весело, конечно, а вам? Я хочу спросить вас. И вот вы только что убили этого Голиафа. Представьте себе. Библия повествует о том, что Давид забрал обмундирование этого исполина. Потом он забрал его меч, который в конечном итоге оказался обернутым в ковчеге Завета, который Давид позже отвоевал. Но зачем ему понадобилась голова Голиафа? Я бы эту голову просто закопал в землю. Зачем? Это непонятно. Какая-то получается мерзость. На первый взгляд, это кажется глупостью. Да, Давид сделал нечто странное. Вы знаете, я побывал в Израиле уже 35 раз. И я еще раз туда поеду. Долина Эллах простирается примерно на 29 километров. Все зависит от того, по какой дороге из Иерусалима вы туда поедете. Таким образом, Давид берет

голову Голиафа. Также он забирает меч, который позже будет помещен в Ковчег Завета. Об этом мы читаем в 1 Царей 21:9. Обмундирование врага он положил в свой шатер. Вероятно, шатер Давида находился в Вифлееме. Давид подбежал к поваленному Голиафу. Он на него встал. Это логично. Он вынул меч и отрезал голову. Филистимляне, увидев смерть своего чемпиона, убежали. В Писании сказано о том, что Давид принес голову филистимлянина в Иерусалим. Он еще не царь, хотя его уже и помазали на царство. Он живет в Вифлееме. Сражение происходило в долине Элах. Так вот, доспехи Давид занес в шатер. Меч он отдал священнику, чтобы тот положил этот меч в Ковчег Завета. Окровавленную голову этого врага он тащит на гору в Иерусалим, где и хоронит ее. Вот это да! В Библии также говорится, что Давид был еще и пророком. Зачем же Давиду понадобилось тащить голову Голиафа в Иерусалим? Зачем ему это было нужно? Я прошу вас, будьте предельно внимательны. Истукан был семенем змея. Семенем змея были истуканы, которые появились на земле от падших ангелов, которые брали себе в жены дочерей человеческих. Последние пять великанов жили в Израиле во время Давида. Давид убил первого из них. Давид является семенем убийцы змея. А как же быть с тем, что Мессия произойдет от семени женщины? Да, ему надобно было родиться от девственницы, в чреве которой было помещено семя Слова Божьего. Именно это и должно было произойти. Это семя не являлось спермой, чтобы вы не заблуждались. Это семя Слова. Вы со мной? По венам Иисуса текла кровь, которая передалась ему от Марии. У Христа не было земного отца, и поэтому он не наследовал греховную природу Адама. Его отцом был небесный отец. Он был зачат от Духа Святого, поэтому, хотя его кровь выглядела точно так же, как наша, она не была запятнана грехом. Библейский стих описывает, что когда Иисуса вели на распятие, он поднимался вверх на гору, которая по латыни называется «Калвария», а на иврите «Голгофа». Каждый раз, когда поднимали ступни ног, происходил танец на голове врага. Бог сказал, что ему нравится смотреть, как мы танцуем, потому что, делая это, мы сокрушаем голову врага под своими ногами.

Я сегодня буду об этом говорить. Сегодня будет проповедь на тему, о ком думает, о чем думает Бог. Представляете, возрастая в познании Бога. Позвольте сказать вот немножко, прежде чем мы сядем. Друзья, люди узнают все больше и больше то, что-то важное. Например, они изучают медицину, изучают глаз человека или изучают сердце. Они познают все больше и больше, и тогда они смогут больше помочь человеку сердечно-сосудистыми заболеваниями. Люди познают, ну, разные сферы, да, они познают, там, ну, наука, да, культура, люди познают, вот я говорю ценно, да, медицина, полезные ископаемые, все больше и больше. Люди познают мир природы, мир биологии, мир растений и животных. Они вникают в это, они продолжают изучать, и тогда они могут спасать эти, ну, значит, особи, да, или популяции, они могут заботиться о них. И люди познают самих себя, человека, чтобы научиться, чтобы быть здоровыми, да? Но теперь Бог хочет, чтобы мы познавали Его. И когда мы любим Его, мы хотим познавать Его. Вы знаете, когда мы любим кого-то из Божьих служителей, например, вот пастора Рейна, то люди хотят знать, что он еще сделал, что Бог еще сделал через него. Помните Елисея, какие чудеса в Библии Бог творил? И царь позвал Гиезия и говорит, ну, его слугу, и говорит, расскажи, что еще примечательного сделал? Ну, там, не Гиезия, другой. Он говорит, позвал его, говорит, что сделал Господь через него? Он хотел знать это. И он говорит, а вот женщина, которая, ну, которая вот получила это чудо, и она ушла в другую землю жить, от голода спасаясь. И он говорит, царь говорит, верните ей все земли, весь урожай, все прибыли за то время, пока она отсутствовала. И вот так коснулись эти истории, он познавал. Знаете, друзья, познание, оно важно во всех направлениях. Поэтому я молюсь, чтобы Господь нас благословил сегодня, и чтобы у нас была жажда к познанию Господа Иисуса Христа еще больше. Аминь. Спасибо вам. Садитесь, пожалуйста. Слава Господу. Спасибо большое, прославляющий. Какое счастье быть в родной церкви, среди любимых друзей. Я вас всех-всех приветствую, всех прославителей, всех, кто в зале. Я хочу с вами вместе еще раз прославить Бога. Аллилуйя, аллилуйя. Я хочу сказать, друзья, это невозможно передать, это сладостное присутствие Господа Духа Святого среди нас, когда я был там. Это невозможно высказать. Вот. Очень много свидетельств, которые люди сказали об исцелении и откровения, которые были прямо в их жизни, и были свидетельства, которые они сказали на следующий день. То есть те, кто были исцелены в субботу, они звонили своему епископу Виктору в воскресенье, рассказывали, и он мне это сказал, потому что он провожал меня в аэропорт и в понедельник. И пастор звонил другой в понедельник и сказал, что вчера, что сегодня ему звонили, то есть в понедельник, и говорили еще другие, как Бог и коснулся. Это все слава Богу. То есть Господь такой удивительный. Люди пришли домой и обнаружили себя здоровыми. Это сделал наш Иисус. И Он будет делать еще больше, если мы будем познавать Его. Павел хотел познать Его и силу воскресения Его, то есть силу Его. И он хотел познать участие в страданиях. То есть он хотел познать, какой Господь. Вот братья дают нам причастие. И мы познаем, как Иисус нас любил, как Он за нас страдал. И когда мы познаем это, то что происходит с нами? Давайте вот логически. Павел говорит, я молюсь, чтобы любовь ваша возрастала в познании и всяком чувстве. Это Филиппийцам 1:8-9. Он говорит 1:8. Я люблю вас всех любовью Иисуса Христа и молюсь, чтобы любовь ваша возрастала в познании. Итак, в познании, когда мы познаем, то наша любовь растет. Мы начинаем

Бога любить сильнее. Ведь каждый из нас хотел бы любить сильнее Бога, да? Каждый из нас хотел бы, правда? Так давайте же познавать Его. Когда мы познаем природу, мы еще больше любим ее. Правда же? Какие красивые цветы, какие красивые животные, какие прекрасные птицы. Они такие умные, они такие хорошие. Я улыбаюсь, потому что сегодня уже была история. То есть я взял так, ну, отделил мясо, жир от мяса, и жир вынес на улицу в тарелке, фарфоровой тарелке. Думал, отнесу соседней собачке, соседям. И поставил так на крыльце. Прихожу, мяса нет. И вороны там ходят такие. Они увидели, где-то даже под крышей. Такие умные. Ну, тарелочка разбилась, ничего. Она просто упала, сперила. Это не так страшно. Но они такие умные. И они увидели меня и уходят. Наверное, им стыдно было, что тарелка разбилась. Но это так говорю. Вы знаете, мы смотрим за ними, наблюдаем. И мы восхищаемся творением Божьим. Когда мы познаем творение Божье, Библия говорит, что мы одно из познаний, что через познание творения, то есть, видимо, да, мы познаем Бога, мы начинаем Его любить. Когда мы узнаем человека, какой он хороший, мы начинаем его слушать, мы начинаем его уважать, ценить и, может быть, даже любить. Некоторые любят своих учителей в школе, они слушают их, и когда хороший учитель с добрым сердцем, классный руководитель или педагог, мы начинаем их уважать, правда же? А некоторые даже так любят своих учителей. Они говорят, такие хорошие педагоги. Когда мы познаем Господа, а каждая среда, каждый понедельник, домашняя группа, каждое воскресенье и каждый день, когда мы читаем Библию, мы что-то познаем о Боге новое. И это нас меняет. Это нас, потому что Библия говорит, что наш человек что обновляется в познании по образу создавшего. Мы даже порой не понимаем, насколько ценно познание. Но когда мы познаем Господа, Библия говорит, наша любовь возрастает в познании. Скажем, любовь растет в познании. Скажем, аминь. Давайте скажем, любовь растет в познании. Теперь наш человек обновляется. Смотрите, мы облекаемся в нового человека, который еще и обновляется. Как прекрасно, когда наши силы обновляются. Мы отдохнули, мы покушали, да, и мы обновились. Так вот, наш духовный человек, созданный по Богу, он имеет способность обновляться. Если вы вечером, ваша подруга или друг, говорили вам по телефону, жаловались, ой, так мне плохо, ой, что-то мне так нехорошо. Но они отдохнули, помолились, утром проснулись, и вдруг настроение совсем другое. Потому что вы обновились. Библия говорит, обновляется милосердие Божие каждое утро. И наши силы обновляются. Поэтому познание очень важно. Это когда мы познаем Бога, а Павел хотел познать Его и силу Его, и участие в страданиях Его, чтобы сообразоваться, то есть быть одно целое с Его смертью, чтобы достичь воскресения мертвых. Познание держите. Когда вы приходите сюда, даже в среду, вы очень правильно делаете, потому что что-то в наше сердце приходит, что мы познаем как бы больше. И тогда мы испытываем чувства к Богу, мы испытываем присутствие Божье. Хорошо. Кто из нас познал силу прославления? Когда мы славим Бога и поклоняемся, нам становится очень хорошо. Правда же? Бог начинает нас исцелять. Это познание славы Божьей в лице Иисуса Христа. Слава Господу. Кто из нас познал силу молитвы, тот знает. Когда вы молились, как вы просили, вы верили, и вдруг это, именно это помогло. Именно это совершилось. Вы познали. Кто из нас познал силу крови? Я думаю, мы все. Силу крови Христа. Когда мы покаялись в грехах, и мы стали чистыми, то Библия говорит, это кровь Иисуса Христа. Она очищает нас от всякого греха. Аминь. Есть такая песня старинная. Ты познал ли силу крови? О, скажи. И омыт ли ты кровью Христа? Это такая, ты познал ли силу? То есть есть сила крови, сила Христа. Мы можем познать силу Святого Духа. Когда мы познали ее, со мной это случилось вот 39 лет назад, вот, тогда это нечто потрясающее. Это что-то, что изменило весь мой подход к служению, подход к жизни. Я понял, что вот именно так нужно служить. Именно исполнившись Духом Святым. Как написано, вы получите силу, когда сойдет на вас Святой Дух. И поэтому они хотели это знать.
И нам когда-то обратились из города Брянска, с моей родины, написали письмо и сказали: «Владимир, они знали, что я получил крещение Духом Святым. Это было 90-е годы. Они сказали: приезжайте к нам, расскажите нам о Святом Духе, ну как бы о силе Святого Духа». Мы поехали с братьями, и Валера, и Стас, и другие, и сестры. И мы рассказывали о силе Божией, и служили. И таким образом родилась церковь. Понимаете, помните, Петр получил такое водительство, чтобы пойти к язычникам. А сотнику, римскому офицеру, было сказано: «Иди, призови в Иопию там Петра, иди на улицу, называемую прямую, там найдете Петра, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Друзья, познание Господа очень важно. И я вот то, что я сейчас сказал, это не просто вступление, это руководство к действию. Пожалуйста, каждый день, хоть немножко. Вот, я хочу повторить, что когда нам кто-то нравится, например, пастор Рейн, мне очень нравился, мне всегда хотелось знать, а что еще? А что еще он скажет? Потому что в его словах была сила, была жизнь, и это было очень ценно. Мне хочется знать все истории, связанные с Александром Поповым. Мне хочется знать все полезные истории, которые от жизни моего отца или Пантелея Федоровича Дубинина. Но это был удивительный Божий пророк и служитель. Слава Господу! И я думаю, что это очень правильно. И вот мы пришли сюда, чтобы познать Господа больше. Поэтому это время познания, это время духовного. Итак, когда мы познаем, тогда мы начинаем любить Бога. Вот. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. То есть, когда мы изучаем, как Господь за нас умирал, мы познаем Его любовь. И эта любовь становится частью нашего характера. Слава Богу! Кто может согласиться на это? Правда же, друзья? Аминь. Пусть Господь исцелит сейчас всех немощных, все болезни. Пусть Господь исцелит вас. Пусть Бог благословит вас. Он такой прекрасный. Он такой же самый сегодня, как и вчера. Такой же Господь. Вот. Слово, которое коснулось меня, Псалом 138 и некоторые другие стихи. Пожалуйста, откройте, пожалуйста, 138-й Псалом, стих 2, и потом 17 и 18. Ну, давайте начнем. 138-й Псалом. Хорошо, второй стих. «Ты знаешь, когда я сажусь и когда я встаю». Бог знает тебя. Бог знает тебя, когда вы садитесь на стульчик в церкви. Бог знает, когда вы встаете и хотите Его славить и молиться. Он знает, когда вы ложитесь спать. Он разумеет помышления издали. Я хочу прочитать стих 17. Хорошо, ладно, 16. «Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. И вот, как возвышены для меня помышления твои». Насколько велики, возвышены помышления, как велико число их. Стану ли исчислять их, они многочисленнее песка. И когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Слово говорит очень ясно, что Божьи помышления о тебе, они многочисленнее песка. Их очень много. Знаете, песок, как много песчинок вмещается в ладонь, мы не знаем. Но, наверное, тут сотни тысяч, а может быть и миллион, потому что они, особенно если мелкий песок. Господь говорит, что Он думает о тебе. Вот так много, больше, чем песок. Представим, когда мы знаем, что Бог думает о нас. Есть такое выражение, люди пишут друг другу, друзья пишут: «Я думаю о тебе». Или пишут: «Я скучаю по тебе». Ну вот некоторые влюбленные пишут так. «I miss you», говорят, или «I'm thinking of you». То есть американцы говорят: «Я думаю о тебе». Мама думает постоянно о детях, часто очень. Знаете, наша мама часто была задумавшись, она думала о каждом из нас. Она думала, и это очень ценно, то есть ее мысли были направлены к нам. Она думала о том, голодны ли мы. Она думала о том, как я себя чувствую, высыпаюсь ли я. Живя в другой стране, она часто думала обо мне. Она думает обо всех нас. «Сыночек мой любимый», эти были слова. «Золотой мой». То есть мы знаем, как они любят. Смотрите, это любовь думает о нас.
Когда вы любите, вы думаете. Когда вы любите Бога, вы думаете о Нем. Смотрите, друзья, я как возвышены для меня помышления Твои. Божьи помышления о нас регулярные, постоянные. И это что-то нам говорит. Это говорит о том, насколько сильно Он любит нас. Почему Он думает о нас? Потому что Он Бог, есть любовь. Потому что Он создал нас. Он думает о нас. Порой Господь не делает что-то из-за нас, пока мы к Нему не идем, пока мы к Нему не обращаемся. Господь иногда не может что-то сделать в нашей жизни, пока мы Его не попросим. Бывает такое. Потому что Он не может просто нас простить без нашего покаяния. У нас была недавно тема покаяния. Правда же? Я благодарен и пастору Эдику за это слово. Он не может простить человека, который не осознает своей вины и не хочет перемены. То есть потому, что он не заслужил еще, то есть он недостоин прощения, потому что он еще не хочет жить по-другому. Он нуждается в прощении, он нуждается в милости, но так как нет покаяния, то Бог не может проявить милость. Милость проявляется в ответ на покаяние, на веру. Надо, чтобы было по милости, надо, чтобы было по вере написано. По вере, чтобы было по милости. И поэтому, когда сердце человека не готово, Господь ждет, но Он думает о нас. Он думает о нас, как нам помочь. Я хочу прочитать еще место Писания. Это Псалом 143. Здесь легко. Одну страничку мы отлистем в Библии. Псалом 143, стих 3. «Господи, что есть человек, что Ты знаешь о нем? Сын человеческий, что обращаешь на него внимание». Смотрите, человек, что есть человек? Ну, вы знаете, у людей есть недостатки. У людей есть проблемы там, в характере. Не знаю, в их решениях. Мы все без Бога, мы были все имели проблемы. Но смотрите, какой Бог есть. Написано, человек, ты знаешь о нем. И Сын человеческий, что обращаешь на него внимание. Да обратит на тебя лицо свое, написано, и даст тебе мир. Бог обращает на человека внимание. Вы знаете, есть безразличные люди. У них нет эмпатии. Они могут не обращать внимания. Что если кто-то на улице там вот упал, например, или лежит, или, не знаю, голодный. То есть, если не обращать внимания, это было бы неправильно. Правильно как-то подумать, что же с этим человеком? Чем я могу ему помочь? В чем проблема? Что происходит? Вот, ну да, человек выпил. Да, человек, он, может быть, ну, если он... скажем, трезвом виде, но все равно мы не можем быть равнодушны. Мы едем с богослужения, вот, и вот брат Александр вышел с машины зимой, я чуть-чуть проехал, и я вижу, как пожилой человек, он не может встать. Ну, что-то случилось, где-то он употребил, скажем так, и он пожилой, прилично одетый, и он мучился в этом льду, это лед и снег, и все. Разве мы не должны ему помочь, если человек замерзнет ночью, да? Если он умрет. Потому что мы с вами живые люди, и мы понимаем, что он не прав. То, что он выпил, он не прав. Но речь идет сейчас о другом. Надо спасти его от холода, от обморожения. Согласитесь, скажите, правда же? Так вот, вы обращаете внимание, вы переживаете. Кто-то обращает внимание на людей, там, на сирот, на бедных в Африке там, и так далее. Вы знаете, Бог хочет, чтобы мы обращали внимание. Сегодня ко мне пришла одна сестра в Господе. Она служит обычно в России. Ну, здесь она живет, работает, но она ходит на богослужение в Санкт-Петербург. И она рассказала об одной ситуации. Вот как не обратить внимание? Я сегодня к церкви хочу обратиться. То есть мальчик-инвалид, скажем, ну, парень, братик ее. Оба детдомовские. В один год умерла мама, потом папа и потом бабушка. В течение одного года. Бывшие жители Петрозаводска, там, ну, той области. Понимаете, и вот теперь вот больной брат, у нее два высших образования. Она работает, вот она служит брату. Попыталась устроить на работу, ее как-то так обидели, там, у нее возник страх работы. Пытается подрабатывать, кормить семью. Ну, 20 тысяч рублей получает брат-инвалид. Нужно платить квартиру. 20 тысяч рублей, вы знаете, это совсем немного. Вот. А она получает, ухаживает за другими инвалидами, получает 4-5 тысяч, нет, 500 рублей в неделю.
500 рублей в неделю. Люди обижают еще. Вот такие, в таком состоянии. И когда речь идет о том, чтобы служить,

на конференции в Санкт-Петербурге 5 дней следить за детками, которые приведут родители. Она: я готова служить 5 дней в неделю, 5 дней готова служить, сидеть с детками. И вот эта сестра, она готова ехать в Петрозаводск, чтобы служить детям в лагере. И для этого нужно 40 евро. И она нигде не может найти эти деньги. Ее подруга мне говорит: Володя, может, кто-нибудь вот может помочь? Купить билеты на поезд, чтобы она поехала и служила. Вот смотрите, как не обратить внимание, как не обратить внимание. Как не обратить? И где мы находимся, и в России тоже, тоже есть такие нужды. Удивительно, как люди нуждаются, как это нужно, ну, быть реагировать. Это любовь только может реагировать на это. Правда же, друзья? Поэтому сегодня у нас будет и финансовый сбор. Очень важно, если кто-то хочет послужить. Вот для этой, в частности, семьи, брат и сестра. Она почти безработная, потому что вот так трудно. На одной работе устроилась. Вот ее очень сильно стали обижать, потому что она детдомовская. Как-то вот получилось так. Так она необычный человек, может быть, так папа. Вот. А на другую работу обманулись финансами. И человек вот... Поэтому вот так вот где-то что-то... И поэтому есть нужды. И Бог, написано, Он обращает внимание. И Он, живущий в нас, Он обращает внимание на людей. Он хочет, чтобы мы думали о них, чтобы мы поддерживали их, чтобы мы служили им в нашем городе, за границей. Написано о Боге, смотрите, ты знаешь о Нем, и Сын Человеческий, ты обращаешь на Него внимание. Хотя человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. И вот эта женщина, которая, девушка, которая говорила об этом, она сейчас сама лечится в тяжелом состоянии. Весит 45 килограмм. Так ее зимой сдувало, в сугроб сдуло. И она пытается служить той женщине, той еще девушке служить. Сдулось, говорит, два парня вытащили из сугроба, шатает, потому что вот болеет. И вот есть разные люди. Иисус всех любит. Он хочет, чтобы в нашей церкви, через нас, через тебя лично, накормить, поддержать, принести исцеление. Господь очень думает о нас, но Он на небесах находится. Он ушел туда. Он послал нам Святого Духа, и Он сказал, идите, проповедуйте, то есть идите, провозглашайте добрую весть. Больных исцеляйте. Молитесь за больных. Прокаженных очищайте. Даром получили, даром давайте. Изгоняйте беса. Вот что Бог призвал нас всех. Правда, друзья? Аминь. Такой Господь. И Он хочет, чтобы мы познали Его, познавали Его. Псалом 8, стих 4. Откройте, пожалуйста. Псалом 8, стих 4 и 5. Прочитаем еще. Это много раз об этом говорится. Псалом 8, там еще написано о детках, о младенцах. А в 4 стихе сказано: «Когда взираю я на небеса, на дело твоих пальцев, на луну и звезды, которые ты поставил». То есть это огромные планеты. Недавно там с Луной были связаны, вот опять скоро будет высадка на Луну опять. Когда я смотрю на это все, то что есть человек, что ты помнишь его? Что есть человек по сравнению с огромными планетами, с огромным Солнцем, которое там сотни тысяч лет светит, и эта энергия не иссякает? Она светит и обогревает нас и другие планеты. А Землю обогревает именно достаточно так, чтобы мы могли именно жить. Что есть человек, что ты? Что ты помнишь его? Смотрите, Библия говорит, Господь думает о человеке, помнит о человеке, знает человека. И что дальше написано? Посещает человека. И это самое прекрасное, то, что мы ждем. Когда мы приходим в церковь, чтобы Бог посетил нас, чтобы Дух Святой нас посетил. Правда же, друзья? Мы – это вера. Вера Божия – это уверенность. Она говорит, Бог посещает церковь. Аминь. И мы начинаем простирать руки. Мы начинаем петь усердно. Мы начинаем молиться. Господь, приди, посети нас. Мы склоняем колени. То есть это знак смирения, чтобы Бог посетил нас. Давайте запишем у себя. И те, кто смотрят дома, пожалуйста, если у вас есть блокнот, запишите для себя, для вашей веры, для вашего блага. Напишите. Бог знает человека. Он говорит, ты знаешь меня, когда я ложусь. Бог помнит.
Бог посещает человека. Аллилуйя. Слава Господу. И написано, как возвышены для меня помышления твои. То есть это высокие мысли. Они многочисленнее песка, то есть очень много Бог дует. Давайте в это поверим, когда вернемся домой. Давайте об этом думать, когда мы будем с вами готовить ужин или завтра проснемся. Бог думает о тебе. Ведь правда ведь не в том, как мы думаем или чувствуем, а то, что говорит Бог, правда же? Это правда. Если Он говорит, что Он думает о нас, давайте доверять Богу. Иисус думал о своих учениках, Он заботился. Кто помнит, в книге пророка Исаии, в 5 главе написано, что был у возлюбленного моего, то есть, ну, виноградник. И Господь говорит, я его днем и ночью стерегу. Бог оберегает днем и ночью, то есть, и он ограду поставил там, Господь, то есть, чтобы, ну, защиту поставил на вершине горы. У возлюбленного, то есть у Господа Иисуса Христа, есть виноградник и на вершине Тучёной горы. Понимаете, Бог, Он обнес отборные лозы, построил башню, выкопал точило, ожидал, что принесет добрые грозды. Он принес дикие ягоды. Мы говорим, что Господь, смотрите, построил, выкопал, ожидал, насадил. То есть это забота Божья. Мы сейчас не говорим о том состоянии Израиля, как в тот момент Израиль вот так вот, ну, поступил. Но смотрите, что делает Бог. Он помогает в строительстве. Он помогает в квартирном вопросе. Он помогает, я не знаю, в защите. Он все делает. Я не знаю, когда на нас наполняет такое познание, мы, наверное, будем иногда плакать и стоять на коленях и просто, а может, даже реветь. Скажем, Господи, что я, что мы, что ты помнишь нас. Вот такой наш Бог. Я прошу вас каждый день, друзья, не только уделяйте время тому, чтобы попросить у Господа то, в чем вы нуждаетесь, но всегда уделите часть узнать, что, какой Он есть. Потому что, когда мы познаем Его, то наша любовь начнет расти. Мы тогда будем исполнены чувств. Мы будем тронуты Господом. Мы скажем, Господь, я благодарю Тебя. И в этом мы убеждаемся на самом деле. То есть... Один брат ему сказал, он играет в прославление там в одной из церквей, где вот я был. Он говорит, Владимир, сегодня было так грустно на душе, не было денег совсем, не было ничего, чтобы даже выпить кофе. Я сказал, Господь, вот как бы так мне трудно, как горестно было. Он ехал в церковь, и у него совсем не было денег. И он позвонил своему начальнику, сказал, ну как бы вот задолженность, может быть, выплатишь. Он говорит, ну я подам заявку. И вот что-то, пока он ехал, что-то произошло в сердце начальника. И вдруг, вместо того, чтобы просто подать заявку и ждать, вдруг этот брат получает. Он говорит, я и кофе попил, и деньги у меня есть. Говорит, Бог помог мне. Давайте прославим Бога, правда же? Аллилуйя. И он такой был благодарный Богу, а так было грустно. Знаете, те, кто любят кофе, им хочется, им надо вот кофе попить. И бывают такие нужды, знаете, и Господь хочет, чтобы он... Ну, давайте вот эти стихи перечитывать дома снова и снова. Потому что они говорят правду. И давайте вдумаемся в них. Псалом 8, повторю. «Когда я смотрю на дело твоих перстов, пальцев, что есть человек, что ты помнишь и посещаешь его?» Смотрите, он знает, он думает, он помнит, он посещает. И посещает это самое ценное. Господь говорит, «Я приду и явлюсь ему сам». Христос говорит, кто возлюбит. Книга Иова, 7 глава, 17 стих. Еще немножко внимания. Я хочу вот нас вот на этом, на этих мыслях как бы вот, ну как бы задержать, да, чтобы мы... Иова, 7 глава, 17 стих. Что такое человек, что ты столько ценишь его? Вот здесь говорится, и обращаешь на него внимание свое. Внимание свое – это повторяется. А ценишь – это уже говорится о отношении Бога любви и заботы. Если бы мы думали, как некоторые думали раньше, чтобы вот Бог думает о нас, чтобы нас вот наказать, чтобы ну, наблюдать за нами, так скажем, нет. Он ценит человека. Он даже ценил церковь Лаодикийская, которая вот охладела, или вот церковь, которая ни холодно, ни горяч. Он все равно говорил, кого люблю, тех обличаю и наказываю. Пусть ревностен и покайся.
Смотрите, он не сказал, я не даю тебе шанса. Он говорил церковь в Сардисе, я дал ей время покаяться. То есть дает шанс. Какой Господь? Бог исцеляет сейчас пальцы. И особенно средние пальцы, здесь суставы. Он здесь, аллилуйя, друзья, он знает. Он знает, когда болят суставы, он знает. Он знает, когда что-то болит. Поэтому Дух Святой приходит на собрание, где очень любят Его и поклоняются Господу и исцеляет. Аллилуйя. Прославим Бога, пожалуйста, дайте Ему хвалу. Аллилуйя. Почему происходит исцеление? Потому что Он знает. В одном городе там я подошла женщина, я подошел, и Господь мне открыл. Я сказал, вы не ходите на домашнюю группу? Вы ходите? Она говорит, нет. Я говорю, Господь мне это сказал, и Он хочет, чтобы вы ходили. Я знаю, Татьяне это понравится, но как бы всем, кто заботится. Она, да, так удивилась. Говорит, вот у меня у мужа проблемы, вот все, я вот... Я говорю, Господь хочет. И она потом говорила сестрам, откуда Он все знает. Это она так улыбалась, говорит, надо же, как, откуда Он это знал. Смотрите, она не ходила на домашнюю группу. Возможно, вы не ходите на домашнюю группу, вы еще, но поверьте, вас там ждут благословения. Возможно, именно там на группу она бы рассказала, как трудно с мужем. Возможно, бы рассказала то, что у нее там что-то не хватает. Именно там проявлена была любовь, и ее вера окрепла бы. Скажите аминь, да? Но, смотрите, вместо того, чтобы сказать об исцелении, Господь говорит о домашней группе. Он все знает. Потому что Он знает, ходим мы или нет. Господь долгое время исцеляет вот оба плечевых сустава. Друзья, принимайте. Принимайте, Иисус, Он здесь. Он знает. И когда мы приближаемся к Богу, братья, сестры, Он дает нам слово, знание. Он даст нам слово знания, и Он еще больше может дать это слово, представляете? Он скажет, и вот это еще, и это, и то. И люди скажут, мы просто шокированы. Откуда? Потому что Господь все знает. Он знает, у кого не оплачен счет, Он знает, кому нужны деньги. Друзья, нам нужно продолжать молиться, верить, ходить на собрания, ходить на домашнюю группу, ходить в общение верующих, продолжать молиться. И Господь, Он сделает то, что нужно сделать. Суставы пальцев. Господь, мы принимаем исцеление. Он не хочет, чтобы эти суставы болели. Он не хочет, чтобы вы думали о старости. Он не хочет, чтобы вы думали, я слабею, ой, мне начинает и то болеть. Нет, Он хочет, чтобы вы освежились, ободрились, чтобы вы были крепкими, сильными, потом ходили по улицам, звали людей на фестиваль, проповедовали им, раздавали им Евангелие, молились, брали у них телефон, там, ну, если они вам доверяют, да, контакты, чтобы привести их в церковь, чтобы вы были бодрыми, свежими и сильными. Потому что Он знает состав наш. Он знает, что мы перст, то есть мы прах. Поэтому Господь хочет приходить и наполнять силой. Он хочет исцелять. Аллилуйя! Аллилуйя! Всемогущему Богу слава! Аллилуйя! Он знает. Он знает, что мы нуждаемся, чем мы нуждаемся. Поэтому Павел говорит, возрастайте в познании Бога. Друзья, у меня есть большое желание. Говорю прямо, честно. Я хочу познавать Бога. Не хвалюсь этим, просто чувствую. Я хочу больше знать моего Господа. Когда мы читаем Евангелие, мы узнаем, какой Иисус, а Он говорит, видящий меня, видел Отца. Вот такой наш Бог. И мы недавно говорили, Он жалился над людьми. Он жалился, потому что, говорит, 3 дня при мне, и нечего им есть. А не евшими не отпущу. Не хочу отпустить не евшими. Представьте, как думает о нас Господь. Так обычно люди, мамы заботятся. Там, возьми с собой в дорогу, там, папа. А Иисус говорит, не хочу отпустить их неевшими. Они ослабеют в дороге. О чем заботится Иисус? Казалось бы, Он великий, возвышенный, но нет, Ему важно и вот это, чтобы сестра была накормлена, чтобы была еда, чтобы счета были оплачены. Поэтому мы должны приближаться к Нему и сказать, Господь, я прошу, Библия говорит, открывайте свои желания пред Богом. Да, мы не знали Бога, и поэтому, ну, всякие, ну, как Адам и Ева, да, отошли от Господа, не ослушались, и обрушились всякие беды, проблемы на землю. Но теперь мы вернулись к Богу. Мы вернулись к пастырю и блюстителю, то есть хранителю душ наших. Мы были как овцы потерянные, так написано, Петр говорит, но теперь вернулись. И поэтому Он заботится о нас. Представляешь, какой Господь? Примите себе это лично. Лично к себе, что Он вас так любит. Смотрите, помнит, знает, помышляет о нас, посещает нас, оберегает днем и ночью. Аллилуйя, Он заботится, Он ведет нас. Аллилуйя, я хочу помолиться.

помолиться вместе с вами. Дорогой Господь, я благодарю Тебя. Я славлю Тебя, Господь, за то, что Ты с нами здесь. Аллилуйя. Аллилуйя, слава Тебе, Ты здесь. Друзья, скажу два стиха, которые здесь мне Господь в собрании напомнил, я их записал. Вы знаете, почему распяли Господа? Потому что не познали, написано. Отсутствие познания приносит неправильное отношение. Поэтому 1 Коринфянам 2:8. Если бы познали Господа, то не распяли бы Господа славы. Если бы познали, какой Господь, вот проблема в том, что они Его не знали. А еще, если познали Бога как Бог, но не прославили как Бога. Есть люди, которые познали, что есть Бог, но не прославили Его, то есть не стали Ему служить. Они осуетились в умствованиях своих. Тогда омрачилось несмысленное их житие, и там начались всякие извращения, всякая мерзость. Друзья, смотрите, если бы познали, то не распяли бы. Поэтому они потом били себя в грудь, что мы наделали. Теперь Иоанна 16, глава 3 стих. Иоанна 16, 3. Будут относиться, смотрите как. Иисус говорит, я говорю вам, чтобы вы не соблазнились, то есть чтобы потом не приткнулись, я говорю вам сейчас, чтобы потом это не было неожиданностью, и вы споткнетесь, разобьетесь, разочаруетесь. Нет, Господь говорит, изгонят вас из синагог. То есть они все были членами синагоги, все были иудеи. Вас изгонят. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Отсутствие познания Бога, оно делает людей агрессивными даже. Оно делает их гонителями. Они создают законы против христиан. Что человек выходит на улицу Лондона, говорит о Христе, а его арестовывают. За что? Потому что не знают Бога. Христиане вышли, христианин стоит с плакатом, говорит, мы Лондон, мы англичане, мы христиане, мы христианская нация. Нам нужен Иисус, мы христиане. Потому что очень много исламистов приехало. Вот. Некоторые говорят теперь христиане, там политические деятели говорят, мы согласны, чтобы строились у нас мечети, если нам в Саудовской Аравии разрешат построить церковь. Ну, говорят, почему нам не разрешают строить там церкви, а здесь мусульмане требуют как бы свои права, чтобы им... Ну, люди говорят, но вы знаете что? Когда они выходят на улицы и говорят о Иисусе, испытывают гонение. И 6 или 8 полицейских ведут, он проповедник, американский проповедник, он говорит о Иисусе. О чем говорит? О том, что люди не знают Бога. Правда же, Александр? Как можно останавливать? Дайте ему, наоборот, возможность, дайте ему аудиторию, пусть он расскажет. Вот. И это поэтому, когда не познают Бога, тогда начинают делать ошибки, неправильные отношения, гонения и преследования. И поэтому, друзья, познание Бога очень важно. Кто со мной согласится? Очень важно.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». В школе я заучивал наизусть закон Ньютона и десяток других законов, но ни один из них не пригодился мне при создании семьи. Поэтому сегодня мы поговорим с вами о законах семейных отношений. Не пропустите. И с нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуй, Андрей.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Наверное, многие слушатели со мной согласятся, что одни из наиболее сложных взаимоотношений – это взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Особенно между мужем и женой. И каждая пара делает свои какие-то ошибки. Возможно ли вообще обойтись без ошибок?
1: Да, это правильное утверждение, потому что даже мудрый Соломон в притчах сказал: «Я не понимаю пути мужчины к девушке». То есть тем самым показал, что создание семьи – это было в предвечном плане Бога. Именно Бог помогает заключить брак. Но когда люди вступают в брак, они к этому относятся как к естественному, не понимая, что есть определенные духовные и социальные законы, которые Бог вложил в свое творение. И эти законы необходимо изучать, чтобы взаимоотношения в браке были гармоничными и приносили удовлетворение как мужу, так и жене. И есть даже такое выражение, что незнание закона не освобождает от ответственности. Если человек не знает законов гравитации и захочет выйти из окна седьмого этажа, он упадет вниз. Также люди, которые не знают законов, которые Бог вложил во взаимоотношения, ну, конечно, у них будет разочарование от взаимоотношений, тем более в семье.
0: Хотя, когда молодые люди женятся, у них полная убежденность в том, что никаких ошибок впереди их не ждет. Но вот Бог нас создал для взаимоотношений, то есть мы общаемся друг с другом. Почему же нам так сложно бывает общаться?
1: Но так как Бог вот сотворил человека, и что интересно, Бог говорит: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. То есть Бог, будучи единым Богом, в себе Он соединяет единство трех ипостасей. Бога Отца, Бога Сына и Духа Святого. То есть Бог предвечно уже внутри себя имел эту гармонию взаимоотношений. И вот, сотворив человека, мужчину и женщину сотворил их. Бог сотворил человека для гармоничных взаимоотношений. Прежде всего, с самим собой. И второе – это взаимоотношения человека с человеком. И самые первые социальные взаимоотношения, которые были сотворены Богом здесь на земле, это как раз взаимоотношения между Адамом и его женой. То есть это были самые первопричинные взаимоотношения здесь на земле. И желание Бога, чтобы дети рождались в гармонии этих взаимоотношений. Поэтому взаимоотношения мужа и жены, они первичны, как социальные. И потом следствие из них – это появление детей и уже следующие категории взаимоотношений – родители и детей, детей и родителей. И даже структура 10 заповедей, которую Бог дал человеку, она содержит в себе откровение о взаимоотношениях. То есть с первой заповеди по четвертую определяет взаимоотношения человека с Богом и самим собой. А остальные, пятая и по десятую, они определяют социальные взаимоотношения. Какие взаимоотношения Бог хочет видеть между людьми в обществе. И человек как личность, он раскрывается только в контексте взаимоотношений.

0: взаимоотношений с Богом, с самим собой и взаимоотношений друг с другом. И уже апостол Яков говорит о царском законе, о законе любви, который определяет все эти 10 заповедей. Он выражается в двух заповедях любви. Возлюби Бога всем сердцем своим, всем разумением, всею душой свою, всею крепостью и возлюби ближнего, как самого себя. То есть незнание человека этих законов, непонимание их, несозидание этих взаимоотношений приводит к проблемам. Взаимоотношения, и особенно в семье.
1: В современном мире многие люди испытывают проблемы в семейных отношениях. И я предлагаю посмотреть один сюжет. Как и многие другие, герои нашей истории Жанна и Денис Егоровы были уверены, что их любви достаточно для крепких и счастливых взаимоотношений. Но все развалилось в один момент. Кто оказался виноват в семейной драме Егоровых? Давайте посмотрим.
2: Он был единственным человеком, который я точно тогда была уверена, что мне никогда не причинит никакого зла вообще. То есть вот он все, вот он принимает меня такой, какая я есть, и что бы я ни вытворяла, он меня любит, он там будет заботиться. Это вот такое, с таким пониманием, в принципе, я вступала в брак.
3: У Жанны Егоровой были все основания для такой уверенности. Ведь своего мужа она знала еще со школы.
2: Мы учились вместе с первого класса. И как я так припоминаю, он был влюблен. Я знала, что он вот меня любит очень сильно с детства. И я с ним была раскованная. Я смотрела на этот мир, я понимала, что его не создал человек. Это создал кто-то очень великий, разумный. И я понимала, что это надо искать. Просто что мнений много, да, философий много. Вот. И я понимала, что как человек я не могу в этом разобраться.
3: Поиски истины привели Жанну сначала в храм, а затем в католический университет. Изучая теологию, философию, девушка стала открывать для себя новый мир. Но пока Жанна витала в облаках, стремясь познать Бога, Денис жил земными интересами – музыка, карьера, налаженный быт. И во всем этом отношения с Жанной были как нечто само собой разумеющееся.
2: Как он мне сделал предложение? Так вот он не делал мне его особо. То есть он как бы просто говорил, что мы столько лет друг друга знаем, давай ты просто переедешь, будем жить, я все буду замечательно делать, я тебя люблю. И как бы вот так это все происходило.
3: Жанна не представляла рядом с собой никого, кроме Дениса. И все же его предложение пожить вместе поставило девушку перед дилеммой.
2: Я, как человек на то время, ну, насколько я уже понимала, верующая, я знала, что брак — это святое. У нас были трения по этому поводу, поэтому никакой такой сильной романтики. Скорее, даже для меня это был какой-то кризис.
3: Жанна и Денис стали жить вместе. Но девушка не думала, что ее согласие попробовать пожить в гражданских отношениях приведет к душевным терзаниям и депрессии. А когда Жанна узнала, что ждет ребенка, атмосфера в доме накалилась до предела.
4: Женщина, да, она приобретает уже целостность в семье с появлением ребенка, и дальше уже только идет борьба между мужчиной и женщиной как какими-то главенствующими элементами в семье. Идет разделение ролей, да, женщина, она хранительница очага, мужчина, он добытчик. Если это как-то сломлено или как-то криво поставлено, скажем так, тут начинаются проблемы. Или если есть разногласия на этой почве. Собственно, что у нас и произошло.
2: Думали, что появится у нас ребенок, и мы просто покажем ей, вот, ну, вот, даже через вот эти фотографии, через съемки, как мы действительно, ну, любим друг друга, чтобы она, ну, гордилась.
4: С появлением ребенка я не был готов материально в том числе, морально. Наверное, вот за период беременности я все-таки немножко как-то так осознал, что вот все-таки я уже буду отцом, что у нас семья, что это уже там, ну, не просто там тролливали, беготня.
3: — Рождение дочери подтолкнуло Дениса к тому, чтобы узаконить отношения с Жанной. Но печать в паспорте не только не скрепила их союз, это было начало конца. Отношения зашли в тупик. Пришло разочарование.
2: Причины такой не было, знаете, как у других, там, может быть, наркомания, там, пьет, гуляет. Такого, слава богу, не было. Был такой, скорее, внутренний конфликт. Две личности столкнулись.
4: Она начала ставить для меня сразу же определенные рамки, что вот ты должен так, это должно быть так, это должно быть так. То есть для людей, которые пытаются восстановить семью, это были слишком радикальные требования. То, чего мы не успели, скажем так, притереть за там, начало нашей семейной жизни, мы попытаемся сделать в процессе. И пошли обвинения какие-то подозрения.
2: У меня огромное представление уже даже вот о браке, и меня злило, да, что вот некрасиво, не идеально, как оно бы могло, как я уже это понимаю. И, соответственно, я просто не относилась уважительно.
4: Для меня очень важно, чтобы в меня верили. В меня как в мужчину, как в человека, как в добытчика. Ну, наверное, до сегодняшнего дня это остается моим таким определенным комплексом. Когда в меня не верят, мне очень тяжело.
3: Градус конфликта достиг критической точки. И разрыв стал неизбежен. Противостояние двух личностей закончилось тем, что Денис ушел из семьи.

0: резко меняют свое отношение ко мне и уходят в другую семью, скажем так. Ну, или пытаются там наладить какие-то отношения. Самый трудный момент, самый горький момент. Я поняла, что я его теряю, хлопнул дверью и ушел. Чуть не умерла, честно говоря.
1: Жанна тяжело переживала свою неудачу в создании семьи. Ее душило чувство вины перед ребенком и возникало желание все изменить. Но обида мешала Жанне сделать над собой усилие и поговорить с мужем.
0: Для меня была крайняя обида, почему именно меня? Почему я, ну, остаюсь одна, вот, и почему отвернута мужем, да? Что же я такое натворила? Или что я не понимаю? Что я должна изменить? Вот это меня очень обижало, оскорбляло, и, честно говоря, ну, это самое больное такое было. Я мучилась, и я не понимала. Я как женщина тогда очень страдала. Мне было, ну, крайне, это как... Ну, не знаю, может быть, кто разводился, особенно оставался с новорожденными детьми, понимает, что это как, знаете, ну вообще все те мечты, все самое лучшее, сокровенное, что у женщины, в принципе, должно было бы быть, да, в такой важный момент ее жизни. Это все перечеркнуто в один момент.
1: Возможно, и ваша семья сейчас переживает кризис, и вы нуждаетесь в поддержке. Мы готовы вам помочь. Позвоните прямо сейчас по номеру, указанному на вашем экране, и наши консультанты ответят на любой ваш вопрос и помолятся о вас. На примере наших героев мы видим, что одной любви им было недостаточно для того, чтобы брак состоялся. Чего же им не хватало? Что они пропустили?
2: Дело в том, что зачастую люди под словом «любовь» понимают только свои эмоции и свои чувства. Поэтому надо различать эмоциональную любовь и волевую любовь. Эмоциональная любовь, она связана с нашими чувствами, которые мы испытываем, когда мы рядом, ну, с тем человеком, ну, который нам нравится. Ну, можно сказать, я больше люблю свои чувства, которые я испытываю, когда рядом со мной этот человек. Но эмоциональная любовь, она происходит от слова, эмоции происходит от слова «эмэвэрэ», то есть продвигать, двигать, побуждать. Uh-huh. То есть это наша реакция внутреннего мира на те события, в которых мы находимся, или на того человека. Можно сказать, когда человек любит свои эмоции, а не человека. Вот. Но есть волевая любовь. Волевая любовь, вот как раз она, это наше выражение нашей воли, нашего морального выбора, вот как относиться к тому человеку, которого ты любишь. Поэтому, если мы говорим о Божьей любви, то это, прежде всего, волевая любовь. Uh-huh. Ведь говорится, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына Иисуса Христа. Uh-huh. И выражение Божьей любви – это решение, это активное действие. Поэтому Бог призывает, прежде всего, верующих к волевой любви. То есть мы принимаем осознанное волевое решение. Допустим, если я муж, я принимаю решение любить свою жену и любить своих детей. Uh-huh. И вот в этой волевой любви как раз и кроется моральная ценность ее.
1: Хорошо. Ну вот молодые люди встретились, да, полюбили друг друга. У них возникла, скорее всего, эмоциональная любовь при этом.
2: Да, да.
1: Когда же начинается вот эта волевая любовь?
2: Ну, прежде всего, Бог предусмотрел, что волевая любовь, она должна раскрываться именно в браке. После заключения брачного союза, брачного завета. То есть одно из определений завета определяет как? Это союз двух сторон, которые раньше не имели никаких взаимоотношений, чтобы в этом союзе давать друг другу чувство уверенности, защищенности и защиты. То есть, когда мы волевым решением, вступая в брак, я принимаю любить свою жену, несмотря на финансовое состояние, несмотря на физическое здоровье, несмотря на все потрясения, которые будут в жизни, это мое волевое решение.
1: Если такая праведная любовь, она покрывает множество проблем, множество каких-то грехов друг у друга, все равно почему же среди даже христианских семей все равно присутствуют разводы? Что же мы упускаем?
2: Дело в том, что нам необходимо, изучая Слово Божье, видеть, как Бог раскрывает свою любовь. То есть какие у нас должны быть взаимоотношения в семье. Если мы говорим о волевой любви, то есть как она должна раскрыться в наших повседневных взаимоотношениях. Есть очень интересная такая книга автора Том Маршалл, это «Правильные взаимоотношения». И вот в ней он говорит, что взаимоотношения между людьми базируются на четырех основных столпах, можно сказать. Первое – это любовь, которая все переносит. Второе – это доверие, самое хрупкое во взаимоотношениях. взаимоотношения, которые очень быстро разрушаются. Следующее, он говорит о почтении и уважении, которые самые пренебрегаемые людьми во время взаимоотношений. И четвертое – это понимание. То есть то, что требует самого большего времени во взаимоотношениях, чтобы понимать друг друга. И когда даже верующие, понимая, что они в браке, пренебрегают каким-либо одним из этих столпов взаимоотношений, то приходит проблема.
1: Кто должен в семье идти на уступку первым? Кто должен быть более гибким, муж или жена?
2: Если мы посмотрим, как Бог сотворил семью и взаимоотношения в семье, апостол Павел показывает как бы иерархию духовной власти в семье. Павел говорит, всякому мужу глава должен быть Христос, а жене глава муж. Uh-huh. То есть Павел показывает, что именно муж должен брать на себя все важные решения в семейных вопросах. Он должен быть защитником семьи, инициатором всех духовных процессов. Поэтому, конечно же, прежде всего, лидерство за мужем. Но есть такой тонкий нюанс. Женщины, они были обычно более чувствительны. Uh-huh. Поэтому инициативу должен брать прежде всего тот, кто чувствует, что что-то не так, и увидел проблему. Uh-huh. Потому что если, допустим, жена увидела проблему, а муж еще ее не видит, то нельзя это пускать на самотек. Необходимо поговорить с мужем открыто, вывести в свет эту проблему и примириться.
1: Допустим, что я считаю, что я на 100% прав. Uh-huh. Моя жена, она не права в каком-то вопросе. Какая моя позиция? Должен ли я ей обязательно доказать то, что она ошибается, а я вот прав, и смотри, насколько я прав?
2: Нет. Прежде всего, муж должен явить свою любовь волевую, потому что Писание говорит, любовь покрывает все. То есть даже если ты видишь неправильно какой-то поступок своей жены или то, что она ошибается, прежде всего, надо покрыть это своей любовью и защитой. Вот. И просто с любовью, может быть, ей сказать об этом, чтобы она видела, что тобой движет не желание доминировать над нее, заставить ее посмотреть так, как ты хочешь, а тобой движет желание, чтобы ей стало еще лучше.
1: Ситуация с нашими героями, у них развалилось практически уже все. То есть семьи не существовало практически. Что делать в такой ситуации?
2: Ну, прежде всего, необходимо прийти к автору семьи, к Богу. Потому что он сотворил человека и сотворил человека социальным и в семье. Uh-huh. И поэтому только Бог может помочь восстановить семейные взаимоотношения. Uh-huh. То есть даже есть такой как бы образ, такой, представим, муж и жена, они уже далеко друг от друга. И здесь Бог. И если муж и жена идут к Богу, они приближаются друг с другом. Когда мы приходим к Богу в покаянии и признаем Его господство, что он сотворил семью, и он дает правильные законы для благословенной семьи. Бог открывает нам свою любовь и прощение, и дает нам силы прощать свою жену, дает нам силы мудрости, как проходить через трудные моменты, и проявить вот эту волевую любовь в нежности, в заботе, в дружбе, показывая, что мы ценим нашу жену, свою жену, прежде всего, как личность, который сотворен по образу и подобию, и которая дана Богом, да, и такое отношение будет, конечно, менять.
1: Видно, что волевая любовь, она требует много усилий, конечно, над собой.
2: Ежедневная работа. Бодрствовать над этими взаимоотношениями. Да. Чтобы было доверие, да, чтобы была открытость, почтение, уважение, и приходить, конечно, к пониманию.
1: Да, ежедневной смерти самого себя.
2: Своего эго.
1: Да, своего эгоизма.
2: Эгоистических желаний.
1: Наша героиня Жанна Егорова переживала боль потери и терзалась вопросом, который задают себе тысячи оставленных женщин. Что же я сделала не так? И за ответом она обратилась к Богу. Давайте посмотрим.
3: Денис уехал в другую страну, где попытался создать новую семью. Но всякий раз, навещая дочь и бывшую возлюбленную, он понимал, что настоящая жизнь осталась здесь, с близкими ему людьми. А для Жанны каждый его приход был напоминанием об утраченной любви.
4: Для себя понял, что для того, чтобы вот эти мысли все не роились у меня в голове и вот просто не раздирали голову, мне их надо выложить на бумагу. Жанна этому действительно был хороший друг на тот момент, в любом случае остается им. Она фактически единственный был человек, с кем я мог вот этими мыслями поделиться.
5: Когда тебе каждый раз
0: спина мужа уходящего напоминает о том, что он уже не твой. Этот образ у меня иногда во сне даже. Да. Закрываются двери и уходит муж, а у меня просто, ну, вот просто земля из под ног уходит. И я хочу закричать, хочу донести до него, что ты самый дорогой, родной.
3: Именно к Богу Жанна обратилась со своей проблемой. Она понимала, что ей самой не справиться с болью, обидой и непрощением.
0: Мне нужен Господь, мне нужен Бог, мне нужен кто-то, кто будет вести меня на этом пути. Потому что я, как все люди, я раздражительна, мнительна. Ну, в таких обстоятельствах все самые худшие качества, в принципе, открываются, потому что ты борешься.
3: Как только Жанна искренне обратилась к Богу, перемены не заставили себя ждать.
0: И я поняла, что я несовершенна. Я хочу, чтобы он был совершенен. Но ведь я же несовершенна. Я только что признала, что многие вещи я делала не так, не замечала, не уважала, не любила. И вот таким образом постепенно открылись мои глаза. Поняла, что любовь, это не когда мы вот замечаем, что нам сделано, да, когда наоборот как раз, что мы можем дать.
3: Доверив Богу свою семью, Жанна поняла, все, что она может сделать для Дениса, дать ему свободу.
0: Я отпустила, но я знала, что не так это все просто у него, как кажется, что мы родные. То дать ему действительно до глубины, знаете, вот использовать тоже свой шанс быть свободным до самого вот глубины. И я дала ему этот шанс, и потом произошло чудо.
1: Канун Рождества Жанна получила от Дениса письмо.
0: Смысл такой, что он очень сожалеет, что это не его жизнь, ту, которую он постарался на себя примерить. И я понимала, что вот это вот самый важный ответ Божий, что он касается его сердца, чтобы понять, что такое этот брак, да, понять, что такое вот родные люди. Я ему просто даже рассказала, что давай поверим, вот давай начнем сначала только с Богом.
3: Денис вернулся домой. Дверь, которую он захлопнул для себя однажды, теперь распахнулась, пропуская его в новую жизнь. И главное, он поверил, что Бог может воскресить то, что умерло, его семью.
0: Я приняла это, все-таки приняла в сердце, что да, это мой муж. И от этого начал отталкиваться, что я должна его принимать таким, какой он есть. Я должна дать Богу возможность созидать его как личность таким, как он его видит, а не как я хочу. Пошли такие шаги, когда я уже замечала, что я на него не давлю, он сам тянется. И это еще больше приятно. Знаете, это вообще как бы вот эти такие мелкие вещи, но не накапливаясь. И такое вдохновение жить, и такое вдохновение еще больше что-то делать, еще больше проявлять терпение, потому что ты знаешь, что человек, знаете, поднимается. Ты вот видишь, как он поднимается, он становится мужчиной, да, он становится вот таким, каким я даже себе его не могла представить. Знаете, я всегда говорю, что у меня брак не восстановился, а он воскрес.
4: На сегодняшний день до такой степени все хорошо, что аж как-то вот это даже начинает пугать иногда, потому что мы понимаем друг друга с полуслова. То, что мы имеем сейчас, да, это хорошо. То, что было раньше,

0: Не хочу к нему возвращаться ни в коем случае.
1: Это вот истинная любовь, когда ты принимаешь человека, ну, уже, я не знаю, со всеми его внутренним состоянием, кто он есть. И это может дать только, я думаю, Бог, потому что он источник любви.
2: Как только Бог вошел в жизнь наших героев, их семья получила новое начало. Андрей, отношения с Богом. Всегда ли это гарантия хороших семейных взаимоотношений?
3: Ну, это первое и необходимое условие. Но есть еще и наша ответственность, потому что Бог, давая нам мудрость, не будет за место нас делать эти взаимоотношения нашей семьи. То есть мы не должны быть такими емелями, которые лежим на печи и просто говорят «по щучьему велению, по моему хотению», и все само происходит. Мы должны брать ответственность и трудиться над правильным взаимоотношением в семье.
2: Андрей, прежде чем мы помолимся, я хочу зачитать вопрос одной из наших зрительниц. Спрашивает Светлана из Украины. Ее муж 1,5 года жил в другой семье, а теперь хочет вернуться. Но 16-летний сын против. Муж ставит условие, что сын должен его принять, а если нет, то он ему не сын и знать его не хочет. Светлана желает восстановления семьи, так как самой тяжело поднимать 2 детей.
3: Да, это довольно сложный вопрос для такого однозначного совета. Это необходимо эту семью вести через консультации. Но что сразу видно, что муж подорвал основы доверия. Как мы говорили, что брак, да, завет, брачный завет должен давать уверенность и чувство безопасности. Так как он бросил эту семью на 1,5 года, он разрушил доверие к себе, как со стороны жены, так и со стороны детей. Особенно это касается подросткового возраста, потому что подростки, они очень максимально относятся к всему. И видно, что сын просто не может просить предательства отца, чтобы его не было рядом в трудные моменты семейной жизни. Поэтому для того, чтобы эта семья действительно восстановилась, тут необходимо, чтобы этот мужчина снова мог выстроить доверие к себе. Это требует длительного времени, очень искренности и заботы. Только через такое доверие сын, может быть, простит его и захочет, чтобы они жили вместе.
2: Вы упомянули о консультации, которая им бы могла помочь. Кто такую консультацию может оказать?
3: Но у нас работает круглосуточная линия телефонного консультирования, поэтому все жители России, Украины могут звонить там бесплатно в любое время суток и бесплатно, анонимно получить консультацию по любому вопросу.
2: Хорошо, давайте теперь мы помолимся за ситуацию Светланы и за ситуацию многих других людей, которые сейчас оказались в серьезных проблемах в связи с тяжелыми семейными отношениями. Давайте мы сейчас обратимся к Богу.
3: Отец наш Небесный, мы сейчас молимся за наших телезрителей, особенно за тех, у кого есть проблемы в семьях. Боже, Ты сотворил человека семейным. В Твоем сердце прежде... чем Ты сотворил первого человека, уже было это откровение семьи и брака, Господь. Мы молим Тебя, чтобы Ты сохранил эти семьи, потому что Ты говоришь, что Ты ненавидишь развод. Даруй мудрости мужьям и женам, чтобы они сейчас в смирении покаялись перед Тобой и признали свои ошибки, которые они совершили в своих семейных отношениях, чтобы они в смирении пришли к Тебе и взыскали Тебя как своего Господа, и в смирении могли открыть Твое Слово, Библию, Господь, и получить мудрость от Тебя, как восстановить эти отношения, чтобы семьи стали крепкими, чтобы дети радовались гармоничным взаимоотношениям между родителем и отношением к ним. Храни эти семьи, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Аминь. Андрей, спасибо за беседу. Я верю, что вопросы, которые мы обсуждали, были полезны для наших телезрителей. И хочу напомнить вам, что у вас есть возможность задать свой вопрос Андрею Долганову и услышать ответ в одной из наших последующих программ. А также консультанты линии доверия готовы помолиться за вас. Звоните, задавайте вопросы, открывайте свои нужды и проблемы. На сегодня мы прощаемся с вами и оставляем вас со стихом из Библии. «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи».

0: Восьмая серия. Выигранный и утраченный приз. Данные для вахтенного журнала. Координаты Солнца 8.1. Старт. Окей. Место назначения 20 век.
1: Уж теперь-то мы точно попадем домой, профессор.
2: Есть контакт? Ну, несомненно, мой мальчик. Ты что, не веришь в мою машину времени?
3: Не хотим жаловаться, но...
1: Но мы уже в сотый раз стартуем, чтобы лететь домой.
0: Если быть точным, в восьмой раз.
2: Ну, не сыпь мне соль на раны. Я думаю, вы не жалеете.
1: Эй, что это там за шум?
2: Сэр, проверь высоту.
0: Высота 316. Падаем.
1: Значит, я не ошибся.
2: Да, мы приземляемся. Но, честное слово, в 20 век.
1: Ура! Вернулись!
3: Вернулись домой!
1: Наконец-то мы дома! Стоп! Где это мы?
3: Ой, тут все какое-то незнакомое.
0: Клянусь, Бамбл, ты опять все напутал.
2: Опять та же ошибка. Но мы еще будем дома.
1: Ага, я буду слишком стар для бейсбола.
3: А я слишком стара, чтобы выйти замуж.
4: Эй, эй! Вы захватили мою землю!
1: Ой-ой-ой, идет человек с вилами!
2: Что ты делаешь?
4: Эй, вы, остроумно, построить дом посреди моего поля!
2: Я не знал, что оно занято.
4: Так вот, это поле мое, убери свой дом! Эй!
1: Стойте!
2: Если сломает, мы никогда не вернемся домой!
4: Проснись, а то как пырну!
1: Нет!
5: Перестань!
2: Ну, пожалуйста, не надо!
5: Перестань!
4: Пустите!
5: Перестань!
1: Эй, смотрите, Петр!
5: Привет, Джастин, какими судьбами ты здесь?
4: Постой-ка, это Шайка, твои друзья?
5: Да, мои друзья.
4: А я думал, захватчики.
5: Этот крестьянин добрый человек, детки. Нам нужен был ночлег, и он приютил нас.
1: Мы даже из Израиля не выбрались.
3: Разве?
2: Как?
3: Ну, подумаешь, сдержали. Зато я снова смогу увидеть Иисуса.
5: Возможно. Мы с друзьями держим путь в город Махерус, где томится в тюрьме Иоанн Креститель.
3: Махерус?
1: Значит, он там.
4: Его стерегут царские солдаты. Мы хотим спасти Иоанна, но не знаем, как. И вот мы попросили спутников учителя помочь.
5: Иисус просил нас сделать все, чтобы спасти Иоанна Крестителя. Вот почему мы идем в Махерус.
3: О, какие страсти.
1: Да.
5: Простите, нам пора в дорогу. До свидания.
1: Энджи, давай пойдем за ними.
3: Давай.
4: Все-таки дом, будьте добры, передвиньте.
2: О, да, извини, а у тебя не будет каната?
1: Ну вот, Петр еще в толпе.
3: Так ведь он идет к тюрьме. Надо спросить у кого-нибудь, где она.
6: Интересно, что там происходит?
1: Посмотрим.
3: Окей.
6: Меня подождите.

0: Точно.
1: Смотрю, и самому жениться хочется.
0: Где же ты найдешь жену?
2: В магазине хозтовары.
3: Дорогу! Стой!
4: Что-нибудь случилось, господин?
3: Это я возьму.
2: Пожалуйста, не надо.
4: Беззаконие.
3: Законно все, что считает законным царица Родиада. Вот! Кто слушает приказа царицы, тому кнут.
5: Сдайте все ваши драгоценности.
3: Вот.
0: Это все, что у меня есть.
4: Господи.
6: Не надо, это мамина.
3: Да ну!
0: Отдайте ей!
3: Чего-чего?
5: Придержи язык, а то побьют.
3: Люблю хлестать детишек. Эй, шевелись!
5: Жестокая царица, мало ей своих драгоценностей.
0: Вот так царица Иродиада.
6: Я испугалась, что вас побьют.
7: Да, этот офицер жесток, как сама царица, берегитесь.
4: Разве не позорно, что Иродиада и ее дочь Соломея живут во дворце?
7: Будь осторожен, Иоанн Креститель выступал против свадьбы царя и попал в тюрьму.
0: Иоанн говорил, что царица злая.
5: Нет, только то, что она была замужем за братом царя.
7: Боюсь, прямота Иоанна может стоить ему жизни.
0: А вы знаете, в какой тюрьме сидит Иоанн? Где она?
4: Только во дворце знают, где он сидит.
6: А где дворец?
7: За этим лесом. Видите? Вот там дворец.
0: У кого бы нам узнать, где же эта тюрьма, а?
6: Ирод с Иродиадой, безусловно, нам этого не скажут. Может быть, спросить у дочери царицы?
0: Идея хорошая, но вдруг Соломея такая же злая и подлая, как ее мать?
2: Смотрите, кажется, вон там танцует балерина.

0: не получается.
1: Здравствуйте, мисс.
0: Вы все видели?
2: Ага. А почему никто не должен был видеть твой танец?
3: Да, почему?
0: А вы, я вижу, не здешние.
4: Мы прибыли издалека.
0: Так вы не знаете, что будет вечером?
1: А что будет вечером?
0: Будет большое празднество. Царь справляет свой день рождения. Вечером во дворце будет прием.
2: Значит, у Ирода день рождения.
0: А еще будет конкурс. Все, кто хочет, смогут выступить перед царем. Тот, чей номер понравится ему больше всех, получит приз.
2: Надеюсь, его получишь ты.
3: И что же ты получишь?
0: А все, что не попрошу.
1: Так вот, почему ты танцевала.
0: Ага, я репетировала перед конкурсом. В нем примут участие лучшие музыканты и танцоры страны. Я решила выиграть первый приз, чтобы подарить его своей маме.
1: Маме?
2: Что ж ты хочешь ей подарить?
0: Счастье.
1: А? По-моему, отличная идея.
0: Она вам нравится?
1: Послушай, значит, всякий может участвовать в конкурсе.
0: Да.
1: Тогда мы пойдем с тобой и поможем тебе.
2: У себя дома я занималась балетом. Мама хвалила. Хочешь, я буду твоей партнершей?
0: Правда? Я буду очень рада.
1: А мы с Корки можем быть клоунами.
4: Я тоже могу.
1: Клоуны должны быть акробатами. Лучше уж ты будешь деревянным солдатом.
4: Я танцую лучше деревянных солдат.
1: А если хочешь, выступай на ходулях.
3: Будешь длинный.
4: Нет, спасибо.
5: Внимание, конкурсанты, в колонну становись!
0: О, сколько конкурсантов, и все они взрослые. У нас мало шансов.
2: Надейся на лучшее.
1: А давайте еще порепетируем.
5: Эй, строю запрещается играть в классы.
6: Ты доволен своим днем рождения, мой повелитель?
7: По-моему, я сейчас умру от скуки.
6: Как?
7: Вечно одно и то же, ничего нового. Кстати, а где Соломея?
6: Соломея? Она...
7: Моя приемная дочь даже не пришла на мой день рождения. Нет, чтобы отблагодарить меня за то, что вы теперь живете во дворце, в роскоши.
6: Что ты? Она тебе так признательна. Я думаю, она еще будет здесь и порадует тебя сюрпризом.
7: Я жду. Довольно. Следующий.
5: Ух! Следующие участники.
7: Дети? Какая скука!
1: И раз, два, три, четыре.
8: Прыгай, прыгай, танцовщица! Выше ножку, танцовщица! Прыгай!
7: Ха-ха-ха-ха!
8: Танцовщица, покружись! Опа!
4: Танцовщица, повались!
8: Ой!
4: А куда же все делись? Зажгите свет, зажгите свет!
7: Вот так сюрприз! Поздравляю, мелюзга! Развеселили! Эй, ты, под вуалью, иди получи приз!
0: О, ваше величество!
7: Ты получишь все, что не попросишь! Кто ты? Соломея!
6: Соломея!
2: Что? Соломея.
0: Итак, царь, я могу получить все, что пожелаю.
7: Все, хоть половину царства. Чего ты хочешь?
0: Только чтобы мама была счастлива.
7: Но она моя жена.
6: И вполне счастлива. У меня есть золото и бриллианты.
0: Но ты не стала счастливее, мама. Ты даже перестала улыбаться.
7: Ерунда. Она совершенно счастлива.
6: Но не совсем. Одной вещи для полного счастья не хватает.
7: Правда?
0: Я знала.
1: Ура! Ура!
7: Так что же тебя сделает совсем счастливой, Иродиада?
6: Есть у тебя один узник, Иоанн Креститель. Подай мне его голову на блюде.
0: Мама!
2: Что?
7: Так вот чего ты хочешь.
0: Нет, мама, ты не поняла меня.
1: Да, она совсем не то имела в виду.
2: Конечно.
6: Молчать. Какая радость, что Соломея отдала мне свой приз.
7: У меня от этого вздора голова заболела. Решай-ка ты сама.

0: Что тебе?
1: Мама, освободи Иоанна Крестителя. Пожалуйста, мама.
0: Да ни за что. Соломея, ты забыла, какие мерзости он говорил про твою маму. Пойми, если я сохраню ему жизнь, получится, будто я признаю его правоту.
1: Но нельзя убивать человека, чтобы спасти свою репутацию.
0: Что можно и что нельзя, решает властитель, глупышка. А у власти сейчас я, и я воспользуюсь ею. Иоанн Креститель больше не будет меня оскорблять.
1: О, нет! Какой ужас! Иоанн!
2: О, смотрите! Соломея, вставай! Что с тобой?
3: Обморок!

0: Что случилось?
1: У тебя был обморок.
2: Как самочувствие?
0: Они убьют его. Я должна спасти Иоанна Крестителя.
1: Не бери это на себя. У тебя будут неприятности с мамой. Ведь ты хочешь спасти ее врага.
0: Это моя мама так считает. Но Иоанн вовсе не враг ей. Мы ведь с ним встречались и говорили про маму.
3: Знай, твоя мать совершила грех, став женой царя Ирода, в то время как твой отец жив. Хуже всего будет, если она не покается. Соломея, ты богобоязненная девочка, и я прошу тебя, убеди ее встать на путь истины. Пожалуйста. Не только ради тех, с кем она так жестоко обращается, но также ради ее бессмертной души. Да поможет тебе Бог. Согласна?
0: Да. Спасибо тебе, Иоанн. Я попробую сделать все, что в моей власти.
3: С Богом.
0: Я так старалась сделать то, что он просил, но все вышло иначе. Теперь из-за меня его убьют.
1: Не унывай, Соломея. Мы пришли спасти Иоанна, и мы не отступим.
2: Ты не знаешь, где тюрьма, в которой он томится?
0: Она в пустыне у Мертвого моря. О, возьмите меня с собой.
1: Нет, подожди здесь.
0: Нет.
1: Ладно, пошли.
0: Тихонько, смотрите. Вот она.
1: Нам надо спешить.
4: Меня подождите.
0: Стража, стойте. Не убивайте Иоанна Крестителя, не надо.
5: Простите, ваше высочество, у нас нет выбора. Это приказ царицы. Вперед!
0: Нет, умоляю вас, лучше убейте меня. Откройте дверь! Откройте дверь, пожалуйста! Откройте дверь!
4: Я помогу!
0: Откройте!
1: Пустите нас! Пустите! Откройте!
5: Руби ему голову!
6: Весь отрубить!
0: Они его обезглавили. Нет, нет. Он ушел навсегда.
1: Постой, Соломея. Постой.
5: Детки.
1: Петр.
5: Вам удалось спасти Иоанна Крестителя?
1: Его убили. Мы ничего не смогли сделать.
5: Этот презренный царь Ирод. Андрей, надо скорее рассказать обо всем учителю.
2: Так Иисус здесь с вами?
7: Да, на берегу Мертвого моря. Он молится за Иоанна. Помолимся и мы за него.
8: Счастливый день, мой повелитель. Наконец-то наш враг мертв. Спасибо, Соломея.
9: Люди не смогут обвинить меня в смерти их любимого пророка.
8: Теперь так называемый мессия не будет соперничать с нами.
9: Ишь ты, мессия. Но я слыхал, что есть тут еще один пророк.
8: Да? А кто это?
9: Иисус. Здорово.
1: Значит, Соломея так и не вернулась?
2: Ой, где же она?
1: Пожалуйста, помогите найти ее. Что ж, давайте искать.
4: Соломея!
1: Соломея, Соломея, где
2: Ой,
1: ты?
2: Где же ты?
1: Соломея!
4: Ответь мне, пожалуйста.
0: Иоанн, я во всем виновата. Каюсь. Прости меня. Я хочу умереть. Только так я смогу смыть свой позор.
2: Вот она!
1: Ты куда, Соломея?
2: Ты что? Соломея, стой! Твое платье все промокло!
4: Ты простудишься!
1: Эй, что ты делаешь? Ведь кругом вода.
0: Уйдите, пожалуйста. Уйдите, дайте мне утонуть.
2: Успокойся. Вот,
4: это лучше.
2: Бедняжка.
9: Соломея.
4: Это Иисус. Иисус.

0: Подойди, дитя мое.
1: О, Иисус, я совершила тяжкий грех. Иоанн погиб из-за меня.
0: Не отчаивайся. Я знаю, в твоем сердце были только благие помыслы.
1: Это правда, учитель.
0: Не надо плакать, дитя мое. Ведь Бог полностью простил тебя.
2: Соломея, где ты? Соломея, что это? О, письмо? Дорогая мама, я решила уйти из дома.
1: Я люблю тебя, но только Бог может решать, что хорошо, что плохо. Я верю, что однажды Он войдет в твое сердце, и ты изменишься. А пока прощай, мама.
2: Прощай. О, нет, я потеряла дочь.
1: Вам, наверное, странно, что я ушла из дома, но я знаю, так велел бы мне Иоанн. Я очень благодарна вам за все, что вы для меня сделали.
3: Помнишь, как мы танцевали?
4: Я готов всегда танцевать с тобой.
1: Тогда я обещаю, что я буду упражняться. Надеюсь, мы еще встретимся. А сейчас пора идти.
3: До свидания, Соломея!
4: Еще увидимся!
1: Счастливо! С Богом!
4: Прощай!
3: До свидания!
4: Счастливо,
0: Соломея!
4: Она будет кому-нибудь хорошей женой.
3: А как насчет сэра? Он хотел жениться.
5: Дай Бог, и Иродиада скоро изменится к лучшему. И это будет огромным счастьем для Соломеи.
4: Угу, безусловно. А сколько времени? Надо спешить, профессор Бамбл беспокоится.
6: Нисколечки, он, скорее всего, спит.
5: И точно, храпит.
4: Поглядим.
6: Краткая сводка для вахтенного журнала. Пассажиры вернулись в летающий дом. История Соломеи внесена в банк памяти.

Дорогие друзья, приветствую вас, любимые Божьи, возлюбленные, все, где бы вы ни были, кто сейчас смотрит, чтобы принять. И я благодарю Господа, что у нас вот такая привилегия, возможность. И я благословляю каждого, кто сейчас в этом участвует, потому что это совместное наше служение, которое высвобождает Бог для каждого из нас. И спасибо Господу, спасибо, потому что все от Него, все через Него и все к Нему. И спасибо, что мы есть, спасибо, что мы живем в такое удивительное время. Оно непростое, но мы благодарим Господа за то, что мы спокойные, потому что все нам ко благу. Из всего мы учимся, научаемся каким-то новым моментам нашего существования здесь, на земле, как на небе. И знаете, сегодня вот я хотела поделиться, может быть, такими вещами, которые вы уже и слышали, и знаете, кто-то, может быть, нет, но что-то такое особенное, что Бог открывает. Хотя Бог открывает каждому, лично каждому, очень особенно. И мы благодарим за Его многообразие и Его многозначность, но это все одно в Нем для того, чтобы мы могли быть в единстве вот этого времени, когда

с 14 главы Иоанна. Здесь тоже есть какие-то вещи, которые мне хотелось бы поделиться с вами. 14 глава Евангелия от Иоанна. С 1 стиха. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте», – это говорит Иисус, говорил своим ученикам, – «что в доме Отца Моего обителей много. И если бы не так, я сказал бы вам, что я иду приготовить место вам. И когда пойду, приготовлю вам место, приду опять, возьму вас к себе, чтобы вы были где я. А куда иду я, вы знаете, и путь знаете». Но интересно, что даже в этот момент ученики, которые были уже с Иисусом достаточно длительное время, Фома, например, сказал ему, что «Ну, Господи, не знаем, куда ты идешь». Он ему сказал: «Знаете?» А он говорит: «Не знаем». «И как мы можем знать путь?» Иисус сказал ему. Я думаю, что очень многие уже это место знают. И я тоже его, знаете, знала уже давно. Познала, прочитала, запомнила и даже исповедовала. Но глубину, которая стоит за каждым словом и каждым вот этим предложением у Бога, Дух Святой открывает нам по мере нашего духовного роста. Так вот, Иисус сказал ему: «Я – путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус говорит: «Я путь, и истина, и жизнь». Что это? Как мы можем это видеть? Но интересно, что он, во-первых, тут вот я выше прочитала, он говорит, что «в доме Отца Моего обителей много, и если бы я не так сказал бы, что я иду приготовить место вам, и когда приготовлю место, тогда приду и возьму вас». Вот это вот, так сказать, отправная точка вот этого пути. Это путь, конечно, по-человечески нам надо видеть физическими глазами, куда это, что и как, но это путь нашего духовного начала нашей жизни, той жизни, которая нам дарована от Бога еще раз. Да, мы все вот имеем день рождения, но у нас есть день рождения, когда мы родились заново. Или, можем сказать, родились свыше. Это тоже я не буду читать. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, где Никодим пришел к Иисусу Христу ночью, и он стал говорить, что да, ты вот такой, вот ты такие вещи делаешь, что это невозможно, если ты не от Бога. Он не стал ему долго там рассказывать, какой он, и как это так, и сяк, и почему. Он ему сказал очень просто, что кто не родится свыше, там это Иоанна там 3:3, там и дальше там 5:6, там что кто не родится свыше, тот не может войти в Царство Божие, и кто не родится от воды и духа, тоже не может вот в это войти. А что это войти? Это как раз вот начало этого пути, на который мы, так сказать, получается, начинаем быть вживлены, что ли, скажем так. Мы не просто родились физически в видимом мире, а мы начинаем быть живыми для духовного мира Божьего, для Божьей духовной реальности. И сейчас вот эти слова, которые написаны в Библии, мы можем их понимать уже, так сказать, на более нашем современном языке и имея вот какие-то свои такие представления. Потому что физическое представление о пути – это вот путь, дорога там и так далее, прямая, кривая, там по горам, по долам или еще как. Но здесь вот этот наш путь – это начинается наша жизнь совместная, рождение из Бога, через Него, с Ним. И здесь на земле, как на небе. Понимаете, как это? И вот что здесь касается обителей. И вот эта обитель, которую Иисус здесь говорит, что в доме Отца Моего много. Теперь мы можем, знаете, как это видеть? Ну, по-человечески или по-земному мы можем себе представлять там какие-то территории или города и так далее, и так далее. В духовном мире это

какие-то вот такие духовные ипостаси, которые что-то означают. Но в первую очередь, вот для нас наше рождение, откуда оно, где оно у нас, это внутри нас. Но мы это увидели в зеркале? Нет. Мы это как-то, вот, не знаю, вот именно по земному как-то вот, пережили? Нет, но по духовному я помню себя, когда вот что-то произошло в моей жизни в начале. У меня вообще такое свидетельство, что мне никто никогда не говорил про Иисуса Христа, про то, что надо покаяться там или еще что-то. Но мне стали приходить мысли. Это мысли, но это даже не совсем мысли. Я могу сказать, что это какие-то такие особые переживания, что я вдруг стала понимать, что мне надо покаяться. Хотя такого слова я даже вообще не знала. В моем лексиконе такого слова не было, потому что я жила в советское время, которой Бога не было, и все знали, что его нету. Но я захотела, я поняла, что это связано с Богом, и что он меня как-то вот зовет, что я должна что-то как-то двигаться не так, как я жила раньше. Я жила обычной, хорошей жизнью, у меня все было, и я вполне была по внешним параметрам удовлетворена. Но по моим внутренним параметрам, каким-то неосознанным, я чувствовала, что мне чего-то не хватает. А чего? Иисус говорит, я приготовил для вас, иду приготовить вам место. Так вот, что это за место, которое Бог нам приготовил? Это место, во-первых, это внутри нас. Конечно, чтобы приготовить нам место, Богу пришлось родиться, ну, это мы имеем в виду, что это Сын Божий, Иисус Христос, который родился очень тоже удивительным способом по вере этой молодой женщины. Она тоже, я уж не знаю, что она там почувствовала, когда Дух Святой на нее сошел, но, по крайней мере, она согласилась с этим и сказала, да будет так, как вот ей сказал ангел. И вот это было начало приготовления этого пути для нас через Иисуса Христа и приготовление этого места, в котором мы сейчас находимся. Ну, те, кто уже поняли, те, кто приняли, те, кто в это входят, осознают, ну и мы будем продолжать осваивать это место. Это место находится внутри нас, где Бог соединяет нас с собой, примиряет нас с собой, потому что это очень важный момент. И еще, если взять параллельно, вот место, я не буду его зачитывать, я вам просто скажу, это 2 Коринфянам 5:17, где написано, кто во Христе, тот новое творение, такое, которое вот все старое прошло, начинается что-то такое, новое творение, это наш новый человек. Он начинается тоже не сразу взрослый, он начинает жить внутри нас, рождается от Духа Божьего. И каким образом, когда уже Иисус родился, прожил на земле там 30 лет, потом он в 30 лет вышел на служение, до этого никто не знал, кто он и что, но когда он вышел на служение, когда он там принял водное крещение и так далее, и так далее, и 3,5 года он вот уже утверждал, проявлял вот эти качества Бога-человека, и он был 100-процентный Бог и 100-процентный человек, и вот этот путь, который для нас, он говорит, я иду приготовить. Вот он начал его готовить, он уже его и раньше готовил, а здесь он вышел уже, так сказать, на завершающую стадию этого пути, и эта завершающая стадия пути, она в каком-то смысле касается и Божьей Церкви. И дальше, когда он говорит, что я истина, для нас истина, для обычного человека истина, ну, это что-то очень правильное, записанное, ну, или озвученное. Но он говорил, что я есть. То есть истина – это не просто слова, это не просто какая-то доктрина правильная, а это жизнь, которую он жил, будучи человеком. То есть истина – это Бог, и это тоже Бога-человек. И вот здесь стали к нему притягиваться люди.

которые были тоже Богом предназначены. И также вот для всех нас, те, которые уже верующие, мы не просто верующие в кого-то, но мы предназначены Богом. И Бог знал, мы, в общем-то, Его не просто дети, а мы Его сыновья. Потому что в Библии есть такое место, что есть сыновья Божьи и есть сыны противления. Но, в принципе, все люди рождены и были, так сказать, сотворены Богом и написано по Его образу и подобию. И если это взять начало Библии, самая первая книга «Бытие», вторая глава, когда Господь, Он взял вот это вот тело Адама, которое было сделано из праха, и Он вдохнул себя. Адам, он вдруг открыл глаза, посмотрел, и кого увидел? Он увидел Бога Отца. И стал, написано, Адам душою живою. Это еще одна наша внутренняя духовная часть. Но даже будучи просто людьми, живущими в этом мире, мы живем через тело, которое мы видим, но у нас две части внутри нас, невидимые. Это дух и душа. Так вот, она появилась духу Адама, он ожил, и душа, которая тоже ожила, и тело стало живым. И знаете, что стало отличать это тело, которое было до того, как оно приняло Божий Дух, и после того, как приняло? В этом теле потекла кровь. Когда человек умирает, кровь у него больше не течет. В Старом Завете, я опять не буду читать это место, говорить, написано, что в крови жизнь. Как это? По-человечески пока не исследовано, как это. Хотя мы знаем уже теперь, из чего кровь состоит, и что нужно, и так далее, и так далее. И кровь важная, так сказать, часть нашего существования. Но то, что в крови находится душа, вот этого соединения никто не видел. Но что произошло потом? Почему нам нужно то, что Иисус приготовил? Кровь Иисуса, она, к сожалению, и сам человек, ну, кто уже это знает, кто еще не знает, не читал, это тоже первая книга Библии, «Бытие», где человек попал в ловушку от невидимых врагов, которые и сейчас есть, человека ненавидящие, духи зла, демоны и так далее, бесы. Но человек попался через то, что он стал слушать. То, что, в общем-то, слушать можно, но как на это реагировать? Адам и Ева, когда уже Бог сотворил, вот про Адама и Еву тоже очень много, но я сегодня не буду говорить, как Бог сотворил, он одного человека поделил на две части, но суть такая, что оба они попались в ловушку в том смысле, что они поверили лжи. Хотя это была полуправда, но они поверили. И через это они попали в измерение, которое называется «добро и зло», потому что они съели от этого дерева, которое Бог сказал «нельзя». От дерева познания добра и зла вкушать. Потому что Бог сказал, вы смертью умрете. Они не очень это понимали, потому что что такое смерть? И сейчас-то люди не очень понимают, хотя они видят вроде что-то. Но и тогда что стало происходить? Бог пришел, Бог хотел им помочь. Но, к сожалению, они были в таком замешательстве страха, самообвинения, что Адам обвинил Бога. Он сказал, что вот эта женщина, которую ты мне дал. И вот это тоже вошло в генетику греховности человека. То есть, по сути, если сказать это одним таким заключением, то генетика через кровь человека от родителей, она испорчена так сильно. Свою идентичность, происхождение от Бога, из Бога человек потерял. И это трагедия, конечно. Бог хотел помочь, но люди не сообразили, скажем так, что надо было, чтобы Бог вмешался и помог им. Они стали обвинять друг друга, ну, не друг друга, Адам обвинил, и Бога.
И тогда вот эта генетика закрепилась так, что она до сих пор в человеке. И человек не хочет Бога. И это привело к тому, что все, что вот эти вся трагичная человеческая жизнь, и мы ее знаем из истории, мы и в школе проходим, и еще люди, мы видим, что сейчас происходит, когда люди мечутся. И в первую очередь вот это такое вот внутреннее состояние человека, это неудовлетворение раз, это накопление негативного, такого раздражающего, какого-то болевого состояния, из которого человек сам выйти не может, и он всегда ищет виноватых. И что пришло? Пришло вот это состояние, и это значит, что вечный человек перестал быть вечным, потому что смерть приобрела свою силу и власть через этих духов всех, контроль и так далее. И вот это измерение добра и зла или измерение власти, оно до сих пор. Но Бог нас, благодаря тому месту, что Иисус сказал, что я иду приготовить вам место, что Он приходил, и мы знаем это место, что Он не просто пришел, Он умер на кресте для того, чтобы наша кровь могла поменяться. И теперь, когда человек стал жить такой жизнью, пришли болезни, всякие разрушения, всякие трагедии и так далее, и так далее. И вот это все, причина этого в том, что человек живет жизнью, которую ему Бог не предназначил жить. Это жизнь, по сути, смерть. И это происходит, и человек привык к этому. И тот враг, который управляет человеком, он говорит, ну, это нормально, это же исторически, это так все сложилось. Но это значит, что мы находимся не в том месте, не на том пути, и не живем по истине Божьей любви, и что эта жизнь, которая есть истинная жизнь, она сокрыта, и она находится в Боге. И теперь, когда Иисус после своего смерти и воскресения пришел к ученикам, Он тоже в них вдохнул. Он сказал, примите Духа Святого. И Он вдохнул этот Дух, который был в нем. И Он еще пролил кровь. Это было тоже очень важно. И теперь у нас вот есть существенные вещи, через которых мы приходим к Богу, в единство с Ним и попадаем в то место, которое Он нам приготовил, когда мы говорим «Да, Господь, я хочу познавать Тебя, я хочу узнать, кто я на самом деле, какой я, и я хочу жить». Это естественно, и, потому что любой человек хочет жить, никто не хочет умирать. И спасибо, что Бог даровал нам вот эту любовь безграничную. И прийти к Богу нету ограничений. Это для лично каждого, это для всего человечества. Но это действует так, когда Иисус Христос каким-то образом, невидимым для нас, приходит жить в нас. И мы рождаемся заново, и мы рождаемся вот внутри нашего сердца, потому что в Старом Завете написано, Бог говорит, я дам вам новое сердце. И вот в этом новом сердце, где мы и с Богом становимся одно. И это вот этот путь истинной жизни. И Господь, спасибо, что мы можем в этом быть, пребывать, расти. И теперь, Господь, спасибо за каждого, кто уже в этом находится. И для тех, кто ищет еще большего откровения, понимания, какой Бог и какие мы на самом деле, потому что это одно из самых важных моментов, будучи верующими, это не просто знать наизусть слово, хотя это хорошо, это не просто, так сказать, иметь общение со своими, но это жить той жизнью близости, такой личной жизни, где ты и Бог, и там Бог и Отец, потому что Иисус сказал, «Я в Отце, вы во мне, а я в вас».
Вы понимаете, это настолько удивительно глубокое откровение о том, где это место и где мы находимся, и из чего мы живем и будем жить. Это вещь.

вечный баланс жизни, который Бог предназначил для нас от начала. И мы, слава Богу, начинаем понимать этим и пользоваться. Так что вам благословения тем, кто нуждается в исцелении, кто нуждается в ободрении, кто нуждается в таком вот просвещении, чтобы возрадоваться. Потому что мы радуемся из вот того, что Бог внутри нас, мы в нем. И это навсегда, и это могущественно. И пусть это будет вашей каждодневной молитвой. Господь, ты во мне, и я в тебе. Мы вместе, мы одно. И это я новое, новое творение, созданное тобою на великие дела. И Господь, спасибо, что это навсегда, и это могущественно. Будьте благословенны. Принимайте Божье новое помазание и внутри для нового человека, и снаружи, чтобы через нас Бог мог распространять свое царство, которое внутри нас, вокруг нас. Потому что мы для этого Богом рождены, вот для этого нашего времени. Во имя Ишуа. Аминь.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Эта программа очень особенная. Как нам было сообщено вот уже много лет, информация этой программы удовлетворяет всех заинтересованных в правде по всему миру. И именно это мы и пытаемся делать. Эта правда соответствует Библии, которая сама является абсолютной правдой. Эта правда также соответствует и последовательным, очень эмпирическим исследованиям, научным по своей природе. Мы пытаемся предоставить вам факты, какими они являются. Сегодняшняя программа называется «Микроэволюция». Что же это такое? Нет сомнений, что мы все...

изменяемся, что мы не совсем похожи на своих родителей, хотя мы обладаем комбинацией генетической структуры их обоих. Вполне очевидно, что в прошлом и их гены до некоторой степени были подвержены компромиссам. Также очевидно, что и наша генетическая структура изменилась по разным причинам. Мы признаем, что радикалы, лишенные кислорода, сильно угрожают здоровью и генетической целостности живых систем планеты Земля. Что же собой представляют лишенные кислорода радикалы? А ведь теперь над Землей нет первоначального небесного свода, который был там. После его разрушения в дни Ноя, во время Всемирного потопа, электромагнитной энергии было достаточно для создания очень сильного озонового свода, заряженного кислородом. Но теперь он истощен. По своей силе, толщине и обилию его даже и близко нельзя сравниться с тем, каким он был всего лишь 100 или 50 лет назад. И сейчас ультрафиолетовая радиация проникает к нам со всех сторон благодаря солнечной радиации, то есть радиация Солнца, как и радиация открытого космоса, попадает к нам, потому что озоновый свод недостаточно силен, чтобы защитить нас. Эта ультрафиолетовая радиация проникает на нашу кожу и в другие живые системы. Поэтому в клетках и происходят различные мутационные изменения, которые вызывают, например, рак. Он, в свою очередь, глубоко проникает в клеточную ткань всего тела. И эта радиация, которая когда-то вынуждена была проходить через фильтр небесного свода над Землей, теперь также вызывает и другие вещи, подвергающие компромиссу нашу генетическую структуру. Это очень сильная коротковолновая радиация с очень узким радиусом действия. Она поражает кислород, избавляя его от электронов. А кислород агрессивен, поэтому он и начинает очень странными путями соединяться с разными другими химическими веществами. Как раз эти соединения и являются частью пищевой цепи, которую мы поглощаем. Ведь это же часть загрязненной атмосферы, и мы впитываем это в себя. В результате этого каждая клетка нашего тела до определенной степени впитала в себя эти радикалы. Теперь мы уже загрязнены. Есть грязевой нанос в наших телах, который постоянно увеличивается, как пепел в горящем камине. Я считаю, что дополнительные электроны, притягивающиеся не только к кислороду, но и к некоторым из этих кислородных загрязнителей, я отношу их всех к свободным радикалам. Таким образом, это тепловая электронная раковина заряжена отрицательно. Но у вас есть и металлы, которые заряжены положительно. Теперь поговорим о них. Некоторые из этих металлов являются тяжелыми. Например, алюминий. Он тяжел в отношении клеточной структуры. Например, силикон и так далее. И они формируют пепел в клетках. Это часто проникает в ядро клетки. В результате этого возникают такие болезни, как склероз мозга и многие других, которые очень изнурительны. В дополнение к этому, некоторые из этих кислородных радикалов само структурное ядро клетки проникают в клетку ДНК. У нас есть истощенная вода, если ее можно так назвать. В ней нет никакой энергии, что противоречит ее первоначальному дизайну. Частично этим и объясняется ослабление структуры генетической композиции. Все это подвергает риску генетическую структуру. Все, о чем я говорил с самого начала программы, иллюстрирует тот факт, что нам нанесен генетический ущерб. Поэтому мы не совсем похожи на своих предков, мы только приблизительно схожи с ними. И мы называем это изменением внутри генетических границ. Существует также и технический термин для описания этого процесса изменения — микроэволюция. Но пусть вас не пугает этот термин «микроэволюция». Я хочу убедить вас в том, что Бог по-прежнему все еще управляет Землей. Я не Бог, а Он — Бог. И если бы мне пришлось все это контролировать и всем управлять, я бы все разрушил.
Земля по-прежнему находится в руках всемогущего Бога. Смотрите, на протяжении столетий мы знали, что живые системы изменяются. Эволюционная общественность опирается на натурализм, и она заявила о том, что поскольку эти изменения происходят во всех диапазонах жизни, они обладают потенциалом не только переходить границы генетической структуры, но и вносить в нее новую информацию. Это невозможно. Дело в том, что каждое генетическое изменение теряет эту информацию в контексте компромиссов и изменений. Скажем, при воздействии радиации мы можем изменить генетическую структуру фруктовых мух, которых в науке называют Дрозофила меланогастер. Но изменяя эту структуру, мы не добавляем новую информацию, ослабляем основную. В лучшем случае мы ее просто перетусовываем, используя те же самые элементы. Это и называется микроэволюцией или микроизменениями. Никаких проблем. И наука это подтверждает. Она прямо говорит, что из-за потери небесного свода над Землей нашей генетической структуре угрожают разные условия. Но в лучшем случае любые изменения в этой генетической структуре — это перетасовка одних и тех же элементов. Обычно в результате этого информация только теряется. Таким образом, наша система подвержена опасности. Возможно, нам и удастся произвести лошадь, которая будет бежать быстрее. Но есть вещи, которым нам не под силу. Я живу в городе Гленроуз, штат Техас. Это сельскохозяйственная местность. Вместе с университетом в Стефенвилле мы разрабатываем много разных программ. Этот университет всего лишь несколько километров от Гленроуза и занимается сельскохозяйственными программами. Они связаны с выводом лучших пород животных, например, поголовье скота. Подобрав специальную группу коров, возможно, нам и удастся вывести тяжеловесную породу, которая бы производила больше мяса, а не жира, и которая бы обладала более развитой мышечной структурой. Возможно, определенная порода лошади, выведенная нами, побежит быстрее, чем чистокровная лошадь. Но долго этого не продлится. Мы даже можем изолировать или сузить какую-то генетическую линию, чтобы вывести отменных породистых скаковых лошадей. Но когда освободишь от ухода этих коров или лошадей, оставив их на природе, выживут только те, у которых основная структура с более широким резервом генов. Вы понимаете, это чрезвычайно важно. Если освободить их всех, выживут только те, которые обладали первоначальной, основной структурой с более широким генетическим резервом. Это чрезвычайно важно. Итак, возможно, нам и удастся генетически вывести такую породу, которая будет превосходной в каком-то направлении, но зато мы ослабляем основную информацию этой генетической структуры. Чтобы эти лошади долго жили, нам необходим более широкий генетический резерв. Нам нужны здоровые, эффективные лошади, а не просто прекрасные на вид жеребцы. Нам необходимо старое, длиннорогое поголовье скота, а не какие-то экзотические породы. А знаете ли вы, что длиннорогая корова каждый год может рожать теленка и делать это 22 или 23 года? А когда посмотришь на экзотические виды, я бы мог перечислить множество из них, они даже и близко не могут сравниться с этими коровами. Таким образом, нам необходима более широкая генетическая линия. И это всего лишь вступление. Ведь любое генетическое изменение — это в лучшем случае просто перетасовка основной информации для того, чтобы добиться какого-то одного результата. Но большинство генетических изменений просто ослабляют основную информацию, в результате чего на свет появляется менее жизнеспособное существо. Это не соответствует теории эволюции, но это соответствует фактам научных исследований.
Микроэволюция — это просто изменение внутри границ какого-то генетического резерва, часто приводящие к потере информации. Это и есть микроэволюция, хотя они и думают, что у них нет проблем никаких. Эволюция означает изменение. Обратите внимание вот на такой факт. Прислушайтесь к моей иллюстрации микроэволюции, которую предполагали и геологи, и антропологи, и физики, и культуроведы, и палеонтологи, все ученые по всему миру. Вот иллюстрация макроэволюции. Под эволюцией, как мы ее обычно подразумеваем, признаются мутационные изменения простых существ, с которых, судя по мнению эволюционистов, и началась жизнь. Эти изменения были вызваны как окружающей средой, так и системой энергии, которая повлияла на простые организмы. Как сказал Дарвин, небольшие изменения произошли в результате естественного отбора. Итак, из единственной живой клетки произошли целые новые творения и создания. Затем появились и новые виды, которые, в свою очередь, подверглись изменениям. И в конечном итоге, благодаря новой генетической информации, появилось все человечество, обладающее невероятно сложным мозгом. Но основано ли это на факте? Конечно же, нет. Вот это и есть макроэволюция или стандартная эволюция, разные изменения разных систем и естественный отбор. Это наиболее известная и изначальная ее версия. И у микроэволюции на самом деле нет научных или библейских проблем. Она представляет собой изменения внутри видов. А новую генетическую сверхъестественную информацию придумала макроэволюция или стандартная эволюция. И это, кстати, совершенно невозможно. Мы сравниваем микроэволюцию, то есть простую перетасовку внутри границ генетического резерва, с макроэволюцией, которая обозначает переход одного вида в другой. Этого никогда не наблюдалось. В соответствии с мнением микробиологов, это просто невозможно. Невозможно, потому что любая генетическая структура живой системы неприкосновенна. В нее невозможно внести какую-то новую, сверхъестественную информацию. И говоря об изменениях внутри вида, давайте перейдем к некоторой конкретной специфике. Например, давайте посмотрим на изменения, произошедшие в человеке. На иврите это слово «беримен». Означает оно «вид». Возможно, оно звучит для вас странно, и вы думаете, о чем это он. Но это с еврейского перевод, что означает «вид». Итак, внутри этого вида возможны разные изменения, и они могут происходить только внутри генетического резерва. Осознаете ли вы, что во время римского периода, главным образом это было библейское время, было всего лишь четыре вида собак? Да, все остальные виды собак, которые у нас есть сегодня, произошли от этих четырех видов, благодаря селективной генетике и узкородственному и селективному размножению для определенных целей. Все собаки произошли от четырех видов. И у нас есть и великий Дейн, и Сен-Бернар, и маленький Чиуауа, и которых только не придумаешь. Не забывайте, каждый из этих специфических видов ограничен какой-то определенной функцией. Скажем, маленькая чиуауа не может выжить на природе без заботы человека. Они ограничены. Уличный дог, уличная собака может выжить сам по себе намного лучше, чем экзотические виды собак. Всем нам знаком маленький пудель, которым многие дорожат. А те, которые их разводят, четко говорят нам об их очень высокой смертности при рождении. Ведь их генный резерв очень ограничен. И хотя очень приятно с ними играть и прижимать их к себе, им никогда не выжить просто на улице без ухода человека. И в этом смысле они очень ограничены. Чтобы собака могла выжить сама по себе, ей просто необходим широкий резерв
генов. Итак, от четырех видов собак произошло столько разновидностей. Как видим, эти изменения обладают огромным потенциалом, но это не эволюция в своем обычном смысле или макроэволюция. Ведь ничего нового не добавилось. Скорее, наоборот. Но давайте опять вернемся к человеку. У нас по-прежнему прекрасные дети разных видов. Каждый из них полностью человек, и по своему разуму и внешности очень дорог не только нам, но и Богу. И они очень дороги нам. Кто-то более знаком, кто-то менее знаком. Но факт остается фактом. Все они настоящие человеческие существа. Было время, когда эволюционисты, сторонники Дарвина, делили людей на расы, подчеркивая превосходство одной над другой. Ведь это все люди, одна человеческая раса. Мы постоянно узнаем, насколько необыкновенны и разум человека, и его физические возможности во всех этих удивительных видах людей, во всех людях, видах живых систем, которые мы знаем как люди. Но кто-то скажет, подождите минутку, я согласен, что все не просто люди, но как же насчет орангутангов или других обезьян? Ведь научные исследования определили, что генетика обезьяны идентична человеческой на 98,4%. Разве нельзя было устранить быстро такую небольшую разницу? Всего лишь 1,6%? Нельзя ли устранить 1,6% и из обезьяны получился бы человек? Можно ли это сделать? Конечно, нет. Совершенно нет. Один из наших консультантов, генетик Барни Медокс, доктор философских и медицинских наук, предоставил нам результаты своих последних генетических исследований. Он утверждает, что по научным подсчетам генетическая мутация даже одной миллиардной части хромосомы животного непреклонна фатальна. Это очень важно. Генетическая разница между человеком и его так называемым близким родственником шимпанзе по крайней мере 1,6%. Хотя и кажется, что это немного, но было определено, что это, по крайней мере, 48 миллионов нуклеидов, которые нужно было преодолеть и изменить. А случайное изменение всего лишь трех нуклеидов структуры ДНК является фатальным для животного, либо сразу же фатально в его отпрыске, который может появиться на свет искалеченным мутантом. Это если изменили три нуклеида. А разница в 1,6% означает 48 миллионов нуклеидов. Комбинация всего лишь трех является фатальной. Таким образом, это значит, что просто невозможно преодолеть эту брешь между обезьяной и человеком. Нам нужно начать с первоначальной генетической информации. Но как же получается изменение? Следите внимательно. У нас есть специальная таблица, демонстрирующая изменение меланина в человеческом организме. Конечно, лучше тем из нас, у кого его больше, но тем не менее у некоторых из нас светлая кожа. У нас есть 16 разных категорий, от очень густого темного цвета до светлого. И всеми этими разными возможностями обладает единственная пара родителей. Вы поняли это? Одна родительская пара обладает жизненным потенциалом каждой из этих генетических комбинаций. Например, у одной пары в Британии родились близнецы, мальчики, один из которых был светлокожим, а другой темнокожим. И оба они одного и того же генетического происхождения. У них одни и те же мать и отец. Это только подчеркивает, насколько по-разному выражается генетический потенциал. Например, я самый старший из 10 детей. Все мои братья и сестры совершенно разные. У меня у самого 5 детей. Один из них уже на небесах. Он ушел от нас. 2 сводные дети. Все они мне очень дороги. Но в сводных детях мне не нужно искать изменений. Каждый из моих собственных детей необыкновенно разный, хотя все они из одной и той же генетической композиции.
Таким образом, в большей форме, вот здесь иллюстрируется 16 главных различий. Конечно же, к ним можно было бы добавить что-то еще, это иллюстрируется по всему генетическому потенциалу. 16 основных комбинаций этих различий могут происходить внутри одной и той же генетической структуры. Именно это и произошло с этими известными близнецами, близнецами двух тонов, как их называют. Ну что ж, мы говорим.

говорили о собаках. Давайте опять вернемся вот к этому виду. У нас также есть лошадь. Это библейский вид. Я имею в виду зебры, ослы, лошади. Все в целом они принадлежат одной генетической структуре. Они очень похожи друг на друга, хотя и обладают изолированной генетической информацией, наделяющей их особенной и очень разной характеристикой. Но все они произошли из одного вида, от одной лошади. Это подводит нас к прекрасной иллюстрации, которую можно найти в литературе. Это вид хоботных. Все эти существа похожи на слона. Недавно были раскопаны два стегононовых мамонта. Их помогли определить горбы, один на голове, другой в нижней части лба и, конечно же, на спине. Это совершенно поразительно. Без этих мамонты были бы совсем похожи на современных слонов. И их полно в определенных местностях. Это вот замечательные мамонты. На них было очень много шерсти. Нам знакомы также и экзотические творения, экзотические создания, например, тетралофодонский мастодон. Но пусть это не пугает вас. Предположительно, это древний мастодонт, но, по нашему мнению, все это происходило всего лишь в несколько тысяч лет назад в результате сотворения мира и в результате широкого генетического резерва. Тетралофодон, мастодон, был раскопан с четырьмя бивнями. Это очень экзотический вид семейства хоботовых. И эти мамонты с обильной шерстью просто великолепны. Но у всех у них один и тот же генетический потенциал. Таким образом, вот это и есть микроэволюция. Овладев генетическим кодом мастодонта и плодотворив современного слона, возможно возродить этого прекрасного мамонта со всей шерстью. Фактически над этим работает уже и сейчас, ведь у них одна и та же общая генетическая структура. Я сам с нетерпением этого жду, потому что на самом деле это возможно. Таким образом, мы проиллюстрировали вид. И мне очень нравятся эти создания, они очень специфические, их дизайн просто великолепен. Уши у них, система охлаждения, я не имею в виду просто эффект веера. Когда они сжимают свое ухо, они уменьшают прилив крови к поверхности этих великолепных ушей, и уменьшается и их тепловая энергия. Таким образом, они сами себя охлаждают. Когда они расправляют свои уши, это значит, они хотят избавиться от некоторой теплоты в своем теле. И когда они их сжимают, прижимают назад, они пытаются удержать тепловую энергию. Таким образом, расширение ушей — это их система охлаждения. Это прекрасный дизайн нашего Творца. Сам человек всегда был человеком, как и все виды созданий, всегда были теми или иными видами. Таким образом, я хочу вот что сказать в заключении. У нас нет никаких проблем с микроэволюцией, потому что она — не что иное, как изоляция или вторичное изменение основной генетической информации, которая была там с самого начала. Но главная проблема в макроэволюции, которая на самом деле никогда не была подтверждена наукой. Да и в модель сотворения она никак не вписывается. Макроэволюция — это концепция предоставления новой информации, что намного усложняет уже саму по себе очень сложную структуру. Ведь они предполагают, что ее результат — это совершенно новое существо, что в научном плане совершенно невозможно. Я пытаюсь вам вот что сказать. Все по-прежнему в руках Бога. Даже если мы и видим какие-то изменения в ограниченном плане, иногда они очень драматические, все равно все по-прежнему остается таким, как его сотворил Бог. Это только иллюстрирует его созидательность. Это иллюстрирует тот факт, что Бог сотворил все эти виды совершенно неприкосновенными. Микроэволюция — никаких проблем. Макроэволюция — огромная проблема, потому что в ней нет ничего общего с наукой.

0: Пожалуйста, отпустите меня. У меня нет денег. Центурион, умоляю, не бросайте меня в тюрьму. У меня жена и двое маленьких детей. Спасибо тебе. Прошу вас, не надо. Пожалейте меня. Центурион, умоляю. У меня жена, двое детей. Мне жаль, но я ничем не могу помочь. Пожалуйста. Пожалуйста. Неужели у Рима нет милосердия к бедным? Я ничем не могу помочь. Нет. Нет, умоляю вас, ради моей семьи. Пожалуйста. Пожалуйста.
1: Влезай в повозку.

0: Я надеюсь, что ничем не обидел вас, сэр. Нет, нет, Луций. Разве можешь ты обидеть меня? Ты хороший слуга, лучший друг, который у меня есть. Расскажи мне о том человеке, в которого ты веришь, об Иисусе. Вы видели его? Вы почувствовали то же, что и я, когда впервые увидел его? Я что-то почувствовал. Не могу понять, Луций. Он Мессия. Теперь о нем многие говорят. Его даже называют Господом. Сегодня, когда я забирал бедняков в тюрьму, то он поднимал их на ноги, помогал им, давал им надежду. А потом посмотрел на меня. Я почувствовал такой стыд. Я почувствовал... Луция. Все хорошо. Мне жаль, Флавиус. Я уже встречался с такой болезнью. Боюсь, он не доживет до утра. Но утром он чувствовал себя хорошо. Мне очень жаль. И ты ничем не можешь помочь? Спасти его может только чудо. Простите, пожалуйста, пропустите. Пришла беда, учитель. Иисус, учитель.
1: Мастер,
0: я никогда ничего не просил. Мой слуга умирает. Он единственный, самый лучший друг, который у меня есть. И если есть человек, способный его спасти, то это ты, Господи. Ты слышал? Он назвал его Господом. Я пойду с тобой и исцелю его. О, нет, нет, Господи. Я не достоин того, чтобы ты входил в мой дом. Но если ты просто скажешь, что он исцелен, я знаю, он исцелится. Во всем Израиле я не встречал такой сильной веры. Ступай. По вере твоей да исполнится. Луция! Луция! И вы ходили к Иисусу? Да.
2: Свободен. Я свободен. Мое сердце больше не во тьме. Он посмотрел на меня и открыл мне дверь. Я свободен. И я верю.
0: Многие доктора смотрели моего сына, но никто не смог ему помочь. С ним произошел несчастный случай? Нет. У него есть жар? Нет. Как у него с аппетитом? Хороший. Тогда что заставляет вас думать, что он болен? Я... Лучше вы сами все увидите. Вы что-то не договариваете. Он же не прокаженный? Нет, нет. Доктор... Калеб — мой единственный сын. Если вы вылечите его, я готов работать всю жизнь, чтобы расплатиться с вами.

0: Все хорошо, Калиб. Помогите! Уберите его! Уберите его! Все хорошо, Калиб. Тебя никто не обидит. Папа рядом. Ваш ребенок одержим бесами. Он не одержим. Сэр, я видел проделки дьявола. Говорю вам, он одержим. Это невозможно. Ну как вы можете утверждать обратное? Потому что... Если Калиб одержим... Значит, его нельзя вылечить. Это правда. Доктора тут бессильные, но, возможно, Калиба исцелит кто-то другой. Есть священники, которые утверждают, что могут изгонять бесов. Мы к ним уже обращались. Шарлатаны. Они наживаются на бедах людей.
1: Может быть, стоит еще попробовать?
0: Нет. Калиб неодержим. Он болен. И я не успокоюсь, пока не найду доктора, который его вылечит. Господи, как ты творишь такие чудеса? Петр, если вера твоя размером хотя бы с горчичное зернышко, ты можешь сказать горе «подвинься», и она сдвинется со своего места. Что? Что бы вы ни пожелали, если вы молитесь праведно и верите, что получите его, будет вам оно дано. Пожалуйста, пожалуйста, пропустите.

0: Сердце хорошо работает. Для мальчика, который все время лежит, у него очень сильные руки и ноги. Он не всегда так спокойно лежит.
1: Иногда, то есть довольно часто, он внезапно становится очень возбужденным.

0: Ее единственный сын. Хуже того, она похоронила мужа всего несколько месяцев назад. Добрейшая женщина. Просто не знаю, как она все вынесет. Просто не знаю. Не плачь. Мальчик, я говорю тебе, встань. Мама?
1: Он жив. Он живет. Он живет. И его любовь ко мне бесконечна. Мне так радостно знать, что он рядом со мной. Я молюсь каждый день. Я хочу поделиться.

0: Пришло время вам идти и делать то, что делаю я. Я дал вам силу изгонять бесов, излечивать все болезни и недуги, даже воскрешать мертвых. Помните, все возможно для того, кто верит. Не берите за свою помощь денег. Вы получили свой дар бесплатно и делитесь им бесплатно. Теперь ступайте и не бойтесь. Бедный маленький Калеб, ты действительно думаешь, что ему понравится? Все дети любят игрушки. А что, если мы подарим ему эту игрушку, и она так обрадует его, что он снова станет обычным мальчиком? Я думаю, все возможно. Подайте бедным и слепым. Сэр, помогите слепым. Уже несколько дней мы не зарабатываем ни копейки.
1: Я голоден, Изи.
0: Я тоже, Бен. Пойду к Жуэлю. Он всегда дает нам поесть. Пойдем. Только не нужно ничего рассказывать про человечка, которого мы мастерим для Калеба. Он еще не окончен. Изи, ты же знаешь, я не умею хранить секреты. Бен, тебе придется научиться. Итак, давай сформулируем утверждение. Повторяй за мной. Я умею хранить секреты. Я умею хранить секреты. Изи, мне кажется, получается. Я умею хранить секреты. Я умею хранить секреты.
2: Прости, Калеб. Я не хочу, чтобы ты покалечился. Когда ты поправишься, то сможешь ходить сам, куда пожелаешь.
0: Я обещаю. Доброе утро, Жуэль. Смотри, что мы смастерили для Калеба.
1: Бен.
0: Изи, прости. Я пытался. Видно, не очень усердно. Очень красивая игрушка. Калебу она наверняка понравится. Как поживает маленький Калеб?
2: Боюсь, не очень хорошо.
0: Мне пришлось привязать его. Жуэль, мне очень жаль. Наверное, это единственный выход. Карин испекла утром хлеб. Возьмите. Ты хороший человек, Жуэль. Луч света в темном царстве.
3: Жуэль! Я встретила в городе одну женщину. Она рассказала, что раввин по имени Иисус воскресил ее сына.
0: Карин.
3: Он творит чудеса, Жуэль. Он дал силу своим 12 ученикам, и двое из них сейчас в городе.
0: Они творят чудеса? В нашем городе? Изи, может, они и нам смогут помочь?
3: Жуэль.
0: Карин. Я ничего так не желаю, как выздоровление Калеба. Но у нас нет денег на шарлатанов.
3: Но эти люди отказываются брать деньги за свою помощь.
0: С трудом в такое верится. Калеб!
3: Калеб! Калеб! Жуэль!
0: Калеб! Не нужно, сынок! Нет!

0: Помогите! Калиб! Калиб!
1: Спасибо вам. Я никогда не забуду, что вы помогли мне.
0: Благослови тебя Бог, женщина. Говорят, вы можете исцелять людей. Настолько, насколько ты веришь в исцеление и молишься. Сколько вы за него хотите. Вера в Иисуса — наша единственная награда. Несколько лет назад что-то произошло с нашим мальчиком. Некоторые говорят, что он одержим бесами. Мы не можем с ним справиться. Он был таким счастливым мальчиком. Он прекрасный мальчик. Если вы можете чем-то помочь... Мальчик, во имя Иисуса я говорю тебе, исцелись! Иоанн, подержи его. Я еще раз попробую. Всемогущий Господь, ты все можешь. Я приказываю бесам оставить этого чудесного мальчика. Тише, сыночек. Папа здесь. Папа любит тебя. Не помогает. Я знал, что все

0: Мы их никогда не найдем, Изи. Нет, найдем, обязательно найдем, Бен. И мы исцелимся. Друзья мне сказали, что вы ищете апостолов Иисуса. Да. Вы знаете, где их найти? Нет, но я только что пришел в город с самим Иисусом. Позвольте, я отведу вас к нему.
1: Ты слышал, Бен?
0: Иисус вернет нам зрение.

0: Это ты, Иисус?
1: Это он, Бен. Я чувствую его.
0: Вы верите, что я могу исцелить вас?
2: О, да.
0: Да, Господи. Пусть же будет вам по вере вашей. Бен? Изи? Бен!
3: Бен!
0: Спасибо тебе, Иисус! Теперь ступайте и никому не рассказывайте о том, что здесь произошло. Солнце заходит. Солнце встает. Я прославляю Его. Я каждый день прославляю Его. Восславляю имя Его.
4: Эти глаза снова видят. И каждый слепой сможет снова видеть, как я.
0: Я свободен, потому что я верю.

0: Не догонишь меня, не поймаешь. Иди ко мне.
1: Я поймал тебя.
0: Нет, я поймал тебя. Калиб. О, Калиб, прости меня. Я подвел тебя, сынок. Я перепробовал все, что только мог придумать. Но боюсь, все безнадежно. Джоэль! Карин! Откройте! Ничего не замечаешь. А что мне делать? Притворяться слепым? Что произошло? Правда, Жуэль. Мы снова видим. Не могу поверить. Честно, смотри. Там стул. Там тарелка. Там окно. Это должно быть мышь. Он бежит в норку. Кто вам помог? Как такое произошло? Мы не можем тебе сказать.
1: Иисус!
0: Я ничего не говорил. Разве я что-то сказал? Учитель, все было так, как ты и сказал. Мы творили чудеса. Я знал, что у вас получится, Петр. Мы исцеляли больных. Мы исцеляли хромых. Мы изгоняли бесов. Но, учитель, однажды... Учитель... Это мой сын. Он одержим бесами. Я приносил его к твоим ученикам, но они не смогли исцелить его. Дай мне

ребенка. Прошу тебя, если можешь, исцели его. Если ты веришь, все возможно с верой. Я не знаю, могу ли поверить. Я столько раз верил. Я хочу поверить. О, Господи, помоги мне. Пожалуйста, помоги моему неверию. Злой дух, приказываю тебе, оставь этого мальчика и никогда к нему не возвращайся.

0: Папа.
1: Калеб. Спасибо, учитель. Благодарю тебя. Пойдем к маме, сын.
0: Я свободен. Свободен. Он пришел ко мне, прикоснулся и смотрел с такой любовью. Я свободен. Я верю.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Годы идут, в отношениях ничего серьезного. А так хочется почувствовать радость материнства. Родить ребенка для себя – плохо это или хорошо? Сегодня мы говорим об этом. И на наши вопросы отвечает педагог-психолог Олеся Синтюрина. Олеся, здравствуйте. Снова рада вас видеть в нашей студии.
1: Здравствуйте, Юля.
0: Скажите, почему у некоторых женщин возникает вообще такое желание родить ребенка для себя?
1: Вы знаете, эта проблема все-таки идет с детства самого. Хочу рассказать на примере таком случае. В своем детстве у меня была подруга. И они жили в семье с родителями вместе. И у нас очень много было подруг других, которые жили в неполных семьях. Либо с сестрой, с мамой, либо с братом, с мамой, но без отца. И она поняла однажды в разговоре с ней, что они живут лучше, чем она живет с отцом. И тогда она еще в детстве вопрос мне задала такой: а для чего тогда папа нужен? Чтобы ругать меня, чтобы бить меня? Для чего он нам нужен? Нам с мамой так вдвоем хорошо жить. И когда я вырасту, говорит, я не буду замуж выходить, я рожу ребенка для себя. Ну и как-то годы прошли, и когда девушка эта выросла, у нее не было желания абсолютно выходить замуж. И когда подошло время все-таки родить ребенка, зов материнства идет. И этот человек так и не вышел замуж. Она родила ребенка, но проблемы ее никуда не ушли. Проблемы они остались на этом же месте. И как не были отношения с мужским полом налажены, а в первую изначально это с отцом, так у нее не были налажены и впоследствии. Она чувствовала себя несчастной, только в этом больше она не отца винила, а уже своего собственного ребенка. И говорила, что ребенок не то делает, не так делает, не в угоду ей это делает, не в угоду то делает. И тогда она говорила, мы с ней когда-то встречались, она сказала, да, говорит, я, скорее всего, в жизни ошиблась, так хочется иногда тепла. А тепло, говорю, чтобы получать, нужно его и отдавать. И вот когда женщина, девочка вырастает, когда она не чувствует защиты отца, когда не чувствует любви отца, она думает, что отец семье не нужен, потому что отец всегда как карающая какая-то организация, которая может только прийти, поругать, наказать, дать указания, и все. И девочка тогда понимает, а зачем мне тогда вообще нужен отец? Но на самом деле это одна сторона медали. Другая сторона медали, когда женщина, вырастая, говорит, я рожу ребенка для себя, не желая выходить замуж, создавать семью, она, знаете, есть такое выражение, хочу себе эту игрушку, во что бы то ни стало, я это заполучу. Вот я хочу этого ребенка, и он будет. Семья мне не нужна, муж мне не нужен, ребенок нужен. Вот его-то как раз я себе и рожу. И будем мы с ребенком жить так, как мы хотим, делать, что хотим. Но на самом деле, порой женщина, которая так говорит, она хочет свои амбиции, которые в своей жизни не воплотила, воплотить в ребенке, прожить детство заново, прожить те ощущения, те эмоции, которые она не прожила в своем детстве. Детстве она хочет вложить в этого ребенка. И часто эта женщина, она возвращается, когда мы с ними общаемся, с этими женщинами, которые в свое время без мужей рожали детей. Они говорили так, что мы хотели, чтобы дети стали более успешными, чем мы стали. Думали с детства, если заложить это, то дети наши в жизни будут успешными. Но потом они поняли, что когда они лишили ребенка отца, то это не совсем успех в жизни был и ребенка тоже, потому что ребенку нужно как общение материнское, так и отцовское, конечно.
0: Ну, мы сейчас, оговорюсь, может быть, нужно было раньше это сделать, что мы имеем в виду только ту ситуацию, когда женщина сама приняла решение забеременеть, ну, как бы от человека, который либо не может стать ее мужем, либо не хочет. Вот. Это не те случаи, когда мужчина ее был, и, например, но он ее бросил, и она потом обнаружила, да, что беременна, и решила сохранить ребенка. Только тогда, когда она идет сознательно на этот шаг, решать для себя, заведомо зная, что мужа у нее, по крайней мере, сейчас вот
1: не желает будет. Она его, да. И, может быть, даже в последующем следующее в жизни она его не хочет иметь. Но еще рожу ребенка для себя, чтобы в старости кто-нибудь подал стакан воды. Но на самом деле, порой женщина не хочет, чтобы кто-то подал в старости стакан воды. Они просто хотят эмоционально не быть одними. Очень есть много старых пожилых людей, которые они одни, им общаться не с кем. А когда думают, что ребенок будет, дочка или сын будут приходить ко мне, будут со мной общаться, что-то чем-то помогать. То есть использовать ребенка в будущем.
0: Понятно, но это в будущем использовать. Но с другой стороны, женщина может сказать, изначально даже Бог заложил в женщину инстинкт материнства. Да. Я хочу быть матерью. Пусть у меня не получится быть женой, но я хотя бы матерью стану, воспитаю еще одного члена общества, вложу в него всю душу. Ну и на старости лет, естественно, обрету помощь, но это как бы уже заодно. Но в первую очередь подарю любовь маленькому существу.
1: Ой, это очень хорошее такое позыв. Но на самом деле нету ни одного благого дела, которое делается через грех. Мы сами с вами прекрасно знаем, что родить ребенка без отца – это все равно идет нарушение 7-й заповеди. А если ты через грех пытаешься что-то доброе сделать, то ничто, в конце концов, конечно, ничего доброго из этого не выйдет.
0: Причем, если ты сознательно.
1: Да, если это, конечно.
0: Повторюсь,
1: да, мы говорим о том, что
0: не
1: это
0: случайно, что муж бросил.
1: Да, нет,
0: и как
1: нет.
0: Бы да. А вот.
1: Если мы сознательно говорим о том, что для себя я хочу, мой ребенок, нам с ним будет жить вместе комфортно. Mm-hmm. Но на самом деле это очень большое ошибочное мнение, потому что на самом деле мы пытаемся в этого в ребенка прожить свою жизнь опять через него, и когда потом ребенок вырастает, а мы забываем об этом, что ребенок вырастет, и он будет своей жизнью жить, и он оставит материнство.

0: материнской, материнский дом, он уйдет от нее все равно. Или когда ребенок вырастает, школу заканчивает, говорит: мам, хочу быть летчиком. Она: ты что, какой летчик? Я тебя что, для этого растила? Для этого рожала? Да это же опасно. Нет, сыночка, давай-ка вот здесь вот мы с тобой вместе рядышком со мной работай. Давай-ка мы бухгалтером рядом со мной будешь работать. Вот предприятие, вот экономистом будешь ведущим. Все ж спокойнее, все хорошо, все и при мне.
1: А он потом не может жениться. Да, и так и всю жизнь до старости живет с мамой.
0: Да, до старости живет с мамой. И вот это, конечно, это ужасно. Точно так же, как и дочери. Когда они выбирают себе мужей, мама говорит: ой, не надо, не надо. Давай мы с тобой сейчас что-то лучшее найдем. И дочь потом, в конце концов, этот не надо, этот не надо. А потом выходит замуж. И не всегда факт бывает тот, что она будет счастлива в том браке, потому что по маминому руководству это сделала.
1: Ну вот, Олеся, вот вы говорите, что есть женщины, и вот вспоминаете вот свою знакомую, которая не хотела выходить замуж уже, еще будучи даже молодой.
0: Будучи ребенком, да.
1: Вот, но бывает так, что женщина, она хотела выйти замуж и не стремилась отгородиться от мужчин. И были отношения, и был выбор. Но так сложилось, что где-то не захотела за определенного человека замуж. Потом долго думала, годы прошли. То есть, в принципе, она не против мужчин, она бы хотела быть замужем. Но вот годы прошли, вот уже 35, так скажем, потом уже будут риски, связанные с родами. И она решает, вот я или сейчас рожаю для себя и ращу маленького человека, или я вообще просто забываю об этом, и я одна, и я понимаю, что это тяжело. И вот она решается, что... А потом, может быть, мужчину я встречу, и, может быть, он станет хорошим отцом для моего ребенка. Да, но сейчас вот я решаюсь, вот есть у меня возможность, какие-то там легкие связи, не знаю, родить. И она решается рожать.
0: Если все-таки, немножко сделаю такой акцент, если все-таки женщина хочет иметь ребенка, но нет возможности у нее, допустим, сейчас создать семью, ну, прекрасно есть такая возможность, как усыновить, удочерить ребенка. Это же тот же самый ребенок. На самом деле же, вы знаете, не тот родитель, кто родил, а тот, кто воспитал. По своему собственному опыту скажу, что дети приходят, когда маленькими в садик, так с ними тяжело расставаться в подготовительной группе. Ты их настолько любишь, настолько ты душу в них вложил. Я думаю, если бы я работала в детдоме, я бы, наверное, их всех забрала, потому что я действительно всех очень сильно люблю. И вы знаете, в свое время я думала, если мне не удастся выйти замуж и родить ребенка, я возьму ребенка с детдома.
1: Ну вот не все способны воспитать чужого ребенка, не вынося его, не почувствовав, какой он был маленький, вот это вот, как он в животе, его запах родной. Есть люди, которые не могут чужих детей как бы полюбить даже. Вот, да. А есть люди, которые ко всем открыты, с открытым сердцем, и могут запросто несколько даже детей взять. Вот. А какая разница, собственно, между тем родить своего ребенка и тем, что вот я беру другого ребенка? Я же все равно в неполной семье воспитываю, что так, что так.
0: Вы знаете, очень-очень правильно вы заметили, что все равно, что так не в полной семье, но сам факт рождения ребенка, не будучи женщиной в браке, это все-таки нарушение идет седьмой заповеди.
1: Ну, то есть той позиции, как с духовной, с моральной точки зрения.
0: Да, все-таки с духовной и с моральной точки зрения, да. Рассматриваю, потому что если вдруг к 35 годам ты хочешь родить ребенка, и ты как говоришь, что ну, мне нету мужа, нету моей половинки, доверьтесь Богу, Бог все усмотрит. И вы знаете, вот какой-то момент пройдет, вы обязательно встретите того человека, с кем вы хотите создать семью. Потому что ребенку действительно нужен отец, когда он еще в животе у матери. Ему нужна любовь, как материнская, так и отцовская любовь. И тогда, конечно, будет восполнена нужда в ребенке, вот в этой любви, полной родительской любви. А вот... Знаете, когда женщина вырастает, а ребенок он один, а вдруг она опять замуж не вышла, а вдруг у нее не удалось создать семью, и она говорит, зря это сделала, и кусает локти свои, и зачем я это сделала, и для чего оно мне нужно это было. Знаете, была одна женщина, тоже на консультации приходила, и мне и долгое время мы с ней, где-то года полтора, она приходила мне и говорила, вы знаете, говорит, я так хочу себе ребенка иметь, так хочу вот родить ребенка, все. в свое время хотела родить, не родила, испугалась ответственности, потом хотела родить, близкого человека не было, появился близкий человек, опять испугалась ответственности, а теперь я одна в старости осталась, и что мне делать? Я говорю, ну, это, конечно, и вот прихожу, и она мне рассказывает, я прихожу, говорит, и плачу, говорит, дома, потому что одиноко. Я говорю, ну, заведите животного какого-нибудь хотя бы, чтобы...
2: Заведите хомячка.
0: Да, собаку, кошку, чтобы вас встречала. Она говорит, ха, ты мне предлагаешь кошку, собаку завести? Мне сестра, говорит, предлагала дочку, ну, чтобы племянница приехала ко мне жить. Зачем мне эти проблемы нужны? На самом деле, человек не готов. Вот здесь на подсознании все-таки, если он дотянул до такого времени, он не готов на подсознание родить ребенка и брать ответственность за воспитание будущей жизни, будущей личности. Он не готов брать ответственность.
1: Олеся, вот смотрите, мы все-таки сразу как-то вот обрубаем все пути. Вот, ну как, допустим, вот может быть, женщина действительно поторопилась с решением, она забеременела и родила. А может быть, у нее нет таких моральных устоев, которые могут показаться некоторым консервативными, что вот это нарушение 7-й заповеди, и тогда ни в коем случае. Для нее превыше то, что она может дать жизнь существу. И она может сказать, я же не ради удовольствия это делаю, что вот получить удовольствие и ушла. Я ради того, чтобы родить человека.
0: Да.
1: Вот. И, допустим, она считает, что она права. Этот ребенок появляется, ну что, получается, он обречен быть несчастным, что ли, вот в такой семье неполной, заведомо, когда уже женщина...
0: Я не скажу 100%, что ребенок заведомо несчастный родится. Это не 100%. Бывает исключение, когда женщина рожает ребенка, и она вкладывает в него всю душу, и она живет этим. И она готова подарить ему новые ощущения, новый мир, раскрыть, воспитать личность. Но в основном женщины, которые говорят, я хочу родить ребенка для себя, это как, знаете, вот хочу очередную игрушку, чтобы мне не было скучно жить, чтобы на старости лет не остаться одной, потому что одиночество я боюсь к старости, а вдруг что-то со мной случится, так хоть какая-то живая душа ко мне придет. Поэтому женщина, которая так говорит, родить ребенка для себя. Это в редких случаях, на самом деле, который действительно рожает ребенка и вкладывает в него всю ту любовь, которая вот в ней есть, и воспитание дает нужное. А в основном это, конечно, эгоизм.
1: А как вот все-таки, чем грозит ребенку, появившемуся вот в такой неполной семье? Вот то, что у него изначально уже нет отца, и имя его, может быть, там вообще ребенку никогда не будет известно. Чем это грозит?
0: Вы знаете, на самом деле дети очень страдают. Дети очень страдают, когда не знают своего отца. Вот даже можно посмотреть вот многие передачи, когда дети сидят, взрослые, когда уже свои семьи завели, свои дети есть, кто-то, может быть, уже бабушкой стал, они сидят и ищут отца или ищут мать. Мы с мамой когда-то были, жили одни. Почему люди до сих пор ищут отца? Хорошо, если мы говорим о том, что для себя все, ну вот жизнь воспитала личность, но почему ребенок ищет отца до сих пор? Почему он, вырастая в таком возрасте, почему он до сих пор ищет отца? Он хочет знать, откуда он вышел. Ведь когда мы говорим, что такое семья, мы думаем, 7-й я в этой семье, папа, мама, 5 детей. Нет, семья это на самом деле, это я. Это мои родители, это мои бабушка с дедушкой, это мои прабабушка с дедушкой, это мои дети, это мои внуки, это мои правнуки. Вот она, это 7 поколений, это 7 я.
1: И это история.
0: И это история. А когда выпадает один кто-то, история, она нарушается, и порой даже какое-то заболевание, а ты не знаешь, откуда у тебя такой характер, какое-то заболевание, а когда ты знакомишься, ты восполняешь вот эту нужду, вот у человека весь мир обрисовывается, он понимает, откуда он пришел, кто были, кем был его отец, кем были его бабушка с дедушкой, почему его дети такие стали. И, конечно, если выпадает один кто-то, либо отец, либо мать, то история, этот мир, он становится нарушенным. И, конечно, ребенку очень важно знать, кто такой отец, хороший он или плохой, но ему важно знать, откуда он пришел и куда дальше идут его дети.
1: Да, мне бы хотелось сейчас как бы буквально несколько секунд подумать о тех мужчинах, с участием которых, собственно, происходит весь процесс. если они действительно, ну, как бы знали, на какой шаг идет эта женщина, и что она собирается воспитывать ребенка без отца, более ответственно, что ли?
0: Да.
1: Отнестись к этому и подумать, что это все-таки ведь и твой ребенок.
0: Да, что это твой ребенок, да. Что это частичка тепла. И эта частичка, твоя частичка, она понесет дальше жизнь.
1: Да, и если ты не готов стать отцом, не надо никаких связей.
0: Не идти на
1: всякую
0: провокацию.
1: Конечно, не хочется в морализацию впадать, но все-таки это важный аспект существования отца на самом деле. Вот. И вот той проблемы, когда отец может вообще не знать, что женщина забеременела, или он, может быть, знает, но умывает руки, считая, что она сама решила, пусть разбирается.
0: Да.
1: Ну, хочется пожелать всем семьям счастья и всем женщинам правильных решений.
0: Правильно.
1: Спасибо вам, Олеся, за участие в программе. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

Однажды к Иисусу Христу подошел юноша. Иисус в это время находился в кругу своих учеников. Рядом были еще люди, и вот подошел некий юноша, который спросил у него: «Что мне делать для того, чтобы наследовать вечную жизнь? Что мне делать для того, чтобы войти в Божье Царство?» И когда Иисус посмотрел на этого юношу, он увидел его сердце. Вообще, в Священном Писании сказано, что Бог, Он не человек, Он смотрит не на внешность, Он видит сердце человека. Поэтому, когда мы читаем в Евангелии, что Иисус, взглянув на него, полюбил его, это говорит об искренности и чистоте сердца этого юноши, этого молодого человека. Господь, взглянув на него, ответил: «Ну, знаешь ли ты заповеди? Соблюдай заповеди. Не кради, не прелюбодействуй, не воруй, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать». Господь в ответе своем вспомнил вторую часть Деколога. Деколог, 10 заповедей, разделены на две части. Первые 4, они говорят о почтении и уважении к Богу. А прочие 6 заповедей, вторая часть Деколога, говорит о почтении и уважении к людям, о том, как проявлять любовь к людям. Так вот, Господь процитировал вторую часть Деколога и спросил: «Живешь ли ты по этим заповедям? Тот, кто живет по этим заповедям, имеет шанс наследовать вечную жизнь, войти в Царство Божие». «О, — ответил юноша, — я все это знаю от моего детства. Меня так воспитывали. Я рос, воспитанный на соблюдении этих заповедей». «Хорошо, — ответил Господь, — тогда тебе одно не достает. Иди, продай свое имение, получи деньги за свое имение и раздай нищим. А после этого, оставив все, приходи и следуй за мной». Кому еще Иисус говорил такие слова: «Иди и следуй за мной»? Ну, конечно, можно ответить, Он ко всем нам обращается с таким призывом, но на страницах Евангелия Он такие слова говорит апостолам в первую очередь. Кем мог стать этот юноша, который был подвергнут такому

Серьезному испытанию. У него было большое имение, и поэтому, когда он услышал призыв Христа оставить все и последовать за Господом, последовать тем путем,

Наверное, поникло его лицо, видимо, глаза он опустил в землю и удалился. С такой же печалью вслед ему смотрел и Господь. Обратившись к ученикам, сказал: «Друзья мои, как трудно богатому войти в Царство Божие». В городских стенах были, естественно, ворота в каждом городе в то время. Представьте себе картину, что какой-то человек опаздывает и не успевает войти в город, пока еще ворота открыты. На этот случай всегда была маленькая такая калиточка, через которую надежного и проверенного человека, имя которого узнают, кто за него поручиться может в этом городе. Его, вот этого человека, через вот эту маленькую калиточку пропускали. Ворота не открывали, а вот маленькую калиточку открывали, чтобы он прошел. Вот эта маленькая калиточка называлась игольным ушком. И Иисус добавил ко всем своим словам, которые он произнес после того, как юноша с печалью удалился: проще верблюду пролезть сквозь вот это игольное ушко, чем богатому войти со всем своим богатством в Царство Божие. Ученики посмотрели друг на друга, они сами были не прочь обладать каким-то имуществом и богатством. И более того, на тот момент, еще не до конца понимая смысл миссии Иисуса, смысл того, для чего Он пришел в этот мир, они надеялись, что их верность, постоянное присутствие рядом с Иисусом оправдают себя, и когда-нибудь в будущем, когда Он сядет на престоле Израиля, они добьются и тоже получат богатство. И вдруг Он говорит: друзья, сложнее богатому войти в Царство Божие, чем верблюду протиснуться в игольное ушко. Они спросили тогда: а кто вообще тогда может спастись? Человеком это невозможно, но возможно Богу, ответил Иисус. Другими словами, богатство – это, конечно, не грех. И, безусловно, в Писании мы, читая Священное Писание, видим множество примеров людей, которые были богаты, обладали огромным достатком, но вместе с тем они названы праведниками. Ну, первый, кто приходит на ум, безусловно, это праведный Иов. И Священное Писание, когда описывает количество животных, которыми он обладал, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, дойный скот, поля, имущество, дома, у каждого из его детей было свое имение. Это был очень богатый человек, но вместе с тем праведный. Так о нем, такую характеристику дает ему Священное Писание. Авраам был человеком далеко не бедным. Господь его благословил. Конечно, Авраам свое богатство заработал в прямом смысле этого слова трудами, бессонными ночами, своими руками. Он был пастухом, у него было много слуг, у него было большое имение. Бог его благословил, и вместе с тем он назван другом Божьим. Это друг Божий. Друг Божий, является очень богатым человеком. Богатство не грех. Соломон, мудрейший человек на страницах Священного Писания, он автор книги «Притчи», он автор книги «Экклезиаст», вошедшие в канон Священного Писания. Да, богатство не грех. Но вот чему учит Священное Писание, о чем говорит Библия, что деньги в жизни человека – это еще далеко не все. Они не играют вместе с тем решающую роль в том, какая судьба сложится у человека. Вот, например, книга притчей, 13 глава, 7 и 8 тексты. «Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет». И к нему, соответственно, относятся. К нему, соответственно, относится как к богатому. Он умеет человек вот из этого стиха так себя подать, что все к нему относятся как к богатому, как к обладающему влиянием, властью, возможностями. А хотя у него за душой, может быть, вообще ничего нет. А другой выдает себя за бедного.

а у него богатство много. Человек, даже обладая имуществом, может бы жить так, и обладая какими-то возможностями, может жить так, что вокруг все будут думать о нем, как о, как о бедном человеке. Восьмой стих. «Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит». Имя. Вот исходя из первого текста, который мы прочитали, из седьмого текста. Имя, которое создает себе человек, иногда бывает реальнее и важнее реального финансового состояния. А второй текст, восьмой текст. Богатый человек имеет возможности, у него множество возможностей. Он может себя защитить, если что-то ему угрожает. Он может приобрести то, чего не может приобрести другой человек. Но с другой стороны, в жизни бедного человека порой даже не возникает тех проблем, которые возникают в жизни человека, обладающего большим имуществом. Я когда-то давно слышал такую историю о молодой супружеской паре, которые совсем недавно заключили завет брачный, союз, точнее, брачный, поженились. И у них все было в жизни хорошо, в отношениях, но не было большого имущества. Они жили достаточно скромно. Они любили по вечерам петь. Они открывали окна своего дома и вместе пели. Люди, проходившие, жившие с ними на улице, проходившие по этой улице, очень часто слышали их пение, слышали их красивые голоса и останавливались, чтобы насладиться этой гармонией голосов, от которых веяло счастьем, миром, спокойствием каким-то семейным, теплом. Людям это нравилось. И один прохожий, состоятельный довольно человек, когда вот послушал их пение, зашел к ним познакомиться, просто поблагодарить, сказать, вот как вы красиво поете, людей радуете, соседей своих по вечерам. Увидел, что у них очень скромная обстановка, и достал деньги, говорит, вот вам, хочу поблагодарить вас за концерт прекрасный, который вот я прослушал. Так посмеялись они, и он ушел. Через некоторое время он опять проходил по этой улице, желая остановиться и послушать пение этой супружеской пары. А пения-то не было. Его заинтересовал, он не понял, почему, что-то, может быть, случилось с ним, может, кто-то заболел, он зашел к ним в дом, обстановка оказалась уже получше, он поприветствовал хозяев, и оказалось, что с имуществом, которое вот так неожиданно на них свалилось, пришли и проблемы, они просто поссорились. Потому что они не знали, на что потратить эти деньги. У них были споры, у них болела голова от того, что они просто не знали, как обращаться на самом деле с большим имуществом, которое им пришло в руки. Это, конечно же, притча, но она о многом, она дает определенные уроки. В жизни бедного человека действительно не возникает тех проблем, которые возникают в жизни богатого человека. И в этом есть определенное, но преимущество. Рассказываю также притчу о человеке, последовавшем за Иисусом Христом. Вы помните призыв Иисуса Христа к своим последователям, как звучит? «Возьми крест свой и следуй за мной». Так вот, человек из этой притчи, вступив на дорогу следования за Иисуса, получил и свой крест. Но он ему показался таким тяжелым, он взвалил его к себе на плечи, он еле шел, сгибаясь под его ношей. Конечно, со временем ему стало проще, он окреп, он привык к своей ноше, но он постоянно думал о том, что, может быть, есть легче крест, может быть, есть удобнее крест. И вот у него возникла возможность обратиться к Богу и спросить об этом. «Почему мой крест так тяжел? Почему ты дал мне именно этот крест, а не какой-то другой?» «Хорошо», — ответил Господь, и подвел его к месту, где стояли кресты. «Ты можешь оставить свой крест среди вот этих крестов».
выбери тот, который ты посчитаешь наиболее подходящим для тебя. И вот герой нашей притчи оставил свой крест, этот он сразу затерялся среди прочих, и он начал искать, какой же выбрать. Он увидел золотой, инкрустированный драгоценными камнями, очень красивый, искусно сделанный. Он подошел к нему, взялся за него, даже приподнять его не смог. Взвалил его себе на плечо, на спину, приподнял немножко, сделал один шаг и упал с ним. Нет, этот мне не по плечу. Поставил его на место, пошел искать другой. Нашел еще один, подходящий. Но он был неудобен, какой-то узловатый, красивый, вроде бы и маленький, но узловатый, постоянно где-то давило ему, и он его не мог нести. И вот он перебирал кресты, и вдруг... Взяв один себе на плечи, он почувствовал, как хорошо тот лег ему на плечо. И после этого он его приподнял и почувствовал, что он в состоянии его нести. «Вот крест подходящий мне», — ответил герой притчи. «Но это именно тот, который я дал тебе в самом начале», — ответил ему Господь. Да, не все могут, очень хорошая притча, согласитесь, не всем по плечу большое богатство, не всем по плечу та огромная ответственность, которая ложится на человека, когда он должен управлять большим имением, большими какими-то ресурсами. Господь может это дать, но не каждому дает, зная о возможностях, о наших возможностях и о нашей силе, насколько мы в состоянии вынести ответственность большого имущества или богатства. И тем не менее мир преклоняется пред богатством и богатыми. Поэтому не стоит удивляться, что самое большое сокровище, которым обладает Господь, Он все-таки доверил людям скромным, даже, можно сказать, бедным. Апостол Иаков в своем послании так говорит об этом, Иакова 2:5. «Послушайте, братья мои, возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» Хотя в Писании много примеров богатства, но большинство героев веры все-таки оставались людьми простыми. У них было другое богатство. Они действительно обладали сокровищем неприходящим, сокровищем, которое невозможно потерять, сокровищем, которого невозможно лишиться. Это вера. Это благодать Божья. Это насыщенное и богатое содержание духовной жизни, возвышенные цели, прекрасные моральные качества, высокая нравственность, чистота помыслов и, конечно же, благословение Божье. Вот что составляло их богатство. И дело не в том, что они не могли разбогатеть. Вот я представляю себе всех этих людей, особенно учеников Иисуса, особенно апостолов. Господь очень богат, Он велик, у Него есть, Он обладает всем, что есть в этом мире. Он мог бы обогатить и апостолов, и их семьи. Это были бы баснословно богатые люди. Но дело не в этом. Через вот этих людей Господь желал показать нам, что в Его глазах является подлинным сокровищем. Но надо заметить, что сами бедные люди, которые попадаются на жизненном пути христианина, вообще любого другого человека, они являются испытанием. Они являются испытанием. Даже те же самые апостолы, которые странствовали, в их кошельках порой ничего не было, когда они приходили с именем Иисуса в чей-то дом или приходили с именем Иисуса в какое-то селение,
то, как к ним люди относились ради имени Иисуса, которое они несли с собою, было для людей испытанием. Можно было бы определить отношение людей к Богу по тому, как они относились к этим странникам, проповедующим Евангелие. Что-то похожее сегодня происходит. Что-то похожее происходит, когда я встречаю нищего, когда я встречаю бедняка. Как я к нему отношусь? Встреча с нищим и с бедняком испытывает мое сердце. В послании Галатам апостол Павел говорит такие слова. Он обращается к церкви и говорит о том, что он выполнил одно важное поручение, которое ему дала церковь. Он вспоминает, что ему сказала церковь, когда он отправлялся в миссионерское путешествие. Церковь дала ему задание помнить нищих. И вот что он пишет. «Вы мне дали задание, вы мне сказали, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности». Вы знаете, когда я готовился к этому выступлению, прочитал вот этот библейский стих, для меня это оказалось так удивительно. Апостол Павел, его главная цель была проповедовать. Он был учителем слова, он был человеком слова, и он хорошо умел это проповедовать. Но помимо проповеди Евангелия, важной составляющей его путешествий миссионерских, когда он открывал церкви в новых местах, людей исцелял, он должен был еще заниматься благотворительностью. Такую заповедь дали ему братья в Иерусалиме, апостолы и другие христиане. И он старался это исполнять. Значит, Евангелие, оно соседствует с благотворительностью. Оно немыслимо без благотворительного отношения к бедным людям. Стоит на это обратить внимание. Вы знаете, Павел имел ремесло, и это ремесло было прибыльное в свое время. Апостол Павел хорошо изготовлял палатки. Это сегодня палатка удел, ну, туристов, путешественников, которые, добровольно оставляя уютный дом, отправляются путешествовать, хотя могли бы на машине поехать, или на самолете полететь, или на поезде поехать. Но они своими ногами желают преодолеть какой-то путь и испытать на себе невзгоды путешествия какого-то. А в те времена у людей выбора не было. Все их перемещение между городами происходило пешком. Они всегда путешествовали. Поэтому изготовление палаток было довольно прибыльным ремеслом. И апостол Павел, на страницах его посланий сохранилось это. Он, изготовляя палатки, продавал их. И деньги вырученные, часть уделял для содержания самого себя, а часть на благотворительность, чтобы поддерживать нищих. Именно поэтому апостол Павел имел полное право, обратившись к христианам, сказать о том, что каждый христианин должен трудиться своими руками. Для чего? Для того, чтобы себя кормить и уделять нищим. Это заповедь. Вот апостол Павел ее соблюдал. И действительно, не обращать внимания на бедных, игнорировать их нужды. Священное Писание говорит, это грешно, это грех. В книге пророка Амоса, один из древних пророков, так называемых малых пророков, по своему значению, безусловно, этот пророк немалый, но по объему его книга, она не такая большая, как другие пророческие книги. Так вот, в книге Амоса, в 5 главе, в 12 стихе мы читаем. Бог обращается к Израилю, к своему народу. «Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши, и как тяжки грехи ваши. Вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедного». Посмотрите, что получается, что одна из причин слабости древнего Израиля, а вот пророк Амос выступает и говорит уже в то время, когда Израиль сильно, сильно ослабел.
Возьмите времена Давида, особенно времена Соломона. Это было мощное государство, которое расширяло свое влияние, расширяло свои границы государственные и политическое влияние, богатело. А до времена Амоса это царство сжалось, разделенное на две части. Происходили даже междоусобные войны между Иудеей и Израилем. Израиль стал слабым, зависимым от соседей своих государством. Одна из причин – не обращали внимания на нужды бедных. Извращали на суде дела бедных. Ставили права богатых на суде выше прав бедных. И, конечно же, такое игнорирование нужд бедных людей является грехом в глазах Бога. Итак, сам Господь однажды сказал: «Нищих всегда будете иметь среди себя». Но, соответственно, это определенное испытание для нас. Нищие всегда будут рядом с нами. Даже в самом богатом государстве есть люди, обнищавшие по той или иной причине. И вы знаете, последнее время мы стали более черствыми по отношению к бедным людям. Ну, я понимаю, почему это происходит. Потому что нам все, вот когда появляется какой-то бедный человек или нищий, просит где-то на углу или проходит по вагону электрички, и мы сразу думаем, это бизнес какой-то. Это какой-то теневой бизнес, что с нас просто выманивают деньги. И вот в Писании сказано, апостол Павел предупреждал: из-за того, что будет умножаться беззаконие, во многих охладеет любовь. Я хочу обратиться к нам, ко всем, и к вам, дорогие зрители, и к самому себе, ко всем, кто слышит эту проповедь. Все-таки не должно это происходить с нами, если мы называем себя христианами. Наши сердца не должны настолько очерстветь, чтобы мы перестали помогать бедным и тем, кто беднее нас, тем, кто нуждается. Я бы хотел призвать нас всех сделать свои сердца более расположенными к благотворительности, к помощи нуждающимся. Конечно, в этом вопросе нужна осмотрительность. Но если мы реально видим нужду человека, давайте будем открывать свою руку для оказания помощи людям. Такие люди и такие моменты в нашей жизни, они испытывают наши сердца, насколько мы чутки, насколько мы добры, насколько мы отзывчивы, насколько наши сердца покорены любви и сострадательности нашего Учителя. Наш Учитель Иисус, Он сам не был богат в земной жизни, но мы знаем, что и Он, наш Господь и Учитель, уделял определенное количество денег, которое было в общем имуществе у Него и у Его учеников, отделял для благотворительности. Если сам Господь это делал, Его ученики это делали, это для нас заповедь. Амос сказал: «Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток».

Для Лесли Кинг 4 июля не просто национальный праздник. Это личный ее день независимости. В этот день Лесли обрела свободу от зависимости и сексуального рабства и стала той, кем ее создал Бог. Мое детство — это боль, изнасилование и прозвище. Ранние годы Лесли Кинг были наполнены отвержениями и насилием. Ее отец часто был пьян и бил мать. Девочка была мулаткой, поэтому в школе ее часто дразнили и даже били. Для меня мир был темным местом. Я ему не нравилась. В нем не было для меня места. 8 лет Лесли растлил старший кузен. Это длилось несколько месяцев. Я дала своему кузену прозвище «Бугимен». Он клал мне руку на рот и говорил, что если я скажу хоть что-то, мой отец убьет мою мать. Лесли молчала, а отец продолжал избивать мать. Девочка просила Бога остановить это, но, не получив ответа на молитвы, обозлилась. Она не понимала, почему Бог такое допускает. Бог любил маленьких детей, но я была другой. Поэтому меня он не любил. В 15 лет в поисках защиты и внимания Лесли начала встречаться со взрослым мужчиной. Однажды он повел ее домой к другу. После пары бокалов она потеряла сознание. Когда я очнулась, его друг был на мне. Мужчина, которого я любила, который говорил, что никто не причинит мне вреда, был рядом. Я смотрела на него, а он выглядел как сам дьявол. Тот человек не отпустил Лесли, и она оказалась в сексуальном рабстве. Мне сказали, если ты убежишь, расскажешь полиции, мы убьем твоих родных, а потом и тебя. Лесли занималась проституцией в разных уголках США. Чтобы притупить боль от постоянного насилия, она начала принимать наркотики. Через 10 лет ее сутенера арестовали, а она продолжала работать проституткой. Проституция стала для меня символом власти. Эти мужчины дадут мне то, что я захочу, они заплатят мне. Но власти у нее не было. На протяжении следующих 10 лет она начала принимать еще более серьезные наркотики. И в итоге перешла на крэк и кокаин. Чем старше я становилась,

тем сильнее становилась моя боль. 4 июля 2000 года она пыталась покончить с собой и приняла таблетки с алкоголем. Когда я умирала, то закричала: «Бог, если ты есть, если ты реален, помоги мне!» И я ощутила объятья. Такого не было даже в детстве. Я почувствовала это. Лесли поняла, что Бог реален, что Он рядом. На следующий день она записалась на 30 дней в реабилитационный центр и смогла бросить наркотики. После реабилитации она пошла в христианский приют для женщин. Там она провела целый год, изучая Библию. Я научилась себя любить. Я прилежно работала над собой. Узнала, кто я такая, какая у меня цель. Лесли захотела заботиться о других и начала оказывать медицинскую помощь на дому, но не ощущала мира внутри. Я привыкла жить в ненависти и злости. Всю жизнь мне было хорошо в дискомфорте. Однажды ее клиентка с болезнью Альцгеймера и деменцией сказала фразу, которая все изменила. Она никогда не разговаривала. Но однажды схватила меня за руку и сказала: «Тебе нужно молиться за них». И я прекрасно понимала, что она имеет в виду. Я должна была простить всех, чтобы освободиться самой. В этот момент Лесли поняла, что тоже нуждается в Божьем прощении. Тогда я сказала Господу: «Господи, я знаю, что поступила неправильно. Мне необходимо отпустить их». С тех пор Лесли начала помогать другим женщинам обрести свободу. В 2005-м она запустила программу «Священное начало» для женщин, которые находились в сексуальном рабстве. Это позволило мне разобраться со всем, с чем я сталкивалась, и понять, с чем нужно бороться, и помочь другим выбраться из тьмы. Сейчас Лесли замужем за христианином и окружена людьми, которые по-настоящему ее любят. Когда я смотрю в зеркало, то вижу себя. Сильную женщину Божью, воительницу, бойца. Я знаю, кто я. Жизнь может наносить неожиданные и несправедливые удары людям. Не так ли? Детство Лесли привело к нехорошим вещам. Такое происходит и серьезно ранит нас. Нам бывает так тяжело, что даже после обращения к Богу, после того, как мы узнаем, что Бог простил нас, нам трудно простить других. Тех, кто не просит прощения, кто использовал нас ради своей выгоды. Все это кажется нам очень несправедливым. Не так ли? Возможно, ваш опыт и не такой ужасный, как у Лесли. Разрушенные отношения, человек, не отдающий долг. Это может быть разное, и вы держитесь за эту боль. Она не отпускает ваше сердце и ум. Вы не можете перестать думать об этом. Постоянно злитесь на несправедливость, как это было с Лесли. Иисус сказал, что мы должны прощать 70 раз по 7. Это значит, что не имеет значения, кто, что и сколько раз сделал. Прощайте, чтобы самим получить прощение и освободиться. Так сказал Иисус. Я пришел, чтобы освободить пленников.
Пленниками чего являетесь вы? Всякого разного мусора. Кто-то обидел вас без причины, давит как...

0: какие-то события в детстве. Вас бросили, вы чувствуете пустоту. Но Лесли сказала: «Я наконец-то нашла свое предназначение». В Иеремии 29:11 сказано: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Возможно, сегодня вы задаетесь вопросом: «Кто я?» Я хочу сказать, если вы живете в горечи, злости или ненависти, то примите решение, даже если не хочется. Сделайте первый шаг и скажите: «Я прощаю этого человека. Господь, помоги мне простить». Помните, как у Фомы были проблемы с верой, и он сказал: «Верую, помоги моему неверию». Бывают моменты, когда мы чувствуем подобное. Обратитесь к Богу, если вам тяжело прощать. Боже, помоги по-настоящему простить. Когда вы прощаете тех, кто ранил вас, вы сможете в свободе достигать тех целей, которые Он будет открывать вам. Вы были рождены с предназначением. Библия говорит, что у Бога были планы на вашу жизнь еще до того, как сформировались вы в утробе матери. Как думаете, что хочет сделать враг Бога? Он хочет украсть у вас возможность быть свободным, украсть у вас Божий план, победить вас, сделать так, чтобы вы считали себя никчемным. Не ведитесь на это ложь. Библия называет сатану отцом лжи. Ищите истину. Она в Божьем Слове. Он не оставил вас здесь без истины, на основании которой мы можем жить. Библия наполнена Божьим обетованием. Изучайте ее. Начните читать Библию с Евангелия от Иоанна в Новом Завете. Прочитайте ее, и вы поймете, что значит ходить с Иисусом. Все начинается с того, что мы посвящаем Ему свою жизнь. Говорим: «Боже, я хочу поступать не как я, а как Ты».
1: Эндрю и МДжей готовились к рождению четвертого ребенка. Денег было немного, а в придачу ко всему у них сломался кондиционер. Но организация «Помощь на домашнем фронте» помогла этой семье.
0: Сержант Эндрю сейчас служит в Форте Кэмпбелле, Кентукки. Он знает, что должен поддерживать баланс между службой и семьей. Он полагается на свою жену МДжей, когда его нет рядом.
1: МДжей — прекрасный пример благочестивой жены. Она заботится о доме, и поэтому я не переживаю, когда меня нет рядом.
0: Обеспечить жену и трех детей на зарплату сержанта — непростая задача. А вскоре оказалось, что МДжей снова беременна. Они были рады еще одному ребенку, но это означало, что им нужно покупать все, что нужно малышу. Кроме того, вышел из строя кондиционер, а ремонт стоил $2000. Это стало для нас серьезным вызовом. Было сложно.
1: Нам нужно было разобраться с нашими финансами, потому что у нас дети, мы не одни.
0: Будучи крестьянами, они верили, что Бог проведет их через все трудности. Мы решили, что будем терпеливы. Он обеспечитель, он позаботится. Их ситуация изменилась, когда организация Combat Fit Battleground обратилась за помощью к фонду от CBN. Помощь на домашнем фронте. Им не отказали, и глава Battleground Донни Бой сообщил, что семье оплатят ремонт системы охлаждения. Это чудесно. Спасибо. На это ушло бы немало денег. Это очень поможет нам с малышом. Донни добавил, что помощь на домашнем фронте также хочет обеспечить новорожденного.
1: Они увидели ваш список и хотят обеспечить всем, что есть в списке. Кто-то поедет с вами за покупками. Как вам такая идея?
0: Я сейчас заплачу, потому что это чудесно. Это невероятно. Они сняли гору с наших плеч.
1: Аминь.
0: Спасибо вам.
1: Бог благ. Он верный.
0: Он верный. Этого не случилось бы без вашего послушания, чувствительности и его любви. Спасибо вам. Это чудесно.
1: Вот почему я уверен.

0: Боге. Он верен. С ним возможно все. Абсолютно все.
1: Представитель фонда «Помощь на домашнем фронте» поехал с ними за покупками в тот же день. Помощь на домашнем фронте и CBN благословили нас. Это удивительно. Я хочу поблагодарить партнеров CBN за то, что они благословили нас. Это очень важно. И мы ценим все, что вы делаете. Еще раз спасибо. Спасибо.
0: Молоткообразная деформация пальцев – это больно. Дженнис Джордан страдала от этого более 10 лет. Но однажды пальцы Дженнис выровнялись сверхъестественным образом прямо у нее на глазах.
1: Я была директором библиотеки больше 15 лет. Я всегда приходила на работу в лучшем виде. Нужно было выглядеть очень хорошо. Носить пиджаки, высокие каблуки.
0: Дженнис Джордан часами стояла на ногах в библиотеке. Потом она начала обучать людей с особыми потребностями, и ей пришлось еще больше времени проводить на ногах.
1: У меня была группа студентов, которые были интернами в больнице. Это были студенты с аутическими расстройствами. Мне приходилось ходить с ними по 5 километров.
0: Работа на ногах дала о себе знать, и у Дженнис возникло молоткообразное искривление пальцев ног.
1: Молоткообразное искривление – это деформация пальцев ног. Моя ситуация усугублялась тем, что я носила высокие каблуки. И я начала чувствовать боль. Было неприятно.
0: Боль не давала ей покоя несколько лет, и Дженнис обратилась к врачу.
1: Что мне сделать, чтобы вылечить это? Врач сказал, что нужна операция. Нужно будет сломать кости, а потом выровнять их. Это было не для меня. Я сказала спасибо и ушла.
0: Она делала все, что могла, и терпела эту боль еще 10 лет.
1: Я же могла двигаться. Так что я просто приняла эту боль и старалась не обращать на нее внимания.
0: Кроме того, она не молилась. Дженнис решила, что ее проблема недостаточно серьезная для того, чтобы молиться о ней. Но будучи постоянной зрительницей клуба 700, она любила молиться за других. Особенно, когда ведущие молились за зрителей.
1: Молитва очень важна. Вы ничего не можете достичь без молитвы.
0: 4 июля 2019 года, после работы в саду, Дженнис пошла домой, чтобы посмотреть молитвенный фрагмент клуба 700. В этот раз настал черед Дженнис принять слово.
1: Первые слова, которые произнес Гордон, шокировали меня.
0: Есть кто-то, у кого молоткообразное искривление и другие проблемы, связанные с возрастом. Вы даже не молитесь об этом, но Бог говорит, я могу восстановить, могу обновить твою молодость.
1: Я была в шоке, ведь это было про меня. Он говорил про меня.
0: Пусть пальцы ног восстановятся прямо сейчас во имя Иисуса. Пусть это будет знамением для вас, что у него есть планы и цель на вашу жизнь.
1: Я посмотрела на свои пальцы, и они начали выравниваться. Боль оставила меня. Это было необыкновенно. Я о таком даже не мечтала. У Бога есть удивительные сюрпризы для нас. Это правда.
0: Дженнис больше не ощущала боли, и проблемы с пальцами не вернулись. Теперь она участвует в группе ходатаев и призывает всех молиться, независимо от того, большая их нужда или нет.
1: Он великий лекарь. Он разбирается с любыми проблемами. С маленькими, вроде моей, и с большими, вроде рака. Господь хочет действовать в нашей жизни.
0: Я рад этому чуду, что случилось с Дженнис. Она сказала, я даже не молилась об этом, потому что думала, что это не так уж важно для Бога. Многие из нас любят Господа и верят, что Он любит нас, но мы думаем, что это слишком малое или несерьезное дело, чтобы просить о Нем, и поэтому обращаемся лишь по серьезным делам. Приносите к нему все. Его волнуют все моменты вашей жизни. В случае с Дженнис, он дал ей чудесное исцеление после многих лет. Мы рады этому. Мы с Терри хотим помолиться о вас. Но перед этим поделимся другим свидетельством. Вот что написала Джанет. Мы с мужем смотрели «Клуб 700» и услышали, как Терри молилась за исцеление зубов. У меня болел зуб. Я положила руку на него, и боль ушла. Слава Богу. Потом Эндрю молился о тех, кто ощущал покалывание и онемение в ногах. Эти проблемы мучили некоторое время Фреда. Мы верим, что он получил полное исцеление. Спасибо за вашу особую программу, которая помогает многим людям.
1: Это чудесно. Вот что нам прислала Джоанна. На прошлой неделе мой муж попал в автомобильную аварию и повредил колено, которое ранее было уже прооперировано. Вернувшись домой с госпиталя, мы включили «Клуб 700». Эндрю рассказывал что-то, а потом указал пальцем. И мой муж сказал: «Смотри, он показывает на меня». Эндрю сказал: «Сегодня утром вы попали в автомобильную аварию, повредили колено, и оно болит. Вы получаете исцеление прямо сейчас». Мы начали радоваться и прыгать. Бог действительно исцелил моего мужа. Он не принимал лекарства, и колено не припухло. Это было удивительно. Мы очень благодарны Богу. Аминь. Это чудесно.
0: После таких свидетельств я чувствую полное смирение, потому что все это делает Бог. Он делает это для нас. Если у вас есть нужда, если у вашего близкого есть нужда, то помолитесь с нами сейчас. Мы будем молиться. Бог, Отец, мы приходим к Тебе во имя Иисуса. Мы благодарны за Твою власть, Боже. Ты заботишься о нас. И сегодня, когда семьи собираются вместе или... Многие ощущают одиночество. Мы слышали сегодня про эту семью военных, в которые мужу часто приходится ездить в командировки. Но есть люди, которые просто одиноки. Им не хватает ни друзей, ни родных. И сегодня они одни. Господи Боже, сегодня мы молимся об одиноких. Твой Дух Святой, настоящий компаньон и советник, мы просим, пусть Твой Дух Святой наполнит одиноких радостью и любовью во имя Иисуса. Спасибо, Господь.
1: Есть кто-то, у кого проблемы с кутикулами на ногтях рук и ног? Такое ощущение, что в их основании какая-то инфекция. Бог исцеляет вас. Вы не просто получите исцеление, эта проблема больше не вернется к вам. Вы можете больше не волноваться. Позвольте Богу полностью исцелить вас.
0: Есть человек, у которого проблемы с сердечным ритмом. Врачи говорят вам, что ваше сердце не хочет держать ритм. Из-за этого вы чувствуете страх. Вы живете не только с этой проблемой, но и с тревогой и страхом. Мы противостоим этому страху во имя Иисуса и провозглашаем мир во имя Иисуса. Мир, который превыше понимания. Писание говорит, что мы не в состоянии понять его. Господь, я молю, чтобы Ты явил этот мир. Мы также просим об исцелении сердца. Пусть Твоя исцеляющая сила сойдет на этого человека, чтобы его сердце восстановилось, вошло в совершенный ритм во имя Иисуса. Спасибо.
1: У кого-то из вас проблемы с пищеварением. Это не боль, а вздутие. Вам кажется, словно еда не переваривается. Вас мучает отрыжка после еды, и вы ощущаете дискомфорт. Бог разбирается сейчас с этим. Сделайте глубокий вдох. Дух Святой очищает вас. Все нормализуется во имя Иисуса.
0: Вас коснулись слова Дженнис о том, что часто мы не молимся о мелочах, считая их недостаточно важными. Я чувствую в духе, что у кого-то есть проблемы со спиной. У вас болит спина. Она не дает вам покоя много лет. Вы научились жить с этим и думаете, что так и должно быть, что это слишком мелкая проблема для Господа. Он говорит: «Я заберу эту проблему сегодня, я исцелю тебя сейчас же». Ты поймешь это. Это откровение Иисуса для вас. Спасибо, Отец.
1: У кого-то проблема с ахилловым сухожилием. Вы ощущаете слабость в нем. У вас были повреждения и другие проблемы. Вам делали операции. Бог не просто исцеляет его, но и укрепляет, чтобы всякая слабость и уязвимость ушли во имя Иисуса.
0: Кто-то ощущает странную припухлость во рту. Я молюсь об исцелении. Эта припухлость уходит. Вы здоровы. Господь, я молюсь о том, чтобы Твоя сила явилась в жизни тех, кто доверяет и любит Тебя, и даже среди тех, кто не знает Тебя. Пусть они почувствуют призыв Духа силой и славой, потому что Ты хочешь отношений со всеми людьми. Ты не хочешь отделяться от них. Господь, я молюсь, чтобы все услышали и увидели, что Ты хочешь сделать в их жизни. Мы с Терри молимся об этом во имя Иисуса. Аминь. Если вы хотите помолиться еще о чем-то, напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. Мы будем рады услышать о том, что Бог делает в вашей жизни, или помолиться за вашу нужду. Мы с радостью помолимся за вас и прочитаем истории о ваших чудесах. А закончим мы со словами: «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Это сильные слова. Пусть Бог благословит вас.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о маленькой девочке. Она сидела на коленях у своего дедушки и увидела, что у него на лице было много морщин. Девочка поняла, что они с дедушкой отличаются друг от друга, и спросила: «Дедушка, тебя создал Бог?» Он рассмеялся: «Конечно, дорогая, он создал меня давным-давно». Затем она спросила: «Дедушка, а меня тоже создал Бог?» Он ответил: «Да, тебя он создал недавно». Она задумалась и спросила: «Дедушка, у Бога стало лучше получаться, правда?» Сегодня я хочу поговорить с вами о тайных расстройствах. Мы можем быть благословенными в разных сферах, иметь хорошее здоровье, хорошую семью, хорошую работу, но что-то идет не так, как надо. Может, искушение, с которым мы не можем справиться, или проблемы в отношениях. Возможно, надоевшая проблема со здоровьем. Никто этого не видит. Внешне все отлично, но внутри мы расстроены. Недавно я разговаривал с одной женщиной. Она является нашим молитвенным партнером. Она и ее муж много лет верили о том, что смогут иметь ребенка, но без успеха. На наших служениях она молится о людях, которые находятся в такой же ситуации. Через определенное время они приносят своих младенцев. Они такие счастливые. Она видит ответ на их молитвы, но ее собственные молитвы остаются без ответа. Можно подумать, что она очень счастлива. Она красивая, успешная, у нее замечательный муж. Но вы не можете видеть этого тайного расстройства. Это единственное, чего она не может понять. Жизнь полна противоречий. Вы помогаете другим людям выздороветь, но сами чувствуете себя плохо. Ваши сотрудники получают повышение. Вы работаете так же усердно. У вас те же результаты, но никто не замечает вас. Если быть честным, то у всех нас есть тайные расстройства. Ситуации, которые Бог мог бы изменить. Мы знаем, что Он может открыть дверь, может убрать искушение, может дать нам ребенка, о котором мы мечтали. Но этого не происходит. Мы должны понять, что у Бога вся власть. Мы не сможем понять, почему все происходит именно так. Есть некоторые ситуации, которые Бог не замечает, которые Он терпит долгое время, прежде чем изменить их. Вам надо верить, что Он знает, как будет лучше для вас. Есть ситуации, которые не изменяются, которые Он не замечает, но если вы будете хранить правильное отношение, то это будет работать на вас. Не позволяйте противоречиям жизни огорчать вас и разочароваться в ваших мечтах. Апостол Павел написал более половины Нового Завета. Он был из влиятельной семьи, получил отличное образование. Бог невероятным образом использовал его. Но у Павла было тайное расстройство. Он называл это «жалом во плоти». Ученые спорили об этом много лет. Была ли это какая-то болезнь или эмоциональное расстройство? Или это были люди, которые были против и преследовали его? Но чем бы ни было это жало, которое беспокоило Павла, он молился 3 раза, чтобы Бог удалил это. Один из переводов говорит, он умолял Бога убрать это. Это означает, что он предъявил Богу лучший аргумент. «Бог, ты знаешь, что я делаю все, что могу. Я служу тебе, я пишу книги. Самое меньшее, что ты мог бы сделать, это исцелить меня. Если кто-то и пребывал в согласии с Богом, так это Павел». Но интересно, что Бог не убрал это жало. Он сказал: «Павел, довольно для тебя моей благодати. Моя сила лучше всего является в слабости». Вы просили Бога, чтобы Он что-то изменил? Ситуацию с вашим здоровьем, финансах, во взаимоотношениях. Вы много раз просили об этом, но ничто не улучшается. Я не говорю, что надо сдаться и остаться там, где вы есть. Пока Бог не обращает на вас внимания, это не должно красть вашу радость. Не позволяйте этому огорчить вас. У вас есть благодать. Правильное отношение будет таким: я не позволю тайному расстройству, этому жалу в моей плоти, продолжать расстраивать меня. Бог, я верю, что Твоей благодати достаточно. Я знаю, что в нужное время Ты изменишь это. Даже если Ты и не изменишь этого, я буду стараться изо всех сил. Я буду почитать Тебя. Настройте свой разум на то, даже если ваш супруг никогда не изменится, если ваше здоровье никогда не улучшится,

смысла. Человек по имени Смит Вигглсворт был одним из великих служителей начала 1900-х годов. Он проводил большие собрания, где видел сотни исцеленных людей, видел разные чудеса. Большую часть жизни он страдал от камней в почках. Часто боль была такой сильной, что он не мог идти. Ему надо было лежать на полу час за часом, пока не приходило облегчение. Он только что видел великие чудеса, но не получал чуда для самого себя. Он мог бы расстроиться. «Бог, это несправедливо. Ты исцелил их. Почему ты не исцеляешь меня?» У него было такое отношение. «Твоей благодати достаточно для каждой ситуации. Даже когда я не понимаю этого, когда в этом нет смысла, Бог, я доверяю тебе. Я не позволю тайному расстройству удержать меня от моей судьбы». Если вы собираетесь достичь полноты своего потенциала, то вам нельзя быть слабаком. Вы должны быть воином. Будут ситуации, которых вы не понимаете, которые не имеют смысла, но Бог знает, что Он делает. Его пути лучше наших. Он горшечник, мы глина. Когда придет время, Он удалит это. До тех же пор стойте твердо и боритесь добрым подвигом веры. У вас есть благодать, в которой вы нуждаетесь для каждой ситуации. Когда Иисус исцелил человека у купальни Вифезда, который болел в течение 38 лет, то Он сказал ему встать, взять свою постель и идти. Важным было то, что Бог попросил его взять свою постель. Он ведь не нуждался в ней больше. Но Бог как бы говорил ему, «Эта вещь, которая сдерживала тебя, которая многие годы мешала тебе достичь полноты. Я хочу, чтобы ты взял это с собой как напоминание о том, что я сделал в твоей жизни». Несмотря на то, что он мог ходить, что он уже не нуждался в постели, она оставалась частью его жизни. Это как противоречие. Я исцелен, я здоров, я могу ходить, но я все еще несу свою кровать. Я представляю, как он хочет помочь кому-то, кто испытывает трудности. Люди смотрят на него и говорят, «Как ты можешь помочь мне? Ты все еще носишь свою постель. Ты носишь то, что сдерживало тебя». Он отвечает, «Это не то, что вы думаете. Это не препятствие, которое тормозит меня. Это доказательство того, что Бог сделал в моей жизни». Эта постель может выглядеть как бремя, но на самом деле это средство. Каждый раз, когда я вижу ее, то это напоминает мне воздавать хвалу Богу. Напоминает мне, откуда Бог вывел меня. Если Он сделал это для меня однажды, то сможет сделать это опять. Что я хочу сказать? Даже если Бог освобождает вас от определенных проблем, вы можете все еще нести свою постель. Вы можете испытывать искушения в той же самой сфере. Слабость, ограничения, возможно, и не уйдут полностью. Есть причина, по которой Бог не убирает эту постель полностью. Не для того, чтобы приостановить вас и оправдать вашу прежнюю жизнь, но, скорее всего, чтобы напомнить, откуда вы пришли. Постель не должна расстраивать, но вдохновлять вас. Я служу уже 15 лет. Когда я начинал, то я очень волновался. Мне было так страшно. Я был не уверен. Я чувствовал себя неопытным. За прошедшие несколько лет, конечно, я вырос, стал более уверенным, но Бог не сделал меня другим человеком. Когда я выхожу сюда, то вы не видите этого, но я все еще несу свою постель. Слабости и ограничения возвращаются время от времени. Я вижу их иначе, но это не пугает меня. Это напоминает мне о моей зависимости от Бога. Есть другая причина, по которой Бог полностью не убирает постель. Если вы думаете, что можете сделать все сами, что вы все понимаете и не нуждаетесь больше в Его помощи, то скоро вы оказываетесь там, где и были. Если вы видите слабости, искушения, как напоминание, чтобы просить у Бога помощи и показать вашу зависимость от Него, то вы будете подниматься выше, несмотря на препятствия. Я могу сказать, что несу свою постель, будучи пастором церкви. Я несу ее, но живу здоровой, счастливой и победоносной жизнью. В Ветхом Завете Бог сказал Моисею, чтобы он пошел к фараону и сказал ему отпустить народ.
Моисей спросил: «Бог, как он узнает, что ты послал меня? Я не происхожу из влиятельной семьи. Почему ты думаешь, что фараон послушает меня?» Бог сказал Моисею бросить свой посох на землю. Когда он сделал это, то

посох превратился в змею. Он взял его, и тот превратился обратно в посох. Он сказал ему положить руку за пазуху, и когда он вытащил ее, то она была поражена проказой. Он положил ее обратно и снова вытащил, рука была полностью чистая. Бог давал ему эти знамения, чтобы Моисей пошел с верой, что фараон послушает его. Но его беспокоило другое. Он сказал: «Бог, я не могу стоять перед фараоном. Я заикаюсь. У меня проблема с речью». Вы могли бы подумать, что Бог, который только что показал ему знамение, просто коснется его языка и уберет заикание. Бог не сделал этого. Он не убрал проблему. Он сказал Моисею то же, что и Павлу. «Моисей, моей благодати достаточно. Моя сила лучше всего проявляется в слабостях. Моисей, если я бы должен был избавить тебя от заикания для того, чтобы ты смог исполнить свою судьбу, то я бы сделал это». Вы ждете, пока Бог уберет что-то, чтобы быть счастливым? Чтобы вы могли достичь мечты? Чтобы вы могли окончить школу? Если Бог не убрал этого, то это не случайно. Вы не должны провести всю жизнь в ожидании из-за того, что у вас есть тайное расстройство. Вы имеете все, что вам нужно, чтобы осуществить свою судьбу. В Писании говорится о том, что мы уносим сокровища в глиняных сосудах. У нас у всех есть изъяны в этих сосудах. Скорее всего, есть причина, по которой Бог не убирает это. Иначе мы могли бы огорчиться и расстроиться. Джоэл, если бы у меня не болела поясница, не было бы лишнего веса, а еще этот сотрудник, который действует мне на нервы, это юридическая проблема, или если бы я не пережил плохое детство, развод, обиды и боль, независимо от того, в чем ваше жало, Бог говорит нам то же, что сказал Павлу. «Моей благодати достаточно». Прекратите сражаться с этим. Не позволяйте этому красть вашу радость. Когда придет время, Бог уберет это. До тех пор наслаждайтесь благодатью. «Бог, моя жизнь находится в твоих руках. Ты знаешь, чего я хочу. Ты знаешь мои мечты. Ты знаешь то, что беспокоит меня». Возможно, я не понимаю этого. Возможно, в этом нет смысла, но я доверяю тебе. Вот ключ. Если Бог не убирает это, то это не случайно. Для этого есть причина. Павел думал, что его жало во плоти не позволило бы ему зазнаться и быть гордым. Возможно, это так. Только Бог знает. Это тайное расстройство может быть испытанием, во время которого вы покажете Богу, что будете довольны и будете стараться, даже если дела идут не так, как вы хотели. Вы будете отдавать, даже если сами не получаете. Вы будете продолжать почитать Бога, даже если не видите изменений. Бог может использовать это, чтобы поднять вас и развить ваш характер. Некоторым вещам мы можем научиться только благодаря опыту. Вы не сможете научиться чему-то, только читая книги и слушая проповеди. В Писании говорится: «Огнем страдания испытанная вера». Так развиваются наши духовные мускулы. Вы не сможете стать сильнее, если не подвергаетесь давлению. Вы должны использовать и практиковать свою веру. Возможно, это причиняет неудобства. Это может не нравиться вам, но если вы согласитесь, то это станет работать на вас. Вы вырастете, подниметесь выше и будете готовы к новым уровням. Вы не можете продвинуться без подготовки. Бог не даст вам большое благословение, если знает, что вы не сможете справиться с маленьким. Если бы Он дал большое, то это не было бы для вас благословением, а бременем. Это не помогло бы вам. Бог хочет подготовить вас. Ваши дары могут поднять вас на определенный уровень, но если у вас не будет характера, то вы не останетесь там надолго. Характер развивается в трудные времена, когда все идет не так, как мы хотим. Но мы продолжаем поступать правильно. Как Павел, мы просили Бога и чаще, чем 3 раза, чтобы Он убрал что-то. «Бог, убери этого человека из моей жизни, он действует мне на нервы. Бог, дай мне ребенка. Бог, измени моего супруга». Бог ничего не будет изменять или убирать до тех пор, пока вы не начнете верить. Не будете расстраиваться и разочаровываться в своих мечтах. Вот в чем секрет. Даже если ситуация не изменится, изменитесь вы. Бог подготавливает вас к новым уровням вашей судьбы.
Ваш характер более важен, чем ваш талант.

Вы можете быть самым талантливым в мире, но если у вас нет сильного характера, то вы не продвинетесь далеко. Мы все можем доверять Богу в хорошие времена. Это легко. Но сможете ли вы доверять Ему с тайными расстройствами, с ситуациями, которые не изменяются? Вы молились и верили, но Бог не убирает этого. Вопрос не в том, можете ли вы доверять Богу, но что более важно, может ли Бог доверять вам? Когда вы проходите испытания, то верите ли вы даже тогда, когда чего-то не понимаете? Мои родители основали церковь Лейквуд в 1959 году, когда в ней было 90 человек. Через несколько лет мой отец назначил другого человека ответственным за служение, чтобы он мог оставить церковь и путешествовать по миру. Он с успехом проводил в других странах большие евангелизации по 50 тысяч человек. Он жил своей мечтой. В 1966 году он понял, что должен возвратиться и стать пастором Лейквуд еще раз. Моя мама сказала: «Джон, когда Хьюстон услышит, что ты вернулся, то люди будут приходить тысячами». Хьюстон услышал, но ему было все равно. Люди тысячами оставались дома. Вместо того, чтобы проповедовать большому количеству людей, как папа привык, он проповедовал этим 90 человекам три раза в неделю, год за годом. Он думал: «Бог, я знаю, что во мне есть больше. Я стараюсь изо всех сил, я почитаю тебя, но ничто не меняется, я не вижу роста, тайное расстройство». Но что-то изменилось, чего мой отец не понимал. Это не количество людей на собрании, это он изменялся, он развивал свой характер. Он доказывал Богу, что будет верен ему в трудные времена. Если вы не верны в пустыне, то сможет ли Бог доверять, что вы будете верны в обетованной земле? Внешне отец был счастлив, он старался для этих 90 человек, но глубоко внутри он справлялся с тайным расстройством. В 1972 году казалось, что Бог открыл кран. Люди начали приезжать в Лейквуд со всего города, церковь выросла до 1000 человек и сегодня еще продолжает расти. Возможно, как мой отец, вы поступаете правильно, но не видите никакого роста и продвижения. Это расстраивает вас. Кажется, что внешне ничего не происходит, но вы стараетесь. Что-то начинает происходить внутри вас. Это Бог изменяет вас. Он поднимает и подготавливает вас. Продолжайте поступать правильно. Будьте добрыми к людям, имейте дух величия. Многие люди позволяют тайным расстройствам огорчать их, разочаровываться в своих мечтах и терять огонь. Поймите, это испытание. Если вы прибудете в вере, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть. В Бытие есть история о двух сестрах, Рахиле и Лии. Когда молодой человек по имени Иаков увидел Рахиль, он потерял голову. Это была любовь с первого взгляда. Рахиль была очень красивая. В Писании говорится, она была красива лицом и красивой фигурой. Разрешите мне сказать вам, когда Бог говорит, что вы прекрасны, то это чего-то стоит. Иаков долго не раздумывал. Он пошел к ее отцу Лавану и спросил: «Могу ли я жениться на вашей дочери?» Лаван ответил: «Да, можешь, но сначала ты должен отработать за нее 7 лет». Он работал 7 лет с ожиданием, но Лаван обманул Иакова. В те времена носили плотные накидки, так что было сложно сказать, кто под ней находился. Конечно же, на свадьбе он думал, что это была Рахиль, но на самом деле это была Лия. В Писании говорится, Лия была слаба глазами и уныла лицом. Я не уверен, что означают слабые глаза, но я знаю, что такое унылое лицо. У меня есть брат по имени Пол. Я не мог удержаться. Не хочу обидеть Лию, но Рахиль была красавицей. На свадьбе Иаков, наверное, выпил много. Он проснулся утром, обернулся, а на него смотрят эти слабые глаза. Он чуть не упал в обморок. Он побежал к дому Лавана. Что это значит? Мы так не договаривались. Я хотел Рахиль, а не Лию. Тот сказал: «Я понимаю, Иаков, но по нашей традиции сначала старшая дочь должна выйти замуж. Поработай на меня еще 7 лет,
и я разрешу тебе жениться на Рахиле». Он так и сделал. Наконец он женился на ней. Любовь толкает нас на безумство. Я уверен, когда люди видели Рахиль в городе красивую, приветливую, то думали, вот благословенная женщина. Она такая замечательная. У нее есть муж, который обожает ее. Она происходит из хорошей семьи. Но они не видели, что у Рахили было тайное расстройство. Она мечтала о ребенке, но не могла забеременеть. Год за годом и никаких детей. Я представляю, как она говорит каждую ночь: «Бог, пожалуйста, дай мне ребенка. Пожалуйста, забери бесплодие. Бог, я хочу ребенка». Ее сестра Лия дарила Иакову одного сына за другим. Четыре мальчика. Сильные, красивые, здоровые. Жизнь Лии удалась. Она видела, как мечты осуществляются. Полноценная семья. Но и у Лии тоже было тайное расстройство. В Писании говорится, что Иаков любил Рахиль больше, чем Лию. Я представляю, как Лия говорит каждую ночь: «Бог, почему мой муж не любит меня больше?» У каждого есть что-то. Может, вы, Рахиль, благословенная в одном, или Лия, благословенная в другом. Будут ситуации, которые могут огорчать вас, когда вы не будете понимать, почему Бог не убирает этого. Настройте себя на то, что вы не позволите этому расстраивать вашу жизнь. Делайте то, что можете. Доверяйте Богу, чтобы Он смог сделать то, чего вы не можете. Пусть ваше отношение будет таким: «Бог, я не буду огорчаться. Если это никогда не изменится, если у меня никогда не будет ребенка, то я все равно буду счастливой. Если мой брак никогда не станет лучше, я не буду расстраиваться. Если я увижу кого-то более талантливого, красивого, богаче, чем я, то я не буду завидовать и ревновать. У меня есть мир, я знаю, кто я. Пребывайте в мире, не пытайтесь выяснить, почему они смогли иметь ребенка, почему она более красивая, почему муж любит ее больше. Отпустите это. Вы никогда не поймете этого. Если вы будете хранить мир, то Бог уберет то, что должно быть убрано. Он изменит то, что должно измениться. Так случилось с Рахилью. Году спустя Бог забрал бесплодие. Она родила сына по имени Иосиф. Тайное расстройство было удалено. Большую часть жизни мой отец имел проблемы с высоким давлением. Он всегда пытался найти новое лекарство, чтобы держать давление в норме. Из-за побочных эффектов он плохо чувствовал себя. Никто не знал Писания лучше, чем мой папа. У него была большая вера. Но по некоторым причинам Бог не убирал этого. Я никогда не слышал, чтобы мой отец жаловался. Его отношение было таким: «Бог, я буду делать то, что могу. Исцелишь ты меня или нет от высокого кровяного давления». Он принял решение. К концу жизни эти лекарства вызывали у него головокружение. Он не мог спать много ночей подряд, но по воскресеньям он проповедовал от всего сердца. Никто даже не знал этого. Он мог думать: «Бог, я служил тебе 50 лет. Самое малое, что ты мог бы сделать, это ответить на мою молитву». Но он не позволял тайному расстройству удержать его от его судьбы. Он доверял Богу, даже когда это не имело смысла. Когда ему было 77 лет, то ему пришлось проходить диализ. Однажды ночью он не мог уснуть. Он позвонил моему шурину Гэри и попросил его приехать к нему. Они говорили, и Гэри спросил у моего отца, что он думает о трудностях, которые проходил. Мой папа сказал: «Гэри, я многого не понимаю, но я знаю вот что. Его милость пребывает вечно». Это были последние слова, которые мой отец произнес. Несколько секунд спустя у отца произошел сердечный приступ, и он отошел к Богу в вечность. Это было 16 лет назад. Мне нравится тот факт, что хотя Бог не убирал этого, папа не огорчался, он умер в вере. Неважно, с каким тайным расстройством вы сталкиваетесь, вы должны принять решение, как мой отец. Даже если ситуация никогда не изменится, но вы будете продолжать верить. Мы тоже собираемся умереть в вере. Так поступили три подростка в Священном Писании. Они не поклонились золотому идолу. Царь был так разгневан, что решил бросить их в огненную печь. Они сказали: «Царь, мы не волнуемся, мы знаем, что наш Бог избавит нас, но даже если Он не сделает этого, то мы все равно не поклонимся». Это ключ. Верьте в свои мечты. Верьте в то, что Бог изменит ситуацию. Затем сделайте один шаг. Даже если это не произойдет так, как я хочу, если я не буду избавлен, то, Бог, я все равно буду счастлив.
Если ты изменишь это, то я буду славить тебя. Но даже если не изменишь, то я все равно буду славить тебя. Если у вас будет такое отношение, то все силы тьмы не смогут остановить вас. Друзья, не позволяйте тайным расстройствам удержать вас от вашей судьбы. Имейте новое видение. У вас есть благодать, которая нужна вам в любой ситуации. Если Бог не убирает чего-то, то на это есть причина. Не пытайтесь понять это, доверяйте Ему. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог изменит то, что должно измениться. Он удалит то, что должно быть удалено. Вы подниметесь выше, преодолеете препятствия и станете всем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь»? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

целью нашего сегодняшнего путешествия по Святой Земле является один из значимых центров отдыха и международного туризма Герцлия. Здесь на высоком уровне будут удовлетворены все запросы современного и даже весьма прихотливого туриста. Богатая древняя история, загадочное средневековье, крепости, рыцари, крестоносцы и, конечно, современный город с прекрасной туристической инфраструктурой, пляжами, отелями, бутиками и большими супермаркетами. В городе имеется крупная гавань для яхт и аэродром для небольших частных самолетов. Добраться до самой Герцлии можно поездом, на такси, автобусе или автомобиле. Наша же телевизионная редакция предпочла автомобиль. Из аэропорта мы выехали по указателям на трассу номер 1 и двигались в западном направлении. Через 6 километров, повернув направо, двигались по трассе номер 4 в сторону Хайфы, а через 12 километров повернули на 5-ю трассу и по указателям приехали в Герцлию. Вся дорога у нас заняла не более 35 минут. Чтобы узнать побольше об удивительном городе Герцлии,

0: Россия. В нашем путеводителе по Израилю мне назначили встречу в Центральном парке около колодца. Но где же он, этот колодец?
1: Владимир, шалом, дорогой.
0: Шалом, Андрей,
1: как
0: шалом.
1: Как поживаешь?
0: Спасибо, приехали узнать побольше о Герслее. Сказали, встретимся около колодца. А где он, колодец?
1: Добро пожаловать. На самом деле, очень просто узнать. Вот эти вот парни пытаются выкопать колодец, потому что история началась с этого места, историческое место, Герцелия или Герцелия, на русский манер название. Естественно, город назван в честь Герцеля. И если вы посмотрите наверх, вы можете увидеть Герцеля, который смотрит на новый город, плоды своего воображения, о котором он мечтал. Так что современный город, пойдем погуляем?
0: Обязательно. И познакомим наших телезрителей

Национальный парк Аполлония. Историческое интересное место, которое берет свое начало из периода Финикийского царства, в то время, когда евреи оказались в плену у вавилонян в районе Ирака и Ирана, здесь происходили интересные события. Но мы с вами пробежимся по истории из периода Персидского царства, 6 век до нашей эры, и придем в итоге к крестоносцам, которые построили здесь очень красивую крепость. Итак, друзья, мы с вами идем в историю. Не так много осталось, к сожалению, от финикийцев в этом месте. Они построили здесь достаточно большой городок, порт, который обслуживал корабли, которые путешествовали со стороны Ливана. Если вы посмотрите на карту Ливана, вплоть до Египта, корабли возили свою продукцию, пшеницу и так далее. И они останавливались здесь, как и южнее, в Яфо, чтобы пополнить воду, купить какую-то еду. Но мы с вами сейчас наблюдаем немножко более поздний период. Спустя почти 5 веков пришли сюда римляне. В этом месте они построили свои какие-то строения. И вот буквально за мной можно увидеть внизу остатки руины римской виллы. Один из аристократов мог позволить себе построить большое сооружение. Римский период, который мы знаем, начался в Израиле 62 года до Рождества Христова, 1 век до нашей эры, и продлился вплоть до византийцев, до того, как римляне стали христианами. Этот город, Аполлония, был, естественно, также под римлянами. Мы с вами перейдем на то место, откуда открывается шикарный вид на море, и откуда мы сможем с вами увидеть более поздние периоды. Итак, идем со мной дальше. Как вы можете себе представить, если там была вилла с богатым человеком, скажем так, феодалом, должны были быть и простые люди, которые спонсировали богачей. Так всегда было, и, к сожалению, пока так оно и есть. Итак, мы с вами смотрим уровень римского византийского периода. Это был достаточно богатый период, когда Аполлония или Арсуф разрослась очень сильно. Городок, который здесь обосновался и расширился в период византийского владычества над Святой Землей, достиг размеров почти 3 гектаров земли застроено было. По тем временам это был большой город. Вы видите, сколько здесь было домиков. В этот период Арсуф был знаменит своей сельскохозяйственной продукцией и также производством стекла. Мы знаем из истории, по крайней мере, то, что мы изучаем в школе, знаменитые венецианские стекла. Но в период римлян уже стекло было знакомо людям. И здесь, в Арсуфе, на Святой Земле, производили стекло в достаточно больших промышленных масштабах. Еще очень интересный момент, откуда же пришло это название Арсуф или Аполлония. Это римское название, но в оригинале Арсуф финикийцами был назван в честь бога Арсаф. Это бог войны и бури. Мы знаем, что финикийцы – это была империя, которая кормилась и существовала благодаря морю. И мы видели с вами, что Аполлония или Арсуф находится как раз на прибрежной линии. Поэтому финикийцы назвали это место в честь своего бога Арсаф, который был бог моряков и бурь. Поэтому

Жертвы, которые они приносили Арсафу, было как раз, чтобы он благотворил их морским походом. Итак, римский город Аполлония, который достиг своего могущества и величия в период Римской империи, это первый век до нашей эры, как я уже сказал вам, 62 год до нашей эры, до буквально византийского периода и включая византийский период вплоть до прихода мусульман, которые пришли на Святую Землю в 7 веке. Итак, мы с вами переходим от римско-византийского периода Аполлонии к мусульманскому и крестоносскому. Друзья, вы понимаете, что в древности, чтобы выжить, нужно было уметь защищаться. Поэтому почти все мужчины умели драться, естественно, обладали способностями сражаться каким-либо оружием, начиная от дубины, кончая мечами, арбалетами. Сегодня это огнестрельное оружие. Чтобы защитить поселение в те времена, нужно было построить какую-то оборонительную стену. И так как буквально слева от вас вы видите Средиземное море, здесь находился своего рода порт, который был использован финикийцами, мы с вами говорили, начиная от 6 века до нашей эры. Потом их сменили греки, последователи Александра Македонского, Селевкидская империя. Потом пришли римляне, после римлян византийцы, те же римляне, только верующие в Христа. И короткий период мусульмане, в период которых Аполлония или Арсуф немножко зачахло, было очень маленьким поселением. От 3 гектаров сократилось до территории меньше, чем 1 гектар. Но здесь, где я стою сейчас, вы можете увидеть останки стены, которая окружала это поселение, которое должно было защитить от пиратов, которые могли подплыть ночью к берегу и попытаться захватить город. Или от других врагов, которые могли прийти со стороны суши. Эта стена, которая была, в принципе, долгий период здесь. И, естественно, более массивный вариант этой стены попадает уже на период крестоносцев. Мы знаем, что крестоносцы пришли на Святую Землю в конце 11 века. Но если в 1099 году был захвачен Иерусалим, то Арсуф или Аполлония была захвачена только в 1102 году, спустя почти 4 года после Иерусалима. Крестоносцы развернулись здесь, естественно, очень сильно. Почему? Мы знаем, что крестоносцы, они выходцы из Европы. И в основном оружие, еда, пополнение войск они получали через Средиземное море. Поэтому Арсуф, как и Яфу, как и Ашкелон, и Газа, были стратегические места, куда приходили войска пополнить армию крестоносцев. Естественно, Арсуф было использовано ими очень мудро. Они построили очень широкую оборонительную стену. Естественно, здесь был ров, который вы можете наблюдать сейчас. Оборонительный ров, но, к сожалению, он был сухой ров. Рвы были сухими, потому что воды у нас в Израиле немного. Итак, мы с вами двигаемся дальше. Будем наблюдать с вами непосредственно саму крепость, которую построили крестоносцы, чтобы защитить свой городок. Итак, друзья, мы с вами видели уже оборонительную стену, которая окружала город и в период крестоносцев также. Сейчас мы с вами можем наблюдать крестоносскую крепость, которая была построена внутри укрепленного города. Получается, это крепость внутри крепости. Мы знаем, что в это время, когда крестоносцы пришли на Святую Землю, ислам уже правит в этом районе. И крестоносское царство в Израиле длилось с перерывом. Получается, два крестоносских периода мы наблюдаем в истории Израиля. Первый с 1099 года по 1187 год, когда Саладин недалеко от Галилейского озера победил крестоносскую армию. Естественно, как результат основной победы мусульман над крестоносцами, он пришел Арсуф, Аполлонию, захватил город, разрушил очень сильно все оборонительные сооружения, потому что он не хотел, чтобы крестоносцы вернулись. Но, к сожалению, в 1191 году был следующий крестовый поход. Крестоносцы возвращаются в Святую Землю, конечно, уже в более
уменьшенном варианте захватывают части территорий и отстраивают Арсуф заново. И вы видите, что между крепостью и нами есть как бы котлован, яма. На самом деле это здесь проходил еще один ров, только уже внутренний, который ограждал территорию города от самой крепости, что давало возможность защищаться тем, кто окружен крепости, более длительный период. И, естественно, уже из самой крепости у них была возможность убежать на корабли вниз в порт. Мы знаем, что мусульмане в основном передвигались на конях, легкая конница, и как таковые корабли они не имели, поэтому у крестоносцев был последний шанс убежать в море и достигнуть своих уже в Европе. Итак, сухой ров, который окружал крепость внутри укрепленного города, крестоносцы более поздний период, в основном мы уже говорим с вами с 1191 года по 1265 год, когда уже приходит империя мамлюков под предводительством Байбарса, и они захватывают уже Аполлонию в 1265 году и, естественно, очень сильно разрушают город. Но это, к сожалению, история Святой Земли. Постоянно здесь были войны. Кто-то приходил, кто-то уходил. Итак, крестоносцы просуществовали здесь, в Аполлонии, до 1265 года. И мы с вами видим развалины крепости крестоносцев. Давайте с вами посмотрим, как же она была устроена внутри. Это тоже достаточно интересно. Итак, идем.

Итак, друзья, мы с вами входим в крепость крестоносцев. Вот тут есть очень интересный мужчина, как вы видите, крестоносский щит, почти треугольный, кольчужная одежда. Примерно так они выглядели. Естественно, большинство из них были крупнее, европейские люди были крупные, не как арабы, которые в основном были низкорослыми. Итак, мы входим с вами вовнутрь, мы с вами перешли фактически мост, тут был подъемный мост, мы видели с вами сухой ров, который окружал эту крепость. Итак, мы входим вовнутрь, и здесь были две полукруглых башни, которые контролировали вход в замок. Естественно, с этих башен велся обстрел тех, кто пытался напасть, которые смогли пересечь вот этот вот сухой ров с подъемным мостом, который при нападении в основном был сжигаем. Добро пожаловать в крепость! Итак, друзья, мы с вами вошли в крепость Аполлония, или же Арсуф. И при входе, как я вам уже сказал, было две больших башни, которые защищали вход. И мы с вами находимся сейчас внутри этого сооружения. Как вы можете себе представить, это не было что-то башенка. Это было массивное сооружение, которое частично использовалось как арсенал, где хранилось и вооружение, и дополнительная какая-то пища. Потому что когда начинается атака, скажем так, вражеских войск, то эта атака может продолжаться день, а то и два. И поэтому солдаты зачастую могли отдыхать внутри этой большой башни. И поэтому мы сейчас видим, что она достаточно хорошо сохранилась. К сожалению, очень сильно была разрушена арабами. Но вплоть до сегодняшнего дня мы можем видеть эти стены, которые сохранились, которые были построены из песчаника, достаточно твердый камень. Очень хорошо было построено изнутри, выложено обтесанными камнями. Но внутренняя часть была сформирована из просто кусков бесформенных, просто забито было внутри, что давало большую прочность. Крестоносцы были побеждены мамлюками, как я уже вам сказал, в 1265 году. Мамлюки сильно разрушили это место, чтобы не позволить крестоносцам вернуться. Следующий этап, мы с вами переходим в период Турецкой Османской империи, которая также оставила небольшой отпечаток в этом месте. Перейдем с вами дальше из крепости к туркам. Итак, крестоносцев выгнали со святой земли, естественно, мусульмане. Империя мамлюков, штаб-квартира которых был Египет. Мы знаем, что мамлюки не просуществовали долго. Их сменили в 15 веке на святой земле, по крайней мере, турки с их Турецкой империей, Османской империей. И на этом самом месте в период турков, это 4 столетия, считай, с 1517 по 1917 года Турецкая империя контролировала святую землю. Здесь было сформировано поселение, арабская деревня в турецкий период, небольшая, несмотря на то, что в прошлом это место знало более величественный период. Турецкая деревня была небольшой, и кроме рыболовства, они построили небольшой заводик по производству извести. И вот это вот странное сооружение на самом деле было круглым. Внутрь закладывалось уровень дровяной, то есть сложились достаточно толстые бревна. Сверху уложились куски известняка. Накрывалось это все еще раз слоем древесины. Все это поджигалось, и этот известняк пережигался в течение многих часов, пока он не превращался фактически в труху, из которого потом производилась известь. Мы знаем, что известь использовалась для строительства вместо цемента. Здесь очень много известняка в этом районе, в принципе, весь холм известняковый. Поэтому они брали куски этого известняка, накладывали на древесину, пережигали. И здесь был своего рода завод по производству извести. Так что эта деревня просуществовала в турецкий период вплоть до 20 века. Сегодня это национальный парк. Очень интересное место. Приходите, погуляем здесь вместе с вами. Будет очень интересно. Итак, друзья, мы с вами находимся в историческом месте.
1924 году Герцелия, современный и интересный город, начал существование отсюда. Еще нету государства Израиль. Вокруг пески, пустыня, немного арабов, небольшие еврейские поселения. Приезжают сюда 7 человек, которые решают основать городок здесь. Поселение, 1924 год. 7 человек. И чтобы выжить в этой территории, им нужна была вода. В Израиле очень жарко, поэтому настоятельно советую на ваших экскурсиях пейте много воды. Итак, мы можем лицезреть процесс копания колодца. Это была очень сложная процедура, потому что вокруг очень много песчанистой почвы. Выкапывая этот колодец, земля осыпается вовнутрь, поэтому это сизифовая работа, очень тяжелая. Как вы можете понять из названия Герцелия, от Герцель, Теодор Герцель, который был родоначальником движения сионизма, которое аргументировало за то, чтобы евреи переезжали на Святую Землю и создавали здесь свое государство. Город был построен после того, как Герцель уже умер, к сожалению. Он написал книгу о том, как он себе представляет будущее еврейское государство. И поэтому этот новый город назвали в честь Теодора Герцеля, Герцелия, чтобы показать на то, что желание одного человека способствовало тому, чтобы создалось это государство. Естественно, не только Герцель аргументировал за то, чтобы евреи приезжали сюда, но движение сионизма сыграло очень важную роль в создании этого современного молодого города на прибрежной территории Средиземного моря, чуть-чуть севернее Тель-Авива. Итак, современная Герцелия, интересное место, приезжайте, узнаете историю более глубже. Добро пожаловать в интересный город Герцелия.

город Герцля, малозаметный на географической карте Израиля, но он очень интересен и важен как для туристов, так и для тех людей, кто интересуется израильской историей. Можно сказать, отсюда началась новая эпоха развития израильского общества. И, конечно же, это курорт комфортабельный, хорошо приспособленный для туристов, для гостей, для приезжающих, с лифтами на пляже, с хорошими кафетериями, с замечательными пляжами, с защитой от морских волн и течений. Вы здесь можете спокойно и безопасно и комфортно отдыхать с семьей, с маленькими детьми и тоже насладиться историей, вкусить вот эту изюминку древней истории. Добро пожаловать!

если вы уже много раз побывали в Израиле, посетили такие известные города, как Иерусалим, Хайфа, Тель-Авив, Вифлеем, побывали на всех вот общеизвестных исторических местах, то для вас может стать удивительно то, что в Израиле и малоизвестные города не менее интересны. Человечество жило на этих землях на протяжении многих тысяч лет. Эта земля этим и удивительна, и уникальна. Добро пожаловать в Израиль!

И, наверное, сейчас, когда я молился о том, что мы будем говорить с вами о детях сегодня, кто-то из вас подумал так, ну, сейчас мы будем говорить, сколько должно быть детей в семье, 5 или 6, или 3, или 2, да. Ну, нет, не об этом мы сегодня будем с вами говорить, но послание, в принципе, о детях, да. Мы будем говорить о детях сегодня, и тогда проповедь тогда называется так, «Станьте как дети», да. И это хорошо, чтобы мы с вами подумали так, дети, да, вот, какие они. Я не знаю, как вы, но я много сталкиваюсь с детьми, они всегда меня окружают в самолетах, они окружают меня где-то, где я хочу побыть один в тишине. Да? Однажды я летел в самолете, слева и справа сел по одному ребенку, один сел сзади. И сзади тот, который сидел, он так сильно пинал в стул, что он нашел щель между, когда спинка заканчивается, сидушка начинается, что начал толкать туда ноги аж даже. Я подумал, что, чему меня Господь хочет научить в этот момент, да? Что там происходит? Но когда мы говорим про детей, конечно же, мы понимаем, что детей надо воспитывать, защищать, кормить и так далее. То есть дети подразумевают ответственность в нашей с вами жизни. И, конечно же, дети, когда появляются в нашей жизни, и рано или поздно они у вас появятся, и вы столкнетесь с детьми, да, или, может быть, уже сталкиваетесь с младшими братьями, с младшими сестрами, да, может быть, родственники там, может быть, брат или сестра, у них есть дети, вы для них дядя, они для вас племянники, ну, в общем, какая-то такая вот история. Мы все сталкиваемся с детьми, и когда мы с ними сталкиваемся, мы понимаем, что их надо учить, воспитывать, кормить, защищать, оберегать и много-много-много всего. То есть мы понимаем, что мы что-то должны делать для детей. Это понятно. Да? А в каждой церкви есть воскресная школа, и мы стараемся для них стульчик какой-то сделать в кафе. То есть мы много стараемся сделать для детей с нашей стороны. Но сегодня вопрос, который я хотел бы задать всем нам, а чему мы можем научиться с вами от детей? Или чему дети могут научить нас с вами, когда мы находимся в церкви, в мире, в жизни и так далее. И Евангелие от Матфея, это ключевой стих, который мы сегодня будем с вами читать. 18 глава, 2 стих написан так. Иисус, подозвав маленького ребенка, поставил его посреди них и сказал так. «Говорю вам истину», — сказал Иисус. «Если вы не изменитесь и не станете такими, как маленькие дети, вы никогда не войдете в небесное царство. Потому кто смирит себя и станет таким, как этот ребенок, тот самый великий в небесном царстве. Кто ради меня принимает такого ребенка, тот принимает и меня». Знаете, я думаю, так это интересно. Иисус поставил маленького ребенка в центр и сказал, вот нам таким с вами нужно стать. И знаете, это пример, который приводит Иисус, и мы все его знаем, и в воскресной школе этот пример часто приводят, да, что дети, они более чувствительны, они более расположены к Богу. И вот так вот Иисус ставит на первое место ребенка среди всех взрослых людей и говорит, нам чему-то нужно от него научиться, или мы должны стать подобными, как этот маленький ребенок. И знаете, Библия не всегда говорит так, что мы должны быть похожи на детей. Есть места Писания, которые говорят, что мы, наоборот, должны не похожи быть на детей. Например, в Ефесянам 4 глава, 14 стих говорит так. «И тогда мы уже не будем маленькими детьми, колеблемыми волнами и носимыми ветрами разных учений, которые делают нас жертвами хитрых обманщиков, вводя в людей в заблуждение». С одной стороны, Иисус говорит «станьте как дети», с другой стороны, Библия говорит «не будьте как дети». Или как? «Возрастайте, да, как дети». И знаете, вот этот момент очень тонкий, когда с одной стороны ты понимаешь, что тебе нужно быть как ребенок, но с другой стороны ты понимаешь, что тебе нужно духовно расти и возрастать. Но как возрастать духовно и при этом остаться маленьким ребенком для Бога? Вот как это совместить вообще? И ты думаешь, Библия с одной стороны говорит так, с другой стороны говорит так, и сама себе противоречит. Нет, в Библии нет противоречий в данном вопросе. Есть вопрос разных времен в нашей с вами жизни и нашего отношения. Я возрастаю духовно, но всегда стараюсь оставаться маленьким для Бога. Или всегда стараюсь оставаться простым, как ребенок для Бога. Но при этом я возрастаю духовно. И знаете, сегодня я хотел бы, чтобы мы поговорили с вами на такую тему. Как нам с вами... или чему мы с вами можем научиться от детей. Дети нас чему-то учат, и, наверное, одна из самых простых вещей, конечно, это смирение, но мы где-то в течение проповеди об этом поговорим. Но чему учат нас дети? И первое, чему учат нас дети, ребенок знает, что ему нужна помощь. Он сам без себя не справится. Я не знаю, вы встречали это или нет, но я, по крайней мере, и сам переживал это, и сам это вижу до сих пор, когда маленький ребенок тянет кого-нибудь за руку и говорит, помоги мне, мне нужно что-то. Он плачет. Вот сейчас у Тимофея с Инессой есть маленький ребенок. Вы, наверное, понимаете, что ему когда надо, да? Мама понимает, когда он плачет. Это ему, вот в этот момент ему это нужно. Или когда он вот в этот момент ему это нужно. Тут что-то другое нужно. Для нас, для всех это один и тот же плач, но мама понимает, что когда нужно. И она говорит, у него вот это происходит. Ну как она поняла это? Он же просто кричит. То есть он ничего не сказал, да? Но

Дети, они нуждаются в нашей с вами помощи. И маленький ребенок понимает, что он один сам по себе не справится. То есть, когда мы смотрим с вами на детей, мы понимаем, что они сильно зависимы от взрослых, от родителей очень сильно зависимы.

Что ревет-то? Моисей, он же поведет народ израильский из Египта. Там уже не до плача будет. Там уже, ну он тоже, мне кажется, плакал все время от них. Но Моисей, маленький в этой корзинке, он нуждается в помощи взрослого человека. И знаете, вот эта нужда в помощи, это то, чему мы можем с вами научиться от детей. Когда мы понимаем, что насколько мы греховные, когда мы понимаем, что мы без Бога не можем ничего, когда мы понимаем, что если Бог не придет к нам на помощь, мы не справимся сами по себе. И тот момент, когда ребенок сильно зависит от взрослого, что ему нужна его помощь, мы этому можем научиться, что мы без помощи Бога в своей жизни не справимся. И вот точно так же, как ребенок зависит от взрослого, что ему нужна помощь, точно так же мы, как дети Божьи, должны понимать, что без Бога мы не справимся. И нам нужна эта помощь все время. Я никогда не стану в своем духовном состоянии таким, что я уже сам по себе могу справляться. Я никогда не стану уже настолько, я не воспитаю так сильно свой христианский характер, что мне уже Божья благодать больше не нужна. Вы знаете, чем я сильнее воспитываю свой характер, тем я больше понимаю, что я нуждаюсь в Божьей помощи и милости. Аминь. И вот как ребенок нуждается во взрослом, так же и человек нуждается в Спасителе. И когда мы смотрим с вами на крест, мы понимаем свою греховность. Мы понимаем, что Иисус умирает на кресте за нас с вами. И без Него жертвы ничего бы не случилось в нашей жизни. И Бог понимает это и приходит на эту землю для того, чтобы умереть и стать одним из нас. Как на кресте мы видим с вами Божью благодать и милость к нам, которая покрывает наши грехи. Точно так же ребенок видит помощь во взрослом человеке, который может помочь ему. И вот Римлянам 12 глава. Третий стих апостол Павел говорит так. «По данной мне благодати говорю каждому из вас, не воображайте себе слишком много. Судите о себе здраво по мере веры, которую Бог каждому из вас дал». И вот «не воображайте» — это означает «не становитесь слишком мудрыми в своих глазах». Думайте о себе по мере веры, которую Бог вам дал. И это хорошо, когда мы с вами также размышляем. И Павел говорит, что человек, который думает слишком высоко о себе, слишком духовно о себе, он может попасть в проблему. Потому что ему уже помощь не нужна. Но когда тебе не нужна помощь, тогда тебе больше всего нужна помощь в жизни. И когда ты думаешь, я сам справлюсь, никто из нас сам не справится. Нам нужны братья и сестры, нам нужен Бог, нам нужна церковь, нам нужно все это для того, чтобы оказаться в небесном царстве. И вот как ребенок нуждается в помощи взрослого, так же и мы с вами, как верующие люди, должны посеять в себе мысль, что мы также нуждаемся в Боге, как ребенок нуждается во взрослом человеке. Аминь. И когда ты имеешь крепкую веру, это хорошо. Но иногда обстоятельства вокруг тебя, они могут тебя смирить. Например, у нас мы все с вами оказались в ситуации на этой неделе, когда у нас была ночь хвалы и поклонения. У нас вообще все было готово. Мы знаете, я думаю про нашу команду, я думаю, мы настолько организованы, что когда пастор Кашлуна был у нас на молодежной конференции, он сказал, я даже переживаю за вас. Он говорит, вы настолько все хорошо знаете, он говорит, у меня к вам вопрос, а вы не знаете случайно, когда Иисус придет? Ну, потому что вы все знаете, он говорит. То есть, понимаете, мы очень хорошо организованы. Но даже при нашей хорошей организации случилось то, что мы не ожидали вообще. И в тот момент мы начали полностью уповать на Бога. Молиться начали крепче, там еще делать разные вещи. Да, мы понимаем, что без Бога мы не справимся. И Бог дает нам идею. Не мы сами, но Бог дает нам идею. Почему? Потому что мы нуждаемся в Его помощи. И знаете, когда ты взлетаешь высоко, жизнь может тебя смирить. Я помню несколько смиренных моментов в нашей жизни. Я помню, вот Наташа, может быть, про эти концерты говорила или нет сегодня. Но я помню, однажды мы были в туре, мы ехали на автобусе по 70, сколько-то городов, короче, мы проехали очень много. Мы выехали в начале июня, вот примерно в эту же дату, и вернулись в середине августа в Москву. И у нас был один концерт, я помню, это был Кисловодск. И на концерте, наверное, был, ну, наверное, почти весь город пришел. Это было на центральной площади, на центральной улице, было очень-очень много людей. И мы там выступали. И когда концерт закончился, мы покушали вместе и потом отправились домой, где мы должны были жить. И мы сели в такси и поехали в этом такси в место, где мы живем. И когда мы сели в такси, мы начали разговаривать с водителем, он спросил, вы кто, вы куда там? Мы говорим, а это вот мы только что выступали на концерте. Он сказал, а, да, это вы, о, здорово. Начал с нами разговаривать, потому что был большой концерт, и он подумал, какие-то серьезные люди выступали там на этом концерте. И по мере того, как мы приближались к тому месту, где мы живем, метров за 250, мы попросили его, можете, пожалуйста, вот здесь нас высадить, мы дальше пешком дойдем. А он нас увез из Кисловодска куда-то за город. Ну, то есть вы должны понимать, мы были в городе и уехали за город. Куда-то он нас вез. Где вы живете? Мы говорим, ну, тут скоро, мы хотим пешком прогуляться, мы ему говорим. Он говорит, нет, давайте я вас довезу. Мы говорим, да не надо нас довозить, мы пешком хорошо дойдем, все в порядке. Остается 150 метров, остается 100 метров, остается 50 метров. И он привозит нас на заброшенную коровью ферму. Мы жили там, на заброшенной коровьей ферме.
Я помню, один из наших артистов, он себе диван занял.

А мы на полу. Там раньше животных убивали где-то, и вот теперь мы на спальниках там живем. Я подумал, мы только что были артистами, такими хорошими, уважаемыми, и тут же нас в коровник привезли жить. И знаете, вот жизнь тебя смиряет порой с какими-то вещами. Когда ты вроде бы только что был популярный, и тут ты в коровник приехал жить. Я не знаю, Карен, ты был с нами-то или нет? Не было тебя с нами, да? Карен на такие авантюры не соглашается. Да. Я помню, когда мы такие смиренные вышли, и этот таксист говорит нам, вы сюда? Мы говорим, да. И пошли туда. Я, Миша на Карашвили, вся наша команда. И пошли туда жить. Но Библия говорит следующее, 16 глава, 18 стих притчи. Гордость предшествует гибели, надменность духа падению. И Матфея написано 23 глава, 12 стих. Потому кто возвышает себя, будет унижен, а кто понижает себя, будет возвышен. Петра 5:5 говорит, вы же молодые, подчиняйтесь старейшинам, и все будьте смиренными по отношению друг к другу, потому что Бог противник гордых, но смиренным Он дает благодать. Поэтому то, чему мы научиться можем от детей, это их зависимость от взрослых, и это их смирение перед взрослыми. Ребенок без взрослого не справится. И поэтому он смиряется, понимая, что он зависим сейчас от взрослого человека. И нам такая же необходимо смирение в своей жизни от Бога, потому что мы без Него не справимся. Никогда не стань в таком положении, что тебе больше Бог не нужен. Никогда не стань в таком положении, что ты дальше сам справишься. Пускай твое отношение к Богу всегда будет смиренным. Это первое, чему мы можем научиться от детей. Они сильно зависимы от взрослых. Аминь. Первое. Ты зависим от взрослого человека, или ему нужна помощь. Второе, чему мы можем научиться от детей, ребенок может просить. И знаете, как порой сложно просить что-то друг у друга. Вы сталкивались с таким или нет? Иногда, знаете, ну, особенно это в нашей какой-то, может быть, российской ментальности или культуре. И я видел, как многие русскоязычные люди попадали в эту историю. Когда ты спрашиваешь, ты будешь кушать? Он говорит, нет. Ты говоришь, будешь кушать? Он говорит, нет. А потом спрашиваешь, ты будешь кушать? Он говорит, да, и съедает две порции. Думаешь, ты же не хотел. То есть вот это наше как бы... Ну, да я потерплю лучше. В европейском мире, когда ты скажешь «нет», тебе второй раз не предложат. Но мы как бы же любим, когда нас уговаривают. Но нам сложно попросить. И знаете, вот этот момент, когда нам сложно попросить, я часто вспоминаю своего одного из друзей, которого я про него эту историю все время рассказываю, когда у него были в очередной раз проблемы с деньгами, я его спросил, ну, ты обратись к Богу. Он говорит, да как-то неудобно уже. Я подумал, у Бога что, какой-то расчетный лист, что ты к нему уже больше не можешь обращаться. И знаете, вот эта наша неспособность или трудность обратиться друг к другу за помощью, она проявляется и в отношении с Богом. Я замечал, как часто мы можем молиться о пробуждении в стране, и можем молиться об этом с полной верой, с полным сердцем, с полной уверенностью. Но чтобы Бог дал нам новые кроссовки, нам это трудно помолиться. Но себе зачем я буду просить у Бога? Как-то неудобно, как-то некомфортно. И вы знаете, дети расшибают все это полностью, потому что они совсем по-другому. Ребенок просит с полной уверенностью. Мы сегодня разговаривали с Арменом. Он говорит, у него Патрик. Он говорит, купите мне игрушку. Они говорят, у нас нет денег. Он говорит, ну у вас же есть карточка. Я думаю, он же не знает, что туда что-то класть, надо, чтобы там что-то снять потом. Он говорит, Армен говорит, у нас нет денег. Он, Патрик говорит, ну у вас же есть карточка. Вот эта логика железная, да, вот она вот срабатывает. Недавно моя дочь мне написала, папа, мне уже очень неудобно. Но мне опять нужны деньги. Вот она такие, да, и все использует. А потом она поняла, что как-то по-другому надо писать. И несколько дней вообще назад написала так, что папа, я нахожусь в золотом яблоке, мне нужно кое-что купить, мне это очень необходимо. Как я, мужчина, могу проверить, что это очень ей необходимо? Вот так они просят. То есть, да, очень неудобно, но мне это очень необходимо. Да, и все. И знаете, у ребенка есть способность просить смело и просить с уверенностью. Мы порой взрослые, у нас столько барьеров, что мы обращаться к Богу нам сложно. И именно такая детская вера нам нужна для того, чтобы обращаться к Богу и понимать о Его заботе и о Его любви. Бог нас любит. Мы часто поем там, мы дитя царя, там, мы то другое, пятое, десятое. Но мы порой стесняемся или боимся обратиться к Богу с какими-то нуждами, потому что у нас слишком много барьеров. И вот Матфея 7 глава 7 стих написано, «Просите и дадут, ищите и найдете, стучите и вам откроют». Ты скажешь, так вроде все просто. Но для того, чтобы так делать, порой нужно прилагать много усилий. Ну как просить? Ну как стучать? Ну как искать? Ну как это все происходит? Это очень сложно. И порой вот у нас эти барьеры, когда мы обращаемся к Богу, и нам сложно обратиться к Богу с какими-то настоящими нуждами, которые есть в нашей жизни. Нам очень сложно просить у Бога что-то, потому что мы настроили себе кучу разных барьеров. И вот Матфея 7 глава 9 стих, Иисус говорит, если из вас такой человек, который даст своему сыну камень, когда тот просит хлеба, и когда даст сыну змею, когда тот попросит рыбы.
Знаете, я подумал, правда, если сравнить то, когда мои дети ко мне обращаются, ты порой делаешь что-то, что ты даже не мог бы сделать, но раз они к тебе обратились, ты это делаешь. Почему? Потому что отец любит своего ребенка. Если мы думаем о Боге точно так же, если мы обращаемся к Нему за помощью, Он нам камень дает. Если мы обращаемся к Нему за хлебом, Он нам змею дает. Ну что это происходит тогда? С Богом так не происходит. Нам необходима эта уверенность, что мы можем смело обращаться к Богу, и Бог слышит нас. Аминь. Нам это просто необходимо. И дети, им намного проще в этом плане, потому что они не такие, как взрослые. И книжники, первосвященники, они жаловались на Иисуса, что Он так вот с детьми, все это происходит у Него там и все прочее. И знаете, я вспоминаю сам, как было несколько историй в моей жизни, когда мы с детьми где-то путешествовали. И одно из них было, мы оказались, я помню, мы были в Грузии вместе с семьей, и мы хотели пойти купаться, но шел дождь. И мы, как взрослые, знаете, сразу придумаем план «Б». Дома сидим, кино смотрим, куда-то в гости поедем. Наша старшая дочь подошла к нам и сказала, а давайте мы помолимся. Вот этого у нас в плане «Б» не было. Мы как бы, зачем Бога беспокоить, правда? Ну, то есть мы еще придумаем кучу разных вариантов. У нее так там проблем хватает. Еще мы пойдем к нему просить погоду в Грузии, чтобы солнце было. Да? Но я помню, мы согласились с ней, что давай помолимся. И когда мы помолились, ну, дождь перестал. И она сказала, ну, вот видите. Я подумал, вау, это очень интересно. Мы порой, у нас есть сложности, ну как я, ну мы, как мы думаем, да, ну зачем я буду к Богу сейчас с этим обращаться, потому что, да у него и так там проблем хватает. Там есть куча разных людей, которые молятся о разных других вещах. И, наверное, моя молитва где-то будет в последнем списке про дождь. Это не самое сложное, что может быть. Но послушайте, Бог не выслушивает нас по очереди, Он слышит нас всех одновременно. Он не так, что у него там, как у Моисея, знаете, очередь длинная стоит, и ты, ага, за дождь, иди там в конце стань где-нибудь. Да, там, или еще что-то тебе надо, еще там где-то подальше встань. У Бога так не существует. Я ехал однажды, вез их в школу утром. В 8 утра в понедельник. Для нас, для служителей, 8 утра в понедельник, это, ну, я не знаю, как после силовой тренировки, наверное, ты просыпаешься. То есть ты не понимаешь, что происходило. И мы едем с ней в машине, она говорит, папа, с тобой когда-нибудь Бог разговаривал? Я думаю, хорошо, 8 утра, понедельник. Говорю, разговаривал. Она говорит, а как это было? Я думаю, зачем ты второй-то вопрос задаешь? Ну, спросила и спросила. Я говорю, ну Бог со мной разговаривал через Слово Божие, через обстоятельства, через людей, через то другое. Мы начали с ней разговаривать. И знаете, для нее это важно. И она не думает так, что в понедельник в 8 утра это неудобно спросить. Она так не думает. Она меня увидела, и она меня спрашивает. И знаете, интересная вера какая. Мы с вами порой, чем больше знаем Божьего Слова, тем меньше у нас способности обращаться к Богу и чего-то просить. Мы доктрины знаем, теологию знаем, библейскую школу закончили. Я у Лизы спрашиваю, мы с тобой Библию будем читать? Она говорит, зачем? Я и так все знаю. То есть ее не сильно много знания Библии не мешает ей сильно много обращаться к Богу. Наше сильно много знания Библии порой мешает нам обращаться к Богу. Я думаю, где тут баланс найти? Как найти баланс между тем, как ты много знаешь о Боге, не перестать быть ребенком, который может обращаться к Нему и спрашивать у Него, что тебе необходимо, или просить у Него о каких-то вещах, которые тебе необходимы в жизни. Аминь. И вот вторая вещь – это обращаться к Богу или просить у Бога то, что нам необходимо. И ребенок имеет эту способность просить. Третья вещь. Ребенок может принимать. Не знаю, было у вас такое или нет, но тебе что-то дают, если ты, конечно, не Карен. Ты отказываешься. С Кареном у нас другие отношения. Мы можем спокойно разными вещами меняться. Но тебе что-то дают, и ты такой, ну нет. Я помню, однажды я сильно комплексовал по этому поводу, когда мне что-то давали, я никогда не брал. А потом меня Олег Попов научил. Он говорит, когда тебе дают, бери. И я теперь так действую. Что бы мне ни давали, я беру. Недавно у меня была интересная история. Мне подарили одну вещь. Один брат, дорогой мне брат, мы с ним знакомы почти 20 лет, он подарил мне, мы с ним встретились, он пришел с таким, знаете, черным пакетом. Таким, знаете, помятым. Ну, ты не знаешь, ожидаешь что-то от черного помятого пакета или нет? Черный пакет помятый. Он говорит, я вот много лет, мы с тобой дружим, я хотел сделать тебе подарок. Я думаю, ну, хорошее начало. Смотрю на черный пакет и понимаю, что, ну, как бы... У меня разные подарки были в жизни. Однажды мне подарили, знаете, подарили так и сказали, вот мы тебе это даем, потому что мне это не надо, в принципе. Такие у вас были подарки, нет, когда-нибудь? Ну, тебе на, потом мне это не надо, вот тебе на. Ну, если тебе не надо, мне зачем это? Да, то есть, ну, это такая вещь. И однажды мне предложила одна парикмахерская, сказала, мы хотим тебя подстричь за рекламу. Я говорю... Зачем? Ну, у меня все в порядке. Да, ну, в общем, какие-то такие подарки иногда бывают. И он с этим пакетом стоит, с черным, и говорит, хочу тебе сделать подарок.
Я смотрю на него, смотрю на черный пакет. Он переживает, нервничает. Пакет этот у него в руках, он теребит его. Открывает этот пакет и достает оттуда кофту. И говорит, вот хочу тебе кофту подарить. И говорит, вот тут вот я купил ее себе, она мне маленько не подошла, говорит, но тебе хочу подарить ее. Но ты, говорит, не подумай, это хорошая кофта. И начинает все это рассказывать. И говорит, я ее сам лично покупал, она стоит 170 тысяч рублей. Я стою, смотрю на эту кофту и думаю, куда я в этой кофте пойду теперь? Как я могу взять у него кофту за 170 тысяч рублей? Я говорю, не надо, пожалуйста. Он говорит, нет, пожалуйста, возьми, я уже решился. В чеке мне все эти показывают, все это мне отдает. Я смотрю и думаю, слушай, ну, футболку из секонд-хенда легче принимать. Что ты взял ее, да и все, и пошел с ней. А вот за 170 тысяч рублей кофту сложно взять как-то. Ты с такой стоишь и думаешь, не, я этого не достоин. Ну, у тебя такое чувство появляется. Но послушайте, детям нет такого, что они смотрят на тебя, ты говоришь, хочу тебе подарок сделать. Вот у меня дочь, да, у меня с ними много было разных историй. Вот это, может быть, пункт упростить. Она однажды копила себе деньги на iPhone. Ей подарили на день рождения какую-то определенную сумму денег, и она копила себе деньги, сумму на iPhone. Она написала своему старшему брату и сказала, Петя, у меня есть просьба. Он сказал, какая? Она сказала, я коплю на iPhone, мне немного не хватает. Петя, он из нашей семьи, он сразу спросил Софа, а сколько тебе не хватает? Она говорит, у меня 15 тысяч есть, мне 45 не хватает. Он говорит, тебе сильно не хватает. Она вот она не переживает, то есть такие вопросы задавать, да? Я не знаю, смог бы ли ты прийти куда-то и сказать, я накопил тут, мне маленько не хватает, да? В 3 раза больше, чем я накопил, правда. И вот нам сложно, мы как бы находимся в таком положении, когда нам сложно принять какие-то хорошие вещи от Бога в нашу жизнь. Но дети, они не спрашивают, им даришь что-то, они говорят, это точно мне? Ты подари им сегодня хорошую машину или хорошую игрушку или какие-то хорошие вещи, и они скажут, не. Вот, да, у Тимофея с Инессы маленький сын, и они ему купили памперсы дорогие, там эти японские, он говорит, не, я не достоин их. Мне, пожалуйста, попроще какие-нибудь. Да даже, в принципе, можете постирать прошлые, да? Что-то еще сделать. Ну, я готов, как бы, да, такой. Нет, он, наоборот, себя хорошо чувствует в хороших памперсах. Они не боятся принимать. Но мы, как взрослые, порой боимся принимать какие-то вещи. Или не способны принимать. И нам необходимо научиться этому у детей. Да, и смотрите, вот первое послание к Коринфянам, 1 глава, 8 стих написано. Те, кто идет по гибели, считают это, что весть о кресте – это безумие. Для нас, спасаемых, сила Божья. То есть, когда мы слишком загромождены в своем разуме, и мы думаем, это какая-то, ну, не то, не так, и не то, и все прочее, начинаем думать такими категориями, но для Бога это совсем по-другому. Это сила Божья. Для нас это сила Божья. Для кого-то это кажется безумием. Но для нас это так не является. И написано Марка, 8 глава, 11 стих, к Иисусу подошли фарисеи и стали с ним спорить. Они хотели испытать его и требовали от него знамения. Иисус глубоко вздохнул и спросил, почему это поколение требует знамения? Говорю вам истину. Ему не будет дано никакого знамения. Дети знамения не просят. Они проще. Они просто просят, и они уверены. То есть им доказательства не нужны. О чем бы ты с ними ни договорился, они потом у тебя спросят, почему ты это не сделал? Или почему ты должен был сделать это и не сделал? У них все очень просто. Они не смотрят на обстоятельства, которыми ты можешь быть окружен. Все, что я пообещал своим детям, я должен это исполнить. И все. Почему? Потому что они не принимают во внимание все те вещи, которые порой с нами случаются. Моя жена научила их очень простой вещи. Когда у них деньги заканчиваются, написать папе. Они жили до 12 лет без этого знания. И знаете, какая была прекрасная жизнь? Ты даешь им 300 рублей в неделю, и все. Но потом они уже на кассе находятся и пишут, что им нужны деньги. Да? Такие моменты. Но Иисус, мы видим с вами здесь, 4 глава, 48 стих, сказал так. «Пока вы не увидите чудес и знамений, никогда не поверите». Это про взрослых. Мы порой сложно нам принять, что что-то может случиться от Бога, пока мы это реально не почувствуем, пока мы это реально не пощупаем, пока мы реально это не потрогаем своими руками. Но Библия говорит, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот эта уверенность в невидимом, она очень легко присуща детям и очень сложно присуща взрослым. Мы взрослые, нам сложно принять какие-то вещи в своей жизни от Бога. Почему? Потому что слишком много преград или слишком много границ. Но нам необходимо стать как дети. И Иисус начинает, или как говорит в своем, или как начали мы с вами этот стих, который мы читали, Матфея, 18 глава. Иисус подозвал маленького ребенка и поставил его посреди них. «Говорю вам истину», — сказал Иисус. «Вы, если вы не изменитесь и не станете такими, как маленькие дети, никогда не войдете в Царство Небесное». И вот вопрос, который я хотел бы сегодня задать в самом конце, и мы помолимся с вами через какое-то время. Если так сильно зависит от того, окажусь я в вечности или нет,
чтобы я изменился, как этот ребенок, тогда мне необходимо этим стать. Мне необходимо научиться просить у Бога, мне необходимо научиться принимать от Бога вещи, которые Он дает в мою жизнь. И мне необходима эта уверенность или зависимость от Бога в моей жизни. Поэтому сегодня, когда мы вечером или сегодня, когда мы в течение всех выходных говорим о Дне защиты детей и смотрим на детей, и видим детей повсюду, мы видим, как они, много получают от взрослых людей. И при этом вообще не переживают об этом. Они не переживают, что они нарушат чью-то атмосферу. Нет такого, что ты сидишь в кафе где-нибудь, и маленький ребенок плачет, он поворачивается и говорит: «Ой, извините, пожалуйста». Вообще не переживают. Знаете, мне вот эта вот их бестактность иногда нравится. А мы слишком тактичные. Мы не обратимся, если мы чувствуем, что мы не вовремя. Или мы там, может, нам кажется, что нас не готовы принять или не готовы выслушать. Мы вот понастроили себе кучу всего. Дети ничем этим не обладают. Они понимают, что они зависимы от взрослых. Они умеют просить. Они конкретно знают, что они когда хотят. Моя дочь... Я про них много рассказываю. Хорошо, что их нет на этом молодежном собрании. Иначе мне пришлось бы дорого это сегодня все. Она говорит: «Папа, я записалась на 5 июля перед отпуском сделать себе ногти. Мне очень нужны будут деньги», она говорит. Ну, хорошо. 5 июля, ей 13 лет. Как она могла записаться, да? То есть мне вот это сложно представить. У нас есть много людей в год для Бога, которые не знают, что такое записаться куда-то. Да? В 13 лет ребенок уже куда-то записался. Но она точно знает, что она когда хочет. И знаете что? Они умеют принимать. Я помню, однажды у меня была интересная история. Одной из них было 9 лет, другой было 10 лет. И вот младшая сестра нарисовала старшей сестре, я не помню сколько, то ли 15, то ли 16 открыток. Она нарисовала ей много открыток на день рождения. Чтобы вы понимали, старшая рисует хорошо, младшая не очень. Но младшая нарисовала 15 открыток старшей. И старшая все время смотрит на открытки младшей и говорит: «Каляку-маляку какую-то там нарисовала». То есть она вот так ей говорила. Постоянно. Но в день рождения, когда Софа принесла этих 15 или 16 открыток, Лиза открывала каждую открытку и видела так: «Вау! Вау!» Я смотрел, думаю, когда она устанет, да? Но она смотрела: «Вау!» Ну, то есть она так была восхищена этим, я подумал, вот иногда нам также необходимо научиться принимать что-то от Бога с восхищением, с благодарностью и с радостью. Вы знаете, сегодня так много людей, которые неблагодарны Богу за то, что происходит вокруг. Жарко – плохо. Дождь – плохо, холодно – плохо, это – плохо, то – плохо, это – все плохо. Так никогда не получится. Послушайте, если мы просто благодарны Богу за то, что Он нам дает, благодарность открывает много разных дверей в нашей с вами жизни. Аминь. Давайте поднимемся вместе. Хочу помолиться сегодня вместе с вами. Я хотел бы, прежде чем мы помолимся, хотел бы задать несколько вопросов. И первый звучит так. Насколько я действительно нуждаюсь в Божьей силе в повседневной жизни? Насколько я сильно нуждаюсь в Боге? Вот если мы могли бы подумать, давайте закроем глаза и какое-то время постоим перед Богом и подумаем: Бог, а насколько я сильно нуждаюсь в Тебе каждый день в своей жизни? Помоги мне, Господь, увидеть это, осознать, что я без Тебя ничего не могу. Господь, помоги нам осознать в своей жизни, что Ты правда нужен нам в разных процессах. Будь то в работе, будь то в жизни, будь то в отношениях, будь то в вопросах, на которых мы не знаем ответы. Бог, Ты нужен нам. Господь, сегодня мы исповедуем свою зависимость от Тебя во имя Иисуса. Господь, помоги нам, чтобы наша жизнь всегда зависела от Тебя. Если мы где-то отрываемся, Бог, верни нас снова во имя Иисуса. Господь, помоги нам быть настолько сильно зависимыми от Тебя, как дети зависят от взрослых. Помоги нам, Господь, быть такими же людьми, которые всю свою жизнь зависят от Бога. Научиться этому у детей во имя Иисуса. Господь, также мы молимся к Тебе сегодня, чтобы наши молитвы или разговоры с Тобой были с верою от всего сердца. Я прошу Тебя, Господь, чтобы сегодня мы могли просить у Тебя все, что нам так необходимо в жизни, и иметь веру для этого, уверенность, что наш Бог, Отец, ответит нам. Точно так же, как дети, они уверены, что папа или мама может сделать для них любые вещи в жизни. Я прошу Тебя, Господь, чтобы точно такая же уверенность сегодня и в наше сердце поселилась во имя Иисуса. Господь, молюсь Тебе, чтобы когда мы просим что-то у Тебя, мы делаем это с верою, от всего сердца, что Бог может это совершить. И о чем бы мы ни молились сегодня, будь то брак, будь то отношения с родителями, будь то, может быть, работа или какие-то вызовы, которые есть перед нами сегодня, и нам нужна Твоя помощь, Господь, мы молимся к Тебе, чтобы нам быть теми людьми, которые с верою, как дети, обращаются к своим родителям, обращаться к Тебе, зная, что Бог нам поможет. Бог не оставит нас. Во имя Иисуса. Господь, я молюсь Тебе, чтобы мы также научились в своей жизни
принимать вещи, которые приходят в нашу жизнь от Тебя. Прошу Тебя, Господь, чтобы у нас не было этих барьеров, когда бы мы стояли и говорили, это невозможно, я недостоин этого. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам не быть такими людьми, но с радостью принимать все, что Ты, Бог, посылаешь для нас. Во имя Иисуса. Господь, мы благодарим Тебя. Помоги нам, Господь, и научи нас быть людьми, которые берут пример с детей, которые искренне могут обращаться к Тебе и получать ответы на все свои молитвы, на все свои вопросы, быть зависимыми от Тебя и принимать с верой все, что Ты, Бог, даешь нам. Во имя Иисуса. Я молюсь, Господь, чтобы эта мысль о том, что если мы не станем как маленькие дети, то мы не сможем наследовать Царство Божьего, смирила нас сегодня и обратила нас к тому, чтобы научиться от детей. Во имя Иисуса. Верим, Господь, что дети на этой земле являются хорошими преподавателями для нас, как сохранить настоящие, искренние отношения с Тобою. Во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя, Господь, благословляем Твое великое святое имя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Давайте мы воздадим славу нашему Богу. Аминь.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Сегодня в христианском мире есть мнение, что существуют некоторые виды спорта, заниматься которым верующий в Бога человек не может. Например, можно ли верующему человеку сегодня заниматься йогой или боксом? Какова вообще философия йоги? Не противоречит ли бокс религии? И что это, самозащита или, может быть, вообще избиение невиновных? А что насчет спорта в восточных культурах? Считается ли занятие боевыми искусствами в целях самообороны нарушением закона Божьего? Сегодняшняя наша тема звучит так – философия спорта. И разобраться в этой теме нам поможет инструктор по здоровому образу жизни, мастер спорта, серебряный призер России по баскетболу Павел Меженин. Встречайте. Павел, здравствуй.
1: Здравствуйте. У каждого дела есть своя философия, и спорт не исключение. Философия — это то, на чем основано дело. Поэтому, мне кажется, вопросы, которые подняли вы, они очень интересны, и наша дискуссия будет интересная.
0: Спасибо большое. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы по ходу программы, поднимайте руки, либо же можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто смотрит нас онлайн, вы нам можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который сейчас у вас виден на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А все эти вопросы мы обязательно в прямом эфире нашему специалисту передадим и постараемся на них ответить.
1: Спасибо.
0: Ну что ж, Павел, я передаю вам слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Еще раз рад приветствовать всех вас. И действительно, тема она интересная, потому что она позволяет посмотреть не на поверхность, а в глубину, философия. То есть что лежит в основании. И апостол Павел однажды сказал: «Каждый поступай по удостоверению ума своего». То есть у каждого из нас есть своя позиция, свой ум. Но в то же время Священное Писание говорит о том, что достигайте ума Христова. То есть каждый хочет, чтобы... Или Священное Писание предлагает нам иметь те же самые чувствования, то же самое состояние или понимание основных базовых вопросов жизни, какое есть у Господа, и которое приносит человеку счастье. Поэтому нам нужно посмотреть немножко глубже на философию для того, чтобы делать правильные выводы и делать правильные шаги. Я сначала хотел бы рассказать одну историю, которая случилась в моей жизни. Я занимался спортом не один год профессионально, и баскетболом. И однажды на YouTube я посмотрел один ролик. Этот ролик на внимательность. Команда баскетболистов бегает и передает друг другу мяч. И задача была следующая: посчитать, сколько раз они передают друг другу мяч. Они делали это с финтами, как-то перемещаясь. И это было достаточно сложно, но не для меня. Я для интереса нажал кнопку и посмотрел этот ролик. Они передали 8 раз, наверное, голос за кадром по завершению. Был задан вопрос: сколько раз у вас получилось? Ответ 8. Голос за кадром: правильный ответ 8. С чувством глубокого удовлетворения я про себя подумал: еще бы меня и обмануть. Голос за кадром задал следующий вопрос: заметили ли вы человека, который в шкуре медведя ходил между игроками? Это был неожиданный вопрос. Какой человек и какая шкура медведя? Я включил ролик еще один раз, и в середине сюжета я увидел, как в кадр входит человек в шкуре медведя и начинает ходить между людьми, а я его не заметил. Я был шокирован, насколько, будучи профессиональным человеком, имея там периферическое зрение и все остальное, наблюдая за мячом, я пропустил самое главное в этом сюжете. Так и в жизни очень часто происходит. Поэтому, когда мы сегодня будем говорить о спорте,

Садись сюда. Знаешь, я люблю страну, я люблю Австралию. Да, ты был там, да? О, я побывал там везде. Я был в Перте, в Брисбене. А мы Перт очень нечасто посещаем. Я живу на юге Брисбена, час езды. Действительно, знаешь, я вскоре туда поеду с гастролями. Я буду там 3 недели, а оттуда прямо в Россию. Это длинный перелет. Да, это длинный перелет. Когда я прилечу оттуда, я очень устаю. Я обычно, когда устаю, я начинаю делать ошибки, ссылаясь на Писание. Я, скажем, начинаю цитировать что-то другое, или я говорю другой адрес и так далее. То есть я не буду очень сильно рассказывать от притчи или еще что-нибудь. А ты чем занимаешься? Ты все еще живешь в Австралии? Нет, я уже живу здесь, в Штатах, примерно 7 лет. 7 лет будет в мае. У меня есть жена и сын, ему около 2 лет, мы ждем еще одного ребенка. Так что сейчас для нас волнующее время. Это здорово. А ты встречался когда-нибудь с этим парнем из фильмов? Как его? Как его зовут? А, Крокодил Данди. Да, он мой двоюродный брат. Он твой двоюродный брат? А, да, конечно. А, ты шутишь, как всегда. Ты меня поймал. Ты любишь эти фильмы? Да, мне нравились эти фильмы, они замечательные. Они довольно-таки приличные и так далее, в них изобилие плохих слов, секса и так далее. Это просто прекрасный, классный такой фильм. Он был, знаешь, как ниндзя из Австралии какой-то. Это было здорово. Да. Я не со многими разговариваю с Австралией, так что, знаешь, я скорее всего, неправильно себя веду и так далее. Да, знаешь, многие люди себя так ведут. А много таких людей. Мы называем их бушами. Знаешь, я уже 6 лет ездил в Австралию, и я до этого ни разу не видел кенгуру. И я думал, что это просто что-то легендарное.

кентарное, знаешь. Потому что я никогда не видел кенгуру. Я спрашивал, где же кенгуру? Мне говорили, что можно идти по дороге и натолкнешься на них. И я слышал, что они могут ударить тебя, знаешь. Один брат рассказывал, что однажды в малонаселенной местности он столкнулся с кенгуру, и она испугалась, и как даст ему. И он пролежал без сознания 24 часа. Да, он от хорошего пинка так и получится, конечно. Да. Но знаешь, действительно, Австралия очень красивая. Я рад, что ты... Я рад, что ты переселился сюда, и ты захватил с собой что-то оттуда, знаешь. Да, спасибо. А ты выпустил какие-нибудь альбомы новые? Да, мой новый альбом сейчас вышел. Второй должен выйти скоро. Я в восторге от этого, если честно. Да, а ты вырос в христианской семье? Где ты вырос? Нет. Знаешь, говорят, что только 2% австралийцев действительно христиане. И в стране живет 16 миллионов человек. Она не похожа на Соединенные Штаты, которые были основаны на христианстве и на иудео-христианских ценностях. Австралия же сформировалась как уголовная колония, так что у нас довольно-таки ужасные корни. И мы очень циничны, особенно по отношению к религии. Очень возможно, что тебя ударят сзади бутылкой по голове, если ты начнешь говорить о религии. Да, действительно. Очень цинично, конечно. Так что я думаю, что ты пришел к Господу здесь, в Соединенных Штатах, или же... Да, я встретился со своей женой, и она очень деликатным образом привела меня к Господу. Я наблюдал также и за другими людьми. И, между прочим, все они австралийцы. И для меня было важно увидеть, что кто-то живет этим, а не только все на словах, знаешь. И теперь это также и моя философия, когда я проповедую людям. Бог заставил меня засевать семена, и я пытался собрать урожай. Но Он как будто сказал мне, это не твоя сфера. Твоя вот здесь, ты должен засевать семена. Не собирать урожай. И он сказал мне, что делать, и я этим занимаюсь. И знаешь, австралийцы могут быть очень циничными по отношению к религии. А живя здесь, на этой стороне океана или мира, как ты смотришь на нас, американцев? Когда ты приехал сюда, как ты смотрел на нас? То есть ты говоришь, что ваши люди циничны, а мы показались тебе такими же, или... Особенно здесь, в Лос-Анджелесе. Как будто мы говорим попусту, конечно, иногда. И ты почувствовал, мы искренне или как? Я считаю, что у каждого есть свой стереотип. Американцы для австралийцев — это туристы. В носках до колен и в гавайских рубашках. Выходящие из автобуса, знаешь, постоянно. Они как будто бы... «Эй, иди сюда!» И это странно, потому что когда я посетил Австралию, уже живя здесь, все меня спрашивали, ну что ты думаешь о янках? А я отвечал, вам нужно поехать туда самим посмотреть, потому что наш стереотип о них ошибочный. И я в этом убедился сам. Всегда говорят о Калифорнии как об очень агрессивном месте. И это действительно агрессивное место, но я обнаружил, что люди очень дружелюбны. Так что я не думаю, что они слишком уж отличаются от австралийцев, только я считаю, что они впереди, конечно, по развитию на 10 или 15 лет. А я бы не сказал, время скатываемся, но по развитию, что ли, я не знаю. Я верю, что человек, как существо, может терять свои ценности. Да, знаешь, такие понятия, как мораль, этика и так далее. Таким образом, я считаю, что они определенно впереди австралийцев в этом плане. Но и Австралия не так уж позади, так что эта страна очень настроена против христианства, знаешь. А ты считаешь, что тебя здесь хорошо приняли, приняли тебя вообще? Знаешь, что ты думаешь о том, как ты считаешь о твоем принятии? Считаешь ли ты, что люди здесь просто сразу же обняли тебя, так сказать, и приняли, или... Да, я приехал сюда... Когда «Крокодил Данди» шел на экранах, все подходили ко мне и спрашивали, «А ты знаком с «Крокодилом Данди»?» Я говорил, «Да, он мой двоюродный брат». Так что я приехал сюда как раз в то время, когда австралийцы были здесь довольно популярны. Я слышал на каждом году
Ты из Австралии? Да, да. Да, и просто удивительно. Так что это было замечательно. Я обнаружил, что люди здесь очень дружелюбны. Забавно, когда ты посещаешь разные страны. Я был в России уже 3 раза, и у нас также был стереотип о России, который у тебя всегда в голове, знаешь. Когда я и мой инженер Винс приехали туда, это было действительно что-то. Мы поехали туда в первый раз в 90-м году, и мы думали, что они нас просто там задержат, потому что... Они, знаешь, люди непостоянные, особенно власти и так далее. И кончилось все тем, что нас просто приняли там как звезд. В России нас приняли одинаково, потому что он мексиканский индеец. Но мы вдвоем ходили по улице, за нами могла собраться целая толпа людей. Потому что они никогда не видели, допустим, мексиканского индейца или черного так по улице, который идет. И у них прекрасный фильм вышел об индейце, и все думали, что Винци был этим человеком. Знаешь, потому что он был очень популярный там и так далее. Они думали, что он инженер. И когда бы мы везде не ходили, все подбегали к нему, чтобы получить автограф. И я не понимал, потому что я должен был получать все внимание и так далее, потому что я был на сцене. Да, ну конечно, я шучу. И иногда ты попадаешь в другую землю, у тебя в голове какое-то представление о том народе. Но очень часто это не так, это все неправда. Ты уже здесь живешь 7 лет, и тебе там, наверное, нравится здесь. Я приехал сюда, чтобы заниматься музыкой. Фактически, я раньше занимался популярной музыкой, но по убеждению и из-за других вещей. Но Бог действительно убеждает меня в том, что нужно заняться христианской музыкой, чтобы стабилизироваться и научиться ответственности. Главным образом, ответственности, конечно. Я все еще играю в барах и в барах-ресторанах. Не могу сказать, что всегда это очень весело и здорово, но самое большое веселье приходит, когда я открываю, чтобы меня использовали. Могу честно признаться, что каждый раз, когда я просил Господа использовать меня, Он использовал. И даже в разговоре с кем-то я сам не начинаю говорить об этом, и для меня важно знать, что Бог работает в этих местах, потому что нам нужно разговаривать с этими людьми, потому что Бог помогает мне, Он работает через меня. Знаешь, мое писание, самое любимое отрывок от Матфея, глава 9, стихи 10-13, там говорится о том, что Иисус ел вместе со сборщиками налогов и грешниками. Фарисеи спросили у Него: «Эй, что ты делаешь с такими людьми?» Иисус ответил, что Он пришел не к здоровым, а к больным, и нездоровым нужен врач, а больным. Если мы можем прийти туда, чтобы осветить этих людей и показать им, кто мы такие, чтобы они не услышали, но, главное, увидели, кто мы такие. Знаешь, это почти стало темой этой программы, которую мы составляем. Это действительно так. В мире так много христианской музыки. И опять-таки, это же новая эра, как и все то, что сейчас происходит. И не то, чтобы мы раньше этого не делали, но теперь мы можем говорить об этом и по телевидению. Я считаю, что люди поняли это послание, что нам нужно бывать в различных местах. Либо мы секретарши, плотники и так далее. Эти люди, когда становятся спасенными, не обязательно должны оставлять свою работу, чтобы работать в церкви сразу же. Нужно оставаться на том месте, где вы можете проливать свет, потому что мы — свет мира. Это довольно серьезная концепция. Я знаю, что люди борются с этим, особенно поколение, которое впереди нас. Они немного борются с этим, потому что они не пришли к этому тем же путем. Но я считаю, что для того, чтобы церковь действительно смогла овладеть этой планетой и всеми людьми, как и должно произойти, нам нужно выходить к людям. Знаешь, я недавно разговаривал с Полом Джексоном, младшим, о том, как он участвовал в выпуске альбома Майкла Джексона. Знаешь, он в стратегическом месте, оттуда он может распространять слово о Господе. Тогда христианин сможет войти в студию Майкла Джексона и сказать: «Я хочу посвидетельствовать». Конечно, их не пустят туда, но он там уже. Да, в этом и главное. Как ты сказал, большинство из тех христиан, которые работают в миру, они там сейчас, и я считаю, что это хорошо. Это просто особенный вид свидетельства. Это не то же самое. Нам нужно быть смелыми, но нам также нужно быть чувствительными к этим людям.
Я хочу задержаться на этом на минутку. Я хочу обратиться к тем, которые сейчас смотрят, потому что многие из вас просто чувствуют пустоту внутри. Вы ходите в клубы, в бары не для того, чтобы свидетельствовать, а для того, чтобы наполнить себя там. Наполнить себя тем, от чего избавляетесь на следующее утро. Это все проходит. Вам не нужно наполняться этим, потому что это временное. Это не даст вам той жизни, которую приготовил для вас Иисус. Он сказал, что Он пришел для того, чтобы дать вам изобильную жизнь. И хотя многие из моих друзей, как и я сам, зарабатывают на жизнь другим путем, мы все же пытаемся распространять Слово там, где находимся. Я надеюсь, что те из вас, которые отошли от Господа и только и делают, что проводят время в клубах не для свидетельства, чтобы заполнить эту пустоту, захватив с собой жену своего соседа или еще что-нибудь в этом роде. Я хочу, чтобы вы знали, что в этом как раз и пустота. Нет никакого удовлетворения, например, во внебрачном сексе. Вы можете пытаться получить его, но это не принесет вам удовлетворения, потому что Бог запланировал сексуальные отношения между мужем и женой. Я хочу, чтобы вы сейчас просто подчинились Господу Иисусу Христу. Позвольте Ему очистить все эти сферы вашей жизни и заполнить эту пустоту, потому что Он создал для вас для того, чтобы вы были с Ним одним целым. Сделайте это прямо сейчас. Я вижу, как вы сидите сейчас и смотрите нас. Сделайте это прямо сейчас и повторите за мной. Господь Иисус, я хочу исправить свою жизнь. Дорогой Бог, я молюсь, чтобы Ты пришел и спас меня. Омой меня кровью Иисуса Христа. Я прошу Тебя об этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Питер, было очень приятно познакомиться с тобой. Спасибо. Можешь ты спеть для нас еще что-нибудь? Давай. Итак, Питер Шемброк. Я хочу, чтобы вы нам написали, хорошо? Напишите, нравится ли вам наша передача. Пишите нам на TBN. Я хочу, чтобы вы сейчас... Я знаю, что вы пытались переключить каналы, но ничего хорошего сейчас нет, правильно? Самое лучшее. Итак, Питер Шемброк.

силовая команда с участием Джона Джейкобса.

0: Как сказал Джон, мое свидетельство отличается от тех, которые вы слышали раньше. Дело в том, что мой отец был неверующим, а мать верующая. Ребята и девушки, если вы встречаетесь с неверующими людьми противоположного пола, то помните, что Библия говорит: не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Я вырос в городе Гэри, штат Индиана, и моя семейная жизнь, как сказал Джон, была не слишком сладкой. Я приходил домой и слышал пререкания моих родителей. Родители, не ругайтесь при детях, потому что это разрывает детские сердца. Знаете, разрушенные семьи сокрушают сердца. И я рос с сокрушенным сердцем, с разбитым сердцем. Но что-то со мной произошло, когда я принял Христа в свою жизнь. Я пошел в баптистскую церковь, посмотрел фильм об аде, и мне не захотелось туда идти. И я принял спасение. И я родился свыше. И как говорит Библия, когда вы принимаете Христа в вашу жизнь, старое проходит, и все в вашей жизни становится новым. И я скажу вам, что моя жизнь стала совершенно новой. В начальных классах я читал хуже большинства детей. Меня каждый день бил забияка из нашего класса. Но Бог полностью изменил мое положение. И знаете что? Когда я учился в старших классах, я жил для Бога. Я не стыдился быть христианином. И я был полностью предан Господу. Меня возмущает, что этот мир внушает молодым людям, чтобы они страшились мирских стандартов. Я хочу привести пример. Например, девочки 13-14 лет. В следующий раз, когда к тебе подойдут подруги и посмотрят на тебя и спросят: «Ты еще девственница?» Не опускай голову, посмотри им прямо в глаза и спроси: «А вы что, уже нет?» Вырастая в семье, где отец не был христианином, я начал обвинять его. Видите ли, я принял Христа в 7 лет и был предан Господу, несмотря на серьезные проблемы в семье. Мои братья, кстати, тоже не были верующими. Помнится, когда мне было 16 лет, я сделал самое трудное в моей жизни. И сегодня я расскажу вам об этом. Это было труднее, чем поднять это бревно над головой, труднее, чем все, что вы увидите сегодня на сцене. Я боролся с олимпийскими чемпионами, играл в американский футбол, который сейчас играет в Национальной футбольной лиге. Но в 16 лет я сделал то, что было труднее всего. Как я уже сказал, мой отец был неверующим, он был крупным, сердитым человеком. Всю жизнь он был жестоким человеком. И я помню, когда мне было 16 лет, единственным примером мужчины-христианина, которого я помню, был мой футбольный тренер. Он тоже был крупным мужчиной, похожим на моего отца, только у него было мягкое сердце, любящее Иисуса. Он знал, что я христианин, и всегда ожидал от меня самых лучших результатов. И он говорил: «Берри, ты христианин, это дело ответственное. И если ты христианин, то я ожидаю от тебя, чтобы ты был лучше всех в беге, чтобы ты заранее приходил на тренировки, потому что ты христианин, и ты должен показывать всем пример». Помнится, у меня было много проблем в семейной жизни. Мой отец продолжал спорить с матерью, и казалось, что Бог не слышал моих молитв. И в жизни моего отца ничего не менялось. Я таил злобу на моего отца за все то, что он делал в семье. И однажды, когда мне было 16 лет, я оставил дом и не собирался туда больше возвращаться. Я убежал из дому. Я сильно поругался с отцом и пошел к пастору, который одновременно был и моим тренером по футболу. Я помню, как я зашел в его кабинет, и я посмотрел на него и сказал: «Тренер Джонсон, я больше не могу. Я больше не могу терпеть того, что происходит в моей семье, что происходит с моим отцом. А мой тренер по борьбе думает, что я стану следующим чемпионом штата и могу получить бесплатное обучение в любом колледже Америки. Но он говорит, что я должен уйти из моей семейной обстановки, и он предложил мне пожить у него». Я посмотрел на тренера и спросил: «Что мне делать, уйти из дому?» Он посмотрел мне в глаза и спросил: «Берри, ты когда-нибудь говорил твоему отцу, что любишь его?» И я сказал: «Тренер, вы не понимаете, это трудно. Видите ли, мой отец никогда не говорил мне, что он любит меня. Сказать отцу, что я его люблю, это мне даже трудно себе представить». Но он сказал: «Мой отец просто неправильно меня поймет». Он посмотрел на меня и сделал нечто очень странное. Он встал со своего кресла, распростер вот так вот руки И я не понял, что он имеет в виду, но он повторил это еще раз. И потом он посмотрел мне в глаза и сказал слова, которые я никогда не забуду. Он сказал: «Берри, висеть на кресте тоже было нелегко, но Иисус сделал это 2000 лет назад, и ты должен пойти и сказать твоему отцу, что ты его любишь». Эти слова меня поразили. Потому что, согласно Библии, то, что мы христианы, должно быть видно из того, что мы имеем любовь. А я никогда до того не говорил отцу, что люблю его. И знаете, Библия говорит, что нет больше любви той, если кто-то положил свою душу за друзей своих. Иисус положил за меня свою душу. Как же я могу не сказать отцу, что люблю его? И это не давало мне покоя. Я сердился на отца, на тренера, что он мне это сказал, но я не мог успокоиться, потому что я не мог сказать моему отцу, что люблю его. Я мог поднять 180 килограммов, но не мог подойти к отцу и сказать ему, что я его люблю. Я был слишком слаб для этого, и я размышлял часами над этим. И было летом как-то раз, я косил траву в нашем дворе, и это был большой двор. Отец находился на другом конце двора, и я косил траву, и я репетировал в уме. И я принял решение, что я подойду к отцу и скажу ему, что я его люблю. И я косил и продолжал представлять себе, как я это сделаю. Хорошо, я подойду к нему, коснусь его спины и скажу: «Я тебя люблю». Нет, это глупо. Я продолжал размышлять дальше. Наконец-то, через 3 часа, я набрался смелости. Я выключил косилку, я побежал через поле. Мой отец сбивал сорняки специальной машиной, которая делала много шуму. Я подбежал к нему, я коснулся его спины, я посмотрел на него, и я сказал ему: «Я тебя люблю, отец». Он не расслышал, и он сказал: «Что? Что?» Я сказал: «Ну нет, неужели мне придется еще раз сказать?» Я сказал: «Папа, я люблю тебя». Но он снова не расслышал, тогда я почти закричал: «Отец, я люблю тебя!» И я заметил, что эти слова его тронули на секунду. Но для него это было непривычно, потому что его отец никогда ему этого не говорил. И знаете что? Он не знал, как реагировать. И поэтому он с грозным видом сказал: «Иди работай». И знаете, это было не похоже на Голливуд, где люди обнимаются и целуются. Но что-то произошло с моим отцом в тот день. И знаете, что-то более важное произошло в тот день со мной. В наши отношения, в нашу жизнь вошла любовь Иисуса. Что-то изменилось в моем сердце. И в следующий раз мне было легче сказать ему об этом. Я помню, как 2 года спустя... Видите ли, ему понадобилось 2 года. 2 года спустя, когда я победил в чемпионате штата по борьбе, мы шли вместе с отцом, и на моей шее была медаль. Мой отец был очень возбужден, обнял меня и сказал: «Сын, я люблю тебя». И знаете что? В отношении вошла любовь Иисуса. Библия говорит, что Слово Божье живо и действенно, даже сильнее, чем Рика. Оно живет и действительно острее всякого меча. Оно проникает в нас до разделения души и духа, составов и мозгов. И Библия говорит, что оно судит помышления и намерения сердечные. И я начал разговаривать со своим отцом, и при каждой возможности говорил ему, что я его люблю. И знаете что? Я не прекращал молиться о моем отце. И вот 4 года назад я пригласил его на выступление нашей силовой команды, и он пришел вместе с моей матерью. Он никогда бы не пришел на церковное богослужение, но он согласился прийти посмотреть, как ребята разбивают кирпичи и надувают грелки, и как они разрываются. И Джон начал свидетельствовать. И Библия говорит, что мы побеждаем дьявола, верую в Агнца и кровью Агнца и словом нашего свидетельства. И когда Джон сделал призыв к покаянию, я помню, как мой отец со слезами вышел вперед. Никогда не раньше я не видел, как отец плакал. Со слезами на лице мой отец посвятил свою жизнь Господу. Бог силен, и Он может это сделать. Он дает нам больше, чем мы просим или думаем. Но позвольте мне сказать, некоторые из вас стоят злобу на семью, или, быть может, к вам плохо относились родители. Но знаете, Бог призвал нас к прощению. Знаете, отец моего отца никогда не говорил ему, что он его любит. Но теперь цепи разорваны. Мой отец спасен, и у нас прекрасная жизнь. Но это не имело значения не только для моего отца. Это имело большее значение для меня, потому что я таил злобу на моего отца, и Бог освободил меня от этих цепей.
1: Кит Дэвис.
0: Кит будет бежать с того угла сцены. Он будет бежать на полной скорости, и он врежется в эту стену льда. Пусть эта ледяная стена символизирует ваши проблемы. Знаете, если вы христианин, это не значит, что Бог устранит ваши проблемы. Бог допустит в вашей жизни некоторые проблемы. Бог не выравнивает горы, Он просто делает вас отличным альпинистом. Но знаете, Бог обещал провести вас через проблемы невредимыми и вывести вас в лучшем состоянии. Бог обещал нам это. И пусть эта ледяная стена символизирует проблемы некоторых из присутствующих. Решение не в том, чтобы убегать от проблем, а в том, чтобы во имя Иисуса разбить их и верить, что Бог превратит эти камни преткновения в ступени лестницы. Кит Дэвис имел проблему, когда ему было 3 года. Его отец был убит при торговле наркотиками. Это проблема. Впоследствии, когда он был мальчиком, ему пришлось защищать свою жизнь, отбиваясь бейсбольной битой от любовника своей матери. Он вырос среди вооруженных грабежей, торговли наркотиками, уличных банд. Его дом был в центральном восточном Лос-Анджелесе. Там летали пули. Но когда ему было 17 лет, кто-то подарил ему евангельскую брошюру о втором пришествии Христа. И прочитав это, он осознал, что если Иисус придет, то он не будет к этому готов. И в тот же вечер он посвятил свою жизнь Господу. Он поступил в университет Южной Калифорнии, где вместе с 2 друзьями-христианинами за 4 года привел к Иисусу 75 футболистов и закончил университет первым по успеваемости в студенческой футбольной команде. Бог может провести вас через любые проблемы. Вы готовы? Сразу после того, как он пробежит через ледяную стену, он возьмет этот телефонный столб и положит его себе на голову. Он поднимет его. Это бревно тяжелое. И как тяжел груз греха. И когда мы не могли справиться с этим грузом, Иисус взял его на себя на кресте. И когда он воскрес из мертвых, он поднял этот груз. И что вы можете его поднять? А сейчас начинаем. Хорошо, ребята, сомкнитесь вот здесь. Берри, Грег, поставьте ногу здесь. Приложите все силы. Больше скорости, чем когда-либо раньше. Больше скорости и силы. Не бойся. Скажите все, Кит Дэвис. Мы это сделаем.
1: Put your foot up at the bottom, Rico.

Here we go. Come on. Come on. This has happened.

Послушайте меня. Знаете ли вы, что силовая команда не напрасно работает? Вы знаете, что мы вырываем людей из ада и вводим их в благодать Божию? Слушайте меня внимательно. Посмотрите мне сейчас в глаза. Я основал силовую команду 14 лет тому назад в тюрьме, когда я начал ходить по тюрьмам, разрывая наручники и грелки. И Бог открыл двери по всему миру. И знаете, что произошло на прошлой неделе? Директор одной школы в Анкоридже, штат Аляска, сказал мне: «Я организую ваши выступления по всем школам Анкориджа». Несколько месяцев назад мы были в Далласе, штат Техас. Школы в Далласе были закрыты для христианских групп, но нас пустили в 8 школ. И знаете почему? Потому что наше выступление производит такой положительный эффект, что руководство школ само приходит к нам и просит нас посещать школы. Когда Крэг Лэмли рассказывает о своей жизни, он говорит ребятам, что он знает, что это такое прийти домой и не найти в холодильнике ничего съедобного, только пиво отца. Он знает, что это такое, когда отец принимает наркотики, вставая утром и ложась спать вечером. Эти ребята слышат об этом, и мы начинаем им говорить, что им незачем следовать за толпой. Если вам приходится что-то делать, чтобы завоевать чьи-то симпатии, то вам эти симпатии не нужны. Я начинаю призывать их прекратить использовать друг друга и начинать любить людей и оставать любовь к вещам. И знаете, что происходит? Это трогает сердца всех школьников. Потому что молодые люди ищут кого-нибудь, кто бы сказал: «Вот правильный путь, идите по нему». Они ищут кого-нибудь, кто сказал бы им слово Бога. Мы не можем оставить это поколение Мадонне и разврату. Если мы это сделаем, знаете, что произойдет со следующим поколением? Миллионы гомосексуалистов окружили Белый дом и сказали: «Мы образец для современной молодежи». И если церковь не подаст своего голоса, то нам придется с этим примириться. Лучше нам что-то сделать. Я хочу вам что-то сказать. Знаете, что меня поражает? Знаете, что меня поражает? Смотрите мне в глаза. Меня поражает, что несколько извращено мышление американцев. Знаете, кто попал недавно на первую страницу одной нью-йоркской газеты? Однолетняя девочка без руки. Она стала героиней Нью-Йорка. Ее пытались абортировать, но ее не вырезали до конца. Ее мать пошла на аборт, заплатила врачу $1500, а потом мать испугалась. Ребенок начал биться в ее животе, и она отказалась от аборта. Врач потратил 1.5 часа, уговаривая на аборт. После этого она согласилась, и врач сделал процедуру. Я не знаю, как они сделали аборт острыми инструментами. Ее отпустили домой. Через некоторое время у нее началось кровотечение, и она позвонила врачу и сказала... Но врач сказал: «Ничего страшного». Но ее отвезли в больницу, и в ту же ночь она родила девочку без руки. Рука была отпилена. Послушайте, весь Нью-Йорк разгневан на доктора. Снимок девочки поместили на первой странице газеты. Врача арестовали, лишили квалификации, и его посадят в тюрьму. Все возмущены. Но подождите! Знаете, что в этом ненормально? Если бы его нож прошел намного дальше и коснулся сердца, то все бы сказали, что эта процедура прошла успешно. Этот доктор по-прежнему работал бы и продолжал бы убивать младенцев. И все говорили бы, что это нормально. Понимаете ли вы, что-то не в порядке с мышлением американцев? Послушайте еще одну историю. Недавно в Калифорнии около банка была зарезана насмерть женщина. Она была зарезана на 18-й неделе беременности. И суд теперь подумывает о том, чтобы судить убийцу за 2 убийства, не за одно. А знаете, что аборт – это убийство? И послушайте еще, смотрите мне в глаза. Меня возмущает то, что нам многого не говорят. Что девочка-подросток совершит самоубийство, повышается этот шанс в 4 раза из-за того, что она делает аборт. Нашей молодежи лгут. Уолл-стрит зарабатывает на ней миллионы долларов.
И знаете, если церковь будет вариться в собственном соку, то нам с этим придется примириться. Знаете ли вы, что сейчас в городе Нью-Йорке в учебниках для первого класса изображают гомосексуалистов как мужчин, спящих друг с другом и с маленькими детьми? И это показывают по программе новостей CNN. Это не какое-нибудь христианское преувеличение. Это по новостям показывали. Показывали картинки из учебников. Хотите ли вы, чтобы американским первоклассникам и дальше представляли гомосексуализм как нормальное поведение? Церковь в Америке должна загореться огнем Святого Духа. Америка в беде, поверьте мне. Есть ли здесь такие, которые сейчас сидят и чувствуют, что я как раз говорю вам, и вы говорите, что Бог говорит мне сегодня? Может, кто-то был разочарован в жизни, или у вас есть проблемы, или дьявол нашептывает вам ложь, или с вами что-то происходит. Тогда позвольте мне порвать эти цепи для вас, и для вас, и для вас, и для вас, и для вас, и для всех вас. Я хочу порвать эти цепи для всех вас. Пастор, в эти выходные дни я приведу Господу 1000 душ. 1000 душ. Может быть, мы не сможем на этой неделе достичь весь мир, но мы можем достичь Халком Сити прямо здесь. И Бог вознаградит нашу веру. И найдутся другие люди, которые будут делать то же, что и мы. И мы сделаем свою часть. И пусть друзья с вами придут завтра. И это будет одно из самых лучших выступлений силовой группы. И потом я хочу молиться со всеми вами. Я люблю вас, и Иисус вас тоже любит. Не хлопайте, не играйте музыку, просто слушайте. Слушайте звук разрывающихся цепей. И не расходитесь, потому что я хочу помолиться со всеми вами. Спасибо, вы отличная аудитория. Поехали.

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Давид сказал, чтобы ему принесли меч, и он отрубит голову великану. Так говорит Господь, я дам вам меч, которым вы отрубите голову истукану.

Я родилась в семье военнослужащих. Мама часто била и обзывала меня и двух моих братьев. Это насилие нанесло урон моей самооценке. В 10 классе я с друзьями начала посещать вечеринки. По воскресеньям мы ходили в церковь, а всю неделю ходили на вечеринки. Это продолжалось и в колледже. На втором курсе я совсем опустилась. Я принимала участие в конкурсе «Мисс Теннесси». Я мечтала о победе, чтобы доказать себе, что я красива, чтобы заполучить одобрение мужчин. Я очень старалась добиться победы. Но когда

0: молитвы я поднялась. Слезы текли по моему лицу. Впервые я могла поклоняться Богу в свободе. После собрания я пошла в дамскую комнату, взглянула на себя в зеркало, и Бог показал мне, как Он видит меня. Бог показал мне, что я красивая. Он сказал мне, что любит меня. Впервые в жизни я осознала себя красивой. С того времени я полностью посвятила свою жизнь Богу. Теперь я целиком завишу от Него. Я живу для Него и исполняю Его призвание в своей жизни.
1: В шестой главе «Бытие» говорится о том, что в одни Ноя на земле жили настоящие исполины. Они жили также и после потопа, когда сыны Божии брали в жены дочерей человеческих и рождали славных детей. В Сирии был выкопан древний храм, внутри которого найдены метровые следы исполинов. Так вот, согласно Библии, некоторые великаны были настолько огромными, что у них было большое расстояние между средним пальцем и локтем. Гигант по имени Ог был настолько огромным, что его кровать была 18 исполинских локтей длины на 4 ширины. На иврите упоминается именно 18. Локоть — это расстояние между средним пальцем и локтем. Рост Голиафа был по крайней мере 3 метра. Эти великаны на самом деле существовали. Это доказывают древние дощечки и другие предметы. Великаны жили на планете. Даже велась полемика об их происхождении. За 5 минут я попытаюсь вам сегодня рассказать материал, который рассчитан на 2 часа. Во-первых, первая часть Библии появилась только через 2500 лет после Адама. Речь идет о Торе, Пятикнижии Моисея, написанном в пустыне. У Авраама или было видение, или же ему явился ангел. Также и у Исаака, Иакова и у всех его сыновей, упомянутых в книге «Бытие». Так они получали слово от Бога в течение 2500 лет. В послании Иуды, 6 стихе, сказано, что ангелов, оставивших свое жилище, Бог соблюдает в вечных узах под мраком. Во втором послании Петру говорится о падших ангелах. Кто же это был? До начала времен, еще до появления Адама, сатана жил на небе, будучи архангелом. Когда сатана взбунтовал, его поддержала треть ангелов, которых Бог изгнал с небес. Это и были падшие ангелы. После того, как сатана искусил Адама, эти ангелы заполучили доступ к земле. До грехопадения они действовали ограниченно. Но после все изменилось. И Богу тогда пришлось послать на землю ангелов в виде людей. Если вы этому не верите, то прочитайте историю о Лоте в Содоме и Гоморре. И вы тогда в этом убедитесь сами. Бог послал на землю ангелов в виде людей, чтобы те научили людей праведности. Но когда ангелы увидели дочерей человеческих, они начали брать их себе в жены, и от них родились великаны. Вы можете возразить, что на небесах ангелы не женятся. Правильно, на небесах они не женятся. Но там ангелы имеют духовные тела. На небесах у них нет нашего с вами физического тела. Если вы не верите мне, то вы не верите и в то, что Иисус жил на земле. А ведь Он, будучи Богом, одел на Себя плоть и был искушаем во всем, подобно нам с вами. Но при этом, в отличие от нас с вами, Иисус не согрешил. Вы никогда не задумывались об этом? Оставайтесь со мной. Я хочу вам это все сегодня объяснить. Таким образом и началось поколение великанов. Послушайте, это, конечно же, материал на 2 часа, но я попытаюсь его сокращенно рассказать. Причиной потопа является то, что об этом сказано в Бытие 6.5, «Великим было развращение человеков на земле, и все мысли и помышления их были зло во всякое время». Все это из-за истории.

Истуканов. Богу пришлось искоренить род истуканов с помощью потопа. Виной тому стали не только злые люди, но и целый род неких существ. Об этом упоминают отцы ранней церкви в первом и втором столетиях. А также данную тему поднимают еврейские историки и ученые, которые, в частности, заявляют, что из-за падения ангелов Бог произвел потоп. Но другие источники сообщают нам о том, что они все равно жили после потопа. Они остались жить. Я исследовал данный вопрос. Бог послал 200 ангелов обратно на землю, на гору Ермонскую, она же гора Клятвы, Северный Израиль, Голландские высоты. Бог хотел научить людей истине. На земле не было никого, кто бы мог это сделать. Но все опять повторилось, и они вновь начали рождать истуканов. Вот почему в Библии упоминается 5 гигантов, которые жили в земле израильской во времена человека по имени Давид. Голиаф, Лахмий, его брат, Ишбиебенов, Саф. Вы знаете, у этих великанов было по 6 пальцев на руках и ногах. Они стали последними в своем роде. Никто, кроме Давида, не хотел сразиться с 3-метровым истуканом. А теперь еврейская история. Когда Давид увидел гиганта, то спросил, кто с ним сразится? Давид услышал, как он поносил Бога. А согласно закону Моисея, поносящие Бога должны быть заброшены камнями. Таков закон. Давид бежит к ручью. Он берет 5 гладких камней, кладет их в пастушью сумку и направляется прямо к этому великану, который внушал ужас в израильскую армию. Он получил разрешение царя свести концы с этим негодяем. Саул же предложил ему одеть свой мундир. Лично меня интересует, почему Саул сам не одел свои доспехи, ведь он царь. А царю подобает быть примером. Но нет же, Саул потерял помазание. Он был высокомерным, и он даже пытался заставить Давида надеть на себя царские доспехи, чтобы в случае победы все подумали, что это он победил, что это победил Саул. Царское обмундирование отличалось от других. Его знают абсолютно все. Но оно не пришлось Давиду по душе. Давид предпочел знакомое ему оружие — 5 камней. 1 камень для Голиафа. Но на пути домой ему может встретиться брат Голиафа, так что нужен и 2-й камень, на всякий случай. После 2-го забитого может встретиться еще и Саф. Нужен 3-й камень, 4-й для Ишбиебенана. Давид все рассчитал. После триумфа над Голиафом к нему могут прийти остальные 4 гиганта. Помню голливудский фильм по этому поводу. Помахиваю своей рогаткой. Сейчас застану 2-й камень. Давид попал истукану в голову с 1-го раза. Но позвольте напомнить вам, что это не убило его. Прочитайте, исследуйте это место Писания. Давид тогда попросил меч. После того, как истукан упал, Давид обнаружил, что из-за плотного обмундирования единственное открытое место на нем находилось выше глаз. Именно туда он и целил. Но Давид увидел, что враг еще жив. Позвольте мне теперь проповедовать. Настало для этого время. Вы приехали в Рэмп с проблемой, и теперь вы ощущаете Бога, и вам стало хорошо. Вы думаете, что ваш истукан уже мертвый. Только из-за того, что вам нравится рэмп, исполин еще не умер.
Он еще не умер. И тогда, когда вы лежите в церкви на полу три часа под помазанием, он все еще не умер. Вы нокаутируете Голиафа камнем хвалы поклонения, молитвенного собрания, на котором решаются ваши проблемы, и он все еще не умер. Но эта нужда еще не заявит о себе, если она будет полностью просто лежать с дыханием в груди. И поэтому Давид сказал, чтобы ему подали меч. Он взял тот меч, которым враг хотел его убить, и отрезал голову этому великану. Меч — это Слово Божье. Некоторые из вас продолжают забрасывать проблему камнями. И она даже уже лежит месяц или, может быть, даже два. Но Бог пытается сказать: «Вернись к моему слову, и я дам тебе меч, которым ты убьешь». То есть ты должен своего великана убить. Я дам вам сейчас одно место в Писании. 99% из этой аудитории не знакомы с этим местом Писания. Принесите мне голову Голиафа. Принесите мне ее. Подними ее, подними голову. Смотрите. Смотрите на меня. Это настоящий размер головы Голиафа. Положи ее, Робби. Положи. Хорошо. Давид отрубил голову врага. Я задам вам следующий вопрос. Мне весело, конечно, а вам? Я хочу спросить вас. И вот вы только что убили этого Голиафа. Представьте себе. Библия повествует о том, что Давид забрал обмундирование этого исполина. Потом он забрал его меч, который в конечном итоге оказался обернутым в ковчеге Завета, который Давид позже отвоевал. Но зачем ему понадобилась голова Голиафа? Я бы эту голову просто закопал в землю. Зачем? Это непонятно. Какая-то получается мерзость. На первый взгляд, это кажется глупостью. Да, Давид сделал нечто странное. Вы знаете, я побывал в Израиле уже 35 раз. И я еще раз туда поеду. Долина Эллах простирается примерно на 29 километров. Все зависит от того, по какой дороге из Иерусалима вы туда поедете. Таким образом, Давид берет голову Голиафа. Также он забирает меч, который позже будет помещен в Ковчег Завета. Об этом мы читаем в 1 Царей 21:9. Обмундирование врага он положил в свой шатер. Вероятно, шатер Давида находился в Вифлееме. Давид подбежал к поваленному Голиафу. Он на него встал. Это логично. Он вынул меч и отрезал голову. Филистимляне, увидев смерть своего чемпиона, убежали. В Писании сказано о том, что Давид принес голову филистимлянина в Иерусалим. Он еще не царь, хотя его уже и помазали на царство. Он живет в Вифлееме. Сражение происходило в долине Эллах. Так вот, доспехи Давид занес в шатер. Меч он отдал священнику, чтобы тот положил этот меч в Ковчег Завета. Окровавленную голову этого врага он тащит на гору в Иерусалим, где и хоронит ее. Вот это да! В Библии также говорится, что Давид был еще и пророком. Зачем же Давиду понадобилось тащить голову Голиафа в Иерусалим? Зачем ему это было нужно? Я прошу вас, будьте предельно внимательны. Истукан был семенем змея. Семенем змея были истуканы, которые появились на земле от падших ангелов, которые брали себе в жены дочерей человеческих. Последние пять великанов жили в Израиле во время Давида. Давид убил первого из них. Давид
является семенем убийцы змея. А как же быть с тем, что Мессия произойдет от семени женщины? Да, ему надобно было родиться от девственницы, в чреве которой было помещено семя Слова Божьего. Именно это и должно было произойти. Это семя не являлось спермой, чтобы вы не заблуждались. Это семя Слова. Вы со мной? По венам Иисуса текла кровь, которая передалась Ему от Марии. У Христа не было земного отца, и поэтому Он не наследовал греховную природу Адама. Его отцом был Небесный Отец. Он был зачат от Духа Святого, поэтому, хотя Его кровь выглядела точно так же, как наша, она не была запятнана грехом. Библейский стих описывает, что когда Иисуса вели на распятие, Он поднимался вверх на гору, которая по латыни называется «Калвария», а на иврите «Голгофа». Каждый раз, когда поднимали ступни ног, происходил танец на голове врага. Бог сказал, что ему нравится смотреть, как мы танцуем, потому что, делая это, мы сокрушаем голову врага под своими ногами.

0: Восьмая серия. Выигранный и утраченный приз.
1: Данные для вахтенного журнала. Координаты Солнца 8.1. Старт. Окей. Место назначения 20 век.
2: Уж теперь-то мы точно попадем домой, профессор.
3: Есть контакт? Ну, несомненно, мой мальчик. Ты что, не веришь в мою машину времени?
4: Не хотим жаловаться, но...
2: Но мы уже в сотый раз стартуем, чтобы лететь домой.
1: Если быть точным, в восьмой раз.
3: Ну, не сыпь мне соль на раны. Я думаю, вы не жалеете.
2: Эй, что это там за шум?
3: Сэр, проверь высоту.
1: Высота 316. Падаем.
2: Значит, я не ошибся.
3: Да, мы приземляемся. Но, честное слово, в 20 век.
2: Ура! Вернулись!
4: Домой!
2: Наконец-то мы дома! Стоп! Где это мы?
4: Ой, тут все какое-то незнакомое.
1: Клянусь, Бамбл, ты опять все напутал.
3: Опять та же ошибка. Но мы еще будем дома.
2: Ага, я буду слишком стар для бейсбола.
4: А я слишком стара, чтобы выйти замуж.
5: Эй, эй! Вы захватили мою землю!
2: Ой-ой-ой, идет человек с вилами!
3: Эй! Что ты делаешь?
5: Эй, вы, остроумно, построить дом посреди моего поля!
3: Я не знал, что оно занято.
5: Так вот, это поле мое, убери свой дом! Эй!
2: Стойте!
3: Если сломает, мы никогда не вернемся домой!
5: Проснись, а то как пырну!
2: Нет!
6: Перестань!
3: Ну, пожалуйста, не надо!
6: Перестань!
5: Пустите!
6: Перестань!
2: Эй, смотрите, Петр!
6: Привет, Джастин, какими судьбами ты здесь?
5: Постой-ка, это шайка твои друзья?
6: Да, мои друзья.
5: А я думал, захватчики.
6: Этот крестьянин добрый человек, детки. Нам нужен был ночлег, и он приютил нас.
2: Мы даже из Израиля не выбрались.
4: Разве?
3: Как?
4: Ну, подумаешь, задержали. Зато я снова смогу увидеть Иисуса.
6: Возможно. Мы с друзьями держим путь в город Махерус, где томится в тюрьме Иоанн Креститель.
4: Махерус?
2: Значит, он там.
5: Его стерегут царские солдаты. Мы хотим спасти Иоанна, но не знаем, как. И вот мы попросили спутников учителя помочь.
6: Иисус просил нас сделать все, чтобы спасти Иоанна Крестителя. Вот почему мы идем в Махерус.
4: О, какие страсти.
2: Да.
6: Простите, нам пора в дорогу. До свидания.
2: Энджи, давай пойдем за ними.
4: Давай.
5: Все-таки дом, будьте добры, передвиньте.
3: О, да, извини, а у тебя не будет каната?
2: Ну вот, Петр исчез в толпе.
4: Так ведь он идет к тюрьме. Надо спросить у кого-нибудь, где она.
7: Интересно, что там происходит?
2: Посмотрим.
4: Окей.
7: Меня подождите.
4: Ой, свадьба.
2: Точно.
1: Смотрю, и самому жениться хочется.
2: Где же ты найдешь жену?
7: В магазине хозтовары.
8: Дорогу! Стой!
9: Что-нибудь случилось, господин?
8: Это я возьму.
7: Пожалуйста, не надо.
9: Беззаконие?
8: Законно все, что считает законным царица Родиада. Вот! Кто слушает приказа царицы, тому кнут.
6: Сдайте все ваши драгоценности.
8: Вот.
2: Это все, что у меня есть.
4: Не надо, это мамина.
8: Да ну!
2: Отдайте ей!
8: Чего-чего?
9: Придержи язык, а то побьют.
8: Люблю хлестать детишек. Эй, шевелись!
6: Жестокая царица. Мало ей своих драгоценностей.
2: Вот так царица и Родиада.
4: Я испугалась, что вас побьют.
9: Да, этот офицер жесток, как сама царица. Берегитесь.
10: Разве не позорно, что Иродиада и ее дочь Соломея живут во дворце?
9: Будь осторожен. Иоанн Креститель выступал против свадьбы царя и попал в тюрьму.
2: Иоанн говорил, что царица злая.
6: Нет, только то, что она была замужем за братом царя.
9: Боюсь, прямота Иоанна может стоить ему жизни.
2: А вы знаете, в какой тюрьме сидит Иоанн? Где она?
10: Только во дворце знают, где он сидит.
4: А где дворец?
9: За этим лесом. Видите? Вот там дворец.
2: У кого бы нам узнать, где же эта тюрьма, а?
4: Ирод и Радиаты, безусловно, нам этого не скажут. Может быть, спросить у дочери царицы?
2: Идея хорошая, но вдруг Соломея такая же злая и подлая, как ее мать?
7: Смотрите, кажется, вон там танцует балерина.

0: не получается.
1: Здравствуйте, мисс.
0: Вы все видели?
2: Ага. А почему никто не должен был видеть твой танец?
3: Да, почему?
0: А вы, я вижу, не здешние.
4: Мы прибыли издалека.
0: Так вы не знаете, что будет вечером?
1: А что будет вечером?
0: Будет большое празднество. Царь справляет свой день рождения. Вечером во дворце будет прием.
2: Значит, у Ирода день рождения.
0: А еще будет конкурс. Все, кто хочет, смогут выступить перед царем. Тот, чей номер понравится ему больше всех, получит приз.
2: Надеюсь, его получишь ты.
3: И что же ты получишь?
0: А все, что не попрошу.
1: Так вот, почему ты танцевала.
0: Ага, я репетировала перед конкурсом. В нем примут участие лучшие музыканты и танцоры страны. Я решила выиграть первый приз, чтобы подарить его своей маме.
1: Маме?
2: Что ж ты хочешь ей подарить?
0: Счастье.
1: А? По-моему, отличная идея.
0: Она вам нравится?
1: Послушай, значит, всякий может участвовать в конкурсе.
0: Да.
1: Тогда мы пойдем с тобой и поможем тебе.
2: У себя дома я занималась балетом. Мама хвалила. Хочешь, я буду твоей партнершей?
0: Правда? Я буду очень рада.
1: А мы с Корки можем быть клоунами.
4: Я тоже могу.
1: Клоуны должны быть акробатами. Лучше уж ты будешь деревянным солдатом.
4: Я танцую лучше деревянных солдат.
1: А если хочешь, выступай на ходулях.
3: Будешь длинный.
4: Нет, спасибо.
5: Внимание, конкурсанты! В колонну становись!
0: Ой, сколько конкурсантов! И все они взрослые. У нас мало шансов.
2: Надеюсь на лучшее.
1: А давайте еще порепетируем.
5: Эй, строю запрещается играть в классы.
6: Ты доволен своим днем рождения, мой повелитель?
7: По-моему, я сейчас умру от скуки.
6: Как?
7: Вечно одно и то же, ничего нового. Кстати, а где Соломея?
6: Соломея? Она...
7: Моя приемная дочь даже не пришла на мой день рождения. Нет, чтобы отблагодарить меня за то, что вы теперь живете во дворце, в роскоши.
6: Что ты, она тебе так признательна. Я думаю, она еще будет здесь и порадует тебя сюрпризом.
7: Я жду. Довольно. Следующий.

0: следующие участники.
1: Дети? Какая скука!
2: И раз, два, три, четыре. Прыгай, прыгай, танцовщица. Выше ножку, танцовщица. Прыгай.
1: Ха-ха-ха-ха.
2: Танцовщица, покружись. Опа.
0: Танцовщица, повались.
2: Ой.
0: А куда же все делись? Зажгите свет, зажгите свет.
1: Вот так сюрприз. Поздравляю, мелюзга. Развеселили. Эй, ты, под вуалью, иди получи приз.
3: О, ваше величество.
1: Ты получишь все, что не попросишь. Кто ты? Соломея.
4: Соломея.
2: Что?
3: Так ты Соломея?
5: Итак, царь, я могу получить все, что пожелаю.
1: Все, хоть половину царства. Чего ты хочешь?
5: Только чтобы мама была счастлива.
1: Но она моя жена.
4: И вполне счастлива. У меня есть золото и бриллианты.
5: Но ты не стала счастливее, мама. Ты даже перестала улыбаться.
1: Ерунда. Она совершенно счастлива.
4: Но не совсем. Одной вещи для полного счастья не хватает.
1: Правда?
5: Я знала.
2: Ура!
1: Так что же тебя сделает совсем счастливой, Иродиада?
4: Есть у тебя один узник, Иоанн Креститель. Подай мне его голову. На блюде.
5: Ой, мама! Что?
1: Так вот чего ты хочешь.
5: Нет, мама, ты не поняла меня.
2: Да, она совсем не то имела в виду.
5: Конечно.
4: Молчать. Какая радость, что Соломея отдала мне свой приз.
1: У меня от этого вздора голова заболела. Решай-ка ты сама.

0: Что тебе?
1: Мама, освободи Иоанна Крестителя. Пожалуйста, мама.
0: Да ни за что. Соломея, ты забыла, какие мерзости он говорил про твою маму. Пойми, если я сохраню ему жизнь, получится, будто я признаю его правоту.
1: Но нельзя убивать человека, чтобы спасти свою репутацию.
0: Что можно и что нельзя, решает властитель, глупышка. А у власти сейчас я, и я воспользуюсь ею. Иоанн Креститель больше не будет меня оскорблять.
1: О, нет! Какой ужас! Иоанн! О!
2: О, смотрите! Соломея, вставай! Что с тобой?
3: Обморок!

0: Что случилось?
1: У тебя был обморок.
2: Как самочувствие?
0: Они убьют его. Я должна спасти Иоанна Крестителя.
1: Не бери это на себя. У тебя будут неприятности с мамой. Ведь ты хочешь спасти ее врага.
0: Это моя мама так считает. Но Иоанн вовсе не враг ей. Мы ведь с ним встречались и говорили про маму.
3: Знай, твоя мать совершила грех, став женой царя Ирода, в то время как твой отец жив. Хуже всего будет, если она не покается. Соломея, ты богобоязненная девочка, и я прошу тебя, убеди ее встать на путь истины. Пожалуйста. Не только ради тех, с кем она так жестоко обращается, но также ради ее бессмертной души. Да поможет тебе Бог. Согласна?
0: Да. Спасибо тебе, Иоанн. Я попробую сделать все, что в моей власти.
3: С Богом.
0: Я так старалась сделать то, что он просил, но все вышло иначе. Теперь за меня его убьют.
1: Не унывай, Соломея. Мы пришли спасти Иоанна, и мы не отступим.
2: Ты не знаешь, где тюрьма, в которой он томится?
0: Она в пустыне у Мертвого моря. О, возьмите меня с собой.
1: Нет, подожди здесь.
0: Нет.
1: Ладно, пошли.
4: Один, два, три, четыре.
0: Тихонько, смотрите. Вот она.
1: Нам надо спешить.
5: Меня подождите.
0: Стражи, стойте. Не убивайте Иоанна Крестителя, не надо.
6: Простите, ваше высочество, у нас нет выбора. Это приказ царицы. Вперед!
0: Нет, умоляю вас, лучше убейте меня. Откройте дверь! Откройте дверь, пожалуйста! Откройте
5: дверь! Я помогу!
0: Откройте!
1: Пустите нас! Пустите! Откройте!
4: Руби ему голову!
7: Весь отрубить!
0: Они его обезглавили. Нет, нет. Он ушел навсегда.
1: Постой, Соломея. Постой.
6: Детки.
1: Петр.
6: Вам удалось спасти Иоанна Крестителя?
1: Его убили. Мы ничего не смогли сделать.
6: Этот презренный царь Ирод. Андрей, надо скорее рассказать обо всем учителю.
2: Так Иисус здесь с вами?
3: Да, на берегу Мертвого моря. Он молится за Иоанна. Помолимся и мы за него.
8: Счастливый день, мой повелитель. Наконец-то наш враг мертв. Спасибо, Соломея.
9: Люди не смогут обвинить меня в смерти их любимого пророка.
8: Теперь так называемый мессия не будет соперничать с нами.
9: Ишь ты, мессия. Но я слыхал, что есть тут еще один пророк.
8: Да? А кто это?
9: Иисус. Здор.
1: Значит, Соломея так и не вернулась?
2: Ой, где же она?
1: Пожалуйста, помогите найти ее. Что ж, давайте искать.
5: Соломея!
1: Соломея! Соломея, где
2: Ой,
1: ты?
2: Ой, где же ты?
1: Соломея!
5: Ответь мне, пожалуйста.
0: Иоанн, я во всем виновата. Каюсь. Прости меня. Я хочу умереть. Только так я смогу смыть свой позор.
2: Вот она!
1: Ты куда, Соломея?
2: Ты что? Соломея, стой! Твое платье все промокло!
5: Ты простудишься!
1: Эй, что ты делаешь? Ведь кругом вода.
0: Уйдите, пожалуйста. Уйдите, дайте мне утонуть.
2: Успокойся. Вот,
5: это лучше.
2: Бедняжка.
6: Соломея.
2: Это Иисус.
0: Что?
6: Подойдите, тетя моя.
0: О, Иисус, я совершила тяжкий грех. Иоанн погиб из-за меня.
6: Не отчаивайся. Я знаю, в твоем сердце были только благие помыслы.
0: Это правда, учитель.
6: Не надо плакать, дитя мое. Ведь Бог полностью простил тебя.
8: Соломея, где ты? Соломея, что это? О, письмо? Дорогая мама, я решила уйти из дома.
0: Я люблю тебя, но только Бог может решать, что хорошо, что плохо. Я верю, что однажды Он войдет в твое сердце, и ты изменишься. А пока прощай, мама.
8: Прощай. О, нет, я потеряла дочь.
0: Вам, наверное, странно, что я ушла из дома, но я знаю, так велел бы мне Иоанн. Я очень благодарна вам за все, что вы для меня сделали.
5: Помнишь, как мы танцевали?
1: Я готов всегда танцевать с тобой.
0: Тогда я обещаю, что я буду упражняться. Надеюсь, мы еще встретимся. А сейчас пора идти.
5: До свидания,
1: до свидания. Еще увидимся.
0: Счастливо, с Богом.
1: Прощай.
5: До свидания.
1: Счастливо,
6: прощай.
1: Она будет кому-нибудь хорошей женой.
5: А как насчет сэра? Он хотел жениться.
2: Дай Бог, Иродиада скоро изменится к лучшему. И это будет огромным счастьем для Соломеи.
1: Угу, безусловно. А сколько времени? Надо спешить, профессор Бамбл беспокоится.
4: Нисколечки, он, скорее всего, спит.
2: И точно, храпит.
1: Поглядим.
4: Краткая сводка для вахтенного журнала. Пассажиры вернулись в летающий дом. История Соломеи внесена в банк памяти.

Вы заинтересованы в добрых вестях? Вы получаете много плохих вестей повсюду, не так ли? Только не на Gospel в Америке, потому что это полчаса великих добрых новостей, положенных на музыку и исполненных хорошими людьми, которые узнали истину, и об этом они и поют. И первые гости не исключение. Они и раньше исполняли на этой сцене, как лауреаты награды «Новый артист года» на втором годовом награждении за христианское кантри. И также они постоянно выступают в телепередаче «Country Gospel» штата Техаса. Их новый альбом называется «Хорошие семена», и у них очень необычное название. Поприветствуйте Дайна и крестоносцы пустыни.

Тайна и крестоносцы пустыни. Друзья, я хочу услышать от вас, потому что я уверен, что у вас есть собственное предпочтение насчет артистов и видов евангельской музыки, того, что вы хотите услышать и увидеть. Я хочу призвать вас написать мне. Я хочу услышать от вас, и мы постараемся, чтобы программа отвечала вашим предпочтениям. И когда вы пишете, ваше письмо попадает в почтовый мешок, и время от времени мы вытаскиваем несколько писем, и потом мы посылаем их авторам, компакт-диски или кассеты с записями артистов, которые были на нашей программе. Почему бы и вам не принять участие? Это здорово, и это поможет нашей программе. И в результате у вас будут записи. Моя следующая гостья дебютировала на

сцене в 6 лет с великим Ларнеллом Хэррисом. Она была слишком маленькой, чтобы застесняться из-за его невероятного пения. С того времени ее можно было услышать на знаменитых евангельских мастерских Америки Джеймса Кливленда и на 25-й годовщине смерти доктора Мартина Лютера Кинга-младшего. Возможно, вы видели, как она исполняла в категории подростков на «Поиске талантов» с Эдом Макмахоном. Она родилась и выросла в Нэшвилле, Теннесси. Тремей Хокинс и Уитни Хьюстон повлияли на ее стиль исполнения. В возрасте 17 лет у нее уже есть один альбом, и она споет для вас сейчас. Поприветствуйте Келли Уильямс.

Вот почему я так горжусь тем, что я веду передачу «Gospel» в Америке и встречаюсь с вами каждую неделю. Между прочим, вы видите адрес на экране, и я хочу, чтобы вы написали мне. Как я вам всегда говорю, дайте мне знать, какой вид музыки, каких артистов из тех, что мы приглашаем сюда на передачу евангельской музыки, вы больше любите и хотите услышать. Если вы мне об этом скажете, у нас в передаче будет больше того, что вы хотите. И, конечно, не забудьте, что мы собираем записи от всех артистов, и потом проводим лотерею и отправляем это людям, которые нам написали. Мы просто вытаскиваем адреса, открытки или письма и посылаем вам записи. Я сам спою песню для вас, и это не одна из современных песен, которые вы слышите часто на Gospel в Америке. Это одна из великих песен церкви. И я не знаю, заметили ли вы это или нет, но если вы поете в магазин, то вы не найдете много прекрасных старых песен, которые мы так любим. Но на Gospel в Америке мы не забываем песни, которые мы уже так давно полюбили. Их просто трудно найти. Но я рад сказать вам, что на Curb Records мы записали коллекцию великих гимнов церкви. И я их исполнял многие-многие годы. И сейчас я хочу исполнить для вас песню, которая является одной из моих любимых. И я держу пари, и ваша.

0: В начале 20 века в Споконе штат Вашингтон Джон Лейк имел свыше 100 тысяч установленных случаев исцелений. Наш гость в студии стал обладателем оригинала рукописей Джона Лейка, в которых раскрываются секреты божественного исцеления. Об этом в нашем выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Вас приветствует Сид Рот, ведущий этой передачи. На этой неделе мы снова встречаемся с Карри Блейком. Если вы смотрели предыдущую передачу, вы должны помнить, что Карри занимается тем, что молится за больных, и что в его жизни случилось самое страшное — умерла его дочь. Он хотел вернуть ее к жизни. Он обзвонил самых известных евангелистов, но у них не нашлось для него времени. И его дочь так и не вернулась к жизни. Тогда он поклялся перед Богом: «Господь, я буду твоим человеком. Если кто-либо позовет меня на помощь, я приду. Я всегда найду для него времени». Затем опять происходит нечто ужасное. Его третий ребенок, это была снова дочь, тоже умирает. И на этот раз он провозглашает прямо из своего сердца: «Она не умрет, но будет жить и возвещать дела Господни. Она будет жить, она не умрет, она будет жить». И сверхъестественным образом в ребенка возвращается жизнь. Если вы помните, он также пережил посещение небес, когда в буквальном смысле побывал на небе, где встретил человека, который пытался поговорить с ним. Этого человека звали Джон Лейк. Тогда он не особенно задумался над этим. Но сейчас мы понимаем, почему Джон Лейк хотел встретиться с ним, потому что в свое время он не просто молился за больных и при этом имел 100 тысяч случаев исцеления в Споконе, штат Вашингтон, но и обучал других, как молиться за больных с таким же результатом. Итак, Карри, у тебя в руках оказался оригинал этого учения, но как эта рукопись к тебе попала? И почему именно к тебе?
2: В 1995 году я был в Алвине, штат Техас, на служениях пробуждения с Полином Пархемом. Тогда-то я и повстречал в доме престарелых в Хьюстоне людей, которые приехали туда вместе с доктором Лейком еще в 1927 году. Это были люди, специально обученные для служения божественного исцеления. У них были разработки, составленные Джоном Лейком. Рукопись была их собственностью, но они передали ее мне по завещанию. Я получил эти материалы в конце 1997 года, начал изучать их, применять на практике, экспериментировать, и в итоге процент исцелений вырос с 35 до

0: процентов. Причем все случаи могли быть документально подтверждены.
1: Пожалуйста, удовлетворите мое любопытство. Когда вы обучали других, у них также был стопроцентный успех?
0: Да, результаты были абсолютно идентичны. Они даже превзошли нас, учитывая уровень, с которого они начинали.
1: Но в чем же все-таки разница? Что такое особенное было известно Джону Лейку, что оставалось почти невостребованным все эти годы, чего бы мы не знали сегодня?
0: Последний раз люди специально обучались для служения божественного исцеления в 1920 году доктором Лейком. И вот теперь, через пару недель, впервые за 80 лет у нас опять появятся такие люди с сертификатами этих курсов. Сейчас у нас проводятся эти курсы, в ходе которых люди видят своими глазами чудеса исцеления. Большинство их сами получают исцеление еще до окончания курса.
1: Хотелось бы знать, в чем состоят эти секреты?
0: Я скажу два основных секрета. Один — это принять для себя решение. Так больше не должно быть. Это как с грехом. Когда вы пришли ко Христу, вы сказали: «Я устал от греха, я хочу изгнать грех из моей жизни». И вы оставляете грех и идете за Христом. То же самое и с болезнями. Когда вы решаете для себя, что недуг — это враг, и что с вас уже хватит, вы не собираетесь его дальше терпеть, тогда вы нападаете на него и довольно агрессивно. Причем агрессивность имеет очень большое значение. Это основной компонент метода. Но она не в том, чтобы доводить себя до неистовства и до каких-то крайностей. Она, естественно, вытекает из вашей уверенности, то есть доверия и веры. Вы просто знаете, что Бог сделает то, что Он обещал. Вы просто берете Его слово и используете как оружие в борьбе с врагом, где бы он вам ни встретился.
1: Слушайте, это так просто, Кари. Надо сильно постараться, чтобы запутаться в этом. В Библии мы читаем, что наш Мессия вел себя чрезвычайно активно в подобных случаях.
0: Это так. Другой важный компонент метода — это тот факт, что вы даже не допускаете неудачного исхода. Другими словами, никаких запасных вариантов. Мы не говорим потом: «Это их вина, что они не исцелились». Такого нет в Библии. Если кто-то не исцелился, то это вина служителя, того, кто молился и возлагал руки. Единственный случай, когда Иисус вообще обвинял кого-то, был его упрек ученикам за то, что они не могут исцелить больных.
1: Давайте рассмотрим случай служений в полевых условиях, а не только в церковных залах. Когда вы выходите в публичные места, например, в огромные торговые центры Соединенных Штатов, расскажите мне о тех местах, куда вы выходили, и как все происходило именно там, а не в церквях, где только и делают, что...
0: Да-да. Мы как раз видели наиболее великие дела именно за пределами церквей. Христиане во многом стараются отрабатывать собственные версии, поэтому не получают желаемого. Так часто христианам сложнее получить исцеление, чем тем, кто вообще ничего не знает. Зачастую требуются дополнительные усилия и больше Духа Божьего, чтобы прорваться сквозь эти кордоны, понаставленные христианами, как, например, в Диларс.
1: Это универмаги в Соединенных Штатах.
0: Дело было в Далласе. Мимо меня проходила латиноамериканка средних лет, у которой была вывернута и искорежена нога, поэтому она не могла ходить нормально. Я не получил никакого видения или откровения, просто я увидел, как она идет. Какое-то время я шел за ней следом, а потом спросил, можно ли мне за нее помолиться. Она согласилась. Я опустился на колени прямо посреди универмага и взял ее за ступню. Одно из основных отличий метода, что мы повелеваем исцелиться, а не позволяем ничему другому произойти. Если бы мне пришлось оставаться там 3 часа, я бы оставался. Но все произошло в течение 5 минут. Ее ступня была мгновенно исцелена. Был слышен характерный щелчок, когда все встало на место. Я схватил ее за руку и начал водить. Сначала она по привычке хромала, но когда ускорил темп, она пошла нормально. Она радостно подняла руки к небу и стала славить Бога по-испански.
1: И это прямо в универмаге?
0: Перед входом в универмаг люди останавливались и смотрели, как я за нее молился.
1: Я думаю, что слова Кари — это не похоже на то, как вы это делаете. Несколько покоробили наше религиозное сознание. Но позвольте вас спросить, а получаете ли вы желаемый результат? В Библии ясно сказано, что нам надлежит творить те же дела, которые творил Иисус, и даже больше того. А поскольку Бог не изменяется, то нетрудно догадаться, кто произвел все изменения. У нас есть песня под названием «Традиция». Это нечто расплывчатое. Давайте избавимся от таких традиций и будем жить реальностью. Мы вернемся к нашему разговору с Карри.

0: С вами Сидрот, ведущий этой передачи, и Кари Блейк. Напоминаю, Кари оказался обладателем оригинала рукописи Джона Лейка, того самого, у которого было засвидетельствовано 100 тысяч чудесных исцелений в Спокане, штат Вашингтон. Спокана стала знаменита как самый здоровый город в Соединенных Штатах. Эти события происходили в первой четверти 20-го столетия. И когда Кари прочел эти записи и стал на практике применять то, о чем писал Джон Лейк, он стал получать точно такие же результаты. Затем он начал обучать других людей. Снова те же результаты служения. Скажите нам, Кари Блейк, как это случилось, что церковь в Америке молилась за больных, а иногда кое-кто даже был исцелен. Но только кое-кто и иногда. Как же так?
1: Люди сами воздвигают внутренние преграды. Они диктуют Богу условия. Вспомните, что сделала женщина, у которой было кровотечение. Она сказала себе, «Если только прикоснусь к краю его одежды». На самом деле, ей не надо было касаться края его одежды. Ей достаточно было просто поверить, что Бог дает исцеление согласно своего завета с израильским народом. То есть она могла бы получить свое исцеление в любой день, пойти к священнику и получить. Мы сами возводим преграды. Бог не исцелит меня, потому что я поступил неправильно. Это ваша совесть говорит. А Библия говорит, что совесть осуждает, но она также говорит, что даже если ваше сердце осуждает вас, есть некто, кто больше, чем ваша совесть, и это Бог. И если вы уберете все с его пути, вы сможете быть исцелены. Каждый может быть исцелен где угодно и когда угодно.
0: Вы правда в это верите?
1: Да, и все сильнее с каждым днем, потому что вижу это каждый день.
0: Наступит время, когда я попрошу вас во время передачи помолиться за людей.
1: Да, конечно.
0: Расскажите мне о других причинах тому, почему мы не видим впечатляющих результатов в наших церквях.
1: Причина — это священные коровы. Они будут держать тебя на молочной диете, потому что ты не поешь мясо, пока их не убьешь. Мы убиваем священных коров, и когда мы убьем их всех, тогда люди начнут чувствовать себя хорошо. И они научатся исцелять больных. Важно не только, чтобы люди почувствовали себя хорошо, но чтобы они обучились исцелять больных. Но здесь я бы особенно остановился на существовании двух доктрин. Одна из них состоит в том, что мы используем в процессе обучения римско-греческую и еврейскую методики. Римско-греческий метод обучения гласит «собери всех в одной комнате, и пусть один выйдет вперед и учит остальных». Когда же обучение закончено, выдай всем сертификаты и распусти их.
0: И, конечно, есть еврейский метод или то, как поступал с учениками Иешуа, то есть на иврите Иисус. Он говорил «следуйте за мной, смотрите, что делаю я, и делайте то же самое».
1: Совершенно верно. Мы так и поступаем на наших курсах. Когда проводим семинары, мы учим людей, берем их с собой и выходим.
0: Прежде чем вы мне об этом расскажете, знаете, что действительно меня огорчает? Это то, что религия стала превращаться в зрелищный вид спорта. Побеждает тот, у кого самая лучшая проповедь, или самая лучшая музыка, или кто наиболее чувствителен к запросам неверующей публики. В итоге появляются профессионалы и непрофессионалы. Но ведь на самом деле мы все солдаты Божьей армии. Насколько я понимаю, в Первой Церкви и в последующие периоды истории христианства самый наименьший верующий мог возлагать руки на больных, и они исцелялись.
1: Так оно и было. В конечном счете, исцеления совершаются Богом, а не человеком. Но людям надо понять, что они могут быть обучены этому. Иисус обучал своих учеников исцелять больных. Такое же обучение можно проводить и сегодня, и доказательства — наши курсы.
0: Мне очень понравилась идея посещения публичных мест, таких как торговые центры. А в какие еще места вы обычно выходите?
1: Мы выходили в такие места, где люди, живущие в этом квартале, сидят на улице возле своих домов. И среди них, конечно, есть больные, увечные. Была одна женщина, она только что перенесла инсульт, у нее парализовало одну сторону. Мы подошли к ней, представились, и мы спросили у нее, «Можно мы за вас помолимся?» Она сказала, «Конечно». Понимаете, она ни во что особенно не верила. Она просто была там. Мы ей сказали, «Вам ничего не надо делать. У нас есть вера на ваше исцеление, а вы просто сидите и принимайте». Потом мы возложили на нее руки и приказали исцелению прийти. Затем схватили руку женщины и начали двигать ею. И очень скоро она сама смогла ее двигать. Она стала размахивать этой рукой над головой, приговаривая, «Нету боли, вся боль ушла». Стали собираться соседи. Она сказала, «А что с моей ногой?» Мы спросили, «А что с ногой?» Потому что она тоже была неподвижна. Она сказала, «Я не знаю», и стала ее двигать.
0: Кари, извини меня, пожалуйста, я должен остановить тебя. Здесь такое сильное присутствие Божье. Я хочу, чтобы ты помолился за больных прямо сейчас. Мы просто обязаны сделать это.
1: Прямо сейчас, если вы больны, я хочу попросить вас сделать вот что. Сядьте спокойно, поднимите ваши руки к Богу и скажите: «Да, Господь, я принимаю дар, который у Тебя есть для меня». Если вы так сделаете, одно это принесет вам исцеление. Я буду молиться за вас. Я сделаю точно так же, как Иисус учил делать. Я провозглашу то, что должно быть, хотя пока этого нет. Я простираю к вам руку. Если вы примете это, вы будете исцелены на том месте, где вы находитесь. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя. Я благословляю Твое святое имя. Ты есть Святый Божий. И во имя Иисуса Ты повелел нам возлагать руки на больных, и они будут исцеляться. И поэтому, Отец, прямо сейчас, как акт веры, я простираю свою руку и говорю это во имя Иисуса. Это молитва веры. Это ваша. Это для тех, кто сейчас сидит и смотрит. Во имя Иисуса Христа из Назарета, будь исцелен во имя Иисуса. Будь исцелен от боли в спине. Будь исцелен от боли в шее. Прямо сейчас. Прямо там, где ты сидишь. Те, кто слышит нас сейчас, но не могут видеть, я приказываю их глазам открыться во имя Иисуса. Ты будешь видеть глазами Бога во имя Иисуса. Уши откройтесь во имя Иисуса. Мы провозглашаем полное исцеление. И во имя Иисуса Христа мы не принимаем ничего, кроме этого. Поэтому просто поверь этому. Прими это. Оно твое. Слово вышло в мир. Оно не вернется тщетным. Во имя Иисуса да будет так. Аминь.
0: Я должен вам кое-что сказать. Присутствие Божье здесь. И здесь достаточно силы для совершения любого чуда, которое должно случиться. Мы вернемся в студию после небольшой паузы.

0: С вами Сидрот, ведущий этой передачи. Со мной в студии Кари Блейк, но прежде чем мы снова обратимся к рассказу Кари, я хочу вам кое-что сказать. Потому какое сильное здесь присутствие Божье, я чувствую, что что-то удивительное уже произошло в чьей-то жизни, а у кого-то вот-вот произойдет. А я чуть не отвлекся и чуть не пропустил это. Я говорю о том, что я слышу и что я чувствую сейчас. Это сострадание Господа.
1: Это правда.
0: А еще я заметил, что когда вы молитесь за людей, вы часто начинаете плакать. Почему вы плачете?
1: Это Божье сострадание. Для меня заплакать не так просто. Я был воспитан в духе стоицизма. Я вырос в семье полицейского. У нас было не принято выставлять чувства на показ, но когда Дух Божий начинает действовать через меня, и я ощущаю это, я начинаю плакать. Это не связано с какими-то конкретными эмоциями. Просто слезы сами текут из глаз. Это не значит, что я специально стараюсь заплакать. Люди и без этого исцелятся. И тем не менее, каждый раз, когда я начинаю плакать, кто-то обязательно исцеляется. Много раз я даже не мог досидеть до конца семейного обеда в ресторане, как вдруг начинал плакать. И когда это происходило, я начинал оглядываться по сторонам, потому что знал, что здесь кто-то...
0: Расскажите нам какой-нибудь конкретный случай в ресторане. Значит так, вот вы за столом, и вдруг начинаете плакать. Что вы делаете дальше?
1: Однажды это был человек из нашего родного города Далласа.
0: В Техасе?
1: Да, в Техасе. Мы не планировали ничего особенного, просто пошли в ресторан пообедать. И вдруг я увидел этого человека, у него было что-то с ногами. Не то чтобы он был калека, но одна нога была как-то вывернута и не двигалась. Я подошел и заговорил, я сказал им, «Привет, меня зовут Кари Блейк, может быть, вам это покажется странным, но я занимаюсь тем, что молюсь за людей, и они исцеляются. Так просто. Я помолюсь за вашу ногу, если вы позволите, и Бог исцелит вас прямо сейчас». Обычно в 9 случаях из 10 люди соглашаются, они говорят, «Давайте, молитесь».
0: И все всегда исцеляются?
1: Все всегда исцеляются. В таких случаях исцеление происходит мгновенно.
0: Позвольте задать вам вопрос. Не ощущает ли определенный дискомфорт члены вашей семьи, когда вы вдруг начинаете плакать посреди семейной трапезы? Люди могут подумать, что вас обидела ваша жена. Разве родных не говорят вам в таких случаях, ну-ну, остуди свой пыл, ты не на работе?
1: Поначалу они так делали, но теперь они тоже начинают озираться вокруг. Став свидетелями того, как сила Божья бывает явлена в чьей-то жизни, люди изменяются. Все остальное просто перестает иметь значение. Всякие доктрины, учения осыпаются, как чешуя. Всякие условности отступают на задний план в ожидании того, что кто-то сейчас будет исцелен, кто-то получит помощь, в которой так нуждается. Мы разговариваем с людьми повсюду. Приходит слово «знание» для людей в торговых центрах типа Walmart.
0: Что вы имеете в виду под словом «знание»?
1: Слово «знание» приходит тогда, когда Бог сообщает вам что-то конкретное из жизни какого-то человека. Это может быть необходимо для его исцеления.
0: Дайте мне пример из реальной жизни, когда было дано слово «знание».
1: Хорошо, это было как раз в Walmart. Я пытался заговорить с девушкой, потому что знал, что этого хочет Бог. Я подошел и сказал, «Я не знаю, что все это значит, но Бог сейчас говорит вам, что то, через что вы сейчас проходите, сделает вас сильнее. Не беспокойтесь, он с вами. Он знает, каково вам сейчас, и он не оставит вас». Она начала плакать и рассказала мне свою историю. С ней была маленькая девочка. Сначала я сказал ей странную вещь. «Вам необходимо иметь больше этого». И при этом положил руку на голову ее дочери. Это звучало странно еще и потому, что не все считают, что иметь больше детей – благословение. Но она заплакала и сказала, «Мы только что расстались с мужем, и он подал на развод». А я сказал, «Правда, здорово, что Бог знает об этом, потому что Он послал меня сказать вам, что все будет хорошо». Я спросил, «Это ваша дочь?» Она сказала, «Да, ее зовут Вера». Значит, когда я положил руку на ее голову и сказал, «Вам надо больше этого», Бог тем самым говорил, «Тебе надо больше веры». Но я не знал, что девочку зовут Вера. Это как раз пример слова «знание». Это то, что ты никак не можешь знать, исходя из твоих естественных возможностей, но ты все-таки это знаешь.
0: Но обычно в церквях все происходит очень быстро. Бум-бум-бум. Коснулись их, и дело сделано. В результате большинство не исцеляется.
1: Да. Дело не может считаться сделанным, если они не исцелились.
0: Тогда зачем это?
1: Именно в этом и состоит основное отличие нашего метода. Мы не бросаем людей, мы не успокаиваемся до тех тех пор, пока они не получат того, в чем нуждаются. Мы просто не отступаем. Мы очень настойчивы.
0: Если я правильно понял, Джон Лейк, чьи записи вы используете, в свое время обучал людей, а затем в конце, скажем, 30-дневного курса, посылал их с заданием, давая имя конкретного больного. А что было потом? И что он им говорил?
1: Он им говорил, что вот, есть имя человека, который обратился за помощью. Вы пойдете в его дом и не вернетесь, пока он не исцелится.
0: Наверное, многие не возвращались.
1: Нет, не многие. Большинство возвращалось, потому что, когда ты постоянно находишься в этом, видишь исцеление, твоя вера возрастает, ты начинаешь твердо верить. Возьмите хотя бы Шамбака, когда он был с Дейлом Алланом. Он получил служение исцеления, потому что постоянно был свидетелем чудес исцеления. Когда попадаешь в соответствующую обстановку, то получаешь это. У нас никто не может отсидеть на всех занятиях в течение 30 дней и остаться при этом при своих болячках. Мы даже думаем учредить особую премию в $500 тому, кто сумеет по окончании курса остаться без исцеления. Мы действительно выдадим ему эти $500. Уже в следующем месяце мы вводим это.
0: Мне нравится ваша активность. Иначе трудно описать вашу позицию. В противном случае, с течением времени, когда большинство тех, за кого ты молился, не исцелилось, ты начинаешь симулировать. Я знаю многих людей, которые симулируют исцеление.
1: В том-то все и дело. Это должно быть настоящим. Этот метод можно передавать. Один пастырь приехал из Ванкувера, пробыл 4 или 5 вечеров, вернулся к себе, результат такой же. Он сказал: «Я просто использую ваш метод». Не могу сказать о себе, что я любитель действовать по формулам, но он просто наблюдал за нами. Так же, как ученики наблюдали за Иисусом. А потом он поехал и начал делать все точно так же, и у него тоже заработало. Вы сказали, любите активность, но есть многие, кому это не по вкусу. Мы были в одной церкви. Меня попросили помолиться за девочку, у которой была эпилепсия. Мы изгнали этого беса. Девочка мгновенно исцелилась. Это кому-то не понравилось, и мне было сказано, что я не могу служить, и что мне следует срочно изменить свою манеру служения, чтобы соответствовать духу церкви.
0: Все то же самое произошло с Мессией, не так ли? Именно так реагировали на него религиозные лидеры. Это дух жив и поныне. Но я знаю, что есть нечто большее. Я знаю, что есть большая близость с Богом. Я знаю, что можно делать все то же, что делал Иисус. Я знаю, что можно исцелиться, и можно самому возлагать руки на больных. И прямо сейчас, в этот самый момент, невероятной силы присутствия Божье на этом месте восполнит ваши физические нужды. Туда, где была безнадежность, сверхъестественным образом придет надежда. Вы обязательно исцелитесь. Вы испытаете встречу с Господом. Вы драгоценны в Его глазах. Вы любимы им. Вы зеница ока Божьего. У вас есть назначение в жизни. Прямо сейчас происходит переживание Божьей любви. У кого-то только что исцелилась шея. Это происходит прямо сейчас.

Давайте откроем книгу Деяний, глава 20. В 22 стихе говорится так. «И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Стих 24 очень сильный. «Но я ни на что не взираю. Я знаю, что узы и скорби ждут меня, но меня ничто не поколеблет. Я не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Я совершу с радостью свое поприще. Ничто из этого меня не поколеблет». Это слова человека, который твердо решил совершить то, к чему его призвал Бог. Словарь Вебстера определяет решимость как целеустремленность в достижении какого-то решения, направленность на задачу, непоколебимость в своих действиях и отношениях. Я твердо решил, я не поколеблюсь ни в своих действиях, ни в отношении. Отчаяние производит желание. Желание производит решительность. Решительность производит судьбу. Я вспоминаю Рицпу, одну из наложниц царя Саула. У нее было два сына, которых повесили гаваонитяне. Она постелила на горе одежду и 3 месяца жила там, отгоняя шакалов и птиц от тел своих детей. Они были мертвы, но она решила спасти свою семью. Ее сыновья были мертвы, но она решила отгонять шакалов, отгонять птиц от своих мертвых детей. Насколько же больше должны быть решительны мы, чтобы увидеть, как наши дети обретают спасение и свободу, план и цели Божьи? У нее была твердая решимость в отношении своей семьи. Это достигло царя. Поймите, если вы настроены решительно, то вы сможете привлечь внимание царя. Именно неотступность привлекает внимание царя, когда ваш дух полон решимости жить для Бога, делать то, к чему вас призвал Бог. Даже если вы проходите трудности, вы не колеблетесь, вы будете тверды. Это очень сильно. Большинство людей терпят неудачи не из-за недостатка возможностей, образования или таланта, но из-за недостатка решимости. Наполеон сказал, что решимость сделает вас непобедимым. Решимость означает пытаться, пытаться и пытаться,

Снова и снова, снова и снова. Это сделает вас непобедимым. Бейб Рут, известный бейсболист, сказал, что невозможно победить того, кто отказывается сдаваться. Вот почему вы еще и еще раз молитесь, мечтаете, пытаетесь. Вот почему вы просите опять и опять. Людвиг Бетховен в 5 лет мастерски играл на скрипке. К 13 годам это юное дарование был уже зрелым пианистом. К 20 годам он учился у Моцарта и Гайдена. Он написал 9 симфоний и многие камерные музыкальные произведения. В 20 лет он начал терять слух. К 50 годам он был абсолютно глухим. Но он твердо решил писать музыку, хотя и был полностью глухим. Он отпилил ножки рояля и положил его на пол. Он ложился на пол, чтобы ощущать вибрацию музыки. Свои величайшие симфонии он написал, будучи совершенно глухим, но движимые одной решимостью. Однажды люди услышали, как он колотит кулаками по клавиатуре в отчаянии и бессилии. Он кричал: «Судьбу должно хватать за горло. Ей не удастся согнуть меня. Я одержу победу». Так же должно быть и в нашей жизни, когда мы встречаем трудности и вызовы. Вы обретете силу только в сражении, найдете успех только в проблемах, измените уровень своей решимости только тогда, когда попадете в трудные обстоятельства. Если вы не измените уровень своей решимости, не сдадитесь и не уйдете от того, что Бог приготовил для вас. Иногда надо брать судьбу за горло. Я возьму за горло болезнь, которая вышла против меня. Я возьму за горло проблемы, которые навалились на мою семью. Перестаньте жаловаться и жалеть себя. Прекратите оплакивать свою жизнь. Настройте себя на то, что называется божественной решимостью, которая говорит: «Я возьму судьбу за горло. Что бы ни произошло, меня ничто не поколеблет. Я сделаю то, что Бог сказал мне». Давид потерял свою семью, дом и продовольствие у места под названием Сикелак. Он спросил Бога: «Что мне делать?» Бог сказал: «Преследуй. Преследуй сверхъестественное. Преследуй восстановление и чудо. Если Бог говорит вам идти, то потому что Он решил, что вы это получите. Он не сказал бы это, если бы Он не запланировал этого. Бог не хочет дразнить вас поражением. Бог сказал кому-то идти за мечтой, за освобождением ваших детей, идти к прорыву в вашей жизни, идти за тем, что вы даже и не думали, что сможете это осуществить. Вот слово Господа для вас. Преследуйте чудо. Преследуйте сверхъестественное. Преследуйте, и вы без сомнения вернете себе все». Библия говорит, что Давид преследовал и нашел врагов, когда они пировали. Они пили, играли, веселились. Устроили пир со всем, что украли у него. Врагу нет до вас дела, пока вы играете в церковь. Это не пугает дьявола. У него вечеринка. Но когда вы решите преследовать, твердо решите и скажете: «Я возьму судьбу за горло. Я противостану атаке на меня, мою семью и мое дело. Я не собираюсь смиряться. Я решаю, что ничто меня не поколебит. Если Бог сказал, что я буду что-то делать, значит, я буду это делать. Вам нужна божественная решимость». У Иакова была такая решимость. Библия говорит, что он хотел благословения. Он не должен был его получить. Он не заслужил его. Он не был талантливым, лучше или красивее других. Но он был самым решительным. Он боролся с ангелом до самого рассвета. Когда он боролся с ним, то Библия говорит, что в начале этого поединка ангел коснулся его бедра.
того места, где нога соединяется с бедренной костью. Он отсоединил ногу от бедренной кости. Представьте эту боль. Многие из нас сразу бы сдались. Я хочу, чтобы вы представили,

Иаков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Послушайте, подростки, жизнь не даст вам ничего. Люди ничего для вас не сделают. Но если у вас будет решимость, даже если вы не самый умный, у вас нет того, что есть у других, но если у вас будет решимость, то вы получите это. Принесете домой и скажете, «Смотрите, что сделал Господь». Ничто из этого меня не поколеблет. У Иакова был вывих сустава, но у него была решимость получить благословение. Больно, но я держусь. Я страдаю, я в отчаянии, но я держусь. Жизнь ничего не дает бесплатно. У вас неприятности, противостояние, проблемы. Вам нужен новый уровень решимости, который придет только тогда, когда вы ухватитесь за Иисуса и скажете, «Не отпущу, пока не благословишь меня». Неудачи не одолеют меня, пока я настроен на успех. Книга Иеремии говорит о божественной решимости. Глина может развалиться в руке гончара, но Бог завершит то, что Он начал в вашей жизни. Он собирается вывести вас из страданий, из вашего греха, вашего прошлого и беспорядка. Бог решил сделать сосуд чести. Он не отвернется от вас. Может, вы упали, и вам приходится снова вставать на ноги. Вам кажется, что ваша жизнь как замкнутый круг. Я хочу сказать, что у Бога есть божественная решимость. Он завершит то, что начал. В Евангелии от Луки 18 говорится о неправедном судье. Женщина, не переставая, приходила к нему. Библия говорит, что она приходила, а судья говорил, «Я не дам тебе того, что ты хочешь». Но она приходила снова и снова и просила, «Защити меня от моего соперника! Защити меня от моего соперника!» У нее была решимость. Наконец судья сказал, «Обычно я этого не делаю, но эта женщина своими приходами и настойчивостью заставит меня принимать антидепрессанты, если не оставит меня в покое. Поэтому я дам ей то, что ей нужно». Наш Бог не такой. Он не удерживает благословения. Он просто хочет, чтобы кто-то проявил решимость и шел вперед, несмотря на встречный ветер, и сказал, «Бог, я знаю, ты можешь благословить, использовать такого человека, как я, и открыть для меня возможности. Я твой». Мне нравится Халев. Библия говорит, что Халев и Иисус Навин были готовы овладеть обетованной землей, в которую Моисей послал их с 10 соглядатаями. Они вернулись с добрыми вестями и сказали, «Мы можем овладеть землей». Другие 10 говорили, что там исполины, что им не справиться. Каким же разочарованием стало для них скитание по обетованной земле следующие 40 лет? Они кругами ходили по пустыне, потому что Бог сказал, «Я дам умереть в пустыне всему этому поколению, пока в пустыне не родится новое поколение. И они населят землю, которую я мог бы дать вам, если бы вы решили сделать то, что я вам сказал». Представляю, как каждый день, 40 лет подряд, Халев ходил по пустыне. Один умер, второй умер, еще кто-то умер. 2,5 миллиона человек умерли за 40 лет. Вот умирает последний. Халеву было 45 лет, когда он начинал. Теперь ему 85. Библия говорит, что Халев перешел через Иордан вместе с детьми Израиля. Иисус Навин раздал наследие разным племенам и семьям. Вот вышел пожилой человек с посохом в руке и сказал, «Дай мне эту гору». 40 лет назад мои глаза увидели ее. Все эти годы я был полон решимости взять эту гору, и я возьму ее. Я видел, как умирают люди.
и моя решимость все больше возрастала. Ему сказали: «На той горе Исполины». Он ответил: «Если бы эти христиане не удерживали мое благословение все 40 лет скитаний по пустыне,

то и эти исполины не остановили бы меня. Дайте мне мою гору. Знаете что? Он получил ее. Кому-то нужно закричать: «Дайте мне мою гору! Дайте мне мою гору! Мне все равно, сколько времени прошло». Если вы сдадитесь, опустите руки, то вы останетесь ни с чем. Но придет время, когда вы должны будете подняться на новый уровень своей решимости. Когда жизнь ударит вас, то вы встанете и скажете: «Дай мне мою гору». Женщина-хананиянка кричала Иисусу. Ученики просили, чтобы он отпустил ее. Она кричит за нами. Она говорила: «Дочь моя больна, мне нужно исцеление». Ей сказали: «Уходи». Она прошла мимо них и пришла к Иисусу. Даже Иисус сказал ей что-то очень сильное. Исцеление – это хлеб израильтян. Ты не понимаешь, исцеление – это хлеб детей. Библия говорит, что она ответила: «Да, Господи». Послушайте, но и псы едят крохи, которые падают со стола. Я представляю, как Иисус посмотрел на нее и сказал: «Надо же, кто выпустил собак?» Скоро будут изменения. Царство придет и для псов. Важные люди сидят и ничего не просят. Но вот женщина, готовая ползать под столом. У нее такая решимость, поэтому она говорит: «Если только я смогу получить крохи, мне не нужна целая буханка, дайте мне крошки, этого будет достаточно». Она получила чудо для своего ребенка. Ваши дети далеко. Вы сейчас в этом зале, но ваша вера может подняться на новый уровень решимости. Вы можете послать это чудо своему ребенку, туда, где он находится. Они могут быть за миллионы километров от Бога, но Святой Дух может прийти куда угодно, где бы они ни были, в их спальню, в бар, чтобы освободить их. Вы получите далекое чудо. Ее дочь была далеко, но Иисус сказал: «О, женщина, велика вера твоя. Да будет тебе по желанию твоему». Бог исцелил ее дочь в тот самый момент. Ее решимость получила ответ. «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе». Черчилль сказал, что успех – это способность переходить от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма. Эдисон говорил: «Десятью тысячами способов я выучил, что неудачи не действуют». Мы не позволим препятствиям украсть нашу решимость жить для Бога. Попробуйте еще раз, поднимитесь еще раз, будьте решительны. Удивительно, как быстро люди сдаются и забывают свои мечты из-за того, что их отвергли, не приняли в команду, что они не получили стипендию, что-то не случилось, их уволили, и это запутало все их планы. Они очень быстро выбрасывают белый флаг. Чтобы стать такими, какими Бог призывает нас быть, нужна стальная решимость в душе, которая смотрит на жизнь, берет ее за горло и говорит: «Я не жертва. Я не тот, кто всегда жалеет себя. Я возьму проблему за горло и задушу ее». Он был полностью парализован ниже пояса, но стал президентом Соединенных Штатов. Это Франклин Рузвельт. После болезни она стала глухой, немой и слепой, но не позволила этому остановить себя. Это Хелен Келлер. Он сильно обгорел, что врачи сомневались, что он когда-то будет ходить, но в 1934 году он установил мировой рекорд в беге. Это Глен Каннингем. Они родились чернокожими в расистском обществе. Букер Т. Вашингтон, Мартин Лютер Кинг-младший. У них была решимость делать то, к чему их призвал Бог.
Его родители пережили Холокост. Он родился парализованным, ниже пояса, но стал величайшим в мире скрипачом – Ицхак Перельман. Ему говорили, что он медлительный и с признаками слабоумия. Его звали Альберт Эйнштейн. Не позволяйте дьяволу и миру говорить, что у вас ничего не получится. Ничто меня не поколеблет. Ничто меня не поколеблет. Не обязательно быть самым красивым, умным или талантливым, чтобы победить. Не обязательно быть самым одаренным. Но у вас должна быть решимость, чтобы, упав, снова встать, вернуться, взять судьбу за горло и сказать: «Ничто меня не поколеблет. Я приведу свою семью на небеса. Я сделаю то, к чему меня призвал Бог. Я увижу благословение. Я буду благословен, как Иаков, как Хананьянка. Я подниму крохи из-под стола, потому что у меня есть решимость». Пусть кто-то выпустит псов из церкви Free Chapel. Бог уже устал от людей, которые ничего не хотят. Приходят в церковь и говорят: «Благослови меня, если хочешь. В принципе, мне все равно. Не очень-то и надо. Почему вам ничего не нужно? Потому что вы живете ниже того, что Бог хочет вам дать. Иначе вы бы встали каждое утро и молились: «Бог, ты нужен мне сегодня. Господь, помилуй, где мне достать денег? Господь, ты нужен мне». Я настроен решительно. Кто-то еще? Это показывает, что вы ходите верой. Когда вы решите жить для Иисуса, то никакое искушение не сможет вас одолеть. Дьявол не сможет вас одолеть. Давление сверстников не сможет вас одолеть. Если вы твердо решили, то сможете жить в кампусе колледжа. Вы сможете жить посреди ада. Вы сможете быть единственным в семье, кто живет для Иисуса. Ничто. Ничто из этого меня не поколеблет. Аллилуйя! Воздайте Богу славу! Воскликните: «Я твердо решил!» Закричите: «Я не сдамся! Я не отступлю! Я не выброшу белый флаг! Я не сдамся! Я твердо решил!» Скажите: «Ничто! Ничто! Никакие преграды! Ничто меня не поколеблет».

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на восьмую сессию «Как нести свой крест как героиня». Она соответствует последней, 14 главе книги. В предыдущей сессии мы прошли много глав. Извините, что не дала вам номера, но все они главы о мечах. Я хочу поговорить с вами вот о чем. Уильям Бут сказал, мы должны проснуться, а иначе наше место займет кто-то другой, понесет наш крест и, следовательно, заберет у нас венец. Понимаете, мы владеем крестом и венцом, но оба они, как и наш меч, невидимые. Они видимы не согласно тому, как выглядят, но люди могут сказать об эффекте их влияния на нашу жизнь. Поэтому нам необходимо знать, у нас действительно есть царская позиция власти. В послании к евреям 2:6-8 это описывается так. «Что значит человек, что ты помнишь его? Или сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью венчал его, и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его». Читая этот текст в контексте знания, что он об Иисусе, мы знаем, что на какое-то время он был ниже ангелов, потому что отверг свою божественную природу и стал сыном человеческим. Отверг свои права и привилегии Сына Божьего. Однако сейчас он уже не в той позиции. Он снова был увенчан славой и честью, и все покорено под ноги его. Мы во Христе. Вопрос тут не в половых различиях. Мы все во Христе. И во Христе мы посланники небес, живущие на земле. Нам необходимо понимать, что Иисус отказался, чтобы облечь нас. Вам незачем отказываться. Вам необходимо облечься в Его одежду праведности, и вам необходимо жить достойно доверия и посланничества небес. Итак, давайте поговорим об этом. На самом деле, я вернусь к основам ученичества. Иисус обращается к Своим ученикам в Евангелии от Матфея 16:24. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною». И как нам исполнить эту очень персональную директиву в жизни? Обратите внимание, тут сказано «возьми крест свой», то есть личный крест. Понимаете, мой крест — это не ваш крест. Ваш крест отличается от моего. Я следую за Иисусом. Мы обе следуем за одним и тем же. Но я отвергаю себя не так, как вы. Я буду отвергать

от себя в областях, которые отличаются от ваших. Но вот директива. Вы берете его, крест, и следуете за Христом. Итак, три элемента. Отвергнуть себя, взять крест. Один перевод говорит «неси», другой «подними», третий «возьми» и «следуй за ним». Так что значит «нести свой крест»? Я вам честно скажу. Я поняла, что не знала ответа на этот вопрос. Раньше я уже упоминала о том, что люблю задавать вопросы. Люблю собирать информацию через социальные медиа. В ту самую ночь накануне Пасхи я упала в постель в 2 часа. Я убедилась в том, что все легли спать, что моя мама улеглась. Было 2 часа ночи. Только я опустила шторы и забралась в свою постель и уже начала засыпать, как Дух Святой задал мне вопрос. Он сказал, «Лиза, ты весь день говорила о кресте. Что значит нести свой крест?» Я была уставшей и потому сказала, «Это значит отвергнуть себя». Он сказал, «Нет». Отвергнуть себя значит отвергнуть себя. Это первый шаг. Но что значит нести свой крест? Я сказала, «Отказаться от моей воли и жертвовать». Он сказал, «Я не хочу твоей жертвы. Я хочу твоего послушания». Что значит нести свой крест? Я стала думать. Должно быть, ответ мне неизвестен, и, скорее всего, я не найду его в 2 часа ночи. Но ничто из этого не остановило вопросы. Он начал говорить мне, «Где ты хранишь свой крест, Лиза? Как ты знаешь, что несешь его? Сколько он весит? Как ты знаешь, что оставила его дома?» Он задает мне эти вопросы. Я думаю о своей молитвенной комнате, я думаю о гараже, я думаю об этом месте перед входной дверью, но вдруг я села в кровати и сказала, «Хорошо, я не знаю». Что-то происходит, когда каждый из нас признает, что чего-то не знает. Бог говорит, «Отлично, я так рад, ты признала, что не знаешь ответа. Я помогу тебе найти его». Он сказал мне, «Пойди, возьми свой список». Я пошла и взяла этот список из 550 ответов, который написала на конверте. Я взглянула на список, и вот что должна вам сказать. У меня самый плохой в мире почерк. А это значит, что я его сама толком не могу разобрать. Я посмотрела на список и говорю, пока я все не забыла, надо переписать ответы. Я взяла список и стала переносить его в свой iPod. Я сплю со своим iPod, потому что каждый раз перед сном я читаю. Я перенесла список в iPod, и когда дошла до последнего слова, то услышала голос Духа Святого. «Вот крест». Он сказал, «Все эти слова и больше — это крест». Все, что обеспечил крест, мир, любовь, радость, искупление, благодать, милость, безопасность, исцеление, всеоружие, прощение и остальное, все это и намного большее ты выносишь в свой мир. И делаешь это, следуя за мной. Он сказал, «Все, что я сделал в твоей жизни, это и есть крест». Богу не нужно, чтобы мы были распяты снова. Писание говорит, что мы уже были распяты со Христом. И тем не менее мы живем. Нам необходимо жить в полноте всего того, что крест обеспечил нам. Павел знал о том, как это выглядит, намного больше, чем я понимала. И вот как он написал это несение креста. Во втором послании Коринфянам 4:7 он говорит, «Мы носим это драгоценное послание о кресте в непрекрашенных глиняных сосудах наших обычных жизней. Крест, который я несу, это все, что Иисус сделал для меня. Крест, который несете вы, это все, что Он сделал для вас. Но дело не в нас только, но также и в том, что Он может сделать для других. Поэтому нам необходимо понимать,
Мы носим сокровища в наших земных сосудах. Вот что мы носим. Сокровища. И мы не уделяем его только тем, кто, по нашему мнению, достоин, или так, как, по нашему мнению, это должно происходить. Если вы сосуд, вы позволяете пить из него или изливаете из него воду. Нести свой крест значит изливать живую воду в надломленный мир. Для этого в нашей обычной жизни у нас каждый день есть для этого возможности. Послание к римлянам 12:1-2 в переводе послания гласит: «Поэтому вот что я хочу, чтобы вы делали с Божьей помощью. Брали свою каждодневную, обычную жизнь, сон, питание, хождение на работу, повседневные дела, и полагали перед Богом как жертву. Принятие того, что Бог делает для вас, это лучшее, что вы можете сделать для Него. Не приспосабливайтесь к своему обществу настолько, чтобы бездумно встраиваться в него. Вместо этого сосредоточьте свое внимание на Боге. Вы будете изменены изнутри. С готовностью распознавайте, чего Бог хочет от вас, и быстро реагируйте на это. Знаете, когда я смотрю на жизнь Иисуса, то прихожу к выводу, что никто не сделал больше чудес, чем Он. При этом Он не провел ни одного крусейда. Из церквей, в которых Он проповедовал, Его выгоняли. Нигде Он не проводил еженедельных служений. Во всем перечисленном нет ничего плохого. Но знаете что? Ничто из этого не относится к повседневной жизни. Возможно, вы не стоите за кафедрой, но уверена, что у вас есть повседневная, обычная жизнь. Что могло бы произойти, если бы каждая из нас стала принимать все, что Бог сделал для нас, и стала говорить другим людям о том, что Он хочет сделать для них? Что, если бы каждая из нас молилась и говорила: «Отец Небесный, пусть все, что я приобрела благодаря распятию Твоего Сына, имеет полное выражение в моей жизни и через нее. Сегодня я делаю выбор отвергнуть грех и свои прежние ограничения и следовать за Тобой, возвеличивая Тебя. Я считаю, что если мы будем молиться такими молитвами, этот мир начнет видеть Иисуса. Поэтому давайте идти в этом вместе. Вы согласны, что крест был выражением безусловной любви Бога к людям? Вы согласны, что многие миллионы по-прежнему ожидают услышать выражение этой любви? Что нам необходимо делать? Писание говорит, что Иисус проявлял любовь к людям через то, что кормил голодных, изгонял бесов, исцелял больных, противостоял религии и воскрешал мертвых. В Евангелии от Матфея 4:23 сказано: «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Давайте следовать Его примеру. Ну а что, если этого не происходит? Знаете что? Проповедь частичного Евангелия приводит к частичным результатам. Когда мы станем проповедовать полное Евангелие, мы начнем видеть Его полноту в нашей жизни. И когда мы начнем видеть Его в своих жизнях, оно будет реализовываться через них. А что насчет прощения? Думаем ли мы, что этот мир нуждается в прощении меньше, чем в день, когда Иисус умер на кресте? На самом деле, я считаю, что еще ни одно поколение не было так сковано виной, стыдом и страхом, как это. Поэтому нам необходимо нести людям крест прощения. А как мы это делаем? Так, как это делал Иисус. Евангелие от Матфея 9:2-8. «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сём некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий». Как видите, Иисус сделал это как Сын Человеческий, а не как Сын Божий. Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился
и прославил Бога, давшего

такую власть человеком. Если Иисус делал это как Сын Человеческий, наполненный Духом Святым, насколько более можем это делать мы, как дочери Всевышнего Бога, сокрытые в Нем и молящиеся вместе? Я верю, что вы жаждете увидеть чудеса и знамения. Я верю, что по мере того, как прощение начнет течь, и мы будем безбоязненно и не смущаясь провозглашать свет и надежду, Бог будет с нами через чудеса и знамения. Поэтому давайте следовать за Ним, зная о том, что власть прощать и исцелять дана нам. Это мощно. Вы понимаете? Итак, если Бог с нами, Он тот же и желает проявить Свою силу на земле, то почему мы сомневаемся? Почему мы колеблемся? Почему останавливаемся? Мы защищаем Его репутацию? Или же защищаем свою? Верим ли мы в то, что Бог исцеляет на больших служениях, или же Он делает это и в обычных торговых центрах? В этом случае о вас не напишут в журналах, но Бог коснется страждущей души. Я знаю, что лично в моей жизни было много случаев, когда надо было сделать паузу, но я не делала ее. Сколько раз надо было коснуться кого-то, но я этого не сделала. Сколько раз Иисус говорил: «Следуй за мной вот сюда». А я отвечала: «Не могу, занята. Я иду в другом направлении». Но знаете что? Мы движемся вперед, и мы несем свой крест, так же, как и Слово. Я сравнивала Слово и крест с мечом. Я думаю, что если вы видите все эти вещи, вдруг крест становится инструментом освобождения людей. Крест становится инструментом их освобождения от обмана, плена и дает им способность правильно рассуждать, через что бы они ни проходили. В Евангелии от Марка 16:14 говорится: «Наконец, после своего воскресения, явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили». Могу я немного рассказать вам о тех, кто видел Иисуса после Его воскресения? Какие люди первыми увидели Иисуса после того, как Он воскрес? Это были женщины. А потом они привели к гробнице Петра и Иоанна. Но ученики сначала не поверили женщинам, не поверили они и Петру с Иоанном. Так что прежде, чем мы с вами увидим чудеса и знамения на земле, что, как я знаю, желание всех нас, нам надо разобраться с почвой наших сердец. Разобраться с сомнением, с неверием. Я думаю, что Иисус говорил им примерно так: «Вы что, серьезно обсуждаете это? Сидя за столом, я только что воскрес из мертвых, а вы спорите о том, правда ли это? Я же все время был с вами. Как вы можете такое делать?» Нам надо решить для себя, как мы будем называть Иисуса. Он царь царей и Господь господствующих, или просто хороший учитель? Если он просто хороший учитель, нам не следует ожидать чудес и знамений. Но если он сын живого Бога, если он действительно воскрес из мертвых, если он восседает на престоле и ему дана вся власть и сила, тогда нам надо говорить, кто он есть. И не называть его просто хорошим учителем, ставя его в ряд с другими популярными ныне учителями и пророками. Мы говорим языком чудес Божьих, любым способом, каким он может быть услышан. Я слышала историю о жизни матери Терезы и рассказывала о том, как она... Вначале она ухаживала за умирающими людьми, но потом Бог сказал: «Я хочу, чтобы ты служила прокаженным и утешала их». Она ответила: только не прокаженные, я не могу». Но как только она сказала: «Хорошо, Боже, я пойду к прокаженным. Если даже заражусь, я сделаю все, я пойду». И знаете, как только в своем сердце она решила, что будет касаться их, начались исцеления от проказы, и она перестала распространяться. Я думаю о том, как часто мы не движемся вперед из-за того, что отказываемся касаться людей, совершать дела веры, дела послушания. «Хорошо, Боже, я сделаю это. Мне непонятно, но я просто буду доверять Тебе». Иисус касался больных.
Он позволял людям касаться себя. В книге Деяний 5:12-42 сказано: «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Иисус не просто хороший учитель. Он помазанник. И опять-таки, это я говорила на протяжении всей этой серии. Наше имя — христиане, что значит «помазанники». Нам необходимо проповедовать Иисуса, помазанника, и понимать, что в Нем мы тоже помазанники. Помазание получают не на служении. Вы уже помазаны в Нем, потому что вы во Христе, а Он помазанник. Не позволяйте людям ограничивать то, что Бог дал вам даром. Не отходите от этого. Писание говорит: «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса». Чудеса и знамения были для них обычным делом. Но у нас есть люди, которые никогда не видели ни чуда, ни знамения. И они хотят знать, хочет ли Бог что-то сделать. Они говорят: «Боже, дай мне знамение». Я вам скажу, крест — это знамение, а вы — Божье чудо. А мир наблюдает и ждет, чтобы вы несли ему истину Евангелия и несли свой крест как героиня. 1 Коринфянам 2:4-5. «И слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости». Можно я остановлюсь на этом? Мы живем во времена самых ярких проповедников из всех, кого я слышала. Даже не могу вам сказать, как часто я удивляюсь их убедительности, их мудрости, их умению и таланту проповедовать. Но Павел сказал: «Я полагаюсь не на это». Он сказал: «Но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Мы слишком долго уповали на мудрость мужчин, мудрость женщин, но нам необходимо уповать на силу Божью. Если проповедовать Евангелие без силы, как я уже говорила, силы не будет. Если проповедовать половину Евангелия, будут половинчатые результаты. Если на основании Евангелия делать свои выводы, едва ли вообще что-то будет. Нам необходимо проповедовать полное Евангелие. В 10 главе послания к евреям сказано: «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Я вижу приближение этого дня. Суть не в «я должна ходить в церковь», а в «я вижу приближение этого дня». И вам необходимо быть рядом с братьями и сестрами с мечами. Вам надо закаляться и тренироваться, потому что наступает день, и он не так далек, когда вам надо будет вступить в битву. Мне очень понравилось мое исследование о мечах. Конечно, я изучила всю Библию, пользуясь своей классной программой «Логос», и изучила все места, где есть слово «меч». В 10 главе книги Захарии я нашла что-то ободряющее. Пророк говорит: «Придите домой, исполненные надежды пленники. В этот самый день я провозглашаю награду. Все, что вы потеряли, вернется к вам вдвойне. Теперь Иуда — оружие мое». Иуда — это хвала. «Я натяну лук и вложу в него Ефрема, словно стрелу. Я разбужу сынов твоих, о Сион, чтобы они противостали сынам твоим, о Греция. С этого времени люди — мои мечи». Как это потрясающе! Бог говорит, что вы — меч в его руке, вместе с лошадьми и колесницами. Вы — меч. Вы — продолжение руки Божьей. Вы — свет. Вы — рука, которая касается тех,
кого никто не касался. Вы — меч в руке Божьей. Иисус есть Слово, которое Отец облёк в плоть. Мы живем для того, чтобы Слово Иисуса воплотилось в нашей жизни. Слово Божье — меч духовный. И, будучи телом Его, мы становимся живыми мечами. В 103-м псалме говорится: «Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий». Мы пылающие мечи, которые провозглашают путь Бога и освещаем дорогу. Мы несем теплоту другим и позволяем этому пламени очищать и выковывать нас, чтобы мы всегда были лезвием меча, обновляемым в присутствии Божьем. Необходимо понимать, знаете ли вы, что крест дал вам позицию не быть жертвой, не кричать и плакать. Крест дал вам позицию героини. Несите его с надеждой в сердце, с верой в невозможное, с любовью к людям. У учеников даже не было времени и возможности записать все, что сделал Иисус. В Евангелии от Иоанна 21:25 сказано: «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». У меня насчет этого есть теория. Возможно, что-то из этого сюрприз для нас. Возможно, что-то из этого — то, что мы сделаем, и что будет записано для следующего поколения. Итак, что будет записано о нас? О каких чудесах и знамениях следующее поколение скажет? Многое и другое сделало прошлое поколение, но если говорить об этом подробно, то и мощный компьютер едва ли вместит это. В вашем будущем чудеса, знамения, предназначение и надежда. Итак, слушайте Духа Святого. Помните о том, что крест обеспечил для вас. И несите его в свой повседневный, обычный мир, ожидая необычного, потому что Бог сделал вас не целью для врага. Он избрал вас быть героиней. Еще до того, как враг нацелился на вас как на врага, Бог избрал вас быть Его дочерью. Пусть это согревает ваше сердце. Поднимитесь в силе и несите свой крест как героиня.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Перемирие закончилось, США и Иран вновь обмениваются ударами. Между тем, президент Трамп заявляет, что Хамас согласился разоружиться в Газе. Но достаточно ли этого для Израиля? Также анализ Джонатана Конрикуса о том, что может произойти далее. И еще мнение бывшего мусульманина иранского происхождения о том, что на самом деле думают и на что надеются многие жители Ирана. И советы от Синди Джейкобс из организации Generals International о том, как молиться за Ближний Восток. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим». Я Крис Митчелл, и я Пол Петит. Пока идет война с Ираном, президент Трамп усиливает давление на Израиль, объявив о заключении исторического соглашения о разоружении Хамаса. США заявляют, что это предотвратит повторение событий 7 октября, однако израильтяне не столь оптимистичны. Последние новости с Ближнего Востока.
1: Президент Дональд Трамп предупреждает Израиль, чтобы тот не срывал план по восстановлению Газы. Сегодня Совет мира достиг соглашения о полном разоружении Хамаса и всех других вооруженных группировок в Газе. Это грандиозный шаг на пути к прочному миру и безопасности, написал Трамп в Truth Social. Трамп будет очень разочарован, если Израиль заблокирует следующий этап программы, которую ранее принял. Это предложение последовало за тем, как Хамас одобрил план разоружения, предложенный для него США. Согласно нему, Хамас и другие группировки в течение 8 месяцев обязаны сдать оружие Палестинскому технократическому комитету, который заменит Хамас в качестве органа власти в Газе. План также предусматривает уничтожение туннелей, складов оружия и оружейных заводов. Причем каждый этап будет подвергаться независимой проверке перед переходом к следующему. По мере продвижения процесса разоружения, Цахал будет поэтапно выводить свои войска из Газы, а за безопасность будут отвечать международные стабилизационные силы и новые палестинские полицейские подразделения. Один из высокопоставленных чиновников заявил: «Мы все это время сотрудничали с Израилем. Они скептически относятся к тому, что Хамас разоружится. Но мало что могут сделать, кроме как ждать, пока это произойдет. Израиль требует полного разоружения Хамаса, включая вывоз оружия, и полную демилитаризацию Газы в качестве предварительного условия для любого процесса вывода войск». КСИР заявляет, что в среду нанес удары по американским военным базам в Иордании и Кувейте, а в четверг еще один удар по Кувейту, по ангарам для истребителей, системам спутниковой связи и складам с оборудованием. Официальные лица США не подтвердили эти заявления. В четверг США и Иран продолжали обмениваться ракетными ударами. Коммерческое судоходство через Ормузский пролив практически остановлено. На юге Ливана, всего в 5 милях от Галилеи, Цахал уничтожил с помощью 700 тонн взрывчатки огромную систему туннелей Хизбаллы, прорытую на иранские средства и оснащенную электричеством, водоснабжением и полноценной медицинской операционной. Она служила командным центром Хизбаллы и площадкой для запуска противотанковых ракет и ударных дронов, нацеленных на север Израиля. Джули Стал, новости CBN и Иерусалим.
0: Далее в программе. Что дальше? Экс-пресс-секретарь Цахала Джонатан Конрикус о развитии конфликта. В связи с возобновлением войны с Ираном непонятно, чего ждать дальше. Подполковник в отставке Джонатан Конрикус, бывший пресс-секретарь Цахала, сейчас он старший научный сотрудник Фонда защиты демократии. Вот его точка зрения о том, как угроза со стороны Ирана формирует обстановку на Ближнем Востоке. Джонатан, спасибо, что присоединились к нам.
2: Спасибо вам.
0: Вокруг ходит масса слухов. Сообщение, что у нас заканчиваются боеприпасы, заявление об обострении угроз со стороны Ирана. Кому верить в этой ситуации? Во-первых, нужно понимать, что сейчас ведется активная информационная кампания. Война, направленная против США и, в частности, против президента Трампа. Зачастую они получают бесплатную рекламу в западных СМИ. Сообщения, распространяемые Ираном, копируются и вставляются в американские новости. Американские СМИ усиливают вражескую пропаганду, что весьма удивительно. Я пытался найти подобные примеры в предыдущей истории США, но не смог найти ни одного случая, когда бы американские СМИ передавали нацистскую пропаганду или советскую пропаганду. Это неслыханно. Они угрожают дальнейшей эскалации военных действий. Как это может выглядеть со стороны Ирана? Давайте рассмотрим, какие инструменты остались в арсенале иранского режима. У них по-прежнему есть определенный контроль над хуситами в Йемене. Они могут использовать его и создавать препятствия для судоходства. У них есть несколько иранских марионеток в Ираке. У них по-прежнему есть влиятельные союзники, во-первых. Это Россия, Китай и в определенной степени Пакистан и Северная Корея. У всех этих стран есть связи и обязательства перед иранским режимом. Иран может задействовать остатки своих ресурсов для поддержки террористических организаций и спящих ячеек на Западе. И, наконец, они могли бы возобновить обстрелы Израиля. Это не входит в длинный список, который я только что привел. Почему так? Потому что они знают, что это не окупится, и Израиль ответит. Вернемся к Йемену. Прямо сейчас хуситы обстреливают там саудовские суда. Как это может повлиять на перемирие? Действия Ирана сейчас вынуждают саудовцев занять твердую позицию. Они понимают, что сталкиваются с нападениями со стороны самого Ирана, а также со все более частыми нападениями хуситов на юго-востоке страны. Однако за нападениями хуситов стоит иранский кукловод, который держит их в своих руках и подстрекает к насилию. Трамп рассматривает возможность оказания помощи Саудовской Аравии в обогащении урана. Но есть одно «но». Присоединяясь к соглашениям Авраама, наследный принц Салман заявил, что не пойдет на это, пока не будет проложена четкая дорога к созданию палестинского государства. Как вы думаете, это действительно произойдет? Сомневаюсь, что у саудовцев хватит мудрости пойти на это сейчас. Хотя вся палестинская проблема для них – это в основном пустые слова и показное выступление перед арабами. Не думаю, что саудовцы действительно заботятся о так называемых палестинцах. Присоединение к соглашениям Авраама имеет геополитический смысл – быть сильным, реальным союзником США и нормализовать отношения с Израилем. Саудовцы могут от этого многое выиграть. Трамп заинтересован в продаже Турции истребителей F-35, но они не выполнили требования. Поэтому мы притормозили. Фонд защиты демократии тщательно изучил ситуацию в Турции. Мы видим страну, которая открыто поддерживает, финансирует, обеспечивает и покрывает организацию «Хамас», признанную США террористической организацией. Союзнику Соединенных Штатов Америки так вести себя не должно. Лидер Сирии теперь заявляет, что, возможно, хочет заключить соглашение с Израилем. Вы были удивлены, когда услышали об этом? Я с большой осторожностью отношусь ко всему, что исходит от Аль-Джалани или Ахмеда Ашара. Им придется доказать свои слова конкретными действиями. Последний вопрос. Если посмотреть на ситуацию в целом, есть ли что-то, что вас больше всего удивило с начала войны? Насколько слаб Иран и его режим? То, каким мыльным пузырем он оказался. Меня не удивила их жестокость по отношению к собственному народу и то, как они набросились на других арабов. Меня удивило, насколько они оказались уязвимыми и беззащитными. Джонатан Конрикус очень глубоко анализирует ситуацию на Ближнем Востоке. Есть ли у вас еще какие-то мысли по этому поводу? Да, мне показалось очень интересным его сравнение с тем, как бы выглядела ситуация во время Второй мировой войны, если бы у нацистов была такая же пропагандистская машина, какая сейчас

мусульманского братства, но при этом их информация совпадает со всеми остальными новостными каналами. Когда смотришь NBC, Fox или что-то еще, нужно быть очень осторожным. Повторюсь, если бы у нацистов во время Второй мировой войны был такой доступ, все сложилось бы совсем по-другому. Кстати, его удивило, что иранский режим на поверку оказался бумажным тигром. Думаю, именно это мы слышим от людей внутри Ирана. Они хвастаются. В своей риторике действительно высказывают очень жесткую позицию, но у них нет населения, которое бы их поддерживало. Думаю, что сейчас они находятся на грани, но все равно продолжают громкие заявления. Еще один момент в интервью «Турция». Она, похоже, сейчас еще один враг, с которым сталкивается Израиль и, возможно, Запад после Ирана. Думаю, с этим предложением о поставке им истребителей F-35 будет куча проблем. Очевидно, что это не в интересах Израиля, поэтому от этого шага немного отступили. Но да, теперь они стали полноценным игроком на этой арене. Конрикус обладает огромным опытом. Я знаю его уже лет 10. Раньше он был пресс-секретарем Цахала. В своих выступлениях он демонстрирует глубокое понимание ситуации и аналитический подход. И сейчас он повсюду в СМИ. Да, его можно увидеть в шоу Пирса Моргана и во многих других передачах. Его конек – военная стратегия. А для наших зрителей на YouTube у нас есть расширенное интервью с Джонатаном Конрикусом из Фонда защиты демократии. В нем мы уделяем особое внимание антисемитизму и продолжающимся обвинениям в геноциде в Газе. Далее в программе «Особенный взгляд Рамина Парсы на надежды иранского народа и подпольную церковь». Я в нашей студии вместе с Рамином Парса. Добро пожаловать к нам в передачу. Для тех, кто, возможно, еще не знаком с тобой или не слышал твою историю, расскажи о себе. Я родился и вырос в Иране как мусульманин-шиит, и всю мою жизнь исламский режим внушал мне ненависть к евреям, Израилю, христианам, Америке. Каждое утро в школе нам велели кричать «Смерть Америке! Смерть Израилю!» после того, как зачитывали Коран. Вот такой была наша жизнь. Пропаганда против Израиля, против Америки. Израиль они называли малым сатаной, а Америку великим сатаной. Они демонизировали Израиль. Когда мне было 19 лет, Господь Иешуа вошел в мое сердце. Иисус изменил мою жизнь. Он дал мне новое сердце и вложил в него любовь к Израилю, Америке, христианам, к евреям. Моя жизнь изменилась. С тех пор я постоянно говорю в защиту Израиля, Америки, христиан и евреев. В Иране есть целое движение. Миллионы людей видят всю уродливость ислама и принимают другую веру. Миллионы становятся верующими. В Иране самая быстро растущая церковь в мире. Люди выбрасывают Коран в канализацию, в реки, на улицы. Иранский народ понимает, что первопричиной проблемы является ислам. И миллионы людей возвращаются к своему национальному наследию, к царям Киру, Дарию, Ксерксу, Артаксерксу, тем библейским царям, которые поддерживали Израиль. Люди меняют свои имена, отказываясь от исламских. 20-30 лет назад люди называли своих детей Мухаммедами, Хусейнами, Али, а теперь они меняют имена на Кир, Дарий, Ксеркс. Иранский народ отвергает ислам. Это первая страна за 1400 лет исламских завоеваний, которая фактически отвергает ислам. И, на мой взгляд, Иран станет христианским. В Иране 75 тысяч мечетей. 50 тысяч из них закрыты из-за отсутствия посетителей, а в те, что открыты, ходит лишь горстка пожилых людей, которым нечем заняться. Ислам в Иране умирает, и это предупреждение Европе. Пора проснуться, поскольку в Европе происходит обратное. Там покупают церкви и превращают их в мечети. Там перекрывают улицы для проведения исламских молитв, а самым распространенным именем в Англии является Мухаммед. В Иране все наоборот. Люди меняют свои исламские имена.
времена на персидские. Только Бог мог сделать так, чтобы Иран так изменился. Ни одна армия не смогла бы добиться того, что иранский народ отвергает ислам. Они хотят ориентироваться на Запад. Они хотят быть свободной страной. Они хотят дружить с Израилем и Америкой. Вот чего хочет иранский народ. А единственным препятствием является иранский режим, который нам необходимо искоренить.

0: Как бы вы могли описать ситуацию с церковью в Иране? Церковь ведет активную деятельность, несмотря на все преследования. Несколько дней назад иранские власти закрыли единственную действующую церковь — Собор Святого Петра. Они закрыли множество церквей, Ассамблея Божьей, Пресвитерианские, они закрыли все. Одно историческое церковное здание сносили бульдозером в 2 часа ночи. Это произошло после протестов, поскольку режим, то есть демонические силы, действующие там, считают церковь угрозой для себя. Но, несмотря на это, церковь растет очень быстро, хотя и подпольно. Миллионы людей становятся верующими. Соседи рассказывают соседям, друзья друзьям, таксисты делятся вестью со своими пассажирами или наоборот. Слово Божье распространяется. Царство Божье расширяется в Иране. Недавно я был на встрече в Америке. Там присутствовал Майк Помпео, бывший министр иностранных дел и госсекретарь. И он сказал, что когда он возглавлял ЦРУ, они проверяли, какие приложения скачиваются в той или иной стране, и самым скачиваемым приложением оказалась Библия, которую скачивали в Иране. Это он сказал дословно. И я убедился, потому что миллионы иранцев отказываются от ислама, они становятся верующими в Иисуса, и в ближайшем будущем Иран станет христианской страной. Последний вопрос, Рамин. Как именно людям на Западе и во всем мире молиться за церковь Ирана? Молитесь о том, чтобы они обрели силу, о защите подпольных церквей, чтобы они оставались стойкими, чтобы они продолжали проповедовать Евангелие, делиться Словом Божьим с окружающими. Молитесь о защите от режима. Молитесь о том, чтобы этот режим пал. Когда режим падет, тогда группы из Америки и Израиля смогут беспрепятственно приезжать в Иран. Да, Рамин Парса, большое спасибо за то, что позволили нам заглянуть за кулисы жизни в Иране. Пожалуйста, большое спасибо. Далее в программе Синди Джейкобс из организации Generals International делится актуальным посланием о том, как верующие могут молиться в этот переломный момент.
1: В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью.
0: На фоне войн и военных слухов многие задаются вопросом, на каком этапе хронологии конца времен мы находимся. Синди Джейкобс из Generals International поделилась своими мыслями о Божьих планах в отношении Ближнего Востока и о том, как верующие могут молиться в этот переломный момент. Синди Джейкобс, соучредительница Generals International. Спасибо, что присоединились. Как вы оцениваете текущую ситуацию на Ближнем Востоке и о чем следует молиться сейчас?
2: На Ближнем Востоке мы имеем дело с древними духами, в частности, с князем царства Персидского, который контролировал обширные территории. И мы обязаны помнить, именно здесь все началось. Поэтому враг не хочет сдавать эту территорию и будет сражаться. Не все ясно на данный момент. Идет великая битва за то, что должно произойти в Иране. Слово Божье в Иеремии 49 гласит: «Я установлю престол мой в Эламе», то есть в Иране, в южной части Ирана. И нам нужно понять, если люди и не хотят смены режима, то, согласно Слову Господню, Бог хочет сменить его. Битва идет именно за это. И я верю, что Иран — это ключ. И как только ситуация там изменится, изменится весь Ближний Восток. Бог хочет этого, и я вижу, что Господь приводит все в соответствие. Я думаю, мы уже говорили ранее о дороге из 19 главы Исаии. Слово Божье должно исполниться, и оно исполняется. Я молилась. Как раз сегодня утром я ходатайствовала об этом. И Господь продолжает говорить, что ситуация может измениться в любом направлении. И если смены режима не произойдет, то в страну войдут мощные силы из Ирака. И каждый захочет получить свой кусок пирога. Каждый захочет править в Иране. Поэтому мы должны прямо сейчас молиться, чтобы баланс склонился в нужную сторону. Воля Божья заключается в том, чтобы нынешний режим исчез. И когда я молилась, то почувствовала, как Святой Дух говорит: «Я дам вам планы, я дам вам военные стратегии». И я чувствую, что Господь хочет дать нам, жителям США, предупреждение. Если мы не встанем на сторону Израиля, нас самих ждут мрачные времена, когда насилие будет становиться все больше и больше. И даже то, что мы видим в Нью-Йорке, я каждый день молюсь за Мамдани, за его спасение. Но это как лакмусовая бумажка. Нью-Йорк — это лакмусовая бумажка того, что происходит в Америке. Сейчас идет борьба за то, что хочет совершить Бог. Его воля будет исполнена. Но будет ли она исполнена при нашей жизни? В этом-то все и дело. Я помню, как пророки, наша группа ACPE, пророчествовала. Мы предсказали три вещи на этот год. Во-первых, что Мадуро уйдет. Мы предсказали это в ноябре. Я говорила об этом еще раньше. Мое предсказание набрало 1 000 000 просмотров. Мадуро, тебе лучше уйти, если ты не уйдешь сейчас, тебе придется очень плохо. Нужно было отречься, чего он не сделал. Второе касалось Колумбии. В Колумбии только что прошли замечательные выборы, и страна стала консервативной. А третье — Куба. И мы увидим, как то же самое произойдет на Кубе. Хочу сказать о Ближнем Востоке. Бог восстанавливает библейский порядок, и против этого идет великая борьба. Но Бог хочет вернуть Иудею и Самарию к библейскому порядку. Бог хочет вернуть все эти народы, и Иран — это сюрприз. Как вы знаете, там жили Эсфир и Даниил, эти невероятные личности. Если нам удастся изменить ситуацию, а нам это удастся, то произойдет ли это сейчас? Если нам удастся добиться этого поворота, то мы увидим грандиозное действие Бога. Страна за страной на Ближнем Востоке. И, конечно же, ключевую роль играет Египет. Следите за Египтом. В Египте произойдут изменения в пользу свободы христианства. Господь просто положит на сердце лидеров Египта обеспечить большую религиозную свободу. Следите и увидите, как в новостях появится информация о том, что Египет делает невероятный прорыв. И признаком этого станет то, что они изменят удостоверение личности. В них не будет указано, христианин или мусульманин, а людям позволят самим выбирать свою религию.
0: Это слово невероятно обнадеживает и в то же время заставляет задуматься. Большое спасибо. Еще один вопрос. Если все это происходит, особенно в отношении Ирана, как нам следует молиться за президента Трампа и премьер-министра Беньямина Нетаньяху?
2: Прекрасный вопрос. У них были очень хорошие отношения. Я смотрела похороны сенатора Линдси Грэма, и премьер-министр Израиля присутствовал там. Но внутри правительства США есть силы, которые не хотят поддерживать Израиль. И поэтому сейчас идет невероятная борьба, царит напряженность. Нам нужно молиться за тех, чьи сердца не обращены к Израилю, кто считает, что Израиль — это обычная страна, просто одна из многих. Молитесь о том, чтобы Бог обратил сердца всех членов администрации к Израилю.
0: Да. Синди Джейкобс, большое спасибо за ваши мысли и взгляд на то, как следует молиться в такое время, как сейчас.
2: Спасибо большое.
0: Что ж, это, безусловно, побуждает к молитве. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нами в соцсетях и получать доступ к материалам CBN через наши новости и другие приложения, и продолжайте молиться о мудрости для наших лидеров. Молитесь также за Израиль и за мир для Иерусалима. С вами был Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды я говорю до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи. Иерусалим».
3: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
4: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной семейной паре, они долго спорили, кто должен делать кофе по утрам. Муж был убежден, что это обязанности жены, но она не была согласна. После жарких споров жена наконец сказала: «Я могу доказать на основе Библии, что мужчина должен варить кофе по утрам». Муж спросил: «О чем ты говоришь?» «В Писании ничего не говорится о приготовлении кофе». Жена ответила: «Сказано». Она открыла Библию и указала на послание к евреям, что по-английски звучит «он варит». Сегодня я хочу поговорить с вами о величественной жизни. Мы не были сотворены для маленьких целей, маленьких мечтаний и влияния. Бог сотворил нас для полноты жизни. Независимо от того, на каком вы уровне, вы не должны там оставаться. Бог — это Бог умножения. Он приготовил для вас что-то великое. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была большой, то начните со своего мышления. Иисус сказал: «Вы не можете влить новое вино в старые мехи». Мехи для вина делались из кожи. Со временем они становились жесткими и не могли больше растягиваться. Если в них вливали молодое вино, то они рвались. Иисус говорил, что вы не можете жить новой жизнью со старым мышлением. Вам нельзя думать, что вы многого достигли, многое успели, что у вас больше не будет прорывов. Ограниченное мышление приведет к ограниченной жизни. Избавьтесь от старых мехов. Думайте о большем. Верьте в большее. Ожидайте большего. У вас много возможностей. В вас заложены семена величия. В вас есть неиспользованный потенциал. Одно из самых больших наших сражений – это битва с удовлетворенностью. Вы всем довольны. Возможно, вы не идете назад, но враг сделает все, чтобы вы не шли вперед. Его цель – заставить вас остановиться там, где вы есть. Он будет говорить: «Вы не сможете купить дом, который хотите». Просто примите это. Вы никогда не выздоровеете. Вы видели результаты обследований? Вы никогда не встретите нужного человека. Столько времени прошло. Лучше уже не будет. Не верьте этой лжи. Он сражался бы дальше, но Бог приготовил вам в будущем что-то лучшее. Может, вы не видите этого, но одно прикосновение Божьей благодати может поднять вас на новый уровень. Во втором послании к Коринфянам 6 Павел сказал: «Я хочу, чтобы вы вошли во всю полноту жизни. Ваша ограниченность внутри вас. Ваша жизнь не маленькая, просто вы живете, как если бы это было так». Бог мечтает, чтобы мы жили открытой и широкой жизнью. Но несмотря на Божьи планы, если у нас будет ограниченное мышление, мы будем жить мелкой жизнью. Легко застрять в колее, уходить на работу и приходить домой, заниматься жизненной рутиной и не ожидать ничего лучшего, не высвобождать свою веру и думать, что это предел. По сравнению с Божьими планами, мы живем слишком мелко. Вам надо постоянно поддерживать свою веру, дары и желание к жизни. Вы еще не видели своих лучших дней. Бог приготовил вам широкую жизнь и намного больше той, которой вы живете. На каком бы вы уровне ни находились, не задерживайтесь на нем. Он может казаться вам большим, вы благословлены, вы довольны, но в Божьих глазах это совсем немного. Он открывает перед вами новые горизонты, новые мечты, таланты, возможности. В Библии сказано: «Путь праведного становится все ярче». Бог хочет, чтобы наша жизнь становилась ярче. Больше влияния, больше возможностей, больше ресурсов. Вы чувствуете, что застряли, и вы не знаете, как это может измениться. Сегодня новый день. Скоро все изменится вам во благо. Если вы пробудите свои мечты, будете ожидать Божьей благодати, то войдете в большую жизнь и новый уровень своей судьбы. Много лет я думал, что у меня большая жизнь. Я был счастлив. Прекрасная жена, хорошая работа. Мне нравилось работать за кулисами в церкви Лейквуд. Я не думал, что может быть лучше. Но когда мой папа отошел к Господу, и я стал пастором, то Бог начал открывать новые двери
и высвобождать во мне таланты, о которых я не подозревал. Он помог мне написать книги, дал нам бывший компакт-центр. Он повел меня туда, куда я и не мечтал. Оглядываясь назад, я понимаю, то, что казалось мне большим, на самом деле не было таким. Божье представление о большом отличается от нашего. Вы видели благословения Божьи в прошлом, но приготовьтесь, вы еще ничего не видели. То, куда Бог поведет вас, двери, которые Он откроет, люди, которых вы повстречаете, повышение, прорывы и влияние превзойдут все, что вы представляли. Бог приготовил вам большую жизнь. Я призываю вас не жить мелким мышлением, не мечтать о малом, если вы знаете, что Бог сотворил вас для большего. Вы скажете: «Джоэл, все хорошо, мне не на что жаловаться, я на пике успеха, у меня хорошая работа, это нормально». Мы должны быть благодарными и довольными. Я говорю о том, что не надо застревать на этом. Не позволяйте этому укорениться в вашем разуме. Если мы долгое время живем в посредственности, то это станет нашей нормой. Когда вы живете в нужде, трудностях, зависимости, то это может укорениться, и вы будете думать, что это норма. Мы адаптируемся к своему окружению. Если вы возьмете рыбу, которая должна вырасти до больших размеров, и поместите ее в маленький аквариум, то она никогда не станет той, какой должна быть. Не потому, что с рыбой что-то не так, но из-за маленького пространства. Может, вы находитесь в ограниченной среде прямо сейчас. Вы ничего не можете с этим поделать. Ключ в том, чтобы не позволить среде проникнуть в вас. Не позволяйте посредственности стать нормой. Вы находитесь там, но это не то, кто вы есть. Вы дитя Всевышнего Бога. Творец Вселенной вдохнул в вас жизнь. Пусть эти слова войдут в ваш дух. Широкая, пространная жизнь. Это означает свободу от зависимости и плохих привычек. Это когда вы счастливы, здоровы и целостны. Это жизнь с избытком, более чем достаточно, переполненная жизнь. Враг хочет, чтобы вы остановились, а Бог хочет увеличить вас. Прорвитесь в своем мышлении, будьте открыты для новых возможностей. В Писании сказано, что Петр ловил рыбу всю ночь. Утром Иисус пришел к нему с просьбой одолжить его лодку, чтобы учить людей на берегу. После этого он хотел заплатить Петру за использование лодки. Иисус сказал: «Отплыви на глубину и забрось сети». Сети — это множественное число. Петр все рассчитал. «Но Иисус, мы рыбачили всю ночь и ничего не поймали. Утро — не лучшее время для рыбалки. Оправдание за оправданием». Но в последний момент Петр решил сделать по слову. В Писании сказано, что отплыв, Петр забросил сеть. Это единственное число. Другими словами, Иисус сказал: «Петр, у меня есть для тебя обильная жизнь». Но Петр думал: «Со мной такого не случится. Там нет рыбы. У меня не бывает прорывов». Но отплыв, он забросил сеть и поймал столько рыбы, что сеть начала рваться. Как и Петру, Бог говорит нам: «Я хочу, чтобы ты жил большой жизнью, изобильной, наполненной, достигая нового уровня. Я хочу повести тебя туда, где ты не был, дать тебе влияние, благодать, успех, которого ты еще не видел. Но есть условия. Вы должны забросить сети. Пустите это в свой разум. Невозможно верить в маленькое и надеяться, что вы будете жить в полноте жизни. Если вы забросите только одну сеть: «Бог, дай мне выжить, помоги пережить этот месяц, научи меня жить с этой зависимостью, дай удержаться там, где я есть», то вы упустите полноту Божью. Почему бы вам не забросить сети? Скажите: «Бог, я соглашаюсь с тобой. Я верю, что ты приготовил мне большую и обильную жизнь. Я верю, что вся моя семья будет служить тебе. Я верю, что выберусь из долгов и стану благословением для других. Смогу основать бизнес, построить приют, встретить человека своей мечты».
Если вы начнете забрасывать сети, то Бог откроет двери, которые вы не смогли бы открыть, приведет к вам нужных людей, поведет вас туда, куда вы не мечтали. Часто мы разрешаем нашему воспитанию и полученным примерам устанавливать пределы для нашей жизни. Если у наших родителей была зависимость и плохие привычки, если они жили в нужде и посредственности, то мы думаем, что нас ждет та же участь. Люди говорили мне: «Джоэл, я достиг того же, что и мои родители. Я совершил то же, что мои предки. Я неплохо справляюсь». Наш Бог — Бог прогресса. Он хочет, чтобы каждое поколение достигало большего. Ваши родители и родственники заложили основание, но вы не должны останавливаться на этом, но строить на этом основании. Это не место для отдыха, это ступенька, по которой вы подниметесь выше. Стартовая площадка, чтобы отправиться дальше. Не привыкайте к этому. В детстве вы были посредственны, но Бог определил вам быть тем, кто все изменит. Возможно, в вашей семье никто не успевал в школе. Станьте тем, кто получает хорошие отметки. Если никто из них не учился в институте, то будьте первым, кто поступит туда. Возможно, они не жили в хорошем доме. Они смирились с тем, что у них есть. Но не останавливайтесь на этом. У вас больше возможностей и больше мудрости. Вам доступно больше. Ваши родственники забрасывали только одну сеть, но вы можете забросить сети, мечтать о большем, верить в большее, жить большой жизнью и делать шаги веры. Вам надо расти и учиться. Вас ожидает большая жизнь. Я видел фильм об одном воре, который был очень умным. Он удивительно планировал свои ограбления, использовал невероятные стратегии. Он грабил дома 21 год и не был пойман. Он никого никогда не ранил, он воровал, когда людей не было дома. Полиция была в недоумении. Они привлекали лучших детективов, но так и не смогли поймать его. Через 21 год его все-таки поймали. Он не был похож на вора. Он выглядел как обычный бизнесмен. Полиция была удивлена. Они спросили: почему с вашим талантом, умением и опытом вы выбрали преступную жизнь? Я не забуду его ответа. Это все, чему я был научен. Он рассказал, что вырос в плохой семье, что вся его родня занималась тем же. В чем была его проблема? Он вырос в ограниченной среде. Он позволил этому проникнуть в него. В детстве он видел нездоровые примеры и поэтому решил, что у него такая же судьба. С ним было что-то не так, как с той рыбой в аквариуме. У него был интеллект и талант. У Бога были для него большие планы, но из-за ограниченности мышления он жил мелкой жизнью. Не позволяйте, чтобы ваше воспитание и окружение заставило вас оставаться на месте. Избавьтесь от старых мехов. Я бы сказал этому человеку: если ты воровал 21 год и обманывал лучшие умы, то почему бы тебе не основать собственный бизнес, закончить университет, помочь предприятиям выработать стратегии роста, используя свои дары для созидания? Один молодой человек сказал, что умел только продавать наркотики. Он вырос в плохом районе, забросил школу, его родители не занимались им. Все было против него. Он сказал: «Джоэл, мне не нравится заниматься этим. Я знаю, что это неправильно, но у меня нет специальности. Я умею зарабатывать только этим». Я сказал: «Ты недооцениваешь себя. Ты умнее, чем думаешь». Подумай, если ты можешь продавать наркотики, значит, ты знаешь, что такое маркетинг. Ты знаешь, как продать свой товар. Это реклама. Ты держишь наркомана на крючке. Это сервисное обслуживание. Ты знаешь, кому продавать, а кому нет. Это административное решение. Если ты можешь продавать наркотики, то сможешь продавать акции, сможешь продавать медицинское оборудование или электротовары. Бог приготовил для вас большую жизнь.
У него есть для вас цель и предназначение. Он вложил в вас дары и таланты. Он приготовил правильных людей и правильные возможности. Вот ключ. Не позволяйте негативным примерам в своей семье остановить вашу судьбу. Не позволяйте тому, что тянуло вас вниз, удерживать вас на дне. Выйдите из ограниченного мышления. У вас есть величие. Настало время для большего. Если вы забросите сети, то получите большее видение, начнете думать, что вы талантливы, и как Петра, вас ждет большой улов. Бог удивит вас своей благодатью. Так поступил мой отец. Он вырос в ограниченной среде. Его родители выращивали хлопок. Они все потеряли во время Великой депрессии. У них было мало еды. Мой отец ходил в школу в дырявых брюках и дырявых ботинках. Бедность стала частью его мышления. Мы бедные, ограниченные. Так было всегда. Это моя судьба. Он не видел ничего лучшего. Но в 17 лет мой папа обратился ко Христу. Бог призвал его в служение. Что-то проснулось внутри него. Семена величия начали прорастать в нем. Он услышал голос: «Это не твоя судьба. Ты не призван терпеть поражение, но побеждать. Иметь победу и изобилие. Есть что-то большее». В его разуме началась битва с удовлетворенностью. Негативные голоса говорили противоположное. «Это все, что у тебя есть. Ты никогда не выберешься из этого. Просто прими это». Его родители, мои дедушка и бабушка, были добрыми людьми, тружениками, но их видение было ограничено. Они жили мелкой жизнью. Они говорили: «Джон, лучше оставайся на ферме. Все, что ты умеешь, это собирать хлопок». Он мог согласиться. Так и есть. «У меня нет таланта, образования, связи, денег. Лучше я останусь здесь». Не разрешайте людям ограничивать вас. Что-то поднялось в моем отце. Он сказал: «Это место, где я сейчас нахожусь, но это не то, кто я есть. Я нахожусь в ограниченной среде, но я не позволю этой среде войти в меня. Я дитя Всевышнего Бога. Моя судьба – оставить след в этом поколении». Он стал забрасывать сети. Он поверил, что может установить новый стандарт в семье, может жить широкой и наполненной жизнью. В 17 лет он уехал из дома. Бог открыл двери. Он был пастором замечательных церквей. Проповедовал людям по всему миру. Побывал там, где никогда не был. Результатом того, что отец сделал шаг из мышления бедности, стало то, что сегодня моя семья, мои братья и сестры не должны бороться с этим. Как мой отец, вы можете стать тем, кто разрушит замкнутый круг нужды и поражения в своей семье. Вы можете разрушить зависимость и плохие привычки, подняться на новый уровень и пойти туда, где еще никто не был из вашей семьи. Вас ожидает большая жизнь. Не довольствуйтесь тем, что есть. Если вы будете думать о большом, то ваша жизнь станет большой. С 4 обезьянами проводили эксперимент. Их поместили в комнату, в центре которой был большой столб. На столбе были бананы. Первая обезьяна увидела их и радостно полезла за ними. Когда она хотела уже дотянуться до бананов, то на нее обрушилось ведро холодной воды. Она во мгновение спустилась вниз, не желая больше связываться с этими бананами. Пару минут спустя то же случилось со второй обезьяной. Холодный душ, и она опустилась на утек. То же самое произошло и с двумя другими обезьянами. Их облили водой, и они также убежали. Шли дни. Обезьяны любили бананы, но они боялись залезть на столб. Исследователи заменили одну обезьяну на новую. Она стала карабкаться на столб, но три других обезьяны схватили ее и стащили вниз, не давая ей залезть выше. Она пыталась снова и снова, но они не давали ей залезть. В конце концов, она сдалась и оставила свои попытки. Через какое-то время еще одну обезьяну заменили на новую. Произошло то же самое. Когда та пыталась залезть, три другие тащили ее вниз. В итоге в комнате была дюжина новых обезьян. Не было ни одной из первоначального состава. Их не обливали водой, но ни одна из них не залезала на столб. Они не понимали почему, но знали, что не смогут достать бананы. Иногда мы, как те обезьяны,
Мы не знаем, почему мы не можем сделать что-то великое, не можем осуществить мечту и преодолеть зависимость. Мы знаем только, что никто в нашей семье этого не делал. Теперь нас тянут вниз и говорят, что мы не можем быть успешными. Заливают водой наши стремления. Поколение за поколением терпит ограничения из-за ограниченного мышления. Суть моей проповеди простая. Иди и возьми бананы. Кто-то сказал вам, что вы не сможете этого сделать. Никто в вашей семье не делал этого. Ни отец, ни дед, ни прадед. Сегодня новый день. Вы можете все изменить. Встаньте и возьмите то, что принадлежит вам. Не позволяйте друзьям, родственникам, коллегам тянуть вас вниз. У них могут быть хорошие намерения, но Бог не вкладывал в них мечту. Он вложил мечту в вас. Не давайте им отговорить вас оставаться на месте. Даже если все вокруг стоят на месте, возьмите свои бананы. Захватите один и для меня. Научитесь ободрять самого себя. Вы не можете зависеть от людей. Иногда они будут тащить вас вниз и удерживать вас на том же уровне. Они не видят того, что видите вы. Павел сказал в послании к римлянам, «Если они не верят, то неужели их неверие делает веру бесполезной?» Один из переводов говорит, «Ну и что, что они не верят?» Даже если они не верят в то, что Бог вложил в ваше сердце, это ничего не меняет. Вам не нужна поддержка всех. Вы не сможете убедить друзей, родственников и сотрудников, чтобы они поддержали вас. Иногда я говорю это с уважением. Они будут как те обезьяны. Ты правда думаешь, что сможешь? Ты сможешь преодолеть зависимость? Основать бизнес, написать книгу? Не думаю, никто не сможет залезть на этот столб. Ваше отношение должно быть таким. Говорю это с уважением. Мне не нужна их поддержка, ободрение и молитвы. Я и Бог — это уже большинство. Если Бог за меня, кто посмеет быть против? Я возьму свои бананы. Ободряйте себя. Я силен, талантлив, я способный, я вхожу в полноту своей жизни. Мой друг рассказал, что когда ему было 6 лет, учительница дала классу задание написать сочинение, кем они станут, когда вырастут. Он видел по телевизору одного комика. Его детской мечтой было выступать на телевидении и смешить людей. Он написал об этом, но он родился в бедной семье, плохо одевался. К тому же он заикался. Учительница стала называть имена детей и читать, что они написали. Когда она дошла до него, то остановилась и сказала, «Стиви, выйди сюда». Он вышел, такой гордый, думая, что его похвалят. Но случилось наоборот. Учительница сказала, «Стиви, что ты написал?» Он ответил, «Я написал, что хочу выступать на телевидении и смешить людей». Она спросила, «У тебя есть знакомые на телевидении?» Он ответил, «Нет». Она спросила, «Кто-то из твоей семьи выступал на телевидении?»

Он ответил «нет». Она сказала: «Тогда возьми это и напиши что-то более реалистичное». Ему было 6 лет. До этого момента ему никто не говорил, что он не сможет кем-то стать. Я уверен, что учительница хотела лучшего, но как эта обезьяна, она тянула его вниз. «Ты не сможешь сделать это. Никто в этой школе не сможет». Вечером Стиви рассказал отцу, что произошло. Он показал сочинение, что он хочет выступать на телевидении. Отец сказал: «Стиви, повесь это на дверь. Перед тем, как пойдешь в школу, перед тем, как заснуть, прочитывай это, и однажды ты окажешься на телевидении». Он делал это год за годом. И сегодня, много лет спустя, мой друг Стив Харви 7 дней в неделю смешит людей на телевидении. Он служит с большим вдохновением. Кто сказал вам, что вы не можете совершить что-то великое и достичь своей мечты? Кто сказал, что вы никогда не преодолеете болезнь? Не позволяйте этим обезьянкам удерживать вас от вашей судьбы. Стив мог согласиться на меньшее, позволить этим словам укорениться в нем, и это лишило бы его лучшего, что есть у Бога. Если вы хотите большей жизни, то вам надо удалить негативные слова из своего разума, которые вам говорили. Вы не тот, кем вас называли люди. Вы тот, кем Бог назвал вас. Не соглашайтесь с тем, что они говорят. Например, вы троечник. Удалите это. Вы отличник. Вы никогда не выберетесь из долгов. Удалите это. Вы даете, а не берете взаймы. Вы не сможете осуществить свои мечты. Удалите это. Вы все можете во Христе. Вы не талантливы, не привлекательны. Удалите это. Вы чудно и дивно сотворены. Последнее слово не за людьми, оно за Богом. Он сказал: «Я приготовил вам широкую, наполненную жизнь. Избавьтесь от старых мехов. Закиньте свои сети. Настал новый день. Бог хочет отвести вас туда, где вы еще не были. Он хочет показать вам то, чего вы не видели. Если вы начнете жить большой жизнью, то я верю и провозглашаю, что откроются новые двери, высвободятся новые таланты, новая дружба, новые возможности и новые уровни вашей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь»?» Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на сотворение в 21 веке. Мы готовили эту программу, думая о вас. Я ваш ведущий, доктор Карл Бо, основатель и директор музея сотворения в Глен-Роузе, штат Техас. К этой программе я действительно готовлюсь с удовольствием. Это еженедельная программа, и я думаю о ней, где бы я ни находился, за рубежом, либо дома, пытаясь отдохнуть после поездки, либо во время лекции в нашем музее. Я с нетерпением жду этой программы, потому что уверен, что многие ее смотрят. Мне не терпится поделиться с вами информацией, которую вы, наверное, никогда раньше не слышали. Ее можно проверить как и в технической научной литературе, так и в Библии, в Слове Бога. Сегодня вы посмотрите второй выпуск специальной программы «Дни сотворения». Я думал, что смогу вложиться в один урок или лекцию, но это оказалось невозможным, потому что у меня слишком много информации. Таким образом, на прошлой неделе вы посмотрели первый выпуск этой программы, а сегодня посмотрите второй. Я начал знакомить вас с тем, как без каких-либо доказательств теория эволюции утверждает, что примерно 16 миллиардов лет назад произошел большой взрыв, а затем около 4,8 миллиарда лет назад из обломков и мусора после этого взрыва образовалась и ветвь Ориона, и галактика Млечного Пути, и наша Солнечная система. Затем, согласно этой теории, примерно 3,5 миллиарда лет назад началось формирование бактерий, таких же бактерий, как и сегодня. Это огромная проблема для теории эволюции. Согласно ей, около 600 миллионов лет назад развиваются и ранние трилобиты, и другие живые системы, которые продолжают развиваться. Согласно этой же теории, все эти удивительные живые системы, палеозойской, мезозойской и кайнозойской эр, до самого недавнего времени не были ответственны ни перед кем. Их никто не сотворил. И они не были сделаны никем, у них не было никакой морали, потому что они появились случайно, совершенно по счастливой случайности. Они сформировались из мусора после так называемого «большого взрыва». И поэтому, конечно же, не было никакой ответственности. То есть был полный хаос, собака ела собаку, и, возможно, динозавры были огромными, ужасными ящерицами. И, по крайней мере, их так называют эволюционисты и натуралисты. И было время, когда я тоже поддерживал эту теорию, хотя я в это не верю больше. Но поскольку все появилось в результате взрыва и в результате сбора космического мусора, не было никакой речи об ответственности. И, следовательно, согласно этой теории, 2,5 или 3 миллиона лет назад появился первый человек, и у него, конечно же, не было никакой ответственности, разве что только перед своим племенем. Конечно же, совсем неудивительно, что эта теория точно так же подходит и к современному, разумному человеку. В конечном итоге он якобы также ни перед кем не несет ответственности, ведь он появился случайно, так сказать, продукт счастливой случайности. Между прочим, просто взрыв в фирме издательства не смог бы произвести очень сложную энциклопедию. Если бы в издательстве в каком-то произошел взрыв, случайно же энциклопедия не появилась бы. Та же самая логика указывает нам на то, что в результате большого взрыва никак не могли бы появиться такие удивительные живые системы, или же и очень сложная по своей структуре Вселенная, и, конечно же, не мог появиться удивительный разум человека.
Никакая случайность не смогла бы произвести это, потому что в соответствии с последними данными исследователями нейробиологии, разум человека намного сложнее, чем вся остальная физическая вселенная вместе взятая. Следовательно, невозможно, чтобы причина появления этого ума была меньше, чем сам результат. Сама вселенная не смогла бы произвести ни единого разума человека, ведь мозг единственного человека более сложен, чем вся остальная физическая вселенная вместе взятая. Давайте вернемся к главной концепции. На прошлой неделе я говорил вам о том, что натурализм предполагает все это. Позвольте мне представить вашему вниманию краткий эскиз. Каковы последствия всего этого? Если все эти системы образовались натуралистическим путем, это значит, что нет никакой надежды на будущее. Видите ли, космологи утверждают, что в конечном итоге, когда соберется достаточно массы во Вселенной, во всех 225 миллиардов галактик, в каждой из которой примерно 500 000 000 звезд, тогда опять произойдет огромный огненный взрыв, и Вселенная как бы сложится сама на себя, и опять будет большая авария или большой взрыв. Или же, если этой массы во Вселенной будет недостаточно для сжатия всех этих удивительных галактик, что привело бы к этому, тогда, как они говорят, эти галактики будут все время растягиваться и растягиваться, и звезды будут дальше одна от другой, и это приведет к так называемой тепловой смерти, потому что все замерзнет. И, конечно, если все не закончится большим замораживанием, или если Вселенная не сложится на себя, в соответствии со вторым законом термодинамики, которого еще называют энтропией, мы постоянно теряем энергию, это значит, что в конечном итоге ее будет недостаточно для практического использования, и тогда все закончится. Надеюсь, вы усваиваете это. Таким образом, если мы появились натуралистическим путем, нас ждет либо большое сворачивание, либо замораживание, либо просто большое фиаско из-за того, что не хватит энергии. Но если сам Бог сотворил нас по своему особенному замыслу, тогда последствия совершенно другие. На прошлой неделе я рассказывал вам о первом дне сотворения. Вначале Бог сотворил небо и землю. Земля была пустынна, и на ней не было ничего. Тьма скрывала океан, и Дух Божий носился над водами. И тогда Бог сказал: «Да будет свет», и появился свет, и он был частью энергии, и параметры дизайна этого света заключали в себе все ингредиенты, необходимые Богу для того, чтобы осуществить свой замысел в отношении всей Вселенной. И он довольно быстро сотворил чудесные вещи. Как мы знаем, на второй день Бог сказал: «Да будет небесный свод», и над землей повис небесный свод. На прошлой неделе мы обсудили его, хотя вкратце. Мы упомянули, что в переводе с иврита слово, которое описывает небесный свод, подразумевает кристаллическое вещество, то есть вещество, входящее в водный свод. Свод, который образовался над землей. Этим объясняется его бледно-розоватый цвет. А водород, который был наполнен энергией, именно так и сияет. Между прочим, в тех условиях на четвертый день, когда Бог сотворил звездные тела, если бы вы жили после шестого дня сотворения, то могли бы вы видеть все эти тела в полном цвете. Откуда нам это известно? Когда НАСА хочет сфотографировать глубокое пространство космоса, они используют фильтры. И они у нас были перед потопом Ноя. Сам свод небесный был этим фильтром. И через эти фильтры можно видеть звезды в их полном цвете. Знаете ли вы, что некоторые из них голубые, красные, зеленые?

зеленые, светло-оранжевые, пурпурные, золотые, янтарные. Некоторые из них черные, некоторые белые, но все звезды просто невероятны. Таким образом, на второй день Бог сотворил небесный свод. Это подводит нас к

контексте четко подчеркивают длительный эпический период. Так что же все-таки подразумевается под этим словом? Буквальные дни или целые века? Иисус сказал, с самого начала Бог сотворил Адама и Еву, а также и дом для них, имея в виду буквальную природу и структуру земли тех дней. Но нам необходимо знать и о научной, и академической причине этого. Итак, на третий день Бог сказал, да появится суша. Все внутренние структуры планеты Земля произошли от энергии света и водной структуры. Как раз в них и был заложен этот потенциал. Сверху эта суша была покрыта земной корой. А теперь давайте посмотрим на вот этот глобус. Этот глобус является работой Роберта Саммерса, всемирно известного художника и очень хорошего, доброго христианина, истинного приверженца теории сотворения. Итак, на третий день была сотворена вечная структура Земли. Ее дизайн превосходно сбалансирован. Здесь и гранитная кора, над которой мы видим глину, и землю, и почву, и также, конечно же, воду. Под этим гранитом находится огромный водный резервуар, который еще называют глубоким резервуаром. А под ним мы видим то место, в котором задерживаются все радиоактивные вещества. Все это превосходно сбалансировано. Над ним находится темная асфальтовая полоса, производящая теплоту и соответствующим образом ее распределяющая. Теперь мы смотрим на ядро Земли с пульсирующим электромагнитным источником. И, кстати, это символ Иисуса Христа, являющегося великим краеугольным камнем самой жизни. Таким образом, сотворенная на третий день Земля была просто прекрасной. Все сдерживающие реакторы были превосходно сбалансированы, в результате чего была и мягкая радиация, и также было тепло. И теперь смотрите внимательно. Эта асфальтовая полоса также заботливо обеспечивала тепловой энергией и соответствующую температуру и воду. Затем была создана целая огромная система водоносного слоя. Все эти воды постоянно циркулировали. Здесь мы видим четыре огромных реки. Вот это верхняя их часть. И эти воды были в постоянном круговороте. Ботаники обнаружили, что если поднять обтекающую температуру воды хотя бы на 3 градуса, имеется в виду вода почвы, питающая корни растений, тогда эти растения вырастали бы просто огромными и намного быстрее, чем они растут сегодня. В дополнение к этому они также обнаружили такую же реакцию растений и на розовый цвет. При нем также они были бы намного больше и росли бы намного быстрее. А насколько нам известно, когда-то розовым был небесный свод. Итак, целая комбинация факторов может изменить всю нашу структуру жизни. Взять хотя бы растение. Надеюсь, вы, кстати, понимаете все это и усваиваете это. Надеюсь, что вы это все записываете или хотя бы отмечаете в уме, потому что я хочу, чтобы вы поняли, что модель сотворения — это самая высокая наука, оснащенная прекрасными объяснениями. Их ей предоставляют как ископаемые, так и то, что окружает нас сегодня. Таким образом, на третий день была сотворена прекрасная среда для ботанических форм жизни и для растений. С самого начала как раз они и были первыми живыми системами, кроме самого Бога. Как сказано в Библии, у этих растений был и плод на лозе, и семена в плоде. И это чрезвычайно важно заметить, опять-таки, плод был на лозе, и семена были в плоде. И это было в первый же день сотворения. Это подводит нас к концепции, о которой я упомянул уже несколько раз во время нашей передачи. Но мне необходимо это еще раз сделать, потому что я понимаю, что
Нам постоянно присоединяются все новые и новые зрители. Поэтому периодически мне необходимо кое-что повторять из того, о чем я уже рассказывал несколько месяцев или недель назад. Ведь я хочу, чтобы вы все были в курсе. Таким образом, на третий день была сотворена прекрасная среда с

сначала для растений, а позже для развития других живых систем. На третий день Бог сделал что-то особенное. Он сотворил первые живые системы. Кроме себя, эти системы были растениями. И их плод с самого начала уже был на лозе, а семена были в плоде. Это очень важный принцип, подразумевающий непосредственную молодость и функциональную зрелость. Не могу даже выразить словами, насколько это важно, непосредственная молодость и функциональная зрелость. Они с самого начала были в полной зрелости, готовы плодоносить. Ведь через несколько дней Адаму и Еве нужно было есть эти плоды, и они готовы были плодоносить и размножаться. Поэтому у них была эта молодость и функциональная зрелость, мгновенная молодость, функциональная зрелость. Это подводит нас к четвертому дню. На четвертый день Бог сотворил одно светило большее, чтобы властвовать над днем, а другое меньше, чтобы властвовать над ночью. Часть этого меньшего светила, властвующего над ночью, была и частью небесного свода, чем и объяснялось это нежное сияние. Теперь проследите вот зачем. Поскольку над землей был небесный свод, кристаллический, естественный глаз или оболочка, вся ночь была в полумраке, никогда не было слишком темно. Это также благоприятствовало и росту, и благополучию, и роману в жизни людей. Бог оберегал людей, которых собирался сотворить на шестой день, Адама и Еву. Он чудесно окружал их любовью и милостью. Таким образом, когда Бог сотворил одно светило большее, чтобы властвовать над днем, а другое меньше, чтобы властвовать над ночью, вовлекая в это и свет небесного свода. Он также сотворил и звезды, чтобы они сияли над землей и указывали время года. Космологи и астрономы обнаружили удивительную вещь. Эти звездные тела отдалены друг от друга огромными расстояниями. Они окружены целыми стенами других звезд. Но существует семь звездных ярусов. Когда я впервые узнал об этом из литературы, я был совершенно изумлен. Семь ярусов звезд. И если заглянуть вовнутрь структуры Земли, мы также отмечаем семь разных фаз. В самой атомной структуре элементов также прослеживаются семь потенциальных фаз. Электроны проходят через них, чтобы приблизиться к ядру атома. И цифра 7 играет здесь доминирующую роль. И эта структура прослеживается по всей Вселенной. Семь разных ярусов звезд, между которыми также несколько звезд. Все они на огромном расстоянии друг от друга. И затем все больше и больше звезд. Я хочу вот что подчеркнуть. Самое большое количество галактик и звезд находится снаружи. Бог знал, что делал, когда Он сотворил эту структуру. На четвертый день, когда Бог отдал самую большую часть Вселенной этим звездам, инерция вблизи центра Вселенной, которым является планета Земля, инерция этих живых систем и движение внутренней структуры в огромной степени начала зависеть от движения и инерции этих звездных тел на огромном расстоянии друг от друга. И физики установили, что если бы не инерционное движение этой огромной массы Вселенной и этих звездных тел, нам бы с вами, чтобы поднять даже один палец, нужно было бы столько лошадиных сил, как и у большого трактора. И чтобы потом остановить движение пальца, когда мы начнем его поднимать, его нужно будет остановить. Чтобы остановить, нужно было бы столько же лошадиных сил. Можете себе представить, как бы тогда выглядел человек, ведь ему нужны были бы мышцы, которые выполняли бы работу трактора. И это всего лишь для того, чтобы пошевелить пальцем. Подумайте, а если бы надо было поднять ложку и порадоваться плоду своей работы, это было бы совершенно невозможно. Поэтому Бог в своей святой мудрости переместил большую часть массы в эти звездные тела за пределами нашей Солнечной системы, ближе к другим огромным галактикам,
чтобы мы с вами нормально могли двигаться и без труда шевелили бы своими пальцами и так далее. А сейчас давайте немного повеселимся. Пожалуйста, пошевелите своими пальцами. И сделайте это с благодарностью, потому что Бог прекрасно все запланировал, иначе бы это просто было бы невозможно. Ну что ж, у нас осталось всего лишь несколько минут, чтобы завершить обсуждение этой концепции. Итак, мы проанализировали четвертый день. На пятый день Бог сотворил рыб и птиц, и рыба была совершенно прекрасна. От маленьких рыбинок для аквариума до огромных голубых китов. Как помните, на третий день Бог сотворил планктон. Я просто напоминаю, чтобы вы следили за ходом операции. Затем Бог сотворил чудесных птиц, чтобы они летали в прекрасном розовом небе. И ведь именно таким это небо и было до потопа. И это подводит нас к шестому дню. Нам необходимо остановиться где-то. Шестой день. Между прочим, давайте вернемся на минутку к пятому дню. Ведь Бог в этот день также сотворил и насекомых. И они проиллюстрированы вот здесь. Это сотворение в завершенном виде. И эти насекомые невероятны. Мне нужно будет провести специальный урок по дизайну растений и насекомых и об их взаимоотношениях. Размах крыльев сегодняшних стрекоз примерно 10-11 сантиметров. Но судя по раскопкам, размах крыльев той же стрекозы, которую мы сейчас называем Меганурапсис, очень часто был более метра. Это большая стрекоза. Совершенно потрясающее творение. Итак, на пятый день были сотворены рыбы, птицы и насекомые. И теперь мы подошли к шестому дню, когда Бог сотворил рептилий. Сначала они были такими, как этот огромный тираннозавр Рекс. Кстати, вот этого я люблю показывать в нашей программе. Он наш постоянный старый друг. Мы часто меняем обстановку здесь, на сцене, но его всегда оставляем, потому что он дружелюбный динозавр. Знаете, если бы мы с вами были в начале сотворения в саду Эдема, он бы очень дружелюбно относился к нам, я в этом уверен. Хотя у него и были найдены очень острые зазубренные зубы, но они не для того, чтобы жевать мясо. Эти зубы помогали ему подбирать тростники и траву. В зубах тираннозавра Рекса был найден хлорофилл. Это значит, что он прежде всего питался растениями. И после открытия Су, самого большого тираннозавра Рекса в полном виде когда-либо найденного, было обнаружено, что у него также и самая большая обонятельная система. То есть у него большая носовая полость. Вот здесь это не просто отверстие, а довольно растянутый продолговатый мозг. Как раз поэтому у Т-рекса такое прекрасное обоняние. В самом худшем случае, в начальном мире он был животным, которое питалось падалью. Но во время потопа это изменилось. Таким образом, Бог сотворил замечательных рептилий. Затем он также сотворил и млекопитающихся. Одно из моих любимых — это слон. Он охлаждает себя своими ушами. И когда он сжимает или гофрирует свои уши, он ограничивает циркуляцию крови к ушам. И они сверху покрыты тысячами крохотных вен. Вы видели их в зоопарке, как он всегда шевелит своими ушами, и сужением циркуляции своей крови возле ушей он удерживает тепловую энергию в себе. Он не хочет слишком быстро охлаждаться. А когда он расширяет, раздвигает свои уши, к ним приливает больше крови, и он избавляется от лишней теплоты. Следовательно, он постоянно сам поддерживает свою температуру. Мы верим, что, скорее всего, и стегозавр использовал тот же механизм при помощи своих спинных пластинок. Он принадлежит к той же семье динозавров. Теперь мы подошли к очень важному шестому дню, когда был сотворен человек. И Адам верил в своего Творца, Создателя. Ева была благодарна за все то, что их окружало. Они вместе прекрасно гармонировали со всем, что сотворил Бог. Но Бог также сделал их и морально ответственными друг перед другом и перед всем царством, перед Ним.
Можете себе представить, Адам и Ева, как и все их потомки, владели всей рыбой в море, всеми птицами в воздухе. Они были одарены властью над всем тем, что было на планете Земля. Но будет день, когда Бог возродит планету Земля. Но этому будут предшествовать и вознесение живыми на небо, и период великого горя. Но тогда мы будем уже с Господом. Я с нетерпением жду этого часа. Господь возвратится для тысячелетнего века правления. За этот период будут восстановлены многие вещи на земле. И затем Бог установит вечный век. И таким образом я просто говорю о восстановлении всего этого и о том, что семь дней были только началом Божьего плана для вас, хотя они очень важны. Также не менее важно осознавать, что эти дни были буквальными, потому что именно это и говорит нам Библия. И если бы это были не буквальные солнечные дни, у нас не было бы жизнеспособной, авторитетной, заключительной записи Божьей воли для человека. Иисус Христос сам позаботился о том, чтобы эти были буквальные дни и достоверные дни. Если к этой записи что-либо прибавить или удалить из нее, тогда можно было бы изменить и ваше имя в вечной записи, от которой зависит, где вы находитесь и проведете вечность. Вот почему Иисус сказал, чтобы мы оставили все так есть, доверившись Его святости и божественности. И я всем своим сердцем верю в то, что эти дни были буквальными, и взаимоотношения всех этих живых систем были совершенно необходимы. 98% растений зависят в своем размножении от птиц и насекомых, и все это в соответствии с Божьим сотворением.

0: Притчи Иисуса.
1: У одного человека было двое сыновей.
0: «Сын, приходи сегодня работать в мой виноградник.
1: Взгляни, мой друг. Однажды все это будет моим. Не забывай, у тебя есть еще брат. Какое это имеет значение? Я старший сын. Старший сын получает все. Или ничего, если он недостоин. Ты думаешь, я недостоин? Я лишь говорю, все это однажды станет моим. Вот увидишь».

Сегодня будем собирать урожай. Разбуди сыновей. Виноград нужно собрать сегодня. Они уже встали и ушли кто куда. Как? Если мы сегодня не соберем виноград, он пропадет. А я слишком слаб, чтобы собирать его самостоятельно. Начинай. Я поищу мальчиков. Да, Джашуб.

0: Стоит только продать несколько таких вещей, и я стану мастером. И не буду больше сажать и собирать виноград.
1: Но пока этого не случилось, мне нужна твоя помощь дома. Время собирать урожай.
0: Отец,
1: пойдем, пока еще не поздно. Но я... Довольно, сынок, идем. Я остаюсь здесь. Что ты сказал?
0: Меня уже тошнит от этого виноградника. Я устал. Все время только на него и трачу. А Яким только и делает, что целыми днями бездельничает и хвастается, что когда-нибудь все это станет его собственностью. Пускай сам и работает.
1: Тебе что, больше нечем заняться? Сидишь и смотришь, как я работаю. Что ты не припоминаешь, чтобы у меня были какие-то дела? Вот идет твой отец. Яким, время собирать урожай. Прости, отец. Ты всегда о нем говоришь. А я все время рассказываю тебе, когда нужна твоя помощь. Отец, я уже иду. Обещаю. Приходи обязательно, а то мы потеряем урожай. Ты не пойдешь? Отец иногда поднимает шум из-за ничего. Независимо от того, приду я или нет, работа все равно будет сделана. Отдохни!
0: Мы даже половину не соберем с такими темпами.
1: Ужасная потеря.
0: Да, так много винограда.
1: Я не о винограде, а об уважении моих сыновей.
0: Отец, прости меня, отец.
1: Я раскаиваюсь в том, что наговорил тебе.
0: Я пришел помочь, если ты меня простишь.
1: Я все простил и все забыл.

0: Похоже, я вовремя вернулся.
1: Я должен тебе кое-что сказать, сынок. Мне уже недолго осталось жить. Я хочу, чтобы виноградник перешел к тебе.
0: Отец, я не хочу отнимать его у Якима.
1: А ты не будешь отнимать. Яким рассчитывал унаследовать его лишь потому, что он мой старший сын. Но ты всегда помогал мне, желал ты того или нет. Мой виноградник я оставляю тебе. Нет!

0: Был однажды богатый человек, который носил дорогие одежды и жил в большой роскоши. Был также нищий по имени Лазарь, который лежал у ворот богача. Его тело было покрыто язвами, и он просил, чтобы ему дали объедки со стола богача.
1: Лазарь, ты должен отдохнуть. Позволь, я закончу.
2: Но мне нравится.
1: Я беспокоюсь о тебе. Ты болен.
2: Я силен, как царь Давид. Не в тот день, когда он сразил Голиафа. 50 годами позже. Если вы немного подождете, я вернусь и принесу еды для всех нас.
1: Нет, так не пойдет. Сегодня моя очередь искать еду.
2: Нет, ты останься со своим сыном. Ты ему нужна.

0: Забери ее. И не дай бог, я хоть раз еще увижу, что ты кормишь нищего, который валяется у моих ворот. Он как собака, что роется в моем мусоре. Он никогда не уберется, если ты будешь его подкармливать.
1: Позор оставить его голодать.
0: Позор, что он превратил помойку мои парадные ворота.
1: Но, сэр, если я не покормлю его, он умрет.
0: Ну и что? Ты со своим чертовым состраданием. Ты думаешь, это добродетель, не так ли? Это слабость.
1: Слушаюсь, сэр.
0: Ступай к нему и прогони его, иначе я так отстегаю его хлыстом, что он испустит свой дух.
1: Лазарь, вставай. Это ты, друг? Вот возьми и уходи. Хозяин сказал, что выпарит тебя, если ты останешься. Лазарь, вставай, если хозяин увидит.
0: Как ты посмел ослушаться меня?
1: Простите, сэр, я...
0: Отойди. Я покажу тебе, как нужно разговаривать с нищими.
1: Он хотя бы догадался умереть, прежде чем я занялся им.
0: Избавься от него. Ну вот видишь, к чему привело твое сострадание. Сам получил плетью по спине.
1: Пойдем, Лазарь. Пойдем с нами. Бедный Лазарь.

Не может быть! Нет! Этого не может быть! Нет, я не верю. Это невозможно. Мне так хочется пить. Авраам! Отец Авраам, помоги мне! Мне так хочется пить. Я на все готов. Даже если Лазарь смочит свой палец в воде, я облежу его. Сын мой, помнишь, как в своей земной жизни ты имел так много, а Лазарь молил тебя о милосердии? Теперь он утешился, а ты страдаешь. Но мы ничем не можем тебе помочь. Между нами огромная пропасть, которую никто не может перейти. Ни ты ко мне, ни я к тебе. Ну тогда... Тогда сделай хотя бы это. Пошли Лазаря к моим братьям, чтобы они изменились, и чтобы им не пришлось оказаться в таком жутком месте. У твоих братьев есть слово Моисея и всех остальных пророков. Молись, чтобы братья их услышали. Нет, отец Авраам, если к ним придет кто-нибудь умерший, только тогда они поверят. Если твоих братьев не убеждают слова Моисея и пророков, то никто и ничто не сможет их убедить. Даже если кто-то из умерших придет к ним.

0: Ибо Царство Небесное, как человек, отправляющийся в далекую страну. Он позвал своих слуг и поручил им часть своих денег.
1: Скорее, скорее, скорее! Хозяин завтра отплывает!
0: Куда?
1: Я не знаю. Он просто повернулся ко мне и неожиданно сказал: «Завтра утром мы отправляемся в длительное путешествие». Он так и сказал: «Длительное путешествие». Он не сказал, когда вы вернетесь. Все, что он сказал, было: «Длительное путешествие». Меня уже укачивает. Я ненавижу длительные путешествия. Меня тошнит от длительных путешествий.
0: Он уезжает. Как вам нравится?
1: О,
0: нет. Опять придется искать работу.
1: Нет, нет, нет, он хочет, чтобы вы все остались.
0: Ты говоришь о том, что я буду работать на человека, которого даже рядом не будет? Очень хорошая новость.
1: Не расслабляйся.
0: Нужно погрузить провизию и вещи на корабль.
1: Очень длительное путешествие.
0: Я по ночам не работаю. Он слишком многого хочет. Скажи хозяину, что к утру все будет готово.
1: Спасибо вам,
2: Арат.
1: Тола.
3: Доброе утро, Арат.
4: Доброе утро, Тола.
3: Прости, хозяин.
4: Я плохо себя чувствую.
3: Мне очень жаль, Ход. Я бы хотел, чтобы вы кое о чем позаботились, пока меня не будет. Я вверяю вам монеты. Делайте с ними то, что сами захотите. Но когда я вернусь, будем подводить итоги. Ваша задача — приумножить монеты.
1: Спасибо, хозяин!
3: Я разделил монеты в соответствии с вашим опытом и способностями. По возвращении, Ход, от Арада и Тоды я ожидаю большего, чем от тебя. Они получили больше монет. Но если ты мудро поступишь с единственной монетой, которую я тебе дал, твоя награда будет не меньшей, чем у них. Я обещаю тебе. Я ожидаю, что вы проявите сообразительность и мудрость. Каждый из вас очень дорог мне. Я буду по вас скучать.

Послушай, Хот, я с радостью помогу тебе, если захочешь. И я? О, нет. Я слишком хорошо знаю хозяина. Я не стану рисковать монетой. Закопай ее прямо сейчас. Когда хозяин вернется, я выкопаю ее и верну ему. Он совершает большую ошибку. Чтобы переубедить его, самое лучшее будет просто показать, как можно приумножить количество наших денег. Господи, помоги мне приумножить эти деньги. Дай мне мудрость понять, как использовать монеты наилучшим образом, чтобы я мог порадовать хозяина, когда он вернется. Аминь. Простите, вы могли бы показать мне самый короткий путь в долину? Вдоль озера? Идите туда, 10 дней пути. 10 дней? Но я вижу долину отсюда. Правильно, но озеро очень длинное. Вы знаете, что в той долине никто не живет? Да, знаю. Но императору пришла отличная идея, и теперь он хочет, чтобы там поселились люди. Поэтому он отправил туда всех нас. Кого всех? Здесь скоро будут проходить 200 семей. 200 семей. Это отличный участок земли, не сомневайтесь. Разумеется, я не уступлю ее по дешевке. Здесь, конечно, есть и каменистые участочки. На них хорошо строить дом, знаете ли. Получается отличный крепкий фундамент. Но я собираюсь выращивать здесь пшеницу. Пшеницу! Пшеницу, которая растет в земле. Я, конечно, встречал в своей жизни безумцев, но вы, разумеется, на них не похожи. Продано. Пойду кормить лошадей, а потом еще посплю. О, нет. Почему Тола и Арат до сих пор не починили заграждение? Они ошибаются, если думают, что я буду все за них делать, пока они приумножают полученные монеты. Сделаю-ка я себе выходной. Хот! Друг, не видел тебя с тех пор, как ты получил... Как она называется? Работа? Да, но теперь мы можем видеться значительно чаще. Тебя опять уволили. Хозяин отправился в длительное путешествие. Так чего мы ждем? Гуляем? Идем развлекаться! Я сам как раз об этом думал. Ты платишь, ладно? А то я как раз на мели.

0: Ты наносил воды в дом? Да. Ты нарубил дрова? А ты почистил конюшни? Да. Похоже, мы сделали все, что нужно. Спокойной ночи.
1: Они собираются сами все делать.

0: Keep chopping.
1: Продолжай рубить, друг. Только взгляни на него.

0: Простите меня.
1: Чем я могу помочь?
0: Я пришла от имени многих вдовствующих женщин. Можно? Мы будем собирать колосья, оброненные вами. Нам нужно кормить детей.
1: Сколько у вас детей?
0: 40 или около того.
1: Постойте. Пусть остальная пшеница будет для вас и других вдов.
0: Вся пшеница.
1: Чтобы прокормить 40 детей, нужно много еды.
0: Но вам тоже нужно как-то жить.
1: До конца сезона есть время. Я еще раз засею пшеницу. Я не пропаду.
0: Спасибо вам. Благодарю.
1: Выпьем! Выпьем! Я как раз тебя искал. 200 семей переезжают в долину за озером. Каждая семья согласится лучше заплатить за перевозку на другой берег, чем проделывать весь путь вдоль берега. Если поможешь мне, то очень скоро вместо одной монеты у тебя будет две.
2: Как друг Хода, я...
1: Я не с тобой разговариваю, а такие друзья, как ты, и пустого места не стоят.
2: Почему вы с Арадом все время сюда приходите? Я не собираюсь рисковать своей монетой.
1: Но хозяин слишком многого хочет.
2: Это лучшая пшеница, которую я когда-либо видел. За сколько монет ты продашь мне мое поле обратно?
1: Простите, оно не продается. Но всю мою пшеницу я могу продать вам за 10 монет. Для вас будет очень выгодно. Продано!
2: Я могу расплатиться только этим.
1: Я благодарен. Если 200 селян заплатят мне так же, у меня появится 200 курей на продажу.
2: Хозяин вернулся домой.
3: What?
1: Что?

Здравствуй, Арат. Добро пожаловать домой, хозяин. Как ты распорядился 5 моими монетами? Теперь у меня 10 монет. Отлично. За то, что ты честно распорядился несколькими монетами, ты будешь иметь намного больше. Спасибо, хозяин. А как ты, Тола? Хозяин, ты дал мне 2 монеты, а я возвращаю тебе 4. Отлично, Тола. Ты также теперь будешь распоряжаться большими деньгами. Твоя награда будет не меньше, чем награда Арада. Ход. Хозяин, я испугался. Я знал, что как бы ни распорядился своей монетой, вы все равно будете недовольны. Поэтому закопал ее. Вот. Я ее хотя бы сохранил. О, Ход. Ты мог бы отдать ее банкиру? Тогда у меня были бы хотя бы проценты. Видите, вы всегда недовольны. Вы слишком многого хотите. Я всего лишь хотел, чтобы ты проявил себя как можно лучше. Если бы ты трудился, твоя награда была бы не меньше, чем у других. Я обещал тебе. Отдай ее Араду. Мне жаль, Ход, но ты больше не можешь здесь жить и работать. Мне очень жаль.

Спаситель рассказывал добрые притчи всем тем, кто мог слышать истину. Любовь Его слов может чувствовать тот, кто учится слушать сердцем. Два сына виноградника отца научили нас отношению к работе. Позаботься о хлебе своем, честно работай, никогда не увиливай. Богач видит только свои деньги, а бедняк просит милостыни, чтобы жить. А теперь кошелек богача пуст, а бедняк получил сокровище небес. Спаситель рассказывал добрые притчи всем тем, кто мог слышать истину. Любовь его слов может чувствовать тот, кто учится слушать сердцем. Однажды хозяин раздал слугам монеты и обещал, что после его возвращения те, кто мудро воспользуется своими талантами, получат его доверие и любовь. Спаситель рассказывал добрые притчи всем тем, кто мог слышать истину. Любовь его слов может чувствовать тот, кто учится слушать сердцем. Кто учится слушать сердцем.

Я приветствую вас, дорогие друзья, на телеканале Live TV. Очень рад быть вместе с вами на этом месте. И сегодня я хотел бы поделиться проповедью на тему «Уроки жизни». Как сказал один человек, ничто так хорошо не учит, как жизнь. И я думаю, многие со мной в этом согласятся. Мы можем посмотреть на примере спортсменов. Нам очень нравится, когда наши любимые спортсмены побеждают. Когда они становятся на пьедестал, им вешают золотую медаль, играет гимн их страны, поднимается их флаг. Спортсмен плачет от счастья, и мы все радуемся за того, кого мы любим. Но многие ли из нас задумываются, какой процесс прошел этот спортсмен, чтобы встать на этот пьедестал? Я помню, как учился в вечерней школе, мне было 26 лет, учительница по музыке проводила нам различные культурные мероприятия. И вот в 26 лет я первый раз ходил на балет. Я был сильно впечатлен их выступлением. Как они танцевали пируэты, как они прыгали там, как это все гармонично выглядело. Я был под очень большим впечатлением. И на следующем уроке учительница по музыке открыла нам завесу. А что же происходит, когда они тренируются? И она назвала балет «Каторга в цветах». Потому что эти спортсмены посвящают очень много времени, они отдают себя процессу, чтобы то мастерство, которое в них есть, оно достигло определенного совершенства. И когда апостол Павел говорил о духовной жизни, он сравнивал ее с жизнью спортсмена. И он говорит, что все спортсмены, они воздерживаются от всего. Они дисциплинируют себя ради того, чтобы стать чемпионом и отточить свое мастерство. И нечто подобное происходит в духовной жизни. Бог проводит нас с вами через определенные процессы, чтобы наша вера, она совершенствовалась. Нам очень часто не нравится, когда мы проходим жизненные уроки. Они так нам неудобны, но они так полезны для нашей души и для нашей веры. Мы так или иначе проходим с вами уроки жизни, но результат будет зависеть от того, как мы их с вами пройдем. Я хотел бы поговорить, как библейские герои проходили свои уроки жизни. И первое я хочу поговорить об Аврааме. Это история, когда Бог искушал Авраама, чтобы он принес Исаака, своего единственного сына, в жертву. Бог обещал Аврааму сына. Это был очень долгожданный сын. Он родился тогда, когда у его жены Сары уже по-человечески ничего невозможно было. Но он не поколебался в вере, он стоял до конца и верил, что Бог исполнит обещанное. И вот у него рождается сын. Я представляю радость и состояние Авраама, как же он долго ждал своего возлюбленного сыночка. И вот однажды, когда Исаак уже стал подростком, или уже, может быть, даже вырос, некоторые говорят, от 13 до 20 лет было Исааку, и Бог обращается к Аврааму: «Авраам, принеси сына своего в жертву на месте, которое я укажу тебе». И дальше мы видим, как разворачивается история. Авраам встает с утра, берет Исаака, своих слуг, и они отправляются в место, в которое показал ему Бог. Эта дорога заняла у них приблизительно 3 дня пути. Некоторые источники говорят, что это около 70 километров. Они приходят к горе, Авраам говорит своим слугам: «Останьтесь здесь, мы пойдем принесем жертву и вернемся обратно». И вот они взбираются на гору. И здесь Исаак понимает, что у них есть хворост, у них есть огонь, а у них нет жертвы. И тогда у него завязывается разговор со своим отцом. «Отец». Авраам отвечает: «Да, Исаак, я здесь». Он спрашивает: «А где же жертва?» И Авраам отвечает: «Бог усмотрит, сынок, жертву». И вот они уже поднялись на гору. Они разложили хворост. Авраам связывает своего сына, возлагает его на жертвенник, возносит нож. И он уже готов пронзить своего возлюбленного сына, как вдруг он слышит слова ангела: «Авраам». Давайте прочитаем это место Писания. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам».
он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Знаете, я всегда задавался вопросом: «Бог, а разве ты не знал, что Авраам принесет тебе своего сына в жертву? Бог, разве ты не всемогущий и не всезнающий? Разве ты не являешься Альфой и Омегой? Разве ты не говоришь в начале, что будет в конце? Разве ты не считаешь дни для человека назначенные, когда еще ни одного из них не было?» Я помню, в моей жизни было однажды свидетельство. Я уверовал в тюрьме, и меня за хорошее поведение отправили на поселение. Там мы могли свободно посещать церковь, которая находилась на свободе. И вот в один день мы с моим братом отправляемся в церковь, надели самое лучшее, вышли на улицу, я шел чуть позади. Я смотрю, идет мой брат, старший духовный, и он в руках держит папочку с Библией. И мне так захотелось такую же папочку, потому что моя Библия лежала в целлофановом обычном мешке. Я в своем сердце так захотел такую же папочку для своей Библии. Дорога занимала около 20 минут до церкви, и все эти 20 минут я думал, где же мне раздобыть эту папочку. На тот момент я получал немного, у меня оставалось где-то примерно в месяц 30 евро, и я понимал, что новая папочка такая будет стоить около 50 евро. У меня должно было быть отпуск через 3 недели. И я принял решение, что когда я поеду на отпуск, я отложу 30 евро и поеду на вокзал, на барахолку, и там попробую купить папочку для своей Библии. И вот мы приехали в церковь, прошло служение, мы уже собираемся выходить, и тут пастор окликивает меня: «Илья, а тебе случайно не нужна папочка для твоей Библии?» Знаете, меня как будто бы водой холодной окатили. Я поворачиваюсь к нему, говорю: «Да, надо». Он говорит: «А то у меня сын с Америки привез папочку, и она на чердаке лежит». Пока он пошел за папочкой, я молился в своем сердце, думаю, хоть бы она подошла для моей Библии, потому что моя Библия была нестандартных размеров, большая. И когда пришел пастор, он принес папочку, она была абсолютно новой, упакованной, с золотым крестом, вышитые золотыми нитками. Я открыл там разные карманчики, место для ручки. Это невероятно было. Знаете, я взял свою Библию и с трепетом вложил ее, и она как будто бы для нее была сшита. Я радовался невероятно всю обратную дорогу. Я приехал на место и перед сном молился и читал псалмы. Они у меня были подряд. Я начинаю с первого псалма и до последнего. И в этот день у меня был

138-й псалом. Начинаю его читать, и там написано: «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Еще нет слова на языке моем».

у пастора. Это удивительно, потому что Бог в своем всемогуществе и всеведении, Он все приготовил. Так что, если Бог знал, что Авраам принесет своего сына в жертву, почему Он позволил ему пройти эти 3 дня пути? Почему Он не остановил его в первый день, когда Авраам собрался с утра с Исааком? Почему Он не остановил его и позволил ему прийти к горе? Почему Он позволил ему подниматься со своим сыном на гору? Почему Он позволил ему положить Исаака на жертвенник? И даже там Он не остановил его. Но Он позволил, допустил ему поднять нож, и только тогда Он вмешался. Мы видим, как Авраам проходит определенный процесс, духовный процесс, и Бог преследует определенные цели в этом процессе. Бог знал, что Авраам принесет Исаака. Но одно дело знать, а другое дело раскрыть потенциал, который был в Аврааме. И этот потенциал раскрывается только, когда мы проходим определенные духовные процессы в своей жизни. Смотрите, зерно яблони имеет внутри себя потенциал быть деревом и приносить вкусные плоды яблок. Но оно так и останется зерном, не приносящим плода, если это зернышко не поместить в землю, и оно не умрет в этой земле. Нечто подобное произошло с Авраамом. Бог поместил его в определенную почву, где Аврааму нужно было умереть. И я думаю, что это произошло, когда он поднял нож, потому что Писание говорит, что Авраам в своем сердце принес в жертву Исаака. В этот момент он, скорее всего, умер для себя и раскрыл тот потенциал, который Бог вложил в него, через что он сделался отцом многих людей. И посмотрите, что Бог говорит после этого. Бытие, 22 глава, 15-18 стих. «И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, — говорит Господь, — что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына своего единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Мы видим, как через определенный процесс Авраам проходит. Бог знал потенциал Авраама, Бог знал, что Авраам принесет Исаака в жертву, но только тогда, когда Авраам вознес нож, он стал тем, кем Бог предназначил ему быть, отцом многих верующих. И через это он открыл благословение для всех народов. Друзья, как много сегодня семян не раскрыли свой потенциал, не захотели проходить свой процесс жизни. Мы все просим, чтобы Бог избавил нас от скорбей. И это понятно, мы люди, мы не хотим страдать. Дорогие братья и сестры, а что если для Бога важнее то, что происходит в процессе жизни в нашем сердце, чем избавить нас от скорбей? Бог силен изменить твою и мою ситуацию. Но очень часто мы видим, как Бог как будто бы медлит, как будто бы Он забыл про нас, как будто бы Он не слышит нас. Помните притчу про неправедного судью, который Христос рассказывает. И он говорил там о бедной вдове, которая пришла к судье и просила помощи. И она была очень настойчивой. И этот судья сказал, хоть я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но так как эта женщина достала меня, я помогу ей. И тогда Христос сказал, видите, что сделал неправедный судья? Бог ли не поможет избранным своим, вопиющим к нему день и ночь? И во многих новых переводах там написано, что Он незамедлительно поможет избранным своим. И здесь складывается вопрос, как незамедлительно? Они же вопиют день и ночь. Но я понимаю это так, что как только мы пройдем свой процесс, как только Бог достигнет в нашем сердце определенных целей, то в этот же момент Он изменит нашу ситуацию.

Потому что эта ситуация, она послужила тому, чтобы наше сердце и наша вера изменилась. Об Аврааме сказано, что делами вера Авраама достигла совершенства. И мы можем видеть из этого, что эти жизненные процессы, они служат тому, чтобы мы возрастали в вере. Порой кажется, что что-то идет не так. Бог забыл про нас. Давайте вспомним Иосифа, которому Бог дал великие обетования, что ему поклонятся братья, ему поклонится отец. И вместо того, чтобы исполниться этим обетованием, Иосиф в рабстве, а после рабства в тюрьме. И казалось бы, что что-то идет не так. Но Библия раскрывает нам, что Слово Божье испытало Иосифа, и душа его была вплетена в железо. Это был Божий замысел, через который Бог проводил Иосифа, чтобы переплавить его сердце. Точно так же очищают золото, помещают его в огонь и очищают его от различных шлаков. Мы можем также увидеть, когда Бог выводил свой народ из Египта, они прошли сквозь Красное море, перед ними раздвинулись моря. Они, скорее всего, вышли с ликованием оттуда, пели песни. И они ожидали, что вот-вот они войдут в обетованную землю. Они вот-вот сейчас будут пить молоко, есть мед, заселяться в дома, которые не строили, кушать виноград, радоваться жизни. Но вот вместо обетованной земли они оказываются в пустыне. Ну ладно, думают, скорее всего, нужно немножечко пройти, и мы придем в обетованную землю. Проходит день, проходит два, проходит три дня. Три дня пути, а воды нету. Вы представляете себе, что такое идти со своими детьми через пустыню, когда палит солнце, около 50 градусов жара, и нету воды. И здесь они начинают сомневаться. Скорее всего, Бог что-то потерял контроль. Что-то произошло там, и они начинают сомневаться в Боге. Но Второзаконие, 8 глава, с 3 по 5 стих раскрывает завесу. Это все было спланировано до мельчайших деталей. Второзаконие, 8 глава, 3-5 стих. Бог говорит, Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манную, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». Мы видим, что вся эта ситуация была Богом спланирована и под Его божественным контролем. Хотя людям и казалось, что Бог забыл их, что Бог оставил их, и что все идет не по плану. Поэтому, дорогие друзья, нам необходимо довериться Богу и полюбить процесс, процесс жизни. Когда мы не в силах что-то изменить в своей жизни, то, скорее всего, это Бог проводит нас, чтобы научить нас чему-то, чтобы сделать наше сердце более похожим на Христа, чтобы преобразить нас, чтобы поднять нас. Однажды мы служили с моей женой в молодежном лагере, и там случилась неприятная ситуация с моим младшим сыном Даниилом. Там была такая деревянная горочка, и они катались с нее. И в один день он приходит ко мне и говорит, «Папа, у меня что-то в спине». Он плачет и говорит, «Что-то в спине». Я поднимаю футболку, а у него попала большая заноза в спину. Мы позвали медсестру, она попыталась вытащить, но не получилось, заноза оборвалась, эта щепка, и она сказала, что нам нужно ехать к врачу, что без разрезания не получится достать ее. Тогда мы взяли Даниила, поехали к врачу, и врач сказал, нужно, чтобы один из родителей держал его, когда будет делаться операция. Я сказал, конечно, я пойду, буду держать. Вот его положили на стол и сделали ему обезболивающий укол вместо раны. И, знаете, там так все напухло. И он стал сильно плакать. Он просил у меня, папа, пожалуйста, отпусти меня. Мне так больно. Он кричал на всю больницу. И мне приходилось держать его.
разрезали спину, достали щепку и начали зашивать. Он сильно вырывался, он умолял меня: «Папа, пожалуйста, отпусти меня, мне сильно больно». Знаете, я стоял, тоже плакал, держал его, и я понимаю, что мне нельзя его отпускать. Да, он не понимает, почему я его держу, да, он не понимает, почему я его не отпускаю. Но необходимо было вытащить эту занозу и зашить рану, чтобы не было осложнений. И я, понимая все это, держал его. И как только ему зашили спину, я его сразу отпустил. Я его сразу обнял. После этого, конечно, мы поехали в магазин, в игрушечный. Я предложил ему взять любую игрушку, и он сразу про все забыл. Но знаете, я увидел, что как часто мы похожи на моего Даника. Когда Бог проводит нас через определенный процесс, чтобы исцелить наше сердце, чтобы мы возрастали в вере, чтобы мы преображались в образ Христа, и мы в этом процессе просим: «Господь, избавь нас, освободи нас». И Бог как будто бы молчит. И нам кажется, что Бог забыл про нас и не любит. Братья и сестры, это не так. Бог возлюбил нас, что отдал своего Сына ради нас на крест. Мы должны об этом помнить, что Божья любовь раскрывается в Его Сыне. Он так возлюбил этот мир, что предал своего Сына ради нас. Апостол Павел говорит: «То как вместе с Ним и не дарует нам всего, что нам необходимо для жизни». Поэтому, когда мы проходим скорби или страдания, нам нужно доверять Богу и понимать, что Он любящий, добрый Бог, что в свое время Он ответит на наши просьбы. Поэтому, братья и сестры, я вдохновляю вас доверять Богу и полюбить процесс, увидеть красоту, когда мы проходим трудности, что Бог преследует, что Он хочет произвести в нашем сердце и сделать с нашей верой. Ведь процесс раскрывает потенциал, который Бог заложил в наше сердце. Да благословит вас Бог, чтобы вам быть подобно тем героям, которые предали себя процессу, доверившись Богу, и через что сделались героями веры. Я предлагаю помолиться вместе с вами за то, чтобы Бог дал нам силы пройти наши жизненные уроки достойно, чтобы Он мог сделать в нашем сердце то, что Он желает сделать, преобразить нас в образ Своего Сына. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя, что Ты возлюбил нас любовью вечной. Мы благодарим Тебя, что Ты держишь нас за правую руку, когда мы проходим долиной смертной тени. Мы благодарим Тебя, что именно там Ты открываешь свои источники, Господи. И я прошу Тебя за людей, которые сегодня проходят скорби и трудности, Господи. Подкрепи их, Господи. Открой их глаза, пусть они увидят, что Ты рядом с ними, Господи. Что Ты проходишь этот путь вместе с ними, как бы тяжело им не было, какие бы обстоятельства в их жизни не были. Пускай это будет тюрьма, как у Иосифа, рабство или еще какие-то вещи, которые они не могут изменить в своей жизни. Боже, Ты подкрепи таких людей, Господи. Я молю Тебя, Боже, помоги нам пройти свое поприще достойно, с радостью, Господи, взирая на Тебя, вершителя веры, подражая Тебе, потому что Ты страдал добровольно, Ты предал себя, Ты отдал самого себя Богу, Ты покорился Ему, чтобы пройти свой путь. Отец, я молю Тебя, чтобы и нам пройти свой путь достойно, чтобы то, что Ты задумал, совершилось в нашей жизни, чтобы тот потенциал, который есть в нас, он раскрылся, проходя через этот процесс. Боже, слава Тебе за все, благослови нас на эту неделю и пребудь с нами Святым Духом Твоим. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие друзья, да благословит вас Бог и сохранит вас на вашем пути.

Приветствую вас, дорогие друзья! Да, вы наши друзья, вы наши партнеры, вы те люди, которые вместе с нами идут до краев земли. Это такая честь и привилегия служить Богу. Мы все вместе служим Богу. И так важно быть друзьями сегодня в такое сложное время. Людям нужно спасение.

Людям нужно исцеление сердца. Людям нужно освобождение от боли. Как можно от боли освободиться? Только через Господа, только через Иисуса Христа. Когда боль приходит, человек не знает, что делать. Человек не знает, куда идти. И рано или поздно человек взывает к Богу. А когда взываешь к Богу, начинаешь молиться, начинаешь каяться, начинаешь просить Господа о помощи. И тогда приходит Он. Да, Господь любит смиренных сердцем, ничего не поделаешь. Приходит Господь и исцеляет сердца человеческие. Иисус хочет дать спасение любому человеку, несмотря на национальность, несмотря на род деятельности, несмотря на социальное положение. Иисус любит всех и каждого в отдельности. Поэтому мы с вами, друзья, несем Слово Божье. И сегодня это еще важнее, сегодня еще актуальнее говорить людям об Иисусе. Если Господь не поможет, никто уже не поможет. Да, люди очень часто уповают на одно государство, на другое, на какого-то человека или на какую-то фирму. Но самое главное – уповать на нашего Господа. Самое главное, чтобы человек спасся. Очень много людей страдают, потому что они не знают Бога. Они знают религию, они знают закон, они знают должен, обязан, сделай то, сделай это, вот стань сразу таким правильным. Нет, Господь исцеляет. Господь ведет к водам тихим. Господь дает жизнь вечную и освобождение. Только наш Иисус Христос. Вот возьмите любого человека. И как человек может очиститься? Да никак. Человек может сам себе помыть ноги, руки. Да, это возможно. Но а душу? Кто может очистить душу? Кто может сердце сделать не каменным, а плотяным? Только наш Иисус Христос. Только Он способен это делать. Да и аминь. Поэтому людям нужен Иисус. Как и вчера, так и сегодня, так и завтра. Я смотрю в будущее. И я вижу, друзья, что у нас с вами очень много работы. Людям так нужен Господь. Людям так нужна живая вера. Не какая-то религия, не это закончество, которое уничтожает людей. Кто-то скажет, надо пострадать, надо пройти какие-то испытания. Нет. Иисус, Он истинна жизнь. Наш Господь, Он благой. Боль не лечит человека, боль калечит. И наш Господь Бог, Он не жаждет, чтобы все страдали и мучились. Нет, Господь хочет дать свободу. Господь хочет дать сначала жизнь вечную, а потом и жизнь благословенную на этой земле. Это то, о чем мы с вами говорим. Мы поклоняемся живому, всемогущему, святому, единственному Богу. Нет другого Бога на земле, как только наш Господь. Так давайте вместе будем идти дальше. Вместе будем служить, вместе будем нести Евангелие во все страны Европы. Да, славянскому миру нужно Евангелие. Сегодня такое время, когда столкнули два славянских народа. И это больно, это печально. Семьи рушатся, друзья становятся врагами. Столько всего происходит. Даже невозможно перечислить, сколько матерей потеряли своих сыновей. Только Иисус может исцелить. Только Иисус может исцелить любую боль. Человеку нужно спасение. Человеку нужно освобождение. Человеку нужна душевная свобода, которую дает наш Господь. Когда мы включаем поклонение, когда мы слушаем поклонение, мы становимся другими. Потому что Господь, Он дает нам жизнь вечную. Когда приходит прославление в любой дом, в любую квартиру, атмосфера меняется. Человек начинает славить Бога. Человек начинает дышать по-другому. Человек начинает на цветы смотреть по-другому. Человек становится счастливым. Я уверена, что верующий человек – это значит счастливый человек. В любой ситуации человек выходит счастливым, потому что он с Господом.

в нашем Господе вся сила, в нашем Иисусе вся мудрость, вся любовь и все благословение. Друзья, давайте вместе дальше будем проповедовать через Life TV. Будем нести Слово Божье. Сегодня это важно. Я хочу благословить вас, друзья. Я хочу поблагодарить за поддержку, за молитвы, за регулярное финансовое даяние. Друзья, делайте это, не останавливайтесь. Так важно, чтобы мы вещали. Да, это не коммерческий канал. Да, мы благотворительный канал. Но мы делаем столько много работы. Мы сегодня стоим на этой земле просто благодаря Господу. Просто благодаря Его благословению, просто благодаря тому, что Господь делает эту работу через нас с вами. Если бы Господь не сказал этого делать, мы бы не делали. Если бы Господь не благословил, не было бы сегодня вещания. Но Господь благословил это служение. Это Life TV, это благословенное служение, которое идет дальше и дальше. Life TV – это тот канал, который был основан благодаря тому, что Господь захотел это. Господь нас вел, и Господь ведет сегодня. И я прошу, Господь, благослови каждого даятеля. Господь, приумножь эти даяния. Пусть семьи будут под Твоим благословением. Пусть люди получают новую работу. Пусть приходят новые идеи для бизнеса. Пусть люди восстанавливаются во имя Иисуса Христа. Господь, я прошу, благослови каждого даятеля. Благослови каждого человека, кто регулярно сеет в эту живую почву Life TV. Друзья, продолжайте это делать. Это так важно, не останавливаться. Господь силен сделать чудо для каждого. Господь силен открыть новые двери. Господь силен открыть окна небесные над вами, над вашими детьми, над вашими внуками, над вашими родителями. Господь, Он благословение. Он тот, который дает все, все, все. И Слово Божье говорит, не обманывайтесь. Всякое даяние доброе нисходит свыше. Господь дает нам благословение. Это все идет от Бога. Друзья, Божье благословение вам. Любим вас, молимся за вас и благодарим вас еще и еще за то, что вы с нами. Всего вам доброго. До свидания.

Вам дан духовный дар, который можно сравнить с кистью в Божьей руке. И вот он берет палитру своей благодати, смешивает цвета и помогает вам становиться все более похожими на Христа, чтобы преображать жизнь других людей в сотрудничестве со Словом Божьим, с Церковью и со Святым Духом. И больше всего я мечтаю, чтобы вы распознали свое предназначение. Духовные дары – дело серьезное. Позвольте мне повторить. Знать свой духовный дар, развивать свой духовный дар и применять его на практике – дело серьезное. Я приведу вам 5 причин, почему, просто для того, чтобы вас мотивировать. Причина первая – это направленность и цель вашей жизни. Если вы четко осознаете свой дар, основной мотивационный дар, а также дары служения, через которые он проявляется, это придает направленность и цель вашей жизни. Вторая причина – свобода, чтобы принять себя и наслаждаться тем, кто ты есть. Ключевое слово здесь – свобода. Знаете, все мы просто люди, и когда кто-либо вызывает у нас восхищение, мы подсознательно стремимся подражать этому человеку. Поэтому представьте, какая это свобода осознавать, каким Господь тебя создал, и просто сказать: «Вот это да! Мне не нужно быть таким, как кто-то другой. Мне не нужно говорить, как говорит кто-то другой». Как это замечательно! Я свободен быть таким человеком, каким создал меня Господь. Третья причина – это радость. Радость, когда вы влияете на жизнь других. Радость, когда вы восполняете нужды добрыми делами, к которым Бог вас призвал. Помните слово «харизмата» – «дар». Его первая часть «хариз» – это корень слова «благодать». Но это еще не все. Если взять часть от этого слова, получается радость. Радость, благодать и дар – все это однокоренные слова. Реализовывая свои дары, вы непременно ощутите огромную радость. Четвертая причина – вы утвердитесь в своей победе во Христе. Это богословская причина. Мы с вами уже вспоминали стих из послания к Ефесянам 4:9. «А вошел», что означает как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Весь этот фрагмент Писания говорит о победе Христа над грехом, победе Христа над смертью, победе Христа над сатаной и свидетельство этой победы – дары, которые он дал людям. Если вы знаете свой дар и используете его, то всякий раз у вас должно возникать ощущение: «Этот дар у меня потому, что я победитель вместе со Христом». Это подтверждает, что вы ценны для Бога, что вы в команде победителей, что хоть жизнь и сложна, хоть все мы живем в падшем мире, у вас есть сверхъестественная способность, напоминающая вам о том, что Христос – победитель, а вы – сонаследники вместе с Ним. Пятая причина – это ответственность. Вас спросят за то, как вы распорядились своим даром. Первые 4 причины были позитивными. Ура, разве я могу это пропустить? Но пятая причина несколько иная. Придет день, когда я предстану пред судилищем Христовым, и Бог будет меня судить. Вопрос, который будет решаться на этом суде, не спасение. Христос уже приобрел мне спасение на кресте. Там будет решаться вопрос, как меня наградить. И меня не спросят, сделал ли я столько же, сколько Билли Грэм или такой-то пастор, миссионер или еще какой-нибудь великий служитель. Бог спросит меня: «Чип, что ты сделал с тем, что я тебе дал? Я доверил тебе энное количество времени на земле, энную сумму денег, энное количество сил, такие-то духовные дары. Что ты сделал с тем, что я тебе дал?» Не знаю, как вы, но я бы не хотел, поднимая свой взор к Нему, попросить: «Господи, не мог бы ты еще раз повторить то, что касается даров? А то я так и не разобрался, что у меня за дар». В таком случае, я думаю, Бог ответит: «Чип, но я ведь ясно сказал об этом в своем слове. Итак, достаточно ли у вас мотивации? Хотите ли вы идти дальше? Потому что, в конце концов, я предложу вам несколько конкретных шагов по применению этого материала, и они наверняка потребуют, чтобы вы вышли из зоны комфорта. От вас потребуется труд, затрата сил. Ведь худшее, что может произойти, это если вы поставите свою тетрадь на полку, подпишите на корешке «духовные дары», и потом, натыкаясь на нее, будете вспоминать: «Точно, точно, я проходил этот курс». Об этом я вам сказал, а теперь дальше. Чтобы вы не только обнаружили, но и развили свои духовные дары, необходимы 3 условия. Первое – это ясность.
Это есть у вас в пособии. Развитие даров начинается с ясности. Давайте немного повторим. Есть три вида духовных даров. Во-первых, у каждого верующего есть один основной мотивационный дар. Римлянам 12:6-8. Помните историю об официанте, опрокинувшем поднос? Во-вторых, этот мотивационный дар, это стремление, эта способность может выражаться в разнообразных дарах служения. И в-третьих, когда мы выражаем наш мотивационный дар посредством даров служения, Дух Святой определяет, какие проявления или какие конкретные действия более всего пойдут на пользу тем, кому мы служим. Я понимаю это так. Вот моя основная мотивация. Вот дары служения, через которые я буду выражать эту мотивацию. А Бог сам решит, как именно проявится этот дар и какой эффект произведет в жизни людей. Вы спросите, откуда я это взял? Если вы пропустили предыдущее занятие, посмотрите на ссылку вверху таблицы. Я почерпнул этот подход из первого послания к Коринфянам 12:4-6. Там сказано: «Дары различны, но Дух один и тот же, и служение различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». И помните, что это не откровение с горы Синай, а мнение Чипа Инграма. Но я тщательно изучал этот вопрос. В 4 главе 1 послания Петра сказано: «Служите друг другу каждый тем даром в единственном числе, какой получил». В 12 главе Римлянам: «Учитель ли в учении, увещатель ли увещевай». Опять-таки предполагается, что у каждого есть один ведущий дар. Думаю, это мнение имеет хорошее библейское обоснование. Конечно, учитывайте, что существует много разных учений о духовных дарах. И все же я считаю, что подход, данный у вас в пособии, где дары разделены на три колонки, это хороший практический подход. Он классифицирует дары таким образом, чтобы облегчить их применение. И, наконец, послушайте мой любимый стих. Первое послание к Коринфянам 12:7. «Но каждому дается проявление Духа на пользу». Давайте помнить и никогда не забывать, что мы с вами не пытаемся приобщиться к какому-то магическому ритуалу. «О, Господи, яви мне мои дары, яви мне мои дары». Нет, это дар благодати. Для чего Бог вложил его в вас? Чтобы вы служили другим людям. Это дар, который нужно отдавать. От него не будет никакого толку, если вы будете держать его при себе. Дело не в том, какой я одаренный, сколько у меня даров, как они проявляются, и сколько тестов и опросников я уже прошел. Дело в том, как мне понять, каким Господь меня создал и в какой среде Он может лучше всего меня использовать, чтобы больше людей узнало Христа или приблизилось к Нему. Понимаете, о чем я? Итак, я думаю, что первое – это ясность. Вам нужно уяснить, что к чему. И, кстати, если для вас это все еще слегка туманно, не переживайте, по ходу все прояснится. Мы еще пройдемся по разным дарам чуть позже, но это только теория. Чтобы по-настоящему раскрыть, развить и применить свой дар, вам нужно вступить в игру, заняться служением, служить реальным людям. Остальное Бог прояснит по ходу дела. Итак, первое – это ясность. Второе, что вам необходимо, чтобы развить свои дары, это базовое понимание всех новозаветных даров. Некоторые наверняка подумали: что ж, очень интересно он объяснил нам всю левую колонку. Мотивационные дары, харизмат, это все ясно. Но как же остальные две колонки? Что это за дары? Ведь если вы, подобно мне, бывали на христианских мероприятиях, вы наверняка слышали массу интерпретаций этих даров. Так расскажите мне коротко и ясно, что это за дары. Что ж, пристегните ремни, некоторые говорят, что я очень быстро говорю. Возможно, это и так, но вот сейчас вы услышите.

Долго изучал и исследовал все это. Но меня зовут Чип, а не Моисей и не Иисус. Это то, к чему пришел я. Однако есть очень благочестивые люди, также подробно изучавшие эту тему и, возможно, видящие ее несколько иначе. Поэтому я молюсь, чтобы вы были благомысленнее фессалоникийцев и, подобно верийцам, ежедневно разбирали Писание, точно ли это так. Если у вас дар учительства, то я не сомневаюсь, что вы так и сделаете, но я беспокоюсь о людях с другими дарами. Итак, вы готовы? Апостольство, определение – это сверхъестественная способность основывать церкви или другие служения и руководить их развитием. Это способность служить людям других культурных традиций с целью основания церквей. Обратите внимание на разницу между должностью апостола и даром апостольства. В послании к Ефесянам 4:11 сказано, что Бог поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Он учредил четыре должности, которым соответствуют одноименные дары. Это в 4 главе. А теперь загляните во 2 главу того же послания. Здесь говорится о зарождении церкви. Она была утверждена на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Чтобы занимать должность новозаветного апостола, нужно было быть с Иисусом со времени его крещения, а также быть свидетелем его воскресения. Если только вам не 2000 лет, вы не являетесь новозаветным апостолом. Это ясно? Однако слово «апостол» буквально означает «посланник». Просто посланник – тот, кто должен что-то исполнить. Есть другие места в Новом Завете, где кого-то называют посланником, то есть апостолом, причем ясно, что это не один из 12. Как мы знаем, Христос говорил, что эти 12 несут особую ответственность и подвергнутся особому суду. Я верю, что дар апостольства существует и сегодня, в то время как должность апостола упразднена. Ведь что еще делали апостолы и ранние пророки? Они передавали людям откровения от Бога. Когда церковь была основана, еще не было первого послания к Коринфянам, не было Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, не было книги Откровения. Но теперь, когда все это есть, что мы читаем в конце Откровения? «Если кто приложит что к ним», к словам книги сей, «на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей». Задачей апостолов было заложить основание церкви, а когда это было сделано, должность апостола, как приносящего откровение от Бога, перестала быть необходимой. Однако дар апостольства остался. Я называю этих людей духовными предпринимателями. Второй дар в этом списке – пророчество, сверхъестественная способность провозглашать Божью истину авторитетно и ясно в подходящее время с учетом особенностей культуры, заметьте зачем, с целью исправления, покаяния или назидания. Это способность точно доносить до людей значение Слова Божьего. Также заметьте, что это может быть и мотивационным даром, вашей основной мотивацией. Но мотивация может быть и другая, например, увещание или даже милосердие. Я знаю одного лидера прославления, чья основная мотивация – милосердие. У него болит сердце о людях, он очень сострадательный, он всегда помогает обездоленным, страждущим, людям, находящимся у черты. К тому же он очень творческий человек и талантливый художник. Но когда он готовит прославление, когда он рисует, он делает это с пророческой властью. Он провозглашает, кто такой Христос, и делает все, чтобы прозвучала Божья истина. Это его дар служения. Как и в случае с апостольством, должность пророка упразднена. Нам не нужны вторая или третья книги Откровения или третье послание к Коринфянам, но как служение провозглашения Божьей истины этот дар существует и очень актуален. Далее, третий дар – благовестие. Это способность чрезвычайно эффективно приводить неверующих к спасительному познанию Иисуса Христа. Некоторые обладатели этого дара более преуспевают в личном благовестии, а других Бог больше использует в массовых мероприятиях или в миссионерстве. Как бы то ни было, эти люди стремятся делиться своей верой, и у них это получается. В результате происходят две вещи. Во-первых, заблудшие люди приходят ко Христу. Во-вторых, другие верующие тоже хотят научиться благовествовать.
У многих из вас...

нет дара благовестия, но если вы близко пообщаетесь с евангелистом, ваша духовная температура и ваше участие в судьбе неверующих непременно возрастут. Это дар, который Бог дает людям, чтобы те действительно переживали о погибающих и протягивали им руку помощи. Переходим к следующему дару – пастырь и учитель. Заметьте, что это единственный двойной дар в Новом Завете. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Здесь говорится об одних и тех же людях. Здесь не сказано «иных пастырями, иных учителями». Давайте определим, что же это за дар. Пастырь и учитель – это человек, обладающий способностью направлять, питать, защищать и лично опекать паству, то есть верующих. Не все люди, послушайте внимательно, не все занимающие должность пастора или старейшины, например, как я, кто был пастором 25 лет, должны непременно обладать этим даром. Иными словами, вам не обязательно иметь дар пастыря-учителя, чтобы занимать эту должность. Вы можете служить пастором на основании дара увещания или, скажем, пророчества. Заметьте и обратную сторону. Многие, обладающие этим даром, не занимают должности пастора и не обязаны ее занимать. Вы наверняка встречали людей, любящих других, опекающих, пасущих их. Часто это бывают лидеры малых групп или учителя воскресной школы, где их всегда окружают группки подопечных. Это те, кто думает, интересно, как там Валя? Что-то ее сегодня нет. Интересно, как Борис? Эй, Борис, как дела? На прошлой неделе ты рассказывал, они пасут своих овец. Ведь это и есть буквальное значение слова «пастырь», «пастух». А переносное значение – надзирать, присматривать, заботиться о духовном росте. Это двойной дар. С одной стороны, это забота, питание. Ведь что делает пастух для овец? Защищает, направляет, кормит. Так вот, человек с даром пастыря все это умеет. Но кроме того, он умеет преподавать Слово Божье так, чтобы его подопечные духовно возрастали. И это не обязательно должно совпадать с высоким постом в церкви. Думаю, многие люди с этим даром теряются в теле Христовом, поскольку они думают, знаете, я не ощущаю призвание от Бога идти в семинарию или библейскую школу и учиться на пастора, но я хочу заботиться о людях. И, кстати, это может быть человек любого пола, как и в случае других духовных даров. Просто мы привыкли воспринимать слово «пастор» в значении церковной должности. Но это также и отдельный дар. А как насчет вас? Следующий дар – учительство. Это сверхъестественная способность понимать и подробно разъяснять библейскую истину, способность находить истину, сообщать ее и убеждать слушателей в ее значимости. Заметьте, это также может быть и мотивационным даром, и даром служения. Мы не будем долго на этом останавливаться, скажу только, что если внимательно послушать разных талантливых проповедников, особенно в нашей стране, вы убедитесь, что их дар служения – учительство, но при этом они руководствуются разными мотивационными дарами. Например, когда я слышу Чарльза Суиндала, могу поручиться, что его основной дар – это увещание. Вы замечали, когда он говорит, он как будто обнимает вас за плечи и дает практические советы, как учить? Также мне вспоминается другой проповедник с западного побережья. Он говорит очень четко, ясно, но очень догматично. Вот как должно быть. Серого для него не существует, есть только черное и белое. Готов поручиться, что он руководствуется даром пророчества. Так что послушайте, как учат разные люди. Вам нужно осознать вот что. Может быть, учительство – это ваш дар служения, вы хотите преподавать, но в то же время не видите себя учителем. Что ж, возможно, учительство для вас – это способ выражения другого основного дара. Например, учить, руководствуясь даром увещания. Это как будто консультировать много людей одновременно. Руководствуясь даром пророчества – это призывать людей к покаянию и росту. Недавно мы в путешествии по Библии проводили одно мероприятие, и у нас был учитель, чей мотивационный дар – также учительство. Он преподнес нам столько прекрасной, ясной информации, все это сопровождалось слайдами. У меня просто голова лопалась, потому что у него что ни предложение, то жемчужина, которую хочется унести с собой. Поэтому я конспектировал с бешеной скоростью. Что же касается его, он распознал свой дар, и вместо того, чтобы стать пастором, продолжал исследовать, исследовать и исследовать. У него мягкое сердце, и это учитель, который учит, исходя из дара учительства. Если вы никогда не слышали, не читали, не использовали материалы Кена Боа, рекомендую, они четкие, ясные, потрясающие. Чудотворство. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стихи 10-28. Это способность служить проводником, через который Бог совершает сверхъестественные дела.
Чудеса являются свидетельством Божьего присутствия и истинности Его Слова. Судя по всему, они наиболее часто происходят в контексте миссионерской деятельности. Благая весть авторитетна сама по себе, однако иногда Бог по благодати совершает чудеса, чтобы подтвердить ее и открыть двери для провозглашения Божьего прощения и жизни во Христе. Запишите ссылку Евреям 1:24. Там говорится о чудесах и знамениях, и мы затронем это через минуту. Но сначала представьте себе раннюю церковь, особенно в тех странах, где распространено несколько соперничающих мировоззрений, где люди теряются, во что мне верить. Или представьте, что вы апостол, вы идете по центру Эфеса или Коринфа, и на каждом углу стоит статуя какого-то бога, а вам нужно рассказать народу, что Христос – Мессия, что Бог посетил нашу землю, что Он воскрес из мертвых, и вы этому свидетель. А люди отвечают: ага, конечно. И тогда Бог решает: что ж, нужно кое-что сделать, чтобы подтвердить, что это мой посланник. За все время Ветхого и Нового Заветов было три периода чудес. Период Моисея, когда тот впервые открыл людям истину, период Илии, когда тот заново напомнил эту истину, и период апостолов. Однако этот дар существует и сейчас. Иногда Бог совершает чудеса, и, кажется, это особенно часто происходит в других странах, где большая нужда в подтверждении и доказательстве. Тогда Бог выходит за рамки того, что мы называем законами природы, и совершает чудо. Мы с Филом недавно вернулись из Индии. Там у нас огромное служение, и в прошлом году мы обучили там более миллиона людей. Индия – огромная страна, там говорят на множестве разных языков. У нас там есть так называемые старшие учителя, которые, в свою очередь, руководят 50-100 учителями. И мы собрали всех этих людей на наш новый курс «Чудесная измененная жизнь» по 4 главе послания к Ефесянам, а кроме того, они сдавали свои отчеты. Все это было через 10 дней после того, как ударило цунами. А все эти учителя были местными, но говорили по-английски, так что для обучения это было очень удобно. И вот они отчитывались о проделанной работе. Там также присутствовали наши братья из Шри-Ланки. Если помните, цунами просто стерло с лица земли целые области Шри-Ланки. Так вот, когда наши учителя начали отчитываться, один брат встал и рассказал: мы были в церкви, и цунами двигалось прямо на нее. Тогда пастор собрал всех людей, и они молились и вместе просили Бога, чтобы цунами обошло церковь стороной. И когда они стояли в молитве, вокруг церкви как будто возникла невидимая стена. Цунами прошло стороной от церкви. Получается, что либо наши служители в Азии самые большие вруны и напрочь забыли про честность, либо Бог решил проявить свое величие, остановив то, что было неизбежно по законам природы. Бог совершает чудеса, чтобы подтвердить свое слово и свои дела. Дальше. Исцеление. 1 Коринфянам, глава 12, стихи 9, 28 и 30. Это способность служить проводником, через который Бог исцеляет болезни и восстанавливает здоровье. Обладатель этого дара не является источником исцеления, а только его проводником, когда это угодно Богу. Этот духовный дар не следует путать с чудесами и знамениями, сотворенными Христом и апостолами, а также не следует отрицать его существование из-за злоупотреблений, связанных с различными целителями. Во времена ранней церкви Иисус воскрешал из мертвых, Павел воскрешал из мертвых. Происходили неповторимые чудеса и знамения, и это для того, чтобы подтвердить авторитет церкви. Такого сейчас нет, но часто мы впадаем в другую крайность, полагаем, что в наше время Бог вообще не делает ничего подобного. Но в 5 главе послания Иакова нам дана заповедь: «Болен ли кто, помажьте его елеем и помолитесь». И я, как пастор, могу вам сказать, бывало, что мы молились с верой и помазывали людей елеем, а потом они умирали от рака. Бывало и такое, что мы помазывали людей елеем, молились, и женщина вот с такой опухолью мозга через 2 недели пошла на обследование, и от опухоли ничего не осталось. Как и почему это происходит, понятия не имею, но иногда Бог решает исцелить человека, и это часть его общего плана, который он выполняет в жизни каждого. Следующий дар – вспоможение. Он упомянут в 1 Коринфянам 12:28. Это способность повышать эффективность служения других членов тела Христова. Это единственный случай употребления данного слова в Новом Завете. Судя по всему, этот дар отличается от дара служения. Некоторые авторы полагают, что дар служения направлен на помощь группе людей, тогда как дар вспоможения – на помощь одному конкретному человеку. А некоторые говорят, что служение и вспоможение – это одно и то же, но ведь это разные слова.
У меня есть друг в Санта-Крузе, старейшина церкви по имени Дик Пейн. Мотивационный дар Дика – это, несомненно,

служение, но он всегда был очень близок к людям. Он специально избрал целую команду служителей, чтобы заботиться о каждом человеке в церкви лично. И даже когда речь шла о починке чего-то в церкви, он всегда помогал на личном уровне. Должен признаться, я не очень умею работать руками. Бывало, сидим мы на собрании церковного совета, а у меня выходной в пятницу. В церкви много дел, а я сижу и думаю, ой-ой-ой-ой, моя жена хочет, чтобы я починил то-то, то-то. Стиральная машина у нас сломалась. А Дик как-то сказал мне, если у тебя что-то сломалось, звони мне. И в течение, наверное, 10 лет так и было. Дик приходил ко мне домой, и мы, скажем так, чинили это вместе. Я лежал на полу и подавал ему инструмент. Помощь Дика позволяла мне расти в моем служении, ведь она снимала с меня массу проблем. И, кстати, это еще и очень послужило моему браку, ведь для нас было сущим бедствием мое неумение и моя нелюбовь починять и ремонтировать. Итак, дар вспоможения – это помощь на личном уровне. Это когда человек стремится помогать другим лично, проявлять к ним любовь практическими видимыми способами, а Бог в результате этого взращивает духовное служение. Дар управления, лидерство. Слово «управление» встречается в Новом Завете только один раз, а за пределами Библии оно обычно означало то, что делает рулевой с кораблем, управляет им, поворачивая в нужную сторону. Из этого следует, что духовный дар управления – это способность направлять церковь или христианскую организацию к достижению ее целей путем управления ее делами и реализации определенных планов. У человека может быть дар лидерства и не быть дара управления. Я тому живой пример. Дар управления – это понимание того, что нужно организации, чтобы успешно и эффективно функционировать, а также духовная способность планировать, осуществлять планы, идти к цели и достигать того, что организация через служение ее членов исполняет предназначение, данное ей Богом. Некоторые из вас просто от природы знают, как организовывать, как руководить, как внедрять планы в жизнь. Более того, когда что-то плохо организовано, это сводит нас с ума. Вы не понимаете, как люди могут этого не замечать. Кстати, это один из способов определить свой духовный дар. Для вас это абсолютно естественно. Это как призма, через которую вы видите мир. И очень часто духовный мир заявляет о себе не в действии, а в противодействии. Вы сопротивляетесь чему-либо, так как не можете понять, почему оно не организовано как следует. Вы так и видите все недостатки. Дар лидерства, как правило, задает вопрос «что?», «что нам нужно сделать?». Дар управления отвечает на него через «как?», «как мы можем это сделать?» и «каким образом можно достичь цели?». Дар мудрости – это способность применять принципы Слова Божьего на практике, в конкретных жизненных ситуациях, а затем избирать наилучший план действий в подходящее время. Применяя этот дар, его обладатель умело делится проницательностью и рассудительностью, облекая их в форму правильных советов. Эти люди пропитаны Писанием, у них дар мудрости. Одно дело просто знать Библию, другое – видеть хаос, трудности, проблемы нашей жизни, соотносить их с истиной Божьего Слова и понимать, как это Слово вместе с мудростью от Духа Святого помогает справиться с жизненными ситуациями. Недавно я общался с Ховардом Хендриксом, моим наставником на протяжении 25 лет. Мы вместе выступали в библейском институте Муди. Профессору, как мы его называем, уже 80 лет, и я не знаю, сколько еще мы сможем наслаждаться его обществом. Я преподавал один день, а он следующий. И вот мы встретились в коридоре, а такие люди, как я, всегда думают, у кого бы им научиться чему-то полезному. Поэтому я спросил, профессор, у вас есть планы на завтрак? Нет. А можно я с вами позавтракаю? Он ответил, да, конечно. Мы условились о времени и вместе позавтракали, а он человек очень прямолинейный, так что на светскую беседу у нас ушло меньше минуты. Потом я подумал, сколько раз мне еще выпадет такая возможность, и выложил все на чистоту. Я уже столько-то лет в браке, дети выросли, и все теперь по-другому. Я знаю свои слабости, вот они. Вы меня знаете уже 25 лет, так что... И еще у меня есть такая большая проблема, не знаю, что с ней делать. А потом я скажу вам, что потом. Потом я просто ел свой омлет. Когда я вернулся оттуда, то пересказал все его слова Терезе о том, как любить взрослых детей и новых родственников, что происходит с людьми, когда им 50, потом 60, что нужно делать, чтобы в твоей жизни было достойное завершение. Вот это дар мудрости, дар знания. Это способность анализировать и систематизировать истину ради блага других. Это удивительный дар. Его обладатель говорит с пониманием дела, проникает в саму суть вопроса. К
Кроме того, слово «знание» может включать информацию, полученную сверхъестественным путем с целью служения людям. Это когда Бог открывает кому-то что-то такое, о чем невозможно узнать естественным путем. Кстати, это один из тех даров, которые в теле Христовом чаще всего извращают. Достаточно включить телевизор, и вы увидите, как нельзя его использовать. Тем не менее, помните случай с Петром? К нему пришли Анания и Сапфира. Петр ничего не знал, и они ему говорят: «Мы продали свое поле за такую-то сумму». А Петр отвечает: «Анания, для чего согласились вы солгать Духу Святому?» Он точно знал, что произошло, знал сердце Анании. Каким образом? Через дар знания. Иногда, чтобы подготовить вас к служению, Бог может вам дать знание о том, о чем вы никак не могли узнать сами. А сейчас, ступая на скользкую почву, некоторым из вас придется немного успокоиться, а другим не слишком радоваться в зависимости от ваших взглядов. Но хочу сказать, что этот дар действительно извращается, когда люди начинают говорить: «Бог открыл мне, что тебе нужно развестись с женой, пойти на такую-то работу, сделать то-то и то-то». Знаете что? Если Бог захочет с вами поговорить, Он позвонит на ваш номер, а не на чей-то. Но знаете, иногда мы вместе с водой выплескиваем и младенца. Что, если Бог хочет подготовить нас к служению, если это не противоречит Писанию и оснащает вас на выполнение того, к чему призвал вас Бог? Думаю, такое бывает довольно редко. Честно говоря, я не понимаю этого дара, но, к слову сказать, я не понимаю многих из этих даров. Я просто объясняю вам, как могу. Некоторые из них остаются для меня загадкой. Расскажу вам одну историю. Это было до того, как я узнал что-либо о дарах. Я был молодым христианином, 3 года во Христе, студент последнего курса, и на весенние каникулы я приехал домой с несколькими друзьями. Я каждый день играл в баскетбол, хорошо проводил время. Как-то раз мы поехали во Флориду, чтобы поиграть и искупаться в океане. У меня было время посидеть на пляже, почитать Библию. На небе не облачко, солнце садится, не знаю, как вы, а я бы хотел всегда ощущать такую близость с Богом. К сожалению, так не бывает. Но тогда у меня было такое ощущение, словно я могу протянуть руку и коснуться Бога. У ног плескался океан, солнце садилось, а я просто наслаждался Божьим присутствием и возрастал в вере. И вот далеко-далеко появился силуэт. Какой-то парень шел к пляжу, и у меня тут же всплыла мысль. Этот парень, идущий сюда, гомосексуалист. Сейчас он подойдет и сядет рядом, и я хочу, чтобы ты рассказал ему обо мне. Я сижу и думаю, какими грибами я объелся вчера вечером, то есть, что здесь вообще происходит? У меня какие-то галлюцинации. Так что я продолжаю читать Библию. Он подходит все ближе, я смотрю на него, и опять этот парень гомосексуалист. Он в огромной нужде, расскажи ему о моей любви. И, кстати, такое со мной происходит крайне редко, просто рассказываю вам все как есть. В общем, короче говоря, этот парень идет, проходит мимо меня, я думаю, иди, иди, не останавливайся. И тут он поворачивается, подходит ко мне, я в шоке, не может быть. Он садится рядом, я вижу, что у него красные глаза. Бог меня уже подготовил. Он начинает говорить: «Я только что расстался со спутником жизни. Я заметил, что у тебя тут Библия, и мне просто нужно с кем-то поговорить». 45 минут спустя мы вместе помолились, и он исповедал Христа своим спасителем. Все, что я хочу сказать, не знаю, как Бог это делает, но это уж точно не для того, чтобы впечатлять людей, не для того, чтобы вгонять нас в мистическое настроение. Часто ли со мной такое случается? Не очень. Но время от времени я ощущаю неожиданные побуждения. С вами такое бывало? Например, вы ведете машину. Я ехал по дороге 3 недели назад и увидел мужчину, идущего под дождем. В наше время не хочется подбирать кого-то на дороге. Что, если это маньяк какой-нибудь? Так что я проехал мимо, но внутри что-то меня не отпускало. Подбери его и отвези туда, куда ему нужно. А я себе думаю, все-таки у меня жена, дети. Не хотелось бы, чтобы они услышали в новостях, что Ингрэма убили на дороге. И опять этот голос: подвези его. Я поворачиваю на ближайшем съезде, еду обратно, останавливаюсь прямо перед ними, спрашиваю: вас подвезти? А это был человек из совершенно другого социального слоя. Он посмотрел на меня с подозрением. Странно, что это ты задумал. Но все-таки он сел в машину. Хотелось бы вам сказать, что он тоже помолился молитвой покаяния. Нет, думаю, я просто сделал доброе дело, которое Бог для меня приготовил. Он не помолился, не сказал: теперь я понял, что Христос — ответ на все мои проблемы.
Я просто проявил к нему любовь во имя Христова. И знаете, у меня в машине лежала Библия. Я слушал христианскую радиопередачу, и он тоже ее послушал 10 минут. Так что иногда Бог дает слово знания, но нужно всегда сверять его с Писанием. Я бы сказал, если у вас вдруг возникает побуждение сделать добро, проявить любовь, пожертвовать чем-то ради кого-то, есть все основания полагать, что это от Бога. Дар веры – это способность видеть, что хочет совершить Бог, и иметь уверенность, что это свершится, даже если обстоятельства говорят об обратном. Дар веры превращает видение в реальность. Кстати, посмотрите на таблицу, что получается. Допустим, мотивационный дар человека – учить или проповедовать. Его дар служения – пасторство и учительство, или, скажем, пророчество. Люди его слушают, потом бум-бум, у них развивается дар веры. «Ага, я понял!» Одна женщина слушала по радио нашу передачу. Недавно она приходила в гости в церковь «Мост», где я сейчас проповедую. Но полгода назад она слушала нашу передачу, где в конце мы молились и говорили «Поверьте Богу, Он всемогущий, всесильный, Ему можно верить». Это долгая история. Женщину зовут Брук. Она рассказала, что произошло, и привела как свидетелей брата, мужа и невестку. По ее словам, с ней никогда не случалось ничего подобного. «Я слушала вас по радио, и в конце была молитва, где вы сказали, что нужно верить Богу. Нужно просить Его о помощи и верить, что Бог не Бог прошлого, что Он и сегодня отвечает на молитвы и делает великие дела». Она рассказала, что долго болела, самостоятельно могла сделать не больше 6 вдохов. Никто не мог ее вылечить, ей пришлось уйти с работы. Она даже не могла вставать с постели и передвигаться. И вот она рассказала: «Я услышала это, и вдруг Бог дал мне веру. Я помолилась, а на следующий день пошла к врачу, и от моих симптомов ничего не осталось». Интересно, у нас что, служение исцеления? Понятия не имею, но вот такое было проявление. Видите ли, когда вы используете свой мотивационный дар в служении, к которому Бог вас призвал, когда вы служите, кто-то при этом получает слово мудрости. Вот что нужно делать. Нужно правильно расставить приоритеты. Или кто-то получает слово знания. Вот что тебе нужно сделать. Или, как в этом случае произошло исцеление, сверхъестественное проявление Божьей силы. Разве Бог не может сделать все, что ему угодно? Мне кажется, что, изучая тему даров, мы часто делимся на лагеря. Этот лагерь считает так-то, тот совсем иначе, эта группа слишком увлекается такими-то дарами, и при этом мы упускаем из виду самое важное. Я думаю, у каждого есть дар благодати, каждый из нас – кисть в Божьей руке. Это был дар веры, а теперь развлечение духов, или просто развлечение. 1 Коринфянам 12:10. Это способность отличать дух истины от духа лжи. Обладатель этого дара способен отличить настоящее от поддельного, божественное от бесовского, истинное учение от ложного, а в некоторых случаях духовные мотивы от плотских. Если вы наполняете разум Писанием и делаете то, что Бог от вас ожидает, то иногда Бог дает особенную способность к развлечению. Если группе людей нужно принять важные решения по поводу служения или совета директоров, или церкви, или семьи, лучше, чтобы среди них присутствовал человек с этим даром, который бы различил, от Бога ли это. Если вы, как в нашем случае, нанимаете людей на работу и стараетесь их организовать, чтобы сделать то, что нужно, если вы строите партнерские отношения с другими организациями, вам необходимо точно знать, правильно ли поступают эти люди и правильные ли у них мотивы. Будут ли они верно распоряжаться вашими материалами, деньгами? Поэтому вам и нужны люди с даром развлечения. У вас наверняка было нечто подобное. Вы чувствуете что-то не так, но никак не можете уловить, что именно. А позже узнаете, что очень многое было не так. Может быть, Бог учит вас обращать внимание на такие звоночки и перепроверять их? Это дар развлечения. Дальше следует дар языков, способность получать и передавать духовные знания на языке, который обладатель дара не изучал, чтобы другие верующие могли получать назидания, высказывания на ином языке должны быть переведены либо самим говорящим, либо человеком с даром истолкования языков. Этот дар обычно вызывает множество разногласий. Слово «язык» – «глоссолалия» – также означает диалект, как во второй главе Деяния. Это реально существующий язык – французский, русский, любой известный науке язык. Очень часто люди неверно понимают дар языков, когда связывают его с особым уровнем духовного роста или святости, или духовной власти. Мы еще затронем этот вопрос на следующем занятии. А пока скажу лишь, что если у вас есть вопросы по поводу языков, действия Духа Святого, духовного роста, то мы разработали специальный курс под названием «Дух Святой. Как переживать его присутствие 24 часа в сутки». Там мы взвешенно, тщательно рассматриваем все эти вопросы.
Сейчас я не хочу углубляться в эти дебри. Повторю только, что дар языков касается реально существующих языков, и он совершенно не связан с уровнем духовного роста или святости. Это способность говорить на языке, который вы никогда не изучали. И, разумеется, дар истолкования языков – это когда кто-то говорит на французском или русском, и по какой-то причине Бог сверхъестественным образом вмешивается в ситуацию и дает вам способность понимать и переводить язык, который вы никогда не изучали. Может ли Бог сделать такое? Случалось ли такое при благовестии разным племенам? Конечно. А теперь сделайте глубокий вдох-выдох. Я и в самом деле быстро говорил, да? Чтобы развить свой духовный дар, во-первых, нужна ясность. Нужно ясно понимать, что такое духовные дары и какие дары бывают. Во-вторых, нужно иметь представление о каждом из даров. Думаю, вы понимаете, что существует много материалов на эту тему. Я дал вам только краткие определения каждого дара, чтобы, по крайней мере, вы могли сказать: «Ага, теперь я сам могу глубже исследовать этот вопрос». Наконец, третье, что необходимо для развития своего духовного дара, это тренироваться. Я назову вам четыре способа, как тренировать дары на практике. Первое – это принимать участие в жизни людей и восполнять их нужды. Вы действительно хотите развить свой дар? До этого момента мы с вами говорили о теории, правда? Это все равно, что смотреть видеоуроки по плаванию. Плавать можно так-то и так-то. Это фристайл, вот так делается грибок назад, так грибок вперед. Можно просмотреть много видеоуроков по плаванию и прочитать много книг, но пока не зайдешь в воду, плавать не научишься. Духовные дары – это выражение любви к людям, участие в их жизни. Что это означает? Это означает служение. Даже если вы еще не совсем уверены, вы ведь не обязаны записываться в служение на 5 лет или до второго пришествия. Обратитесь в свою церковь или в какое-нибудь служение и скажите: «Знаете, я еще точно не знаю, какие у меня дары, но я хочу послужить 3 месяца в этом деле, а после 3 месяцев я помолюсь и подумаю». В любом случае, вам нужно принимать участие в жизни людей. Второй способ – это участие в малой группе. Участие в малой группе. Искренние отношения. Ведь зачем нужны дары? Для того, чтобы Божье присутствие, Божья сила и Божья любовь изливались на других людей через ваш дар и через действие Духа Святого, как через Писание, так и через ваши поступки. Но этого не произойдет, если ваша христианская жизнь состоит в следующем. Я хожу в церковь по воскресеньям, сижу в 20-м ряду, слушаю проповедника, он хорошо говорит, слушаю, пою песни, ухожу. На следующей неделе снова прихожу, слушаю, пою песню, ухожу. Вот только не понимаю, почему я не ощущаю радости, не понимаю, почему Бог не действует через меня. Да потому что нужно быть среди людей, которые знают вас, и вы знаете их, понимаете друг друга, делитесь тем, что у вас на сердце, открываете потаенные мысли и чувства. А иначе вы никогда не узнаете свой дар. Только те, кто любит вас, кто наблюдает вас в общении, служении, только эти люди смогут заметить и признать ваш дар. Третий способ – это постоянно учиться и продолжать образование. Дар можно сравнить с мышцей. Бог дал вам мышцы изначально, но они могут быть развиты или не развиты. Как мы укрепляем и развиваем свои мышцы? Посредством тренировки. Поэтому нужно постоянно тренироваться и учиться. Нужно посвящать этому время, упражняться, прислушиваться к отзывам и таким образом достигать зрелости. Например, если у вас дар учительства, как его развивать? Учите других, читайте, учитесь сами. Уже много лет я постоянно слушаю в машине аудиозаписи разных выдающихся учителей, чьи уроки сильно повлияли на мою жизнь. И первый вопрос, который я задаю себе: «Боже, что мне нужно изменить в своей жизни?» А второй: «Что делает этого человека таким хорошим учителем? Его материал, стиль изложения, тщательность подготовки, откровенность? Боже, я хочу усовершенствовать свои навыки учителя». Единственный способ, как я могу развить свой дар, это учиться у других. И так нужно копаться, разбираться, читать книги, посещать семинары, делать все необходимое, ведь духовные дары – дело серьезное, правда? И для Бога, и для церкви. И последнее, что нужно, это готовность регулярно идти на риск, регулярно идти на риск. Вы можете читать книги, слушать кассеты, изучать таблицы, вести с другими беседы за чашкой чая. Знаешь, у меня, наверное, дар учительства или увещания, точно не уверен. Давай еще посидим и побеседуем о том, кем мы можем стать когда-нибудь.
Но вот что я вам скажу. Если вы поняли, о чем мы здесь говорили, вам нужно сделать так. Да, я очень волнуюсь, мне страшно. А что, если у меня не получится? Я ведь не уверен в себе, как и любой человек в этом мире. Ладно, думаю, у меня такой дар, возможно, я ошибаюсь. И что только люди подумают, а? И прыгнуть в воду. Вам нужно нырнуть головой вперед и сказать себе, я точно не уверен, какой у меня дар, но я уже достаточно об этом думал, так что пора прыгать в воду. Я буду участвовать в жизни людей, в служении, буду восполнять нужды. Мне очень страшно. Господи, помоги. И начать проявлять любовь к людям. И начать делать то, к чему больше всего рвется ваше сердце. И я вас уверяю, что вы не только намокнете, вы вырастете, у вас появится радость. Люди будут ощущать вашу любовь. Вы перестанете быть христианином, который просто отсиживает служение и уходит. Вы будете кистью в руке художника, оставляющей вокруг себя яркие краски благодати. Вы увидите, как меняются жизни людей, разницу между до и после, и будете инструментом Божьего чудесного преображения. И точно вам говорю, никакие титулы, никакие нули в зарплате не сравнятся с радостью и счастьем, которые приходят, когда вы исполняете то, для чего Бог вас создал. Добрые дела, предназначенные лично для вас. –

Я сегодня буду об этом говорить. Сегодня будет проповедь на тему, о ком думает, о чем думает Бог. Представляете, возрастая в познании Бога. Позвольте сказать вот немножко, прежде чем мы сядем. Друзья, люди узнают все больше и больше то, что-то важное. Например, они изучают медицину, изучают глаз человека или изучают сердце. Они познают все больше и больше, и тогда они смогут больше помочь человеку с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Люди познают, ну, разные сферы, да, они познают, там, ну, наука, да, культура, люди познают, вот я говорю, ценно, да, медицина, полезные ископаемые, все больше и больше. Люди познают мир природы, мир биологии, мир растений и животных. Они вникают в это, они продолжают изучать, и тогда они могут спасать эти, ну, значит, особи, да, или популяции, они могут заботиться о них. И люди познают самих себя, человека, чтобы научиться, чтобы быть здоровыми, да? Но теперь Бог хочет, чтобы мы познавали Его. И когда мы любим Его, мы хотим познавать Его. Вы знаете, когда мы любим кого-то из Божьих служителей, например, вот пастора Рейна, то люди хотят знать, что он еще сделал, что Бог еще сделал через него. Помните Елисея, какие чудеса в Библии Бог творил? И царь позвал Гиезия и говорит, ну, его слугу, и говорит, расскажи, что еще примечательного сделал? Ну, там, не Гиезия, он говорит, позвал его, говорит, что сделал Господь через него? Он хотел знать это. И он говорит, а вот женщина, которая, ну, которая вот получила это чудо, и она ушла в другую землю жить, от голода спасаясь. И он говорит, царь говорит, верните ей все земли, весь урожай, все прибыли за то время, пока она отсутствовала. И вот так коснулись эти истории, он познавал. Знаете, друзья, познание, оно важно во всех направлениях. Поэтому я молюсь, чтобы Господь нас благословил сегодня, и чтобы у нас была жажда к познанию Господа Иисуса Христа еще больше. Аминь. Спасибо вам. Садитесь, пожалуйста. Слава Господу. Спасибо большое, прославляющий. Какое счастье быть в родной церкви, среди любимых друзей. Я вас всех-всех приветствую, всех прославителей, всех, кто в зале. Я хочу с вами вместе еще раз прославить Бога. Аллилуйя, аллилуйя. Я хочу сказать, друзья, это невозможно передать, это сладостное присутствие Господа, Духа Святого среди нас, когда я был там. Это невозможно высказать. Вот. Очень много свидетельств, которые люди сказали об исцелении и откровения, которые были прямо в их жизни, и были свидетельства, которые они сказали на следующий день. То есть те, кто были исцелены в субботу, они звонили своему епископу Виктору в воскресенье, рассказывали, и он мне это сказал, потому что он провожал меня в аэропорт и в понедельник. И пастор звонил другой в понедельник и сказал, что вчера, что сегодня ему звонили, то есть в понедельник, и говорили еще другие, как Бог и коснулся. Это все слава Богу. То есть Господь такой удивительный. Люди пришли домой и обнаружили себя здоровыми. Это сделал наш Иисус. И Он будет делать еще больше, если мы будем познавать Его. Павел хотел познать Его и силу воскресения Его, то есть силу Его. И он хотел познать участие в страданиях. То есть он хотел познать, какой Господь. Вот братья дают нам причастие. И мы познаем, как Иисус нас любил, как Он за нас страдал. И когда мы познаем это, то что происходит с нами? Давайте вот логически. Павел говорит, я молюсь, чтобы любовь ваша возрастала в познании и всяком чувстве. Это Филиппийцам 1:8-9. Он говорит 1:8, я люблю вас всех любовью Иисуса Христа и молюсь, чтобы любовь ваша возрастала в познании. Итак, в познании, когда мы познаем, то наша любовь растет. Мы начинаем Бога любить сильнее. Ведь каждый из нас хотел бы любить сильнее Бога, да? Каждый из нас хотел бы, правда? Так давайте же познавать Его. Когда мы познаем природу, мы еще больше любим ее. Правда же? Какие красивые цветы, какие красивые животные, какие прекрасные птицы. Они такие умные, они такие хорошие. Я улыбаюсь, потому что сегодня уже была история. То есть я взял так, ну, отделил мясо, жир от мяса, и жир вынес на улицу в тарелке, фарфоровой тарелке. Думал, отнесу соседней собачке, соседям. И поставил так на крыльце. Прихожу, мяса нет. И вороны там ходят такие. Они увидели, где-то даже под крышей, такие умные.
Ну, тарелочка разбилась, ничего, она просто упала, сперила. Это не так страшно. Но они такие умные. И они увидели меня и уходят. Наверное, им стыдно было, что тарелка разбилась. Но это так говорю. Вы знаете, мы смотрим за ними, наблюдаем, и мы восхищаемся творением Божьим. Когда мы познаем творение Божье, Библия говорит, что мы одно из познаний, что через познание творения, то есть видимо, да, мы познаем Бога, мы начинаем Его любить. Когда мы узнаем человека, какой он хороший, мы начинаем его слушать, мы начинаем его уважать, ценить и, может быть, даже любить. Некоторые любят своих учителей в школе, они слушают их, и когда хороший учитель с добрым сердцем, классный руководитель или педагог, мы начинаем их уважать, правда же? А некоторые даже так любят своих учителей, они говорят, такие хорошие педагоги. Когда мы познаем Господа, а каждая среда, каждый понедельник, домашняя группа, каждое воскресенье и каждый день, когда мы читаем Библию, мы что-то познаем о Боге новое. И это нас меняет. Это нас, потому что Библия говорит, что наш человек что обновляется в познании по образу создавшего. Мы даже порой не понимаем, насколько ценно познание. Но когда мы познаем Господа, Библия говорит, наша любовь возрастает в познании. Скажем, любовь растет в познании. Скажем, аминь. Давайте скажем, любовь растет в познании. Теперь наш человек обновляется. Смотрите, мы облекаемся в нового человека, который еще и обновляется. Как прекрасно, когда наши силы обновляются. Мы отдохнули, мы покушали, да, и мы обновились. Так вот, наш духовный человек, созданный по Богу, он имеет способность обновляться. Если вы вечером, ваша подруга или друг, говорили вам по телефону, жаловались, ой, так мне плохо, ой, что-то мне так нехорошо. Но они отдохнули, помолились, утром проснулись, и вдруг настроение совсем другое. Потому что вы обновились. Библия говорит, обновляется милосердие Божие каждое утро. И наши силы обновляются. Поэтому познание очень важно. Это когда мы познаем Бога, а Павел хотел познать Его и силу Его, и участие в страданиях Его, чтобы сообразоваться, то есть быть одно целое с Его смертью, чтобы достичь воскресения мертвых. Познание держите. Вы, когда вы приходите сюда, даже в среду, вы очень правильно делаете, потому что что-то в наше сердце приходит, что мы познаем как бы больше. И тогда мы испытываем чувства к Богу, мы испытываем присутствие Божье. Хорошо. Кто из нас познал силу прославления? Когда мы славим Бога и поклоняемся, нам становится очень хорошо. Правда же? Бог начинает нас исцелять. Это познание славы Божьей в лице Иисуса Христа. Слава Господу. Кто из нас познал силу молитвы, тот знает. Когда вы молились, как вы просили, вы верили, и вдруг это, именно это помогло. Именно это совершилось. Вы познали. Кто из нас познал силу крови? Я думаю, мы все. Силу крови Христа. Когда мы покаялись в грехах, и мы стали чистыми, то Библия говорит, это кровь Иисуса Христа. Она очищает нас от всякого греха. Аминь. Есть такая песня старинная. Ты познал ли силу крови? О, скажи. И омыт ли ты кровью Христа? Это такая, ты познал ли силу? То есть есть сила крови, сила Христа. Мы можем познать силу Святого Духа. И когда мы познали ее, вот со мной это случилось вот 39 лет назад, вот, тогда это нечто потрясающее. Это что-то, что изменило весь мой подход к служению, подход к жизни. Я понял, что вот именно так нужно служить. Именно исполнившись Духом Святым, как написано, вы получите силу, когда сойдет на вас Святой Дух. И поэтому они хотели это знать. И нам когда-то обратились из города Брянска, с моей родины, написали письмо и сказали, Владимир, они знали, что я получил крещение Духом Святым. Это было 90-е годы. Они сказали, приезжайте к нам, расскажите нам о Святом Духе, ну как бы о силе Святого Духа. Мы поехали с братьями, и Валера, и Стас, и другие, и сестры. И мы рассказывали о силе Божией, и служили. И таким образом родилась церковь. Понимаете, помните, Петр получил такое водительство, чтобы пойти к язычникам. А сотнику, римскому офицеру, было сказано,

иди призови в Иопию, там Петра, иди на улицу, называемую прямую, там найдете Петра, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Друзья, познакомьтесь.

от жизни моего отца, или Пантелей Федоровича Дубинина, но это был удивительный Божий пророк и служитель. Слава Господу! И я думаю, что это очень правильно. И вот мы пришли сюда, чтобы познать Господа больше. Поэтому это время познания, это время духовного. Итак, когда мы познаем, тогда мы начинаем любить Бога. Вот. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. То есть, когда мы изучаем, как Господь за нас умирал, мы познаем Его любовь. И эта любовь становится частью нашего характера. Слава Богу! Кто может согласиться на это? Правда же, друзья? Аминь. Пусть Господь исцелит сейчас всех немощных, все болезни. Пусть Господь исцелит вас. Пусть Бог благословит вас. Он такой прекрасный. Он такой же самый сегодня, как и вчера. Такой же Господь. Вот. Слово, которое коснулось меня, Псалом 138 и некоторые другие стихи. Пожалуйста, откройте, пожалуйста, 138-й Псалом, стих 2, и потом 17 и 18. Ну, давайте начнем. 138-й Псалом. Хорошо, второй стих. «Ты знаешь, когда я сажусь и когда я встаю». Бог знает тебя. Бог знает тебя, когда вы садитесь на стульчик в церкви. Бог знает, когда вы встаете и хотите Его славить и молиться. Он знает, когда вы ложитесь спать. Он разумеет помышления издали. Я хочу прочитать стих 17. Хорошо, ладно, 16. «Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. И вот, как возвышены для меня помышления твои». Насколько велики, возвышены помышления, как велико число их. Стану ли исчислять их, они многочисленнее песка. И когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Слово говорит очень ясно, что Божьи помышления о тебе, они многочисленнее песка. Их очень много. Знаете, песок, как много песчинок вмещается в ладонь, мы не знаем. Но, наверное, тут сотни тысяч, а может быть и миллион, потому что они, особенно если мелкий песок. Господь говорит, что Он думает о тебе. Вот так много, больше, чем песок. Представим, когда мы знаем, что Бог думает о нас. Есть такое выражение, люди пишут друг другу, друзья пишут, я думаю о тебе. Или пишут, я скучаю по тебе. Ну вот некоторые влюбленные пишут так. I miss you, говорят, или I'm thinking of you. То есть американцы говорят, я думаю о тебе. Мама думает постоянно о детях, часто очень. Знаете, наша мама часто была задумавшись, она думала о каждом из нас. Она думала, и это очень ценно, то есть ее мысли были направлены к нам. Она думала о том, голодны ли мы. Она думала о том, как я себя чувствую, высыпаюсь ли я. Живя в другой стране, она часто думала обо мне. Она думает обо всех нас. «Сыночек мой любимый», эти были слова. «Золотой мой». То есть мы знаем, как они любят. Смотрите, это любовь думает о нас. Когда вы любите, вы думаете. Когда вы любите Бога, вы думаете о Нем. Смотрите, друзья, я как возвышены для меня помышления твои. Божьи помышления о нас регулярные, постоянные. И это что-то нам говорит. Это говорит о том, насколько сильно Он любит нас. Почему Он думает о нас? Потому что Он Бог, есть любовь, потому что Он создал нас. Он думает о нас. Порой Господь не делает что-то из-за нас, пока мы к Нему не идем, пока мы к Нему не обращаемся. Господь иногда не может что-то сделать в нашей жизни, пока мы Его не попросим. Бывает такое. Потому что Он не может просто нас простить без нашего покаяния. У нас была недавно тема покаяния. Правда же? Я благодарен и пастору Эдику за это слово. Он не может простить человека, который не осознает своей вины и не хочет перемены. То есть потому, что он не заслужил еще, то есть он недостоин прощения, потому что он еще не хочет жить по-другому. Он нуждается в прощении, он нуждается в милости, но так как нет покаяния, то Бог не может проявить милость. Милость проявляется в ответ на покаяние, на веру. Надо, чтобы было по милости, надо, чтобы было по вере написано. По вере, чтобы было по милости. И поэтому, когда сердце человека не готово, Господь ждет, но Он думает о нас. Он думает о нас, как нам помочь. Я хочу прочитать еще место Писания. Это Псалом

143. Здесь легко. Одну страничку мы отлистем в Библии. Псалом 143, стих 3. «Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем? Сын человеческий, что обращаешь на него внимание». Смотрите, человек, что есть человек? Ну, вы знаете, у людей есть недостатки, у людей есть проблемы там, в характере, не знаю, в их решениях. Мы все без Бога, мы были все имели проблемы. Но смотрите, какой Бог есть. Написано, человек, ты знаешь о нем. И сын человеческий, что обращаешь на него внимание. Да обратит на тебя лицо свое, написано, и даст тебе мир. Бог обращает на человека внимание. Вы знаете, есть безразличные люди. У них нет эмпатии. Они могут не обращать внимания. Что если кто-то на улице там вот упал, например, или лежит, или, не знаю, голодный. То есть, если не обращать внимания, это было бы неправильно. Правильно как-то подумать, что же с этим человеком? Чем я могу ему помочь? В чем проблема? Что происходит? Вот, ну да, человек выпил. Да, человек, он, может быть, ну, если он, скажем, в нетрезвом виде, но все равно мы не можем быть равнодушны. Мы едем с богослужения, вот, и вот брат Александр вышел с машины зимой. Я чуть-чуть проехал, и я вижу, как пожилой человек, он не может встать. Ну, что-то случилось, где-то он употребил, скажем так. И он пожилой, прилично одетый. И он мучился в этом льду, это лед и снег, и все. Разве мы не должны ему помочь, если человек замерзнет ночью? Да? Если он умрет. Потому что мы с вами живые люди, и мы понимаем, что он не прав. То, что он выпил, он не прав. Но речь идет сейчас о другом. Надо спасти его от холода, от обморожения. Согласитесь, скажите, правда же? Так вот, вы обращаете внимание, вы переживаете. Кто-то обращает внимание на людей, там, на сирот, на бедных в Африке там, и так далее. Вы знаете, Бог хочет, чтобы мы обращали внимание. Сегодня ко мне пришла одна сестра в Господе. Она служит обычно в России. Ну, здесь она живет, работает, но она ходит на богослужение. Санкт-Петербург. И она рассказала об одной ситуации. Вот как не обратить внимание? Я сегодня к церкви хочу обратиться. То есть мальчик-инвалид, скажем, ну, парень, братик ее, оба детдомовские. В один год умерла мама, потом папа и потом бабушка. В течение одного года. Бывшие жители Петрозаводска, там, ну, той области. Понимаете, и вот теперь вот больной брат. У нее два высших образования. Она работает, вот она служит брату. Попыталась устроить на работу. Ее как-то так обидели там. У нее возник страх работы. Пытается подрабатывать, кормить семью. Ну, 20 тысяч рублей получает брат-инвалид. Нужно платить квартиру. 20 тысяч рублей, вы знаете, это совсем немного. Вот. А она получает, ухаживает за другими инвалидами, получает 4-5 тысяч. Нет. 500 рублей в неделю. 500 рублей в неделю. Люди обижают еще. Вот в таком состоянии. И когда речь идет о том, чтобы служить на конференции в Санкт-Петербурге, 5 дней, следить за детками, которые приведут родители, она: я готова служить 5 дней в неделю. 5 дней готова служить, сидеть с детками. И вот эта сестра, она готова ехать в Петрозаводск, чтобы служить детям в лагере. И для этого нужно 40 евро. И она нигде не может найти эти деньги. Ее подруга мне говорит: Володя, может, кто-нибудь вот может помочь? Купить билеты на поезд, чтобы она поехала и служила. Вот смотрите, как не обратить внимание? Как не обратить внимание? Как не обратить? И где мы находимся? И в России тоже есть такие нужды. Удивительно, как люди нуждаются, как это нужно, ну, быть реагировать. Это любовь только может реагировать на это. Правда же, друзья? Поэтому сегодня у нас будет и финансовый сбор. Очень важно, если кто-то хочет послужить. Вот для этой, в частности, семьи, брат и сестра. Она почти безработная, потому что вот так трудно. На одной работе устроилась, вот ее очень сильно стали обижать, потому что она детдомовская, как-то вот получилось так. Так она необычный человек, может быть, так, папа. Вот. А на другой работе обманулись финансами, и человек вот... Поэтому вот так вот где-то что-то... И поэтому есть нужды, и Бог, написано,

Он обращает внимание, и Он, живущий в нас, Он обращает внимание на людей. Он хочет, чтобы мы думали о них, чтобы мы поддерживали их, чтобы мы служили им в нашем городе, за границей. Написано о Боге, смотрите, ты знаешь о Нем, и Сын Человеческий, ты обращаешь на Него внимание. Хотя человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. И вот эта женщина, девушка, которая говорила об этом, она сейчас сама лечится в тяжелом состоянии, весит 45 килограмм, так ее зимой сдувало, в сугроб сдуло. И она пытается служить той женщине, той еще девушке служить. Сдулась, говорит, два парня вытащили из сугроба, шатает, потому что вот болеет. И вот есть разные люди. Иисус всех любит. Он хочет, чтобы в нашей церкви, через нас, через тебя лично, накормить, поддержать, принести исцеление. Господь очень думает о нас, но Он на небесах находится. Он ушел туда. Он послал нам Святого Духа, и Он сказал, идите, проповедуйте, то есть идите, провозглашайте добрую весть. Больных исцеляйте. Молитесь за больных. Прокаженных очищайте. Даром получили, даром давайте. Изгоняйте беса. Вот что Бог призвал нас всех. Правда, друзья? Аминь. Такой Господь. И Он хочет, чтобы мы познали Его. Познавали Его. Псалом 8, стих 4. Откройте, пожалуйста. Псалом 8, стих 4 и 5. Прочитаем еще. Это много раз об этом говорится. Псалом 8, там еще написано о детках, о младенцах. А в 4 стихе сказано, «Когда взираю я на небеса, на дело твоих пальцев, на луну и звезды, которые ты поставил». То есть это огромные планеты. Недавно там с Луной были связаны, вот опять скоро будет высадка на Луну опять. Когда я смотрю на это все, то что есть человек, что ты помнишь его? Что есть человек по сравнению с огромными планетами, с огромным Солнцем, которое сотни тысяч лет светит, и эта энергия не иссякает? Она светит и обогревает нас и другие планеты. А Землю обогревает именно достаточно так, чтобы мы могли именно жить. Что есть человек, что ты помнишь его? Смотрите, Библия говорит, Господь думает о человеке, помнит о человеке, знает человека. И что дальше написано? Посещает человека. И это самое прекрасное, то, что мы ждем. Когда мы приходим в церковь, чтобы Бог посетил нас, чтобы Дух Святой нас посетил. Правда же, друзья? Мы – это вера. Вера Божия – это уверенность. Она говорит, Бог посещает церковь. Аминь. И мы начинаем простирать руки. Мы начинаем петь усердно. Мы начинаем молиться. Господь, приди, посети нас. Мы склоняем колени. То есть это знак смирения, чтобы Бог посетил нас. Давайте запишем у себя. И те, кто смотрит дома, пожалуйста, если у вас есть блокнот, запишите для себя, для вашей веры, для вашего блага. Напишите. Бог знает человека. Он говорит, ты знаешь меня, когда я ложусь. Бог помнит. Бог посещает человека. Аллилуйя. Слава Господу. И написано, как возвышены для меня помышления твои. То есть это высокие мысли. Они многочисленнее песка, то есть очень много Бог дует. Давайте в это поверим, когда вернемся домой. Давайте об этом думать, когда мы будем с вами готовить ужин или завтра проснемся. Бог думает о тебе. Ведь правда ведь не в том, как мы думаем или чувствуем, а то, что говорит Бог, правда же? Это правда. Если Он говорит, что Он думает о нас, давайте доверять Богу. Иисус думал о своих учениках, Он заботился. Кто помнит, в книге пророка Исаии, в 5 главе написано, что был у возлюбленного моего, то есть, виноградник. И Господь говорит, я его днем и ночью стерегу. Бог оберегает днем и ночью, то есть, и Он ограду поставил там, Господь, то есть, чтобы, защиту поставил на вершине горы. У возлюбленного, то есть, у Господа Иисуса Христа, есть виноградник и на вершине Тучёной горы. Понимаете, Бог
Он обнес отборные лозы, построил башню, выкопал точил, ожидал, что принесет добрые грозды. Он принес дикие ягоды. Мы говорим, что Господь, смотрите, построил, выкопал, ожидал, насадил. То есть это забота Божья. Мы сейчас не говорим о том состоянии Израиля, как в тот момент Израиль вот так вот, ну, поступил. Но смотрите, что делает Бог. Он помогает в строительстве. Он помогает в квартирном вопросе. Он помогает, я не знаю, в защите. Он все делает. Я не знаю, когда на нас наполняет такое познание, мы, наверное, будем иногда плакать и стоять на коленях, и просто, может, даже реветь. Скажем, Господи, что я, что мы, что ты помнишь нас. Вот такой наш Бог. Я прошу вас каждый день, друзья, не только уделяйте время тому, чтобы попросить у Господа то, в чем вы нуждаетесь, но всегда уделите часть узнать, что, какой Он есть. Потому что, когда мы познаем Его, то наша любовь начнет расти. Мы тогда будем исполнены чувств. Мы будем тронуты Господом. Мы скажем: Господь, я благодарю Тебя. И в этом мы убеждаемся на самом деле. То есть, один брат ему сказал, он играет в прославление там в одной из церквей, где вот я был. Он говорит: Владимир, сегодня было так грустно на душе. Не было денег совсем. Не было ничего, чтобы даже выпить кофе. Я сказал: Господь, вот как бы так мне трудно, как горестно было. Он ехал в церковь, и у него совсем не было денег. И он позвонил своему начальнику, сказал: ну, как бы вот задолженность, может быть, выплатишь. Он говорит: ну, я подам заявку. И вот что-то, пока он ехал, что-то произошло в сердце начальника. И вдруг, вместо того, чтобы просто подать заявку и ждать, вдруг этот брат получает. Он говорит: я и кофе попил, и деньги у меня есть. И говорит: Бог помог мне. Давайте прославим Бога, правда же? Аллилуйя. И он такой был благодарный Богу, а так было грустно. Знаете, те, кто любят кофе, им хочется, им надо вот кофе попить. И бывают такие нужды, знаете, и Господь хочет, чтобы он... Ну, давайте вот эти стихи перечитывать дома снова и снова, потому что они говорят правду, и давайте вдумаемся в них. Псалом 8, повторю. «Когда я смотрю на дело твоих перстов, пальцев, что есть человек, что ты помнишь и посещаешь его?» Смотрите, он знает, он думает, он помнит, он посещает. И посещает — это самое ценное. Господь говорит: я приду и явлюсь ему сам. Христос говорит: кто вас любит? Книга Иова, 7 глава, 17 стих. Еще немножко внимания. Я хочу вот нас вот на этом, на этих мыслях как бы вот, ну, как бы задержать, да, чтобы мы... Иова, 7 глава, 17 стих. Что такое человек, что ты столько ценишь его? Вот здесь говорится: и обращаешь на него внимание свое. Внимание свое — это повторяется. А ценишь — это уже говорится о отношении Бога любви и заботы. Если бы мы думали, как некоторые думали раньше, чтобы вот Бог думает о нас, чтобы нас вот наказать, чтобы, ну, наблюдать за нами, так скажем, нет. Он ценит человека. Он даже ценил церковь Лаодикийская, которая вот охладела, или вот церковь, которая ни холодно, ни горяч. Он все равно говорил: кого люблю, тех обличаю и наказываю. Пусть ревностен и покайся. Смотрите, он не сказал: я не даю тебе шанса. Он говорил церковь Сардисе: я дал ей время покаяться. То есть дает шанс. Какой Господь! Бог исцеляет сейчас пальцы. И особенно средние пальцы, здесь суставы. Он здесь, аллилуйя, друзья, он знает. Он знает, когда болят суставы, он знает. Он знает, когда что-то болит. Поэтому Дух Святой приходит на собрание, где очень любят его и поклоняются Господу, и исцеляет, аллилуйя. Прославим Бога, пожалуйста, дайте ему хвалу. Аллилуйя. Почему происходит исцеление? Потому что он знает. В одном городе там подошла женщина, и Господь мне открыл. Я сказал: вы не ходите на домашнюю группу? Вы ходите? Она говорит: нет. Я говорю: Господь мне это сказал, и Он хочет, чтобы вы ходили. Я знаю, Татьяне это понравится, но как бы всем, кто заботится. Она, да, так удивилась, говорит: вот у меня у мужа проблемы, вот все, я вот... Я говорю: Господь хочет. И она потом говорила сестрам, откуда Он все знает. Это она так улыбалась, говорит: надо же, как, откуда Он это знал. Смотрите, она не ходила на домашнюю группу. Возможно, вы не ходите на домашнюю группу, вы еще, но поверьте, вас там ждут благословения. Возможно, именно там на группу она бы рассказала, как трудно с мужем. Возможно, бы рассказала то, что у нее там что-то не хватает.
именно там.

там проявлена была любовь, и ее вера окрепла бы. Скажите аминь, да? Но, смотрите, вместо того, чтобы сказать об исцелении, Господь говорит о домашней группе. Он все знает. Потому что Он знает, ходим мы или нет. Господь долгое время исцеляет вот оба плечевых сустава. Друзья, принимайте. Принимайте, Иисус, Он здесь. Он знает. И когда мы приближаемся к Богу, братья, сестры, Он дает нам слово знания. Он даст нам слово знания, и Он еще больше может дать это слово, представляете? Он скажет, и вот это еще, и это, и то. И люди скажут, мы просто шокированы. Откуда? Потому что Господь все знает. Он знает, у кого не оплачен счет, Он знает, кому нужны деньги. Друзья, нам нужно продолжать молиться, верить, ходить на собрания, ходить на домашнюю группу, ходить в общение верующих, продолжать молиться. И Господь, Он сделает то, что нужно сделать. Суставы пальцев. Господь, мы принимаем исцеление. Он не хочет, чтобы эти суставы болели. Он не хочет, чтобы вы думали о старости. Он не хочет, чтобы вы думали, я слабею, ой, мне начинает и то болеть. Нет, Он хочет, чтобы вы освежились, ободрились, чтобы вы были крепкими, сильными, потом ходили по улицам, звали людей на фестиваль, проповедовали им, раздавали им Евангелие, молились, брали у них телефон, там, ну, если они вам доверяют, да, контакты, чтобы привести их в церковь, чтобы вы были бодрыми, свежими и сильными. Потому что Он знает состав наш. Он знает, что мы перст, то есть мы прах. Поэтому Господь хочет приходить и наполнять силой. Он хочет исцелять. Аллилуйя! Аллилуйя! Всемогущему Богу слава! Аллилуйя! Он знает. Он знает, что мы нуждаемся, чем мы нуждаемся. Поэтому Павел говорит, возрастайте в познании Бога. Друзья, у меня есть большое желание. Говорю прямо, честно. Я хочу познавать Бога. Не хвалюсь этим, просто чувствую. Я хочу больше знать моего Господа. Когда мы читаем Евангелие, мы узнаем, какой Иисус, а Он говорит, видящий меня, видел Отца. Вот такой наш Бог. И мы недавно говорили, Он жалился над людьми. Он жалился, потому что, говорит, 3 дня при мне, и нечего им есть. А не евшими не отпущу. Не хочу отпустить не евшими. Представьте, как думает о нас Господь. Так обычно люди, мамы заботятся. Возьми с собой в дорогу, там, папа. А Иисус говорит, не хочу отпустить их неевшими. Они ослабеют в дороге. О чем заботится Иисус? Казалось бы, Он великий, возвышенный. Но нет, Ему важно и вот это. Чтобы сестра была накормлена. Чтобы была еда. Чтобы счета были оплачены. Поэтому мы должны приближаться к Нему и сказать, Господь, я прошу, Библия говорит, открывайте свои желания пред Богом. Да, мы не знали Бога. И поэтому, ну, всякие, ну, как Адам и Ева, да, отошли от Господа, не ослушались, и обрушились всякие беды, проблемы на землю. Но теперь мы вернулись к Богу. Мы вернулись к пастырю и блюстителю, то есть хранителю душ наших. Мы были как овцы потерянные, так написано, Петр говорит, но теперь вернулись. И поэтому Он заботится о нас. Представляешь, какой Господь? Примите себе это лично. Лично к себе, что Он вас так любит. Смотрите, помнит, знает, помышляет о нас, посещает нас, оберегает днем и ночью. Аллилуйя! Он заботится, Он ведет нас. Аллилуйя! Я хочу помолиться вместе с вами. Дорогой Господь, я благодарю Тебя. Я славлю Тебя, Господь, за то, что Ты с нами здесь. Аллилуйя! Аллилуйя, слава Тебе, Ты здесь. Друзья, скажу 2 стиха, которые здесь мне Господь в собрании напомнил, и я их записал. Вы знаете, почему распяли Господа? Потому что не познали, написано. Отсутствие познания приносит неправильное отношение. Поэтому 1 Коринфянам 2:8. Если бы познали Господа, то не распяли бы Господа славы. Если бы познали, какой Господь, вот проблема в том, что они Его не знали. А еще, если познали Бога как Бог, но не прославили как Бога. Есть люди, которые познали, что есть Бог, но не прославили Его, то есть не стали Ему служить. Они осуетились в умствованиях своих. Тогда омрачилось несмысленное их житие, и там начались всякие извращения, всякая мерзость. Друзья, смотрите, если бы познали, то не распяли бы. Поэтому они потом били себя в грудь. Что мы наделали? Теперь Иоанна 16, глава 3 стих. Иоанна 16, 3. Будут относиться, смотрите как,
Иисус говорит, «Я говорю вам, чтобы вы не соблазнились», то есть, чтобы потом не приткнулись, «Я говорю вам сейчас», чтобы потом это не было неожиданностью, и вы споткнетесь, разобьетесь, разочаруетесь. Нет, Господь говорит, «Изгонят вас из синагог». То есть они все были членами синагоги, все были иудеи. Вас изгонят. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Отсутствие познания Бога, оно делает людей агрессивными даже. Оно делает их гонителями. Они создают законы против христиан. Что человек выходит на улицы Лондона, говорит о Христе, а его арестовывают. За что? Потому что не знают Бога. Христиане вышли, христианин стоит с плакатом, говорит, мы Лондон, мы англичане, мы христиане, мы христианская нация. Нам нужен Иисус, мы христиане. Потому что очень много исламистов приехало. Вот. Некоторые говорят теперь христиане, там политические деятели говорят, мы согласны, чтобы строились у нас мечети, если нам в Саудовской Аравии разрешат построить церковь. Ну, говорят, почему нам не разрешают строить там церкви, а здесь мусульмане требуют как бы свои права, чтобы им... Ну, люди говорят, но вы знаете что? Когда они выходят на улицы и говорят о Иисусе, испытывают гонение. И 6 или 8 полицейских ведут, он проповедник, американский проповедник, он говорит о Иисусе. О чем говорит? О том, что люди не знают Бога. Правда же, Александр? Как можно останавливать? Дайте ему, наоборот, возможность, дайте ему аудиторию, пусть он расскажет. Вот. И это поэтому, когда не познают Бога, тогда начинают делать ошибки, неправильные отношения, гонения и преследования. И поэтому, друзья, познание Бога очень важно. Кто со мной согласится? Очень важно.

Наконец-то я добрался до Рима, одного из самых моих любимых городов в мире. Я взял на прокат автомобиль не с механической коробкой передач и не автомат. Это как бы и то, и другое. Это хорошая возможность попрактиковаться в совершенно новом для меня способе вождения. Это самая умная машина, которую можно найти в Риме. И, пожалуй, самая маленькая. Она едва больше человека и называется Smart. Видимо, ее сконструировали, чтобы оставалось больше места для парковки. Неплохая идея.

Где-то посередине италийского полуострова протекала маленькая речка Тибр. Небольшая прибрежная равнина на юге реки называлась Латинской, по названию народа — латины. Это были простые люди, в основном пастухи и фермеры. Они поселились на левом берегу Тибра, который назывался «Край семи холмов». Впоследствии эти семь поселений на берегу Тибра объединились, образовав один город — Рим. За несколько столетий Рим превратился в одну из самых могущественных империй в истории человечества. Эта империя включала в себя Англию, большую часть континентальной Европы, значительную часть Азии к западу от Евфрата, Северную Африку и острова на Средиземном море. По Риму несложно путешествовать, но, кажется, я заблудился. Мы с вами ищем Колизей. Я думаю, что его сложно будет пропустить. Окей. Колизей где-то здесь. А где я? Где я? Я где-то здесь. Вокруг одни итальянцы, и они говорят по-итальянски. У меня маленький автомобиль, и я могу припарковаться где угодно. Но если не знаешь, где ты, то какой в этом смысл? Люди, привет! Здравствуй, Рим! Я почти как Магеллан. Простите, извините. И хотя я понятия не имел, куда ехать, я старался добраться туда как можно быстрее. Чуть-чуть не задел красивую женщину. Почти час я кружил по городу под любопытными взглядами местных жителей. Наверное, вести машину с включенной камерой — это немного странно для Италии. О, Феррари. Я повернул за угол, и вот он. Аллилуйя! Вот он. Главная достопримечательность Рима. Колизей. Можно просмотреть много фотографий Колизея, но когда видишь его своими глазами, то просто захватывает дух. Неудивительно, что ежегодно приезжают на него посмотреть 3 миллиона человека. Это больше, чем все население Рима. Признаюсь, что обнаружив Колизей, я был очень доволен собой. Но потом я вспомнил, что это самая крупная достопримечательность Рима, и его трудно не заметить. И когда я приехал, то он был закрыт, так что мне пришлось вернуться сюда на следующий день.

До того, как стать центром империи, Рим был республикой. Власть не была сосредоточена лишь в руках императора, но разделена между членами Сената. Римская республика была основана в 509 году до нашей эры. Ее территория и влияние распространялись все дальше благодаря военным действиям. И благодаря военным победам огромную власть в Риме обрел Юлий Цезарь. И народ позволил ему править в качестве диктатора всю его жизнь. Тем временем группа сенаторов, опасаясь все большего влияния Цезаря, замыслила убить его прежде, чем он положит начало монархии. Его убийство 15 марта увековечено в трагедии Шекспира «Юлий Цезарь». Вероятно, это самое коварное политическое убийство в истории мира. Политические войны продолжались веками. Римская республика постепенно превращалась в Римскую империю. Зарождалась римская культура. И лучше всего это смогут отразить устремленные ввысь колонны римского форума. Вначале форум был просто местом, где собирались римские граждане. Что-то вроде рынка, где продавали и покупали различные товары, где деньги постоянно переходили из рук в руки. Там можно было найти все, что душе угодно, от еды и одежды до рабов и наемников. Подобно тому, как рекламодатели размещают свои плакаты на оживленных улицах, властители Рима избрали форум как место для своих монументов. Там строились храмы, воздвигались арки, освящались базилики, и вскоре форум стал центром всей Римской империи. Центральная улица форума называлась Via Sacra, или Священная дорога. Это была улица, по которой с триумфом возвращались герои сражений, демонстрируя жителям Рима свои трофеи и пленников. Вдоль этой же улицы правители Рима воздвигали себе статуи и памятники, чтобы их видели как можно больше людей. Над форумом возвышался легендарный Палатинский холм, где располагались поместья высшего сословия. Даже во времена Римской республики, благодаря своему расположению и виду с форумом, на одной стороне и цирком Максимус, а на другой Палатинский холм привлекал богатых и властимущих, желающих построить там себе дома. Сегодня мы можем увидеть уцелевшие остатки домов, когда-то принадлежавших Августу, Тиберию и Диоклетиану, а также стадиона, построенного Домицианом. Помните семь холмов, на которых был основан Рим? Так вот, Палатинский был самым выдающимся из них. И именно на этом месте, согласно легенде, был основан этот город. Привет, детишки! Время рассказывать истории. Мы говорим об основании Рима. Это официальная версия, которая, тем не менее, окружена мифами и легендами. Два сына, Ромул и Рем, как повествует легенда, близнецы, сыновья римского бога войны Марса. Вот они весело скачут. Однажды злой, противный и гадкий царь по имени Альба посадил их в корзину и пустил по течению реки Тибр. «Эй, Рем, интересно, зачем он отправил нас в это путешествие? Неужели он хотел нас убить?» В конце концов, корзина пристала к берегу, и братьев спасла волчица. «Молоко! Кому молоко?» Так близнецы были вскормлены волчицей. Вкусно, Рэм. Да, Ромул, вкусно. 2%. Не знаю, но 100% вкусное. Конечно же, они этого не говорили. Итак, два брата выжили благодаря волчице. Но как часто бывает у братьев, их дружба превратилась в соперничество. Особенно, когда дело коснулось основания великого города Рима. Ромул поразил Рэма смертельным ударом в стиле ниндзя. Так Ромул стал царем Рима. Ромул — Рим. Улавливаете связь? Можно по-разному относиться к легенде о происхождении Рима. Но все же Римская империя оказала значительное и совсем не мифическое влияние на целые цивилизации. Язык Рима, латынь, лег в основу итальянского, французского, испанского и на 60% английского языка.
Городская планировка Рима оказала влияние на все последующее градостроительство. Римские законы помогли развить западное законодательство. Римская архитектура определила проектирование многих важнейших правительственных зданий. Даже наш календарь изначально был составлен римлянами. Задолго до того, как римляне изобрели часы и календарь, они начали искать способ управления страной. Вначале Рим был основан как монархия с королем Ромулом.

божественной морали. Неудивительно, что и сам Цезарь легко принимал на себя эти атрибуты. Исключением стал, пожалуй, только Октавиан, который был самым первым императором Рима. Вскоре он стал известен как Цезарь Август. Римская история приводит нас к моменту, когда Рим перестал быть лишь придатком греческой культуры и политики и превратился в истинную Римскую империю. Это произошло во время правления Цезаря Августа. И именно во время правления Августа происходили новозаветные события. В те дни вышло повеление от кесаря Августа сделать перепись по всей земле. Евангелие от Луки, 2 глава, 1 стих. Здесь происходит столкновение двух самых влиятельных жизней древней истории. Во-первых, это жизнь кесаря Августа, которого римляне провозгласили Сыном Божьим, и который создал мир, в котором Римская империя была выше всех. Во-вторых, это жизнь Иисуса Христа из Назарета, родившегося в крошечной иудейской деревне Вифлееме. И Иисус из Назарета преобразовал и превозмог влияние всей Римской империи. Такого Цезарь Август не мог увидеть даже в самых своих страшных снах.

У каждого древнего памятника есть своя история. В большинстве путеводителей в описании сооружения, которое находится у меня за спиной, вы найдете всего пару строчек, например, арка Тита. Кажется, что в отличие от Колизея, ей не стоит уделять более 20 секунд своего внимания. Но у арки Тита потрясающая история, которая и сегодня имеет огромное значение. Арка была названа в честь императора Тита, который правил с 79 по 81 год нашей эры. Но самому императору так и не довелось увидеть ее в достроенном виде. Она была завершена после его смерти, в основном ради того, чтобы успокоить народ, который ненавидел его преемника. Домициан, который достроил и посвятил арку Титу, был к тому же его родным братом. Тит был сыном римского императора Веспасиана. Жаждущий власти, но при этом одаренный военный лидер и политик, Веспасиан пришел к власти после того, как император Нерон покончил с собой в 68 году нашей эры. Первоначальной задачей Веспасиана было подавление еврейского восстания в римской провинции Иудея. Его мирный план состоял в том, чтобы просто сокрушить сопротивление иудеев железным кулаком римских военных сил. На самом деле Веспасиан так хорошо справлялся со своей задачей, что в конце 69 года нашей эры его провозгласили императором. Когда Веспасиан отправился в Рим, он поручил завершение этой миссии своему любимцу, генералу, которым был его сын Тит. Он и докончил это дело, однако сделал это очень жестоко и кроваво. Тит один за другим покорил оставшиеся иудейские города, убивая и порабощая сотни и тысячи евреев. Затем он обратил свое внимание на главную жемчужину еврейского народа – Иерусалим. В Иерусалиме всегда было намного больше людей, чем его обычное население. Кроме большого количества беженцев, ищущих убежища у его городских стен, в Иерусалим приходило множество паломников, чтобы отметить Пасху. Тит взял Иерусалим в осаду, перекрыв тем самым поставки еды и закрыв путь для выезжающих иудеев. Когда голод совершил свое дело против защитников города, Тит послал на сражение 4 легиона хорошо вооруженных солдат. Каждый, кто пытался бежать, был распят на виду у своего города. Иногда казнили до сотни человек за раз. Иудеи оказались в ловушке в своем собственном городе. Они были вынуждены готовиться к битве, которую никак не могли выиграть. Войны были настолько ослаблены сильным голодом, что, по свидетельству историка Иосифа Флавия, многие иудеи, чтобы выжить, опускались до каннибализма. Разрушение Иерусалима римскими войсками во главе с Титом стало одним из самых яростных и жестоких сражений в истории мира. Огромные валуны летели с катапульт в городские стены, обеспечивая прикрытие для легионов римских солдат, которые таранили северную стену. Тем временем римляне еще строили осадные башни, чтобы атаковать защитников с более высоких позиций.

Через две недели внешняя стена была сокрушена. Иудейские войска сумели отступить ко второй стене, но для того, чтобы протаранить и эту стену, понадобилось всего 5 дней. Тогда римляне овладели последним оплотом израильского сопротивления – Иерусалимским храмом. Этот храм был самой большой святыней для иудеев. Здесь они поклонялись и приносили жертвы Богу. По древнему иудейскому и христианскому преданию, Иерусалимский храм, построенный царем Соломоном, был местом обитания Бога в Ковчеге Завета. Через несколько столетий, когда этот храм был разрушен, был построен новый храм. Именно здесь Иисус поклонялся, учил и выгонял миновщиков денег. Тит приобрел позорную славу разрушителя этого храма. Тит продолжал систематические набеги на храм, приказав разрушить находящуюся рядом римскую крепость, чтобы расширить проход в храмовый комплекс. Затем одним разрушительным ударом римляне ворвались в храм, уничтожив каждого повстречавшегося им еврея. Потом они разрушили храм и сожгли его дотла. Римляне даже отламывали огромные куски камня, чтобы добыть золото, которое расплавилось и затекло в трещины храма. Существует множество версий того, как разрушался храм. Иосиф Флавий писал, что, желая сделать храм римским трофеем, Тит пытался взять его измором, но римские солдаты бросили в окно храма зажженный факел. Другой римский историк пишет, что Тит лично приказал разрушить храм. Как бы то ни было, но священное здание было полностью уничтожено. И пока языки пламени вздымались в небо, оставшиеся в живых иудеи оплакивали потерю, понимая, что их жизнь и религия уже никогда не будут прежними. Число жертв во время нападения Тита на Иерусалим поражает. Все окрестности были завалены телами, общее число которых составило более 115 тысяч. Иосиф Флавий писал, что всего во время 6-месячной осады было уничтожено огромное количество евреев, 1 300 000 человек, но не все они погибли от меча. В его же записях мы находим, что в отчаянии иудеи выходили из Иерусалима, чтобы сдаться. Когда голодным еврейским беглецам давали пищу, многие съедали так много, что их желудки не выдерживали, и люди умирали. Ассирийские и арабские странники вскрывали трупы в поисках монет и ценных вещей, которые евреи могли проглотить прежде, чем сбежать из города. Разрушение Иерусалима, убийство и порабощение евреев принесли Титу огромную известность и популярность в Риме, особенно когда он вернулся домой, демонстрируя потрясающие драгоценности из храма, включая и огромную золотую минору или светильник. Это дало начало преследованию евреев, которое продолжалось по всему миру последующие 18 с лишним столетий. Естественно, что знаменитый Тит вслед за своим влиятельным отцом стал императором Рима. Он стал даже более популярным императором. Сначала он объявил своего скончавшегося отца Веспасиана богом, а затем закончил и открыл знаменитый амфитеатр, известный нам сегодня как Колизей. Он также объявил 100-дневные игры для народа, провозгласив праздник и амнистию. Затем он начал проект мемориальной арки, которая увековечила военные заслуги и в победе над иудеями. К несчастью для Тита, его популярность была недолговечной. Да и сам он прожил недолго. В 81 году нашей эры, после 26 месяцев правления, Тит скоропостижно скончался. Его смерть окружена таинственными обстоятельствами, в связи с которыми часто упоминается имя его брата Домициана. Но для того, чтобы очистить свое имя, утвердить свою власть и укрепить собственную популярность как императора, Домициан работал, не покладая рук, стараясь сохранить память о брате. Вначале он произнес хвалебную речь на похоронах Тита, затем провозгласил Тита богом в римском пантеоне обожествленных скончавшихся правителей. Затем достроил храм Веспасиана, который начинал Тит, и посвятил его брату и отцу. Наконец, и это возвращает нас к арке. Он завершил величественную арку Тита в память о своем брате. Должно быть, продолжительная пиар-компания Домициана сработала, потому что следующие 15 лет он правил Римской империей. И хотя арка была построена скорее в целях пропаганды, а не как памятник, сегодня она ценна.

более, чем многие современные учебники истории. Во-первых, эти резные картины дают нам практически фотографические данные о той добыче, которую римляне забрали из Иерусалимского храма в Иудее. Мы ясно видим священную минору, угол стола предложений и трубы, используемые для праздника Рош-Ашана. Мы знаем, что описание великолепных сокровищ храма Соломона, которые мы находим в Ветхом и Новом Заветах, более чем точны. Часть этого великолепия осела в карманах граждан по всей Римской империи. Богатства и скрытые сокровищницы Иерусалимского храма были использованы для чеканки монет с надписью «Иудея Капта», что значит «Иудея покоренная». На одной стороне монеты был профиль отца Тита Веспасиана, который был императором во время завоевания Иерусалима, а на другой — изображение торжествующего Веспасиана под пальмой рядом с плачущим иудейским пленником. От чеканки мелких монет до сооружения огромной отдельно стоящей арки в Риме, Домициан убедительно заявил миру, что его отец и брат успешно разрушили, поработили и рассеяли иудейский народ. Но Домициан не предполагал, что высек на камне исторические свидетельства. Многие христиане верят, что это стало исполнением пророчества о разрушении Иерусалима и его храма, изложенным в Евангелии Нового Завета. Эти изображения, как застывшая история, как свидетельство того, что Иисус из Назарета сказал за 30 лет до того, как все это произошло. Иисус сказал им: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками». Разрушение Иерусалимского храма — это самое значительное событие во всей истории иудейского народа. Это одна из причин того, что ортодоксальные евреи всегда носят черное. По этой же причине во время праздничной трапезы на Песах подается кость ягненка, а не его сочное мясо. По той же причине на таком веселом празднике, как свадьба, существует странный ритуал. Жених разбивает бокал, из которого он пил. Все это призвано напоминать о разрушении храма. После военных действий Тита иудеи были покорены, но не сокрушены. Они были настроены на новое восстание, которое началось в 132 году нашей эры. Это восстание было подавлено также безжалостно, на этот раз римским императором Андрианом. Чтобы впредь предотвратить подобные восстания, он объявил о смертном приговоре для каждого еврея, который осмелится вернуться в кровавый город Иерусалим. Затем он приказал построить на развалинах Иерусалимского храма языческий храм римского бога Юпитера. К тому же он буквально стер Иудеи с карты, переименовав ее в Сирию-Палестину. Рассеяние евреев продолжалось около 19 веков. Это было нелегкое время. Там, где они искали безопасного убежища и часто гнали, выселяли и даже уничтожали. Одним из величайших мировых событий в гонении евреев стало навязчивой идеей еще одного влиятельного правителя Адольфа Гитлера. И это послужило толчком к восстановлению еврейского государства. Евреи, выжившие в гитлеровском Холокосте, получили возможность вернуть ту землю, которую Тит отобрал у них несколько столетий назад. Возрождение Израиля произошло 14 мая 1948 года. Во время изгнания Иерусалим не оставался незаселенным. После римлян пришли византийцы, затем мусульмане, потом крестоносцы, египетские мамлюки, за ними турки, а потом британцы. За все эти годы в Иерусалим вернулось много евреев, а также арабов, которых мы называем палестинцами. Сегодня на месте бывших развалин храма находится мусульманская мечеть вместе с еще одной мусульманской святыней под названием Купол Скалы. Это сделало Иерусалим горячей точкой различных религиозных столкновений. В этой напряженной политической обстановке некоторые палестинцы и мусульмане стали утверждать, что иудейский храм был легендой, сфабрикованной политиками для того, чтобы иудеи могли претендовать на святую землю. И все же храм и его сокровища были
были настолько же реальны, как и вытесанные на камне фрагменты истории Рима. И хотя нет простого ответа для бесконечного конфликта, одно известно точно – переписав историю, мы не получим истинного результата. Так что арка Тита – это не просто один из римских памятников. Ей есть что сказать и по поводу событий 21 века, и о святых страницах древнего пророчества. Это живое объяснение тому, почему так важна история. Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем.

Вы заинтересованы в добрых вестях? Вы получаете много плохих вестей повсюду, не так ли? Только не на Gospel в Америке, потому что это полчаса великих добрых новостей, положенных на музыку и исполненных хорошими людьми, которые узнали истину, и об этом они и поют. И первые гости не исключение. Они и раньше исполняли на этой сцене, как лауреаты награды «Новый артист года» на втором годовом награждении за христианское кантри. И также они постоянно выступают в телепередаче «Country Gospel» штата Техаса. Их новый альбом называется «Хорошие семена», и у них очень необычное название. Поприветствуйте Дайна и крестоносцы пустыни.

Тайна и крестоносцы пустыни. Друзья, я хочу услышать от вас, потому что я уверен, что у вас есть собственное предпочтение насчет артистов и видов евангельской музыки, того, что вы хотите услышать и увидеть. Я хочу призвать вас написать мне. Я хочу услышать от вас, и мы постараемся, чтобы программа отвечала вашим предпочтениям. И когда вы пишете, ваше письмо попадает в почтовый мешок, и время от времени мы вытаскиваем несколько писем, и потом мы посылаем их авторам, компакт-диски или кассеты с записями артистов, которые были на нашей программе. Почему бы и вам не принять участие? Это здорово, и это поможет нашей программе. И в результате у вас будут записи. Моя следующая гостья дебютировала на сцене в 6 лет с великим Ларнеллом Хэррисом. Она была слишком маленькой, чтобы застесняться из-за его невероятного пения. С того времени ее можно было услышать на знаменитых евангельских мастерских Америки Джеймса Кливленда и на 25-й годовщине смерти доктора Мартина Лютера Кинга-младшего. Возможно, вы видели, как она исполняла в категории подростков на «Поиске талантов» с Эдом Макгрегором.

Макмагоном. Она родилась и выросла в Нэшвилле, Теннесси. Тремей Хокинс и Уитни Хьюстон повлияли на ее стиль исполнения. В возрасте 17 лет у нее уже есть один альбом, и она споет для вас сейчас. Поприветствуйте Келли Уильямс.

Вот почему я так горжусь тем, что я веду передачу «Gospel» в Америке и встречаюсь с вами каждую неделю. Между прочим, вы видите адрес на экране, и я хочу, чтобы вы написали мне. Как я вам всегда говорю, дайте мне знать, какой вид музыки, каких артистов из тех, что мы приглашаем сюда на передачу евангельской музыки, вы больше любите и хотите услышать. Если вы мне об этом скажете, у нас в передаче будет больше того, что вы хотите. И, конечно, не забудьте, что мы собираем записи от всех артистов, и потом проводим лотерею и отправляем это людям, которые нам написали. Мы просто вытаскиваем адреса, открытки или письма и посылаем вам записи. Я сам спою песню для вас, и это не одна из современных песен, которые вы слышите часто на Gospel в Америке. Это одна из великих песен церкви. И я не знаю, заметили ли вы это или нет, но если вы пойдете в магазин, то вы не найдете много прекрасных старых песен, которые мы так любим. Но на Gospel в Америке мы не забываем песни, которые мы уже так давно полюбили. Их просто трудно найти. Но я рад сказать вам, что на Curb Records мы записали коллекцию великих гимнов церкви. И я их исполнял многие-многие годы. И сейчас я хочу исполнить для вас песню, которая является одной из моих любимых. И я держу пари, и ваша.

0: В начале 20 века в Споконе штат Вашингтон Джон Лейк имел свыше 100 тысяч установленных случаев исцелений. Наш гость в студии стал обладателем оригинала рукописей Джона Лейка, в которых раскрываются секреты божественного исцеления. Об этом в нашем выпуске программы «Это сверхъестественное».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Вас приветствует Сид Рот, ведущий этой передачи. На этой неделе мы снова встречаемся с Карри Блейком. Если вы смотрели предыдущую передачу, вы должны помнить, что Карри занимается тем, что молится за больных, и что в его жизни случилось самое страшное — умерла его дочь. Он хотел вернуть ее к жизни. Он обзвонил самых известных евангелистов, но у них не нашлось для него времени. Его дочь так и не вернулась к жизни. Тогда он поклялся перед Богом: «Господь, я буду твоим человеком. Если кто-либо позовет меня на помощь, я приду. Я всегда найду для него времени». Затем опять происходит нечто ужасное. Его третий ребенок, это была снова дочь, тоже умирает. И на этот раз он провозглашает прямо из своего сердца: «Она не умрет, но будет жить и возвещать дела Господни. Она будет жить, она не умрет, она будет жить». И сверхъестественным образом в ребенка возвращается жизнь. Если вы помните, он также пережил посещение небес, когда в буквальном смысле побывал на небе, где встретил человека, который пытался поговорить с ним. Этого человека звали Джон Лейк. Тогда он не особенно задумался над этим. Но сейчас мы понимаем, почему Джон Лейк хотел встретиться с ним, потому что в свое время он не просто молился за больных и при этом имел 100 тысяч случаев исцеления в Споконе, штат Вашингтон, но и обучал других, как молиться за больных с таким же результатом. Итак, Кэрри, у тебя в руках оказался оригинал этого учения, но как эта рукопись к тебе попала? И почему именно к тебе?
2: В 1995 году я был в Алвине, штат Техас, на служениях пробуждения с Полином Пархэмом. Тогда-то я и повстречал в доме престарелых в Хьюстоне людей, которые приехали туда вместе с доктором Лейком еще в 1927 году. Это были люди, специально обученные для служения божественного исцеления. У них были разработки, составленные Джоном Лейком. Рукопись была их собственностью, но они передали ее мне по завещанию. Я получил эти материалы в конце 1997 года, начал изучать их, применять на практике, экспериментировать, и в итоге процент исцелений вырос с 35 до 100%, причем все случаи могли быть документально подтверждены.
0: Пожалуйста, удовлетворите мое любопытство. Когда вы обучали других, у них также был 100% успех?
2: Да, результаты были абсолютно идентичны. Они даже превзошли нас, учитывая уровень, с которого они начинали.
0: Но в чем же все-таки разница? Что такое особенное было известно Джону Лейку, что оставалось почти невостребованным все эти годы, чего бы мы не знали сегодня?
2: Последний раз люди специально обучались для служения божественного исцеления в 1920 году доктором Лейком. И вот теперь, через пару недель, впервые за 80 лет у нас опять появятся такие люди с сертификатами этих курсов. Сейчас у нас проводятся эти курсы, в ходе которых люди видят своими глазами чудеса исцеления. Большинство их сами получают исцеление еще до окончания курса.
0: Хотелось бы знать, в чем состоят эти секреты?
2: Я скажу два основных секрета. Один — это принять для себя решение. Так больше не должно быть. Это как с грехом. Когда вы пришли ко Христу, вы сказали: «Я устал от греха, я хочу изгнать грех из моей жизни». И вы оставляете грех и идете за Христом. То же самое и с болезнями. Когда вы решаете для себя, что недуг — это враг, и что с вас уже хватит, вы не собираетесь его дальше терпеть, тогда вы нападаете на него и довольно агрессивно. Причем агрессивность имеет очень большое значение. Это основной компонент метода. Но она не в том, чтобы доводить себя до неистовства и до каких-то крайностей. Она, естественно, вытекает из вашей уверенности, то есть доверия и веры. Вы просто знаете, что Бог сделает то, что Он обещал. Вы просто берете Его слово и используете как оружие в борьбе с врагом, где бы он вам ни встретился.
0: Слушайте, это так просто, Кари. Надо сильно постараться, чтобы запутаться в этом. В Библии мы читаем, что наш Мессия вел себя чрезвычайно активно в подобных случаях.
2: Это так. Другой важный компонент метода — это тот факт, что вы даже не допускаете неудачного исхода. Другими словами, никаких запасных вариантов. Мы не говорим потом, это их вина, что они не исцелились. Такого нет в Библии. Если кто-то не исцелился, то это вина служителя, того, кто молился и возлагал руки. Единственный случай, когда Иисус вообще обвинял кого-то, был его упрек ученикам за то, что они не могут исцелить больных.
0: Давайте рассмотрим случай служений в полевых условиях, а не только в церковных залах. Когда вы выходите в публичные места, например, в огромные торговые центры Соединенных Штатов, расскажите мне о тех местах, куда вы выходили, и как все происходило именно там, а не в церквях, где только и делают, что...
2: Да-да. Мы как раз видели наиболее великие дела именно за пределами церквей. Христиане во многом стараются отрабатывать собственные версии, поэтому не получают желаемого. Так часто христианам сложнее получить исцеление, чем тем, кто вообще ничего не знает. Зачастую требуются дополнительные усилия и больше Духа Божьего, чтобы прорваться сквозь эти кордоны, понаставленные христианами, как, например, в Диллардс.
0: Это универмаги в Соединенных Штатах.
2: Дело было в Далласе. Мимо меня проходила латиноамериканка средних лет, у которой была вывернута и искорежена нога, поэтому она не могла ходить нормально. Я не получил никакого видения или откровения, просто я увидел, как она идет. Какое-то время я шел за ней следом, а потом спросил, можно ли мне за нее помолиться. Она согласилась. Я опустился на колени прямо посреди универмага и взял ее за ступню. Одно из основных отличий метода, что мы повелеваем исцелиться, а не позволяем ничему другому произойти. Если бы мне пришлось оставаться там 3 часа, я бы оставался. Но все произошло в течение 5 минут. Ее ступня была мгновенно исцелена. Был слышен характерный щелчок, когда все встало на место. Я схватил ее за руку и начал водить. Сначала она по привычке хромала, но когда ускорил темп, она пошла нормально. Она радостно подняла руки к небу и стала славить Бога по-испански.
0: И это прямо в универмаге?
2: Перед входом в универмаг люди останавливались и смотрели, как я за нее молился.
0: Я думаю, что слова Кари — это не похоже на то, как вы это делаете. Несколько покоробили наше религиозное сознание. Но позвольте вас спросить, а получаете ли вы желаемый результат? В Библии ясно сказано, что нам надлежит творить те же дела, которые творил Иисус, и даже больше того. А поскольку Бог не изменяется, то нетрудно догадаться, кто произвел все изменения. У нас есть песня под названием «Традиция». Это нечто расплывчатое. Давайте избавимся от таких традиций и будем жить реальностью. Мы вернемся к нашему разговору с Карри.

0: С вами Сид Рот, ведущий этой передачи, и Кари Блейк. Напоминаю, Кари оказался обладателем оригинала рукописи Джона Лейка, того самого, у которого было засвидетельствовано 100 тысяч чудесных исцелений в Спокане, штат Вашингтон. Спокана стала знаменита как самый здоровый город в Соединенных Штатах. Эти события происходили в первой четверти 20-го столетия. И когда Кари прочел эти записи и стал на практике применять то, о чем писал Джон Лейк, он стал получать точно такие же результаты. Затем он начал обучать других людей. Снова те же результаты служения. Скажите нам, Кари Блейк, как это случилось, что церковь в Америке молилась за больных, а иногда кое-кто даже был исцелен. Но только кое-кто и иногда. Как же так?
1: Люди сами воздвигают внутренние преграды. Они диктуют Богу условия. Вспомните, что сделала женщина, у которой было кровотечение. Она сказала себе, «Если только прикоснусь к краю его одежды». На самом деле, ей не надо было касаться края его одежды. Ей достаточно было просто поверить, что Бог дает исцеление согласно своего завета с израильским народом. То есть она могла бы получить свое исцеление в любой день, пойти к священнику и получить. Мы сами возводим преграды. Бог не исцелит меня, потому что я поступил неправильно. Это ваша совесть говорит. А Библия говорит, что совесть осуждает, но она также говорит, что даже если ваше сердце осуждает вас, есть некто, кто больше, чем ваша совесть, и это Бог. И если вы уберете все с его пути, вы сможете быть исцелены. Каждый может быть исцелен, где угодно и когда угодно.
0: Вы правда в это верите?
1: Да, и все сильнее с каждым днем, потому что вижу это каждый день.
0: Наступит время, когда я попрошу вас во время передачи помолиться за людей.
1: Да-да, конечно.
0: Расскажите мне о других причинах тому, почему мы не видим впечатляющих результатов в наших церквях.
1: Причина — это священные коровы. Они будут держать тебя на молочной диете, потому что ты не поешь мясо, пока их не убьешь. Мы убиваем священных коров, и когда мы убьем их всех, тогда люди начнут чувствовать себя хорошо. И они научатся исцелять больных. Важно не только, чтобы люди почувствовали себя хорошо, но чтобы они обучились исцелять больных. Но здесь я бы особенно остановился на существовании двух доктрин. Одна из них состоит в том, что мы используем в процессе обучения римско-греческую и еврейскую методики. Римско-греческий метод обучения гласит «собери всех в одной комнате, и пусть один выйдет вперед и учит остальных». Когда же обучение закончено, выдай всем сертификаты и распусти их.
0: И, конечно, есть еврейский метод или то, как поступал с учениками Иешуа, то есть на иврите Иисус. Он говорил «следуйте за мной, смотрите, что делаю я, и делайте то же самое».
1: Совершенно верно. Мы так и поступаем на наших курсах. Когда проводим семинары, мы учим людей, берем их с собой и выходим.
0: Прежде чем вы мне об этом расскажете, знаете, что действительно меня огорчает? Это то, что религия стала превращаться в зрелищный вид спорта. Побеждает тот, у кого самая лучшая проповедь, или самая лучшая музыка, или кто наиболее чувствителен к запросам неверующей публики. В итоге появляются профессионалы и непрофессионалы. Но ведь на самом деле мы все... солдаты Божьей армии. Насколько я понимаю, в первой церкви и в последующие периоды истории христианства самый наименьший верующий мог возлагать руки на больных, и они исцелялись.
1: Так оно и было. В конечном счете исцеления совершаются Богом, а не человеком. Но людям надо понять, что они могут быть обучены этому. Иисус обучал своих учеников исцелять больных. Такое же обучение можно проводить и сегодня, и доказательства — наши курсы.
0: Мне очень понравилась идея посещения публичных мест, таких как торговые центры. А в какие еще места вы обычно выходите?
1: Мы выходили в такие места, где люди, живущие в этом квартале, сидят на улице возле своих домов. И среди них, конечно, есть больные, увечные. Была одна женщина, она только что перенесла инсульт, у нее парализовало одну сторону. Мы подошли к ней, представились, и мы спросили у нее, «Можно мы за вас помолимся?» Она сказала, «Конечно». Понимаете, она ни во что особенно не верила. Она просто была там. Мы ей сказали, «Вам ничего не надо делать. У нас есть вера на ваше исцеление, а вы просто сидите и принимайте». Потом мы возложили на нее руки и приказали исцелению прийти. Затем схватили руку женщины и начали двигать ею. И очень скоро она сама смогла ее двигать. Она стала размахивать этой рукой над головой, приговаривая, «Нету боли, вся боль ушла». Стали собираться соседи. Она сказала, «А что с моей ногой?» Мы спросили, «А что с ногой?» Потому что она тоже была неподвижна. Она сказала, «Я не знаю», и стала ее двигать.
0: Кари, извини меня, пожалуйста, я должен остановить тебя. Здесь такое сильное присутствие Божье. Я хочу, чтобы ты помолился за больных прямо сейчас. Мы просто обязаны сделать это.
1: Прямо сейчас, если вы больны, я хочу попросить вас сделать вот что. Сядьте спокойно, поднимите ваши руки к Богу и скажите: «Да, Господь, я принимаю дар, который у Тебя есть для меня». Если вы так сделаете, одно это принесет вам исцеление. Я буду молиться за вас. Я сделаю точно так же, как Иисус учил делать. Я провозглашу то, что должно быть, хотя пока этого нет. Я простираю к вам руку. Если вы примете это, вы будете исцелены на том месте, где вы находитесь. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя. Я благословляю Твое святое имя. Ты есть Святый Божий. И во имя Иисуса Ты повелел нам возлагать руки на больных, и они будут исцеляться. И поэтому, Отец, прямо сейчас, как акт веры, я простираю свою руку и говорю это во имя Иисуса. Это молитва веры. Это ваша. Это для тех, кто сейчас сидит и смотрит.

0: вышло в мир. Оно не вернется тщетным. Во имя Иисуса да будет так. Аминь.
1: Я должен вам кое-что сказать. Присутствие Божье здесь. И здесь достаточно силы для совершения любого чуда, которое должно случиться. Мы вернемся в студию после небольшой паузы.

0: С вами Сидрот, ведущий этой передачи. Со мной в студии Кари Блейк. Но прежде чем мы снова обратимся к рассказу Кари, я хочу вам кое-что сказать. Потому какое сильное здесь присутствие Божье, я чувствую, что что-то удивительное уже произошло в чьей-то жизни. А у кого-то вот-вот произойдет. А я чуть не отвлекся и чуть не пропустил это. Я говорю о том, что я слышу и что я чувствую сейчас. Это сострадание Господа.
1: Это правда.
0: А еще я заметил, что когда вы молитесь за людей, вы часто начинаете плакать. Почему вы плачете?
1: Это Божье сострадание. Для меня заплакать не так просто. Я был воспитан в духе стоицизма, я вырос в семье полицейского. У нас было не принято выставлять чувства на показ, но когда Дух Божий начинает действовать через меня, и я ощущаю это, я начинаю плакать. Это не связано с какими-то конкретными эмоциями, просто слезы сами текут из глаз. Это не значит, что я специально стараюсь заплакать. Люди и без этого исцелятся. И тем не менее, каждый раз, когда я начинаю плакать, кто-то обязательно исцеляется. Много раз я даже не мог досидеть до конца семейного обеда в ресторане, как вдруг начинал плакать. И когда это происходило, я начинал оглядываться по сторонам, потому что знал, что здесь кто-то...
0: Расскажите нам какой-нибудь конкретный случай в ресторане. Значит так, вот вы за столом, и вдруг начинаете плакать. Что вы делаете дальше?
1: Однажды это был человек из нашего родного города Далласа.
0: В Техасе?
1: Да, в Техасе. Мы не планировали ничего особенного, просто пошли в ресторан пообедать. И вдруг я увидел этого человека, у него было что-то с ногами. Не то чтобы он был калека, но одна нога была как-то вывернута и не двигалась. Я подошел и заговорил, я сказал им, «Привет, меня зовут Кари Блейк, может быть, вам это покажется странным, но я занимаюсь тем, что молюсь за людей, и они исцеляются. Так просто. Я помолюсь за вашу ногу, если вы позволите, и Бог исцелит вас прямо сейчас». Обычно в 9 случаях из 10 люди соглашаются, они говорят, «Давайте, молитесь».
0: И все всегда исцеляются?
1: Все всегда исцеляются. В таких случаях исцеление происходит мгновенно.
0: Позвольте задать вам вопрос. Не ощущает ли определенный дискомфорт члены вашей семьи, когда вы вдруг начинаете плакать посреди семейной трапезы? Люди могут подумать, что вас обидела ваша жена. Разве родные не говорят вам в таких случаях, ну-ну, остуди свой пыл, ты не на работе?
1: Поначалу они так делали, но теперь они тоже начинают озираться вокруг. Став свидетелями того, как сила Божья бывает явлена в чьей-то жизни, люди изменяются. Все остальное просто перестает иметь значение. Всякие доктрины, учения осыпаются, как чешуя. Всякие условности отступают на задний план в ожидании того, что кто-то сейчас будет исцелен, кто-то получит помощь, в которой так нуждается. Мы разговариваем с людьми повсюду. Приходит слово «знание» для людей в торговых центрах типа Walmart.
0: Что вы имеете в виду под словом «знание»?
1: Слово «знание» приходит тогда, когда Бог сообщает вам что-то конкретное из жизни какого-то человека. Это может быть необходимо для его исцеления.
0: Дайте мне пример из реальной жизни, когда было дано слово «знание».
1: Хорошо, это было как раз в Walmart. Я пытался заговорить с девушкой, потому что знал, что этого хочет Бог. Я подошел и сказал, «Я не знаю, что все это значит, но Бог сейчас говорит вам, что то, через что вы сейчас проходите, сделает вас сильнее. Не беспокойтесь, он с вами. Он знает, каково вам сейчас, и он не оставит вас». Она начала плакать и рассказала мне свою историю. С ней была маленькая девочка. Сначала я сказал ей странную вещь. «Вам необходимо иметь больше этого». И при этом положил руку на голову ее дочери. Это звучало странно еще и потому, что не все считают, что иметь больше детей – благословение. Но она заплакала и сказала, «Мы только что расстались с мужем, и он подал на развод». А я сказал, «Правда, здорово, что Бог знает об этом, потому что Он послал меня сказать вам, что все будет хорошо». Я спросил, «Это ваша дочь?» Она сказала, «Да, ее зовут Вера». Значит, когда я положил руку на ее голову и сказал, «Вам надо больше этого», Бог тем самым говорил, «Тебе надо больше веры». Но я не знал, что девочку зовут Вера. Это как раз пример слова «знание». Это то, что ты никак не можешь знать, исходя из твоих естественных возможностей, но ты все-таки это знаешь.
0: Но обычно в церквях все происходит очень быстро. Бум-бум-бум. Коснулись их, и дело сделано. В результате большинство не

0: исцеляется.
1: Да. Дело не может считаться сделанным, если они не исцелились.
0: Тогда зачем это?
1: Именно в этом и состоит основное отличие нашего метода. Мы не бросаем людей, мы не успокаиваемся до тех пор, пока они не получат того, в чем нуждаются. Мы просто не отступаем. Мы очень настойчивы.
0: Если я правильно понял, Джон Лей, чьи записи вы используете, в свое время обучал людей, а затем в конце, скажем, 30-дневного курса, посылал их с заданием, давая имя конкретного больного. А что было потом? И что он им говорил?
1: Он им говорил, что вот, есть имя человека, который обратился за помощью. Вы пойдете в его дом и не вернетесь, пока он не исцелится.
0: И, наверное, многие не возвращались.
1: Нет, не многие. Большинство возвращалось, потому что, когда ты постоянно находишься в этом, видишь исцеление, твоя вера возрастает, ты начинаешь твердо верить. Возьмите хотя бы Шамбака, когда он был с Дейлом Алланом. Он получил служение исцеления, потому что постоянно был свидетелем чудес исцеления. Когда попадаешь в соответствующую обстановку, то получаешь это. У нас никто не может отсидеть на всех занятиях в течение 30 дней и остаться при этом при своих болячках. Мы даже думаем учредить особую премию в $500 тому, кто сумеет по окончании курса остаться без исцеления. Мы действительно выдадим ему эти $500. Уже в следующем месяце мы вводим это.
0: Мне нравится ваша активность. Иначе трудно описать вашу позицию. В противном случае, с течением времени, когда большинство тех, за кого ты молился, не исцелилось, ты начинаешь симулировать. Я знаю многих людей, которые симулируют исцеление.
1: В том-то все и дело. Это должно быть настоящим. Этот метод можно передавать. Один пастырь приехал из Ванкувера, пробыл 4 или 5 вечеров, вернулся к себе, результат такой же. Он сказал: «Я просто использую ваш метод. Не могу сказать о себе, что я любитель действовать по формулам, но он просто наблюдал за нами». Так же, как ученики наблюдали за Иисусом. А потом он поехал и начал делать все точно так же, и у него тоже заработало. Вы сказали, любите активность, но есть многие, кому это не по вкусу. Мы были в одной церкви. Меня попросили помолиться за девочку, у которой была эпилепсия. Мы изгнали этого беса. Девочка мгновенно исцелилась. Это кому-то не понравилось, и мне было сказано, что я не могу служить, и что мне следует срочно изменить свою манеру служения, чтобы соответствовать духу церкви.
0: Все то же самое произошло с Мессией, не так ли? Именно так реагировали на него религиозные лидеры. Это дух жив и поныне. Но я знаю, что есть нечто большее. Я знаю, что есть большая близость с Богом. Я знаю, что можно делать все то же, что делал Иисус. Я знаю, что можно исцелиться, и можно самому возлагать руки на больных. И прямо сейчас, в этот самый момент, невероятной силы присутствия Божье на этом месте восполнит ваши физические нужды. Туда, где была безнадежность, сверхъестественным образом придет надежда. Вы обязательно исцелитесь. Вы испытаете встречу с Господом. Вы драгоценны в Его глазах. Вы любимы им. Вы зеница ока Божьего. У вас есть назначение в жизни. Прямо сейчас происходит переживание Божьей любви. У кого-то только что исцелилась шея. Это происходит прямо сейчас.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на восьмую сессию «Как нести свой крест как героиня». Она соответствует последней, 14 главе книги. В предыдущей сессии мы прошли много глав. Извините, что не дала вам номера, но все они главы о мечах. Я хочу поговорить с вами вот о чем. Уильям Бут сказал, мы должны проснуться, а иначе наше место займет кто-то другой, понесет наш крест и, следовательно, заберет у нас венец. Понимаете, мы владеем крестом и венцом, но оба они, как и наш меч, невидимые. Они, видимо, не согласны тому, как выглядят, но люди могут сказать об эффекте их влияния на нашу жизнь. Поэтому нам необходимо знать, у нас действительно есть царская позиция власти. В послании к евреям 2:6-8 это описывается так. «Что значит человек, что ты помнишь его? Или сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его». Читая этот текст в контексте знания, что он об Иисусе, мы знаем, что на какое-то время он был ниже ангелов, потому что отверг свою божественную природу и стал сыном человеческим, отверг свои права и привилегии сына Божьего. Однако сейчас он уже не в той позиции. Он снова был увенчан славой и честью, и все покорено под ноги его. Мы во Христе. Вопрос тут не в половых различиях. Мы все во Христе. И во Христе мы посланники небес, живущие на земле. Нам необходимо понимать, что Иисус отказался, чтобы облечь нас. Вам незачем отказываться. Вам необходимо облечься в Его одежду праведности, и вам необходимо жить достойно доверия и посланничества небес. Итак, давайте поговорим об этом. На самом деле, я вернусь к основам ученичества. Иисус обращается к Своим ученикам в Евангелии от Матфея 16:24. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною». И как нам исполнить эту очень персональную директиву в жизни? Обратите внимание, тут сказано «возьми крест свой», то есть личный крест. Понимаете, мой крест — это не ваш крест. Ваш крест отличается от моего. Я следую за Иисусом. Мы обе следуем за одним и тем же. Но я отвергаю себя не так, как вы. Я буду отвергать себя в областях, которые отличаются от ваших. Но вот директива. Вы берете его, крест, и следуете за Христом. Итак, три элемента. Отвергнуть себя, взять крест. Один перевод говорит «неси», другой «подними», третий «возьми» и «следуй за ним». Так что значит нести свой крест? Я вам честно скажу, я поняла, что не знала ответа на этот вопрос. Раньше я уже упоминала о том, что люблю задавать вопросы. Люблю собирать информацию через социальные медиа. В ту самую ночь накануне Пасхи я упала в постель в 2 часа. Я убедилась в том, что все легли спать, что моя мама улеглась. Было 2 часа ночи. Только я опустила шторы и забралась в свою постель и уже начала засыпать, как Дух Святой задал мне вопрос. Он сказал, «Лиза, ты весь день говорила о кресте. Что значит нести свой крест?» Я была уставшей и потому сказала, «Это значит отвергнуть себя». Он сказал, «Нет». Отвергнуть себя значит отвергнуть себя. Это первый шаг. Но что значит нести свой крест? Я сказала, «Отказаться от моей воли и жертвовать». Он сказал, «Я не хочу твоей жертвы. Я хочу твоего послушания». Что значит нести свой крест? Я стала думать. Должно быть, ответ мне неизвестен, и, скорее всего, я не найду его в 2 часа ночи. Но ничто из этого не остановило вопросы.
Он начал говорить мне: «Где ты хранишь свой крест, Лиза? Как ты знаешь, что несешь его? Сколько он весит? Как ты знаешь, что оставила его дома?» Он задает мне эти вопросы. Я думаю о своей молитвенной комнате, я думаю о гараже, я думаю об этом месте перед входной дверью, но вдруг я села в кровати и сказала: «Хорошо, я не знаю». Что-то происходит, когда каждый из нас признает, что чего-то не знает. Бог говорит: «Отлично, я так рад, ты признала, что не знаешь ответа. Я помогу тебе найти его». Он сказал мне: «Пойди, возьми свой список». Я пошла и взяла этот список из 550 ответов, который написала на конверте. Я взглянула на список, и вот что должна вам сказать. У меня самый плохой в мире почерк. А это значит, что я его сама толком не могу разобрать. Я посмотрела на список и говорю: «Пока я все не забыла, надо переписать ответы». Я взяла список и стала переносить его в свой iPod. Я сплю со своим iPod'ом, потому что каждый раз перед сном я читаю. Я перенесла список в iPod, и когда дошла до последнего слова, то услышала голос Духа Святого: «Вот крест». Он сказал: «Все эти слова и больше — это крест». Все, что обеспечил крест — мир, любовь, радость, искупление, благодать, милость, безопасность, исцеление, всеоружие, прощение и остальное — все это и намного большее ты выносишь в свой мир. И делаешь это, следуя за мной. Он сказал: «Все, что я сделал в твоей жизни, это и есть крест». Богу не нужно, чтобы мы были распяты снова. Писание говорит, что мы уже были распяты со Христом. И тем не менее мы живем. Нам необходимо жить в полноте всего того, что крест обеспечил нам. Павел знал о том, как это выглядит, намного больше, чем я понимала. И вот как он написал это несение креста. Во втором послании Коринфянам 4:7 он говорит: «Мы носим это драгоценное послание о кресте в непрекрашенных глиняных сосудах наших обычных жизней. Крест, который я несу, — это все, что Иисус сделал для меня. Крест, который несете вы, — это все, что Он сделал для вас». Но дело не в нас только, но также и в том, что Он может сделать для других. Поэтому нам необходимо понимать, мы носим сокровища в наших земных сосудах. Вот что мы носим. Сокровища. И мы не уделяем его только тем, кто, по нашему мнению, достоин, или так, как, по нашему мнению, это должно происходить. Если вы сосуд, вы позволяете пить из него или изливаете из него воду. Нести свой крест — значит изливать живую воду в надломленный мир. Для этого в нашей обычной жизни у нас каждый день есть для этого возможности. Послание к Римлянам 12:1-2 в переводе послания гласит: «Поэтому вот что я хочу, чтобы вы делали с Божьей помощью. Брали свою каждодневную, обычную жизнь, сон, питание, хождение на работу, повседневные дела, и полагали перед Богом как жертву. Принятие того, что Бог делает для вас, это лучшее, что вы можете сделать для Него. Не приспосабливайтесь к своему обществу настолько, чтобы бездумно встраиваться в него. Вместо этого сосредоточьте свое внимание на Боге. Вы будете изменены изнутри. С готовностью распознавайте, чего Бог хочет от вас, и быстро реагируйте на это. Знаете, когда я смотрю на жизнь Иисуса, то прихожу к выводу, что никто не сделал больше чудес, чем Он. При этом Он не провел ни одного крусейда. Из церквей, в которых Он проповедовал, Его выгоняли. Нигде Он не проводил еженедельных служений. Во всем перечисленном нет ничего плохого. Но знаете что? Ничто из этого не относится к повседневной жизни. Возможно, вы не стоите за кафедрой, но уверена, что у вас есть повседневная, обычная жизнь. Что могло бы произойти, если бы каждый из нас стал принимать все, что Бог сделал для нас,
и стала говорить другим людям о том, что Он хочет сделать для них. Что если бы каждая из нас молилась и говорила: «Отец Небесный, пусть все, что я приобрела благодаря распятию Твоего Сына, имеет полное выражение в моей жизни и через нее. Сегодня я делаю выбор отвергнуть грех и свои прежние ограничения и следовать за Тобой, возвеличивая Тебя. Я считаю, что если мы будем молиться такими молитвами, этот мир начнет видеть Иисуса. Поэтому давайте идти в этом вместе. Вы согласны, что крест был выражением безусловной любви Бога к людям? Вы согласны, что многие миллионы по-прежнему ожидают услышать выражение этой любви? Что нам необходимо делать? Писание говорит, что Иисус проявлял любовь к людям через то, что кормил голодных, изгонял бесов, исцелял больных, противостоял религии и воскрешал мертвых. В Евангелии от Матфея 4:23 сказано: «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Давайте следовать Его примеру. Ну а что, если этого не происходит? Знаете что? Проповедь частичного Евангелия приводит к частичным результатам. Когда мы станем проповедовать полное Евангелие, мы начнем видеть Его полноту в нашей жизни. И когда мы начнем видеть Его в своих жизнях, оно будет реализовываться через них. А что насчет прощения? Думаем ли мы, что этот мир нуждается в прощении меньше, чем в день, когда Иисус умер на кресте? На самом деле, я считаю, что еще ни одно поколение не было так сковано виной, стыдом и страхом, как это. Поэтому нам необходимо нести людям крест прощения. А как мы это делаем? Так, как это делал Иисус. Евангелие от Матфея 9:2-8. «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сём, некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын человеческий». Как видите, Иисус сделал это как Сын человеческий, а не как Сын Божий. Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Если Иисус делал это как Сын человеческий, наполненный Духом Святым, насколько более можем это делать мы, как дочери Всевышнего Бога, сокрытые в Нем и молящиеся вместе? Я верю, что вы жаждете увидеть чудеса и знамения. Я верю, что по мере того, как прощение начнет течь, и мы будем безбоязненно и не смущаясь провозглашать свет и надежду, Бог будет с нами через чудеса и знамения. Поэтому давайте следовать за Ним, зная о том, что власть прощать и исцелять дана нам. Это мощно. Вы понимаете? Итак, если Бог с нами, Он тот же и желает проявить Свою силу на земле, то почему мы сомневаемся? Почему мы колеблемся? Почему останавливаемся? Мы защищаем Его репутацию? Или же защищаем свою? Верим ли мы в то, что Бог исцеляет на больших служениях, или же Он делает это и в обычных торговых центрах? В этом случае о вас не напишут в журналах, но Бог коснется страждущей души. Я знаю, что лично в моей жизни было много случаев, когда надо было сделать паузу, но я не делала ее. Сколько раз надо было коснуться кого-то, но я этого не сделала. Сколько раз Иисус говорил: «Следуй за мной вот сюда». А я отвечала: «Не могу, занята. Я иду в другом направлении». Но знаете что? Мы движемся вперед. И мы несем свой крест, так же, как и Слово.
Я сравнивала слово и крест с мечом. Я думаю, что если вы видите все эти вещи, вдруг крест становится инструментом освобождения людей. Крест становится инструментом их освобождения от обмана, плена и дает им способность правильно рассуждать, через что бы они ни проходили. В Евангелии от Марка 16:14 говорится, «Наконец, после своего воскресения, явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили». Могу я немного рассказать вам о тех, кто видел Иисуса после его воскресения? Какие люди первыми увидели Иисуса после того, как он воскрес? Это были женщины. А потом они привели к гробнице Петра и Иоанна. Но ученики сначала не поверили женщинам, не поверили они и Петру с Иоанном. Так что прежде, чем мы с вами увидим чудеса и знамения на земле, что, как я знаю, желание всех нас, нам надо разобраться с почвой наших сердец. Разобраться с сомнением, с неверием. Я думаю, что Иисус говорил им примерно так. «Вы что, серьезно обсуждаете это? Сидя за столом, я только что воскрес из мертвых, а вы спорите о том, правда ли это? Я же все время был с вами. Как вы можете такое делать?» Нам надо решить для себя, как мы будем называть Иисуса. Он царь царей и Господь господствующих, или просто хороший учитель? Если он просто хороший учитель, нам не следует ожидать чудес и знамений. Но если он сын живого Бога, если он действительно воскрес из мертвых, если он восседает на престоле, и ему дана вся власть и сила, тогда нам надо говорить, кто он есть. И не называть его просто хорошим учителем, ставя его в ряд с другими популярными ныне учителями и пророками. Мы говорим языком чудес Божьих, любым способом, каким он может быть услышан. Я слышала историю о жизни матери Терезы и рассказывала о том, как она... Вначале она ухаживала за умирающими людьми, но потом Бог сказал, «Я хочу, чтобы ты служила прокаженным и утешала их». Она ответила, только не прокаженные, я не могу». Но как только она сказала, «Хорошо, Боже, я пойду к прокаженным. Если даже заражусь, я сделаю все, я пойду». И знаете, как только в своем сердце она решила, что будет касаться их, начались исцеления от проказы, и она перестала распространяться. Я думаю о том, как часто мы не движемся вперед из-за того, что отказываемся касаться людей, совершать дела веры, дела послушания. «Хорошо, Боже, я сделаю это. Мне непонятно, но я просто буду доверять Тебе». Иисус касался больных. Он позволял людям касаться себя. В книге Деяний 5:12-42 сказано, «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом, и всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Иисус не просто хороший учитель. Он помазанник. И опять-таки, это я говорила на протяжении всей этой серии. Наше имя — христиане, что значит «помазанники». Нам необходимо проповедовать Иисуса, помазанника, и понимать, что в Нем мы тоже помазанники. Помазание получают не на служении. Вы уже помазаны в Нем, потому что вы во Христе, а Он помазанник. Не позволяйте людям ограничивать то, что Бог дал вам даром. Не отходите от этого. Писание говорит, «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса». Чудеса и знамения были для них обычным делом. Но у нас есть люди, которые никогда не видели ни чуда, ни знамения. И они хотят знать, хочет ли Бог что-то сделать. Они говорят, «Боже, дай мне знамение». Я вам скажу, крест — это знамение, а вы — Божье чудо. А мир наблюдает и ждет, чтобы вы несли ему истину Евангелия и несли свой крест как героиня. 2, 4, Павел говорит в первом послании Коринфянам 2:4-5, «И слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости». Можно я остановлюсь на этом?
Мы живем во времена самых ярких проповедников из всех, кого я слышала. Даже не могу вам сказать, как часто я удивляюсь их убедительности, их мудрости, их умению и таланту проповедовать. Но Павел сказал, «Я полагаюсь не на это». Он сказал, «Но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Мы слишком долго уповали на мудрость мужчин, мудрость женщин, но нам необходимо уповать на силу Божью. Если проповедовать Евангелие без силы, как я уже говорила, силы не будет. Если проповедовать половину Евангелия, будут половинчатые результаты. Если на основании Евангелия делать свои выводы, едва ли вообще что-то будет. Нам необходимо проповедовать полное Евангелие. В 10 главе послания к евреям сказано, «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Я вижу приближение этого дня. Суть не в «я должна ходить в церковь», а в «я вижу приближение этого дня». И вам необходимо быть рядом с братьями и сестрами с мечами. Вам надо закаляться и тренироваться, потому что наступает день, и он не так далек, когда вам надо будет вступить в битву. Мне очень понравилось мое исследование о мечах. Конечно, я изучила всю Библию, пользуясь своей классной программой «Логос», и изучила все места, где есть слово «меч». В 10 главе книги Захарии я нашла что-то ободряющее. Пророк говорит, «Придите домой, исполненные надежды пленники. В этот самый день я провозглашаю награду. Все, что вы потеряли, вернется к вам вдвойне. Теперь Иуда — оружие мое». Иуда — это хвала. «Я натяну лук и вложу в него Ефрема, словно стрелу. Я разбужу сынов твоих, о Сион, чтобы они противостали сынам твоим, о Греция. С этого времени люди — мои мечи». Как это потрясающе! Бог говорит, что вы — меч в его руке. Вместе с лошадьми и колесницами. Вы — меч. Вы — продолжение руки Божьей. Вы — свет. Вы — рука, которая касается тех, кого никто не касался. Вы — меч в руке Божьей. Иисус есть Слово, которое Отец облёк в плоть. Мы живем для того, чтобы Слово Иисуса воплотилось в нашей жизни. Слово Божье — меч духовный. И, будучи телом Его, мы становимся живыми мечами. В 103-м псалме говорится, «Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий». Мы пылающие мечи, которые провозглашают путь Бога и освещаем дорогу. Мы несем теплоту другим и позволяем этому пламени очищать и выковывать нас, чтобы мы всегда были лезвием меча, обновляемым в присутствии Божьем. Необходимо понимать, знаете ли вы, что крест дал вам позицию не быть жертвой, не кричать и плакать. Крест дал вам позицию героини. Несите его с надеждой в сердце, с верой в невозможное, с любовью к людям. У учеников даже не было времени и возможности записать все, что сделал Иисус. В Евангелии от Иоанна 21:25 сказано, «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». У меня насчет этого есть теория. Возможно, что-то из этого сюрприз для нас. Возможно, что-то из этого то, что мы сделаем, и что будет записано для следующего поколения. Итак, что будет записано о нас?
о каких чудесах и знамениях следующее поколение скажет. Многое и другое сделало прошлое поколение, но если говорить об этом подробно, то и мощный компьютер едва ли вместит это. В вашем будущем чудеса, знамения, предназначение и надежда. Итак, слушайте Духа Святого. Помните о том, что крест обеспечил для вас. И несите его в свой повседневный, обычный мир, ожидая необычного, потому что Бог сделал вас не целью для врага. Он избрал вас быть героиней. Еще до того, как враг нацелился на вас, как на врага, Бог избрал вас быть его дочерью. Пусть это согревает ваше сердце. Поднимитесь в силе и несите свой крест как героиня.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Перемирие закончилось, США и Иран вновь обмениваются ударами. Между тем, президент Трамп заявляет, что Хамас согласился разоружиться в Газе. Но достаточно ли этого для Израиля? Также анализ Джонатана Конрикуса о том, что может произойти далее. И еще мнение бывшего мусульманина иранского происхождения о том, что на самом деле думают и на что надеются многие жители Ирана. И советы от Синди Джейкобс из организации Generals International о том, как молиться за Ближний Восток. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим». Я Крис Митчелл и я Пол Петит. Пока идет война с Ираном, президент Трамп усиливает давление на Израиль, объявив о заключении исторического соглашения о разоружении Хамаса. США заявляют, что это предотвратит повторение событий 7 октября, однако израильтяне не столь оптимистичны. Последние новости с Ближнего Востока.
1: Президент Дональд Трамп предупреждает Израиль, чтобы тот не срывал план по восстановлению Газы. Сегодня Совет мира достиг соглашения о полном разоружении Хамаса и всех других вооруженных группировок в Газе. Это грандиозный шаг на пути к прочному миру и безопасности, написал Трамп в Truth Social. Трамп будет очень разочарован, если Израиль заблокирует следующий этап программы, которую ранее принял. Это предложение последовало за тем, как Хамас одобрил план разоружения, предложенный для него США. Согласно нему, Хамас и другие группировки в течение 8 месяцев обязаны сдать оружие Палестинскому технократическому комитету, который заменит Хамас в качестве органа власти в Газе. План также предусматривает уничтожение туннелей, складов оружия и оружейных заводов. Причем каждый этап будет подвергаться независимой проверке перед переходом к следующему. По мере продвижения процесса разоружения, Цахал будет поэтапно выводить свои войска из Газы, а за безопасность будут отвечать международные стабилизационные силы и новые палестинские полицейские подразделения. Один из высокопоставленных чиновников заявил: «Мы все это время сотрудничали с Израилем. Они скептически относятся к тому, что Хамас разоружится. Но мало что могут сделать, кроме как ждать, пока это произойдет. Израиль требует полного разоружения Хамаса, включая вывоз оружия, и полную демилитаризацию Газы в качестве предварительного условия для любого процесса вывода войск». КСИР заявляет, что в среду нанес удары по американским военным базам в Иордании и Кувейте, а в четверг еще один удар по Кувейту, по ангарам для истребителей, системам спутниковой связи и складам с оборудованием. Официальные лица США не подтвердили эти заявления. В четверг США и Иран продолжали обмениваться ракетными ударами. Коммерческое судоходство через Ормузский пролив практически остановлено. На юге Ливана, всего в 5 милях от Галилеи, Цахал уничтожил с помощью 700 тонн взрывчатки огромную систему туннелей Хизбаллы, прорытую на иранские средства и оснащенную электричеством, водоснабжением и полноценной медицинской операционной. Она служила командным центром Хизбаллы и площадкой для запуска противотанковых ракет и ударных дронов, нацеленных на север Израиля. Джули Стал, новости CBN и Иерусалим.
0: Далее в программе. Что дальше? Экс-пресс-секретарь Цахала Джонатан Конрикус о развитии конфликта. В связи с возобновлением войны с Ираном непонятно, чего ждать дальше. Подполковник в отставке Джонатан Конрикус, бывший пресс-секретарь Цахала, сейчас он старший научный сотрудник Фонда защиты демократии. Вот его точка зрения о том, как угроза со стороны Ирана формирует обстановку на Ближнем Востоке. Джонатан, спасибо, что присоединились к нам.
2: Спасибо вам.
0: Вокруг ходит масса слухов. Сообщение, что у нас заканчиваются боеприпасы, заявление об обострении угроз со стороны Ирана. Кому верить в этой ситуации? Во-первых, нужно понимать, что сейчас ведется активная информационная кампания. Война, направленная против США и, в частности, против президента Трампа. Зачастую они получают бесплатную рекламу в западных СМИ. Сообщения, распространяемые Ираном, копируются и вставляются в американские новости. Американские СМИ усиливают вражескую пропаганду, что весьма удивительно. Я пытался найти подобные примеры в предыдущей истории США, но не смог найти ни одного случая, когда бы американские СМИ передавали нацистскую пропаганду или советскую пропаганду. Это неслыханно. Они угрожают дальнейшей эскалации военных действий. Как это может выглядеть со стороны Ирана? Давайте рассмотрим, какие инструменты остались в арсенале иранского режима. У них по-прежнему есть определенный контроль над хуситами в Йемене. Они могут использовать его и создавать препятствия для судоходства. У них есть несколько иранских марионеток в Ираке. У них по-прежнему есть влиятельные союзники, во-первых. Это Россия, Китай и в определенной степени Пакистан и Северная Корея. У всех этих стран есть связи и обязательства перед иранским режимом. Иран может задействовать остатки своих ресурсов для поддержки террористических организаций и спящих ячеек на Западе. И, наконец, они могли бы возобновить обстрелы Израиля. Это не входит в длинный список, который я только что привел. Почему так? Потому что они знают, что это не окупится, и Израиль ответит. Вернемся к Йемену. Прямо сейчас хуситы обстреливают там саудовские суда. Как это может повлиять на перемирие? Действия Ирана сейчас вынуждают саудовцев занять твердую позицию. Они понимают, что сталкиваются с нападениями со стороны самого Ирана, а также со все более частыми нападениями хуситов на юго-востоке страны. Однако за нападениями хуситов стоит иранский кукловод, который держит их в своих руках и подстрекает к насилию. Трамп рассматривает возможность оказания помощи Саудовской Аравии в обогащении урана. Но есть одно «но». Присоединяясь к соглашениям Авраама, наследный принц Салман заявил, что не пойдет на это, пока не будет проложена четкая дорога к созданию палестинского государства. Как вы думаете, это действительно произойдет? Сомневаюсь, что у саудовцев хватит мудрости пойти на это сейчас. Хотя вся палестинская проблема для них – это в основном пустые слова и показное выступление перед арабами. Не думаю, что саудовцы действительно заботятся о так называемых палестинцах. Присоединение к соглашениям Авраама имеет геополитический смысл – быть сильным, реальным союзником США и нормализовать отношения с Израилем. Саудовцы могут от этого многое выиграть. Трамп заинтересован в продаже Турции истребителей F-35, но они не выполнили требования. Поэтому мы притормозили. Фонд защиты демократии тщательно изучил ситуацию в Турции. Мы видим страну, которая открыто поддерживает, финансирует, обеспечивает и покрывает организацию «Хамас», признанную США террористической организацией. Союзнику Соединенных Штатов Америки так вести себя не должно. Лидер Сирии теперь заявляет, что, возможно, хочет заключить соглашение с Израилем. Вы были удивлены, когда услышали об этом? Я с большой осторожностью отношусь ко всему, что исходит от Аль-Джалани или Ахмеда Ашара. Им придется доказать свои слова конкретными действиями. Последний вопрос. Если посмотреть на ситуацию в целом, есть ли что-то, что вас больше всего удивило с начала войны? Насколько слаб Иран и его режим? То, каким мыльным пузырем он оказался. Меня не удивила их жестокость по отношению к собственному народу и то, как они набросились на других арабов. Меня удивило, насколько они оказались уязвимыми и беззащитными. Джонатан Конрикус очень глубоко анализирует ситуацию на Ближнем Востоке. Есть ли у вас еще какие-то мысли по этому поводу? Да, мне показалось очень интересным его сравнение с тем, как бы выглядела ситуация во время Второй мировой войны, если бы у нацистов была такая же пропагандистская машина, какая сейчас есть у Хамаса. Но он также отметил, что США действуют очень умно, стараясь держать Россию на расстоянии и не допускать вмешательства Китая. Да-да, пропаганда – ключевой момент как в событиях Второй мировой, так и в том, что происходит на данный момент. Смотришь в телефон и видишь: о, вот новость, о, Аль-Джазира, они рупор мусульманского братства. Но при этом их информация совпадает со всеми остальными новостными каналами. Когда смотришь NBC, Fox или что-то еще, нужно быть очень осторожным. Повторюсь, если бы у нацистов во время Второй мировой войны был такой доступ, все сложилось бы совсем по-другому. Кстати, его удивило, что иранский режим на поверку оказался бумажным тигром. Думаю, именно это мы слышим от людей внутри Ирана. Они хвастаются, в своей риторике действительно высказывают очень жесткую позицию, но у них нет населения, которое бы их поддерживало. Думаю, что сейчас они находятся на грани, но все равно продолжают громкие заявления. Еще один момент в интервью Турция. Она, похоже, сейчас еще один враг, с которым сталкивается Израиль и, возможно, Запад после Ирана. Думаю, с этим предложением о поставке им истребителей F-35 будет куча проблем. Очевидно, что это не в интересах Израиля, поэтому от этого шага немного отступили. Но да, теперь они стали полноценным игроком на этой арене. Конрикус обладает огромным опытом. Я знаю его уже лет 10. Раньше он был пресс-секретарем Цахала. В своих выступлениях он демонстрирует глубокое понимание ситуации и аналитический подход. И сейчас он повсюду в СМИ. Да, его можно увидеть в шоу Пирса Моргана и во многих других передачах. Его конек – военная стратегия. А для наших зрителей на YouTube у нас есть расширенное интервью с Джонатаном Конрикусом из Фонда защиты демократии. В нем мы уделяем особое внимание антисемитизму и продолжающимся обвинениям в геноциде в Газе. Далее в программе «Особенный взгляд Рамина Парсы на надежды иранского народа и подпольную церковь». Я в нашей студии вместе с Рамином Парса. Добро пожаловать к нам в передачу. Для тех, кто, возможно, еще не знаком с тобой или не слышал твою историю, расскажи о себе. Я родился и вырос в Иране как мусульманин-шиит, и всю мою жизнь исламский режим внушал мне ненависть к евреям, Израилю, христианам, Америке. Каждое утро в школе нам велели кричать «Смерть Америке! Смерть Израилю!» после того, как зачитывали Коран. Вот такой была наша жизнь. Пропаганда против Израиля, против Америки. Израиль они называли малым сатаной, а Америку великим сатаной. Они демонизировали Израиль. Когда мне было 19 лет, Господь Иешуа вошел в мое сердце. Иисус изменил мою жизнь. Он дал мне новое сердце и вложил в него любовь к Израилю, Америке, христианам, к евреям. Моя жизнь изменилась. С тех пор я постоянно говорю в защиту Израиля, Америки, христианам.

евреев в Иране есть целое движение. Миллионы людей видят всю уродливость ислама и принимают другую веру. Миллионы становятся верующими. В Иране самая быстро растущая

0: Иранский народ отвергает ислам. Это первая страна за 1400 лет исламских завоеваний, которая фактически отвергает ислам. И, на мой взгляд, Иран станет христианским. В Иране 75 тысяч мечетей. 50 тысяч из них закрыты из-за отсутствия посетителей, а в те, что открыты, ходит лишь горстка пожилых людей, которым нечем заняться. Ислам в Иране умирает, и это предупреждение Европе. Пора проснуться, поскольку в Европе происходит обратное. Там покупают церкви и превращают их в мечети. Там перекрывают улицы для проведения исламских молитв, а самым распространенным именем в Англии является Мухаммед. В Иране все наоборот. Люди меняют свои исламские имена на персидские. Только Бог мог сделать так, чтобы Иран так изменился. Ни одна армия не смогла бы добиться того, что иранский народ отвергает ислам. Они хотят ориентироваться на Запад. Они хотят быть свободной страной. Они хотят дружить с Израилем и Америкой. Вот чего хочет иранский народ. А единственным препятствием является иранский режим, который нам необходимо искоренить. Как бы вы могли описать ситуацию с церковью в Иране? Церковь ведет активную деятельность, несмотря на все преследования. Несколько дней назад иранские власти закрыли единственную действующую церковь — Собор Святого Петра. Они закрыли множество церквей. Ассамблея Божьей, пресвитерианские — они закрыли все. Одно историческое церковное здание сносили бульдозером в 2 часа ночи. Это произошло после протестов, поскольку режим, то есть демонические силы, действующие там, считают церковь угрозой для себя. Несмотря на это, церковь растет очень быстро, хотя и подпольно. Миллионы людей становятся верующими. Соседи рассказывают соседям, друзья друзьям, таксисты делятся вестью со своими пассажирами или наоборот. Слово Божье распространяется. Царство Божье расширяется в Иране. Недавно я был на встрече в Америке. Там присутствовал Майк Помпео, бывший министр иностранных дел и госсекретарь. И он сказал, что когда он возглавлял ЦРУ, они проверяли, какие приложения скачиваются в той или иной стране, и самым скачиваемым приложением оказалась Библия, которую скачивали в Иране. Это он сказал дословно. И я убедился, потому что миллионы иранцев отказываются от ислама. Они становятся верующими в Иисуса, и в ближайшем будущем Иран станет христианской страной. Последний вопрос, Рамин. Как именно людям на Западе и во всем мире молиться за церковь Ирана? Молитесь о том, чтобы они обрели силу, о защите подпольных церквей, чтобы они оставались стойкими, чтобы они продолжали проповедовать Евангелие, делиться Словом Божьим с окружающими. Молитесь о защите от режима. Молитесь о том, чтобы этот режим пал. Когда режим падет, тогда группы из Америки и Израиля смогут беспрепятственно приезжать в Иран. Да, Рамин Парса, большое спасибо за то, что позволили нам заглянуть за кулисы жизни в Иране. Пожалуйста, большое спасибо. Далее в программе Синди Джейкобс из организации Generals International делится актуальным посланием о том, как верующие могут молиться в этот переломный момент. В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью. На фоне войн и военных слухов многие задаются вопросом, на каком этапе хронологии конца времен мы находимся. Синди Джейкобс из Generals International поделилась своими мыслями о Божьих планах в отношении Ближнего Востока и о том, как верующие могут молиться в этот переломный момент. Синди Джейкобс, соучредительница Generals International. Спасибо, что присоединились. Как вы оцениваете текущую ситуацию на Ближнем Востоке и о чем следует молиться сейчас?
1: На Ближнем Востоке мы имеем дело с древними духами, в частности, с князем царства Персидского, который контролировал обширные территории. И мы обязаны помнить, именно здесь все началось. поэтому враг не хочет.

0: хочет сдавать эту территорию и будет сражаться. Не все ясно на данный момент. Идет великая битва за то, что должно произойти в Иране. Слово Божье в Иеремии 49 гласит: «Я установлю престол мой в Эламе», то есть в Иране, в южной части Ирана. И нам нужно понять, если люди и не хотят смены режима, то, согласно Слову Господню, Бог хочет сменить его. Битва идет именно за это. И я верю, что Иран — это ключ. И как только ситуация там изменится, изменится весь Ближний Восток. Бог хочет этого, и я вижу, что Господь приводит все в соответствие. Я думаю, мы уже говорили ранее о дороге из 19 главы Исаии. Слово Божье должно исполниться, и оно исполняется. Я молилась. Как раз сегодня утром я ходатайствовала об этом. И Господь продолжает говорить, что ситуация может измениться в любом направлении. И если смены режима не произойдет, то в страну войдут мощные силы из Ирака. И каждый захочет получить свой кусок пирога. Каждый захочет править в Иране. Поэтому мы должны прямо сейчас молиться, чтобы баланс склонился в нужную сторону. Воля Божья заключается в том, чтобы нынешний режим исчез. И когда я молилась, то почувствовала, как Святой Дух говорит: «Я дам вам планы, я дам вам военные стратегии». И я чувствую, что Господь хочет дать нам, жителям США, предупреждение. Если мы не встанем на сторону Израиля, нас самих ждут мрачные времена, когда насилие будет становиться все больше и больше. И даже то, что мы видим в Нью-Йорке, я каждый день молюсь за Мамдани, за его спасение. Но это как лакмусовая бумажка. Нью-Йорк — это лакмусовая бумажка того, что происходит в Америке. Сейчас идет борьба за то, что хочет совершить Бог. Его воля будет исполнена. Но будет ли она исполнена при нашей жизни? В этом-то все и дело. Я помню, как пророки, наша группа ACPE, пророчествовала. Мы предсказали три вещи на этот год. Во-первых, что Мадуро уйдет. Мы предсказали это в ноябре. Я говорила об этом еще раньше. Мое предсказание набрало 1 000 000 просмотров. Мадуро, тебе лучше уйти, если ты не уйдешь сейчас, тебе придется очень плохо. Нужно было отречься, чего он не сделал. Второе касалось Колумбии. В Колумбии только что прошли замечательные выборы, и страна стала консервативной. А третье — Куба. И мы увидим, как то же самое произойдет на Кубе. Хочу сказать о Ближнем Востоке. Бог восстанавливает библейский порядок, и против этого идет великая борьба. Но Бог хочет вернуть Иудею и Самарию к библейскому порядку. Бог хочет вернуть все эти народы, и Иран — это сюрприз. Как вы знаете, там жили Эсфири и Даниил, эти невероятные личности. Если нам удастся изменить ситуацию, а нам это удастся, то произойдет ли это сейчас? Если нам удастся добиться этого поворота, то мы увидим грандиозное действие Бога. Страна за страной на Ближнем Востоке. И, конечно же, ключевую роль играет Египет. Следите за Египтом. В Египте произойдут изменения в пользу свободы христианства. Господь просто положит на сердце лидеров Египта обеспечить большую религиозную свободу. Следите и увидите, как в новостях появится информация о том, что Египет делает невероятный прорыв. И признаком этого станет то, что они изменят удостоверение личности. В них не будет указано, христианин или мусульманин, а людям позволят самим выбирать свою религию.
1: Это слово невероятно обнадеживает и в то же время заставляет задуматься. Большое спасибо. Еще один вопрос. Если все это происходит, особенно в отношении Ирана, как нам следует молиться за президента Трампа и премьер-министра Беньямина Нетаньяху?
0: Прекрасный вопрос. У них были очень хорошие отношения. Я смотрела похороны сенатора Линдси Грэма, и премьер-министр Израиля присутствовал там. Но внутри правительства США есть силы, которые не хотят поддерживать Израиль. И поэтому сейчас идет невероятная борьба, царит напряженность. Нам нужно молиться за тех, чьи сердца не обращены к Израилю, кто считает, что Израиль — это обычная страна, просто одна из многих. Молитесь о том, чтобы Бог обратился.

0: многих. Молитесь о том, чтобы Бог обратил сердца всех членов администрации к Израилю.
1: Да. Синди Джейкобс, большое спасибо за ваши мысли и взгляд на то, как следует молиться в такое время, как сейчас.
0: Спасибо большое.
1: Что ж, это, безусловно, побуждает к молитве. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нами в соцсетях и получать доступ к материалам CBN через наши новости и другие приложения. И продолжайте молиться о мудрости для наших лидеров. Молитесь также за Израиль и за мир для Иерусалима. С вами был Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды я говорю до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи. Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan. Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной семейной паре, они долго спорили, кто должен делать кофе по утрам. Муж был убежден, что это обязанности жены, но она не была согласна. После жарких споров жена наконец сказала: «Я могу доказать на основе Библии, что мужчина должен варить кофе по утрам». Муж спросил: «О чем ты говоришь?» «В Писании ничего не говорится о приготовлении кофе». Жена ответила: «Сказано». Она открыла Библию и указала на послание к евреям, что по-английски звучит «он варит». Сегодня я хочу поговорить с вами о величественной жизни. Мы не были сотворены для маленьких целей, маленьких мечтаний и влияния. Бог сотворил нас для полноты жизни. Независимо от того, на каком вы уровне, вы не должны там оставаться. Бог — это Бог умножения. Он приготовил для вас что-то великое. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была большой, то начните со своего мышления. Иисус сказал: «Вы не можете влить новое вино в старые мехи». Мехи для вина делались из кожи. Со временем они становились жесткими и не могли больше растягиваться. Если в них вливали молодое вино, то они рвались. Иисус говорил, что вы не можете жить новой жизнью со старым мышлением. Вам нельзя думать, что вы многого достигли, многое успели, что у вас больше не будет прорывов. Ограниченное мышление приведет к ограниченной жизни. Избавьтесь от старых мехов. Думайте о большем. Верьте в большее. Ожидайте большего. У вас много возможностей. В вас заложены семена величия. В вас есть неиспользованный потенциал. Одно из самых больших наших сражений – это битва с удовлетворенностью. Вы всем довольны. Возможно, вы не идете назад, но враг сделает все, чтобы вы не шли вперед. Его цель – заставить вас остановиться там, где вы есть. Он будет говорить: «Вы не сможете купить дом, который хотите». Просто примите это. Вы никогда не выздоровеете. Вы видели результаты обследований? Вы никогда не встретите нужного человека. Столько времени прошло. Лучше уже не будет. Не верьте этой лжи. Он сражался бы дальше, но Бог приготовил вам в будущем что-то лучшее. Может, вы не видите этого, но одно прикосновение Божьей благодати может поднять вас на новый уровень. Во втором послании к Коринфянам 6 Павел сказал: «Я хочу, чтобы вы вошли во всю полноту жизни. Ваша ограниченность внутри вас. Ваша жизнь не маленькая, просто вы живете, как если бы это было так». Бог мечтает, чтобы мы жили открытой и широкой жизнью. Но несмотря на Божьи планы, если у нас будет ограниченное мышление, мы будем жить мелкой жизнью. Легко застрять в колее, уходить на работу и приходить домой, заниматься жизненной рутиной и не ожидать ничего лучшего, не высвобождать свою веру и думать, что это предел. По сравнению с Божьими планами, мы живем слишком мелко. Вам надо постоянно поддерживать свою веру, дары и желание к жизни. Вы еще не видели своих лучших дней. Бог приготовил вам широкую жизнь и намного больше той, которой вы живете. На каком бы вы уровне ни находились, не задерживайтесь на нем. Он может казаться вам большим, вы благословлены, вы довольны, но в Божьих глазах это совсем немного. Он открывает перед вами новые горизонты, новые мечты, таланты, возможности. В Библии сказано: «Путь праведного становится все ярче». Бог хочет, чтобы наша жизнь становилась ярче. Больше влияния, больше возможностей, больше ресурсов. Вы чувствуете, что застряли, и вы не знаете, как это может измениться. Сегодня новый день. Скоро все изменится вам во благо. Если вы пробудите свои мечты, будете ожидать Божьей благодати, то войдете в большую жизнь и новый уровень своей судьбы. Много лет я думал, что у меня большая жизнь.

Я был счастлив. Прекрасная жена, хорошая работа. Мне нравилось работать за кулисами в церкви Лейквуд. Я не думал, что может быть лучше. Но когда мой папа отошел к Господу, и я стал пастором, то Бог начал открывать новые двери и высвобождать во мне таланты, о которых я не подозревал. Он помог мне написать книги, дал нам бывший компакт-центр. Он повел меня туда, куда я и не мечтал. Оглядываясь назад, я понимаю, то, что казалось мне большим, на самом деле не было таким. Божье представление о большом отличается от нашего. Вы видели благословение Божие в прошлом, но приготовьтесь, вы еще ничего не видели. То, куда Бог поведет вас, двери, которые Он откроет, люди, которых вы повстречаете, повышения, прорывы и влияние превзойдут все, что вы представляли. Бог приготовил вам большую жизнь. Я призываю вас не жить мелким мышлением, не мечтать о малом, если вы знаете, что Бог сотворил вас для большего. Вы скажете: «Джоэл, все хорошо, мне не на что жаловаться, я на пике успеха, у меня хорошая работа, это нормально». Мы должны быть благодарными и довольными. Я говорю о том, что не надо застревать на этом. Не позволяйте этому укорениться в вашем разуме. Если мы долгое время живем в посредственности, то это станет нашей нормой. Когда вы живете в нужде, трудностях, зависимости, то это может укорениться, и вы будете думать, что это норма. Мы адаптируемся к своему окружению. Если вы возьмете рыбу, которая должна вырасти до больших размеров, и поместите ее в маленький аквариум, то она никогда не станет той, какой должна быть. Не потому, что с рыбой что-то не так, но из-за маленького пространства. Может, вы находитесь в ограниченной среде прямо сейчас. Вы ничего не можете с этим поделать. Ключ в том, чтобы не позволить среде проникнуть в вас. Не позволяйте посредственности стать нормой. Вы находитесь там, но это не то, кто вы есть. Вы дитя Всевышнего Бога. Творец Вселенной вдохнул в вас жизнь. Пусть эти слова войдут в ваш дух. Широкая, пространная жизнь. Это означает свободу от зависимости и плохих привычек. Это когда вы счастливы, здоровы и целостны. Это жизнь с избытком, более чем достаточно, переполненная жизнь. Враг хочет, чтобы вы остановились, а Бог хочет увеличить вас. Прорвитесь в своем мышлении, будьте открыты для новых возможностей. В Писании сказано, что Петр ловил рыбу всю ночь. Утром Иисус пришел к нему с просьбой одолжить его лодку, чтобы учить людей на берегу. После этого он хотел заплатить Петру за использование лодки. Иисус сказал: «Отплыви на глубину и забрось сети». Сети — это множественное число. Петр все рассчитал. «Но Иисус, мы рыбачили всю ночь и ничего не поймали. Утро — не лучшее время для рыбалки. Оправдание за оправданием». Но в последний момент Петр решил сделать по слову. В Писании сказано, что отплыв, Петр забросил сеть. Это единственное число. Другими словами, Иисус сказал: «Петр, у меня есть для тебя обильная жизнь». Но Петр думал: «Со мной такого не случится. Там нет рыбы. У меня не бывает прорывов». Но отплыв, он забросил сеть и поймал столько рыбы, что сеть начала рваться. Как и Петру, Бог говорит нам: «Я хочу, чтобы ты жил большой жизнью, изобильной, наполненной, достигая нового уровня. Я хочу повести тебя туда, где ты не был, дать тебе влияние, благодать, успех, которого ты еще не видел. Но есть условия. Вы должны забросить сети. Пустите это в свой разум. Невозможно верить в маленькое и надеяться, что вы будете жить в полноте жизни. Если вы забросите только одну сеть, Бог, дай мне выжить, помоги пережить этот месяц, научи меня жить с этой зависимостью, дай удержаться там, где я есть, то вы упустите полноту Божью. Почему бы вам не забросить сети? Скажите: «Бог, я соглашаюсь с тобой.
Я верю, что ты приготовил мне большое

богатую и обильную жизнь. Я верю, что вся моя семья будет служить тебе. Я верю, что выберусь из долгов и стану благословением для других. Смогу основать бизнес, построить приют, встретить человека своей мечты. Если вы начнете забрасывать сети, то Бог откроет двери, которые вы не смогли бы открыть, приведет к вам нужных людей, поведет вас туда, куда вы не мечтали. Часто мы разрешаем нашему воспитанию и полученным примерам устанавливать пределы для нашей жизни. Если у наших родителей была зависимость и плохие привычки, если они жили в нужде и посредственности, то мы думаем, что нас ждет та же участь. Люди говорили мне: «Джоэл, я достиг того же, что и мои родители. Я совершил то же, что мои предки. Я неплохо справляюсь». Наш Бог — Бог прогресса. Он хочет, чтобы каждое поколение достигало большего. Ваши родители и родственники заложили основание, но вы не должны останавливаться на этом, но строить на этом основании. Это не место для отдыха, это ступенька, по которой вы подниметесь выше. Стартовая площадка, чтобы отправиться дальше. Не привыкайте к этому. В детстве вы были посредственны, но Бог определил вам быть тем, кто все изменит. Возможно, в вашей семье никто не успевал в школе. Станьте тем, кто получает хорошие отметки. Если никто из них не учился в институте, то будьте первым, кто поступит туда. Возможно, они не жили в хорошем доме. Они смирились с тем, что у них есть. Но не останавливайтесь на этом. У вас больше возможностей и больше мудрости. Вам доступно больше. Ваши родственники забрасывали только одну сеть, но вы можете забросить сети, мечтать о большем, верить в большее, жить большой жизнью и делать шаги веры. Вам надо расти и учиться. Вас ожидает большая жизнь. Я видел фильм об одном воре, который был очень умным. Он удивительно планировал свои ограбления, использовал невероятные стратегии. Он грабил дома 21 год и не был пойман. Он никого никогда не ранил, он воровал, когда людей не было дома. Полиция была в недоумении. Они привлекали лучших детективов, но так и не смогли поймать его. Через 21 год его все-таки поймали. Он не был похож на вора. Он выглядел как обычный бизнесмен. Полиция была удивлена. Они спросили: почему с вашим талантом, умением и опытом вы выбрали преступную жизнь? Я не забуду его ответа. Это все, чему я был научен. Он рассказал, что вырос в плохой семье, что вся его родня занималась тем же. В чем была его проблема? Он вырос в ограниченной среде. Он позволил этому проникнуть в него. В детстве он видел нездоровые примеры и поэтому решил, что у него такая же судьба. С ним было что-то не так, как с той рыбой в аквариуме. У него был интеллект и талант. У Бога были для него большие планы, но из-за ограниченности мышления он жил мелкой жизнью. Не позволяйте, чтобы ваше воспитание и окружение заставило вас оставаться на месте. Избавьтесь от старых мехов. Я бы сказал этому человеку: если ты воровал 21 год и обманывал лучшие умы, то почему бы тебе не основать собственный бизнес, закончить университет, помочь предприятиям выработать стратегии роста? Используй свои дары для созидания. Один молодой человек сказал, что умел только продавать наркотики. Он вырос в плохом районе, забросил школу, его родители не занимались им. Все было против него. Он сказал: «Джоэл, мне не нравится заниматься этим. Я знаю, что это неправильно, но у меня нет специальности. Я умею зарабатывать только этим». Я сказал: «Ты недооцениваешь себя. Ты умнее, чем думаешь». Подумай, если ты можешь продавать наркотики, значит, ты знаешь, что такое маркетинг. Ты знаешь, как продать свой товар. Это реклама. Ты держишь наркомана на крючке. Это сервисное обслуживание. Ты знаешь, кому продавать, а кому нет.
Это административное решение. Если ты можешь продавать наркотики, то сможешь продавать акции, сможешь продавать медицинское оборудование или электротовары. Бог приготовил для вас большую жизнь. У Него есть для вас цель и предназначение. Он вложил в вас дары и таланты. Он приготовил правильных людей и правильные возможности. Вот ключ. Не позволяйте негативным примерам в своей семье остановить вашу судьбу. Не позволяйте тому, что тянуло вас вниз, удерживать вас на дне. Выйдите из ограниченного мышления. У вас есть величие. Настало время для большего. Если вы забросите сети, то получите большее видение, начнете думать, что вы талантливы, и как Петра, вас ждет большой улов. Бог удивит вас своей благодатью. Так поступил мой отец. Он вырос в ограниченной среде. Его родители выращивали хлопок. Они все потеряли во время Великой депрессии. У них было мало еды. Мой отец ходил в школу в дырявых брюках и дырявых ботинках. Бедность стала частью его мышления. Мы бедные, ограниченные. Так было всегда. Это моя судьба. Он не видел ничего лучшего. Но в 17 лет мой папа обратился ко Христу. Бог призвал его в служение. Что-то проснулось внутри него. Семена величия начали прорастать в нем. Он услышал голос: «Это не твоя судьба. Ты не призван терпеть поражение, но побеждать. Иметь победу и изобилие. Есть что-то большее». В его разуме началась битва с удовлетворенностью. Негативные голоса говорили противоположное. «Это все, что у тебя есть. Ты никогда не выберешься из этого. Просто прими это». Его родители, мои дедушка и бабушка, были добрыми людьми, тружениками, но их видение было ограничено. Они жили мелкой жизнью. Они говорили: «Джон, лучше оставайся на ферме. Все, что ты умеешь, это собирать хлопок». Он мог согласиться. Так и есть. «У меня нет таланта, образования, связи, денег. Лучше я останусь здесь». Не разрешайте людям ограничивать вас. Что-то поднялось в моем отце. Он сказал: «Это место, где я сейчас нахожусь, но это не то, кто я есть. Я нахожусь в ограниченной среде, но я не позволю этой среде войти в меня. Я дитя Всевышнего Бога. Моя судьба — оставить след в этом поколении». Он стал забрасывать сети. Он поверил, что может установить новый стандарт в семье, может жить широкой и наполненной жизнью. В 17 лет он уехал из дома. Бог открыл двери. Он был пастором замечательных церквей. Проповедовал людям по всему миру. Побывал там, где никогда не был. Результатом того, что отец сделал шаг из мышления бедности, стало то, что сегодня моя семья, мои братья и сестры не должны бороться с этим. Как мой отец, вы можете стать тем, кто разрушит замкнутый круг нужды и поражения в своей семье. Вы можете разрушить зависимость и плохие привычки, подняться на новый уровень и пойти туда, где еще никто не был из вашей семьи. Вас ожидает большая жизнь. Не довольствуйтесь тем, что есть. Если вы будете думать о большом, то ваша жизнь станет большой. С 4 обезьянами проводили эксперимент. Их поместили в комнату, в центре которой был большой столб. На столбе были бананы. Первая обезьяна увидела их и радостно полезла за ними. Когда она хотела уже дотянуться до бананов, то на нее обрушилось ведро холодной воды. Она во мгновение спустилась вниз, не желая больше связываться с этими бананами. Пару минут спустя то же случилось со второй обезьяной. Холодный душ, и она опустилась на утек. То же самое произошло и с двумя другими обезьянами. Их облили водой, и они также убежали. Шли дни. Обезьяны любили бананы, но они боялись залезть на столб. Исследователи заменили одну обезьяну на новую. Она стала карабкаться на столб, но три других обезьяны схватили ее и стащили вниз, не давая ей залезть выше. Она пыталась снова и снова, но они не давали ей залезть. В конце концов, она сдалась и оставила свои попытки. Через какое-то время еще одну обезьяну заменили на новую. Произошло то же самое. Когда та пыталась залезть, три другие тащили ее вниз.
В итоге в комнате была дюжина новых обезьян. Не было ни одной из первоначально

по состава. Их не обливали водой, но ни одна из них не залезала на столб. Они не понимали почему, но знали, что не смогут достать бананы. Иногда мы, как те обезьяны, мы не знаем, почему мы не можем сделать что-то великое, не можем осуществить мечту и преодолеть зависимость. Мы знаем только, что никто в нашей семье этого не делал. Теперь нас тянут вниз и говорят, что мы не можем быть успешными. Заливают водой наши стремления. Поколение за поколением терпит ограничения из-за ограниченного мышления. Суть моей проповеди простая. Иди и возьми бананы. Кто-то сказал вам, что вы не сможете этого сделать. Никто в вашей семье не делал этого. Ни отец, ни дед, ни прадед. Сегодня новый день. Вы можете все изменить. Встаньте и возьмите то, что принадлежит вам. Не позволяйте друзьям, родственникам, коллегам тянуть вас вниз. У них могут быть хорошие намерения, но Бог не вкладывал в них мечту. Он вложил мечту в вас. Не давайте им отговорить вас оставаться на месте. Даже если все вокруг стоят на месте, возьмите свои бананы. Захватите один и для меня. Научитесь ободрять самого себя. Вы не можете зависеть от людей. Иногда они будут тащить вас вниз и удерживать вас на том же уровне. Они не видят того, что видите вы. Павел сказал в послании к римлянам, «Если они не верят, то неужели их неверие делает веру бесполезной?» Один из переводов говорит, «Ну и что, что они не верят?» Даже если они не верят в то, что Бог вложил в ваше сердце, это ничего не меняет. Вам не нужна поддержка всех. Вы не сможете убедить друзей, родственников и сотрудников, чтобы они поддержали вас. Иногда я говорю это с уважением. Они будут как те обезьяны. Ты правда думаешь, что сможешь? Ты сможешь преодолеть зависимость? Основать бизнес, написать книгу? Не думаю. Никто не сможет залезть на этот столб. Ваше отношение должно быть таким. Говорю это с уважением. Мне не нужна их поддержка, ободрение и молитвы. Я и Бог — это уже большинство. Если Бог за меня, кто посмеет быть против? Я возьму свои бананы. Ободряйте себя. Я силен, талантлив, я способный, я вхожу в полноту своей жизни. Мой друг рассказал, что когда ему было 6 лет, учительница дала классу задание написать сочинение, кем они станут, когда вырастут. Он видел по телевизору одного комика. Его детской мечтой было выступать на телевидении и смешить людей. Он написал об этом, но он родился в бедной семье, плохо одевался. К тому же он заикался. Учительница стала называть имена детей и читать, что они написали. Когда она дошла до него, то остановилась и сказала, «Стиви, выйди сюда». Он вышел, такой гордый, думая, что его похвалят. Но случилось наоборот. Учительница сказала, «Стиви, что ты написал?» Он ответил, «Я написал, что хочу выступать на телевидении и смешить людей». Она спросила, «У тебя есть знакомые на телевидении?» Он ответил, «Нет». Она спросила, «Кто-то из твоей семьи выступал на телевидении?» Он ответил, «Нет». Она сказала, «Тогда возьми это и напиши что-то более реалистичное». Ему было 6 лет. До этого момента ему никто не говорил, что он не сможет кем-то стать. Я уверен, что учительница хотела лучшего, но как эта обезьяна, она тянула его вниз. Ты не сможешь сделать это. Никто в этой школе не сможет. Вечером Стиви рассказал отцу, что произошло. Он показал сочинение, что он хочет выступать на телевидении. Отец сказал, «Стиви, повесь это на дверь. Перед тем, как пойдешь в школу, перед тем, как заснуть, прочитывай это, и однажды ты окажешься на телевидении». Он делал это год за годом. И сегодня, много лет спустя, мой друг Стив Харви 7 дней в неделю смешит людей на телевидении. Он служит с большим вдохновением. Кто сказал вам, что вы не можете совершить что-то великое и достичь своей мечты? Кто сказал, что вы никогда не преодолеете болезнь? Не позволяйте этим обезьянкам удерживать вас от вашей судьбы. Стив мог согласиться на меньшее.

позволить этим словам укорениться в нем, и это лишило бы его лучшего, что есть у Бога. Если вы хотите большей жизни, то вам надо удалить негативные слова из своего разума, которые вам говорили. Вы не тот, кем вас называли люди. Вы тот, кем Бог назвал вас. Не соглашайтесь с тем, что они говорят. Например, вы троечник. Удалите это. Вы отличник. Вы никогда не выберетесь из долгов. Удалите это. Вы даете, а не берете взаймы. Вы не сможете осуществить свои мечты. Удалите это. Вы все можете во Христе. Вы не талантливы, не привлекательны. Удалите это. Вы чудно и дивно сотворены. Последнее слово не за людьми, оно за Богом. Он сказал: «Я приготовил вам широкую, наполненную жизнь. Избавьтесь от старых мехов, закиньте свои сети. Настал новый день. Бог хочет отвести вас туда, где вы еще не были. Он хочет показать вам то, чего вы не видели. Если вы начнете жить большой жизнью, то я верю и провозглашаю, что откроются новые двери, высвободятся новые таланты, новая дружба, новые возможности и новые уровни вашей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь»?» Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Притчи Иисуса.
1: У одного человека было двое сыновей.
0: «Сын, приходи сегодня работать в мой виноградник.
1: Взгляни, мой друг. Однажды все это будет моим.
0: Не забывай, у тебя есть еще брат.
1: Какое это имеет значение? Я старший сын. Старший сын получает все.
0: Или ничего, если он недостоин.
1: Ты думаешь, я недостоин?
0: Я лишь говорю,
1: все это однажды станет моим.
0: Вот увидишь».

0: Сегодня будем собирать урожай. Разбуди сыновей. Виноград нужно собрать сегодня. Они уже встали и ушли кто куда. Как? Если мы сегодня не соберем виноград, он пропадет. А я слишком слаб, чтобы собирать его самостоятельно. Начинай. Я поищу мальчиков. Да, Джошуб. Стоит только продать несколько таких вещей, и я стану мастером. И не буду больше сажать и собирать виноград.
1: Но пока этого не случилось, мне нужна твоя помощь дома. Время собирать.